Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 18-я часть этой истории.
1: Говорила она так тихо, что только он один мог ее понять. Доктор с Анечкой вышли. Один пан Николай сидел, согнувшись в кресле, печально глядя в пустоту.
2: «Я хотела это сделать тайно, но у меня не хватило сил вернуться в лечебницу. Не сердись на меня. Он мой первенец. Я любила его невыносимо. Ах, прости меня.
1: Мне нечего прощать тебе, дорогая. Скорее я у тебя должен просить прощения», — возразил он.
2: «О, дай мне высказать всю правду. Я обманывала тебя и себя, принуждая себя любить тебя. Но сердцу не прикажешь. Я любила тебя как брат, друга и благодетеля в одном лице. Но то, что я считала умершим, уходя от Каримского, умрет только вместе со мной. Любить мое сердце могло только один раз. Прости меня. Я старалась забыть его и осчастливить тебя, но только сильно страдала от того, что мне это не удавалось. В твоем присутствии я забывалась. Но ты часто уходил и оставлял меня одну с моим прошлым. Я так слаба. Я должна бы еще у тебя просить прощения. Но у меня нет больше сил. Если ты меня можешь простить, то прижми мою голову к своей груди».
1: Она закрыла глаза. Он сделал так, как она просила. То, что она ему сейчас сказала, он давно чувствовал. Однако подтверждение из ее уст его тяжело ранило. Он знал, что она очень старалась, не считаясь с собой, сделать его счастливым. Упрекнуть он ее ни в чем не мог, нет. Даже прощать ей было нечего. «Сердце любить не заставишь». Он привлек ее к себе и поцеловал в бледный, холодный лоб. Она с благодарностью посмотрела на него.
2: Я тебя благодарю. Поверь, что мне теперь, когда я осознала свою греховность, стало очень больно за тебя, благородного, доброго, правдивого, безупречного, на которого из-за связи с разведенной женщиной упала тень. А я тебя еще и обманывала. Теперь мне еще пришлось убедиться, что Каримский мне никогда не изменял. Я не имела права оставить его с сыном. Это мой грех. А тем, что при его жизни я отдала тебе свою руку, я нарушила брачную верность и совершила тот грех, в котором обвиняла его. Ах, мне невыразимо жаль, что ты, такой благородный, через меня вступил в греховную связь.
1: Он спрятал свое лицо в ее пышных волосах, которые, как золотое покрывало, рассыпались по подушке. Он забыл, что они были не одни. Когда через некоторое время он поднял голову и увидел, что в комнате больше никого не было, он вздохнул. «Не печалься, Наталья. И не думай, что ты втянула меня в грех. Когда я тебя взял, совесть моя уже не была чиста». Он положил ее голову на подушку, закрыв свое лицо руками.
2: «Не ты меня, а я тебя до сегодня обманывал. Ты годами тосковала по своему законному сыну. И я тоже тосковал по сыну, хотя и по незаконному. У тебя тоже незаконный сын? О, Боже!» —
1: застонала баронесса.
2: «Возьми меня скорее к себе! Не умирай, Наталья, не прости меня. Я больше никогда не оскорблю тебя своей близостью. Только прости!»
1: Она беззвучно зашевелила губами и, подняв руку, положила ее ему на голову. По ее щекам катились крупные слезы. Ах! Давно уже не было ужаснее осужденного и великодушнее помилованного человека, чем она. Вошедший пан Николай, облегчивший свою боль горькими слезами в соседней комнате, нашел свою дочь снова, словно в агонии, а барона на коленях возле нее. О! Это была ужасная ночь.

0: Мама, мамочка, мама, мамочка моя. Она подбежала к ней и бросилась возле кровати на колени. Да, это была ее мать. Но как она изменилась! Еще внизу, во дворе, она слышала, как дедушка сказал: «Она умирает и хочет со всеми вами повидаться. Но я не знаю, придет ли она еще раз в себя. Уже 2 часа, как она без сознания». «Вот как мы встретились!» — подумала Маргита печально. И вдруг она вспомнила прощание на перроне в Ц, и как она потом тосковала по ней, особенно вечером в день рождения матери, и как она едва удержалась тогда, чтобы не отправиться к ней. И если бы Маргита ей тогда написала, то мать могла бы обратиться к ней и все узнать о Никуше. И, может быть, не заболела бы. Но теперь было поздно. Маргита перестала целовать руки матери и со страхом посмотрела в ее спокойное, но помрачневшее от боли лицо. «Да, возврата не было». Но лишилась ли Маргита также возможности свидетельствовать перед ней об Иисусе Христе, которого мать не знала? И если она больше не придет в себя, она погибла. «Ах, Иисус Христос, не допусти этого!» — вздыхала молодая женщина, прильнув к едва дышавшей груди матери, словно старалась своим телом защитить ее от вечной погибели. «Правда, Николай сказал матери, чтобы она искала Иисуса Христа, что есть еще другая жизнь, и что они там могут встретиться. Но разве она его искала? Пришла ли она к нему? Ах! Кто бы ей ответил на этот вопрос?» О, какие мысли мучили Маргиту по дороге! Как она боролась! Она бы не победила, если бы не Николай. Наконец она поняла, что и для ее матери есть смягчающие обстоятельства, хотя она и разрушила счастье отца. Ведь она тогда не знала Христа. Как Маргита страдала от сознания, что время благодати для матери ее прошло. Слезы катились по ее щекам. «Не плачьте, сударыня!» — прозвучал вдруг рядом знакомый голос. Сквозь слезы она увидела лицо Анечки. «Не плачьте!» — повторила девушка сочувственно. «Верно, пани баронессы недолго осталось жить, но она пойдет домой, к Иисусу».
1: «Ах, Анечка, если бы я была уверена в этом и в том, что я с ней там встречусь!»
0: «Поверьте мне, сударыня, она уверовала в Господа и нашла мир в нем. О, если бы вы слышали, как она свидетельствовала о милости Господа перед деканом Юрецким!»
1: «Перед кем?»
0: Маргита встала и, держа руку матери в своей руке, пересела в кресло.
1: «Что декану здесь было нужно? Ведь моя мать уже не католичка!»
0: «Он хотел вернуть ее в лоно католической церкви. Если нам никто не помешает, я вам все расскажу».
1: «Обязательно расскажите, пожалуйста».
0: «И мне тоже», — раздался за спиной Маргиты голос Никуши.

0: Юноша склонился у постели матери и положил голову рядом с ее головой, поцеловав ее волосы и влажный лоб. Анечка заметила его взгляд, будто говоривший: «Я так страдаю. Если у тебя есть утешение для меня, то дай мне его». Анечка начала говорить и передала те слова баронессы, которые глубоко запали в сердце сына и дочери, и которые, наверное, никогда не забудут пан Николай и декан Юрецкий.
1: «Да, ты была права, матушка. Ты познала того, который мне открылся», —
0: со слезами говорила Маргита.
1: «Ты не могла бы привести меня к нему, потому что ты его сама не знала. О, Никуша!»
0: Маргита обняла брата.
1: «Всю жизнь она блуждала без Христа. Какой пустой и печальной была эта жизнь!»
0: «Не плачь, Маргита!» «Да, не плачьте, Маргита! Пани баронесса слышит вас. Она не спит и в сознании. Она только слишком слаба, чтобы открыть глаза. Но если позволите, я ей помогу».
1: «О, да! Пожалуйста, Аурелий!»
0: «Вот вода, пан доктор». Анечка подала ему чашку для умывания. Молодой врач умыл лицо больной. Она глубоко вздохнула и открыла глаза. Ее светлый взгляд остановился на дочери.
1: «Маргита, как хорошо, что ты здесь! Мамочка, моя родная!»
0: Больная хотела протянуть руки к дочери, но они бессильно опустились. Тогда дочь подняла и прижала их к своей груди.
1: «О, матушка моя! Ведь я сразу пришла, когда ты нас позвала!»
0: «Я тоже, матушка!» Никуша наклонился к ней и поцеловал ее руки. Доктор снова протер лицо больной, потому что казалось, что она снова потеряла сознание.
1: «О, Господи! Дай мне еще немного силы!»
0: Вздыхала она с напряжением.
1: «Обязательно даст, дорогая мама!» —
0: уверяли ее дети.
1: «Вы вместе пришли?» —
0: спросила она через некоторое время.
1: «И вы меня хотите простить? Ты, Никуша, меня уже простил. Но ты, Маргита, я теперь никогда уже не смогу исправить свои ошибки. Прости мое дитя, несчастной матери твоей, как Христос простил ей ее тяжкие грехи. Не прерывай меня», —
0: попросила она, когда Маргита, целуя ее, старалась помешать ей говорить.
1: «Еще одно я тебе должна сказать. Причины моего заблуждения, падения и всего несчастья, в которое я вергла вас и многих других, было то, что я не знала Иисуса Христа. Ты, дорогой мой сынок, знаешь его. И что бы с тобой ни случилось, ты всегда будешь счастлив. А ты, Маргита...»
2: «О, матушка, и мне Иисус Христос уже открылся. Не беспокойся обо мне. Я никогда не буду принадлежать той церкви, которая ввела тебя в заблуждение».
0: Больная закрыла глаза. Ее лицо выражало блаженство. Дочь удобно уложила ее в подушки. Казалось, что мать хотела отдохнуть. Но вдруг она снова открыла глаза, словно искала кого-то.
1: «Вы одни здесь?»
0: «Нет, пани», — склонился к ней Аурелий. «Адам Орловский тоже пришел с нами. И пан Каримский».
1: «И он пришел. О, благодарность тебе, Иисус! Маргита, приведи сюда Адама. И когда придет твой отец, оставьте нас ненадолго одних».
0: Стоявший в коридоре пан Адам вздрогнул, когда вдруг кто-то сказал:
1: «Адам, зайди, пожалуйста, мама тебя зовет».
0: Он повернулся и обнял плачущую супругу. Она прильнула к нему и обвила руками его шею. Он вздрогнул от чувства, доселе им еще не испытанного.
1: «Маргита, не плачь», — успокаивал он ее, убирая прядь волос с ее лба. «Ах, дай мне поплакать, ведь там нельзя из-за матери не кушать».
0: «Ну, поплачь, поплачь, если тебе от этого легче, мой цветок. Но выйдем на свежий воздух». Ветерок успокоил Маргиту.
1: «Идем, не будем медлить», — сказала она, подняв глаза на своего мужа. «И не думай плохого о моей матери. Ах, у нее было так мало счастья на этой земле».
0: Маргита не знала, какую истину она произнесла этими словами, но она ее чувствовала. Адам Орловский ничего не думал. А что он думал, того он не мог выразить. Между тем в библиотеке Орловского быстрыми шагами взад и вперед ходил Манфред Каримский. Он знал, зачем его позвали сюда. Его когда-то столь любимая, боготворимая им супруга хотела с ним говорить. В этот момент ему казалось, что сердце не выдержит чувства страстной, снова силой воспламенившейся и годами поддавляемой, но никогда не угасшей любви и тоски по ней. Он горел желанием поспешить к ней, увидеть ее, и, несмотря на нанесенную ему обиду, живую или мертвую, заключить в свои объятия. Конечно, обида была велика, но теперь Наталья у него просила прощения, и это для него было удовлетворением, так как он верил, что она теперь знает, что не он виноват, а она. Он слышал, что она снова была в сознании и говорила с детьми. Адам тоже побывал у нее. А теперь зашел к ней пан Николай. Но у Каримского все еще не было достаточно сил предстать перед ней. Наконец он собрался с силами. «Она просила меня прийти и хочет примирения. Я должен воспользоваться моментом. Другой случай может не представиться». Тяжело вздохнув, он открыл дверь и быстрыми шагами, не оглядываясь, прошел коридор. Он даже не заметил прислонившегося к окну человека, вид которого выражал еще большее страдание, чем его собственное. Но и стоящий у окна человек не замечал, что делалось вокруг него. Кто в состоянии измерить эту боль, которая может поместиться в тесном сердце человека, когда перед глазами двух мужчин, которые на своем жизненном пути друг на друга бросали непроницаемую тень, проходит все их прошлое со своим обманчивым счастьем, тяжелой борьбой и горечью. Члены семьи умирающей женщины, по состоянию которой врачи уже видели, что ее пробуждение было последней вспышкой перед угасанием пламени ее жизни, поцеловав ее, вышли один за другим, оставив ее наедине с первым мужем. В комнате стало тихо. Женщина лежала с закрытыми глазами. Щеки ее лихорадочно горели. У ног ее стоял Манфред. Какая она была красивая! Это была она, его Наталья, но теперь жена другого. От внутренней боли Каримскому хотелось заскрежетать зубами. Она вдруг очнулась, и их глаза встретились долгим немым взглядом. Он этого не выдержал. Ноги его ослабли, и он сел в кресло, закрыв лицо руками. «Зачем ты позвала меня?» — спросил он со стоном. «Потому что...» — ответила она таким печальным голосом. Слыша его, никто не удержался бы от слез. «Потому что я теперь знаю, что ты мне не изменял, что мои подозрения были напрасными. Я согрешила против тебя точно так же, как ты согрешил против Людмилы Боринской». Он выпрямился. Пораженный, он посмотрел на нее. «Ты об этом знаешь?» «Я только теперь узнала, когда все потеряно, что у тебя была невеста. И что она тебе была больше, чем невеста. Я ее погубила тем, что стало между вами. Она отомщена и давно у Господа. И я теперь пойду за ней и буду благодарить ее за то, что она нас не прокляла, а умерла с молитвой на устах за нас и наше счастье. Однако ее молитва не могла быть не услышана, потому что Бог справедлив. Он не мог благословить счастье, построенное на могиле невинной души, которую предали. Наталья, будь милосердна, простонал он. Ах, не думай, что я обвиняю только тебя, говорила она с трудом. Если бы не я, ты бы Людмилу никогда не оставил. Поэтому я у тебя дважды должна просить прощения за то, что я виновна в твоей измене и за то, что опозорила твое имя. То, что ты обманывал меня,
1: когда заверял, что я твоя единственная любовь. Я тебе прощаю, как Христос меня простил. Прости и меня, Манфред.
0: Она протянула к нему руки. Он упал на колени на том месте, где некоторое время назад стоял на коленях барон Райнер.
1: Мне нечего прощать. Мы одинаково виновны. Я обманул Людмилу. Ты меня оставила и изменила тем, что отдала свою руку Райнеру. И все же мы не равны. Если бы я тебе сказал правду, все могло быть иначе. Но тогда я не мог этого сделать. А теперь я тебя прошу только об одном. Скажи мне, от кого ты узнала правду? Ты уверена, что не ошибаешься? Этого я тебе сказать не могу.
0: Вздохнула она.
1: Иначе я человеку с ангельской душой причинила бы большую боль.
2: Ах, подумай, он мог бы меня навести на след, а я бы так хотел примириться.
1: Примириться? Бедный Манфред. Все это уже прошло. Проси у Господа помилования. Обратись к Иисусу Христу. Он один может тебе помочь. Он готов простить все. Он меня простил и тебя простит. Другого пути нет. Манфред, подай мне свою руку. Помирись со мной,
0: сказала женщина после паузы чужим голосом.
1: Я умираю.
0: Она приподнялась в постели и прижала руку к сердцу. Видя, что она падает, он подхватил ее. Лед был сломан, и последнее самообладание оставило его. С невыразимой болью он осознал, что единственное его счастье вернулось к нему, чтобы умереть на его руках.
1: «Не умирай!»
0: — воскликнул он в отчаянии, стараясь ласками и нежными словами привести ее в чувство.
1: «Будь моей, как прежде! Мы начнем новую жизнь! Мы понесем тебя на руках, дети и я! О, не покидай нас!»
0: Она не отвечала, хотя он заметил, что слышит его и понимает. Она лежала в его объятиях, как сломленный цветок, с выражением боли на лице. Вдруг у дверей послышался шорох. Каримский оглянулся и сквозь слезы увидел прислонившегося к притолоке бледного человека. Их глаза встретились, и наступил ужасный момент. «Как ты осмеливаешься прикасаться к ней?» Казалось, говорил угрожающий взгляд барона.
1: «Чего тебе здесь нужно? Она моя и только моя! Она вернулась ко мне!»
0: Казалось, возражал Каримский. Женщина открыла глаза и посмотрела в сторону дверей. Раздался душераздирающий крик.

Лишь в этот момент она осознала величину греха, совершенного ими троими, от которого здесь, на земле, не было избавления, ибо совершенное нельзя было исправить. Разделенное грехом соединить было невозможно. На крик матери прибежала Маргита и увидела, что с одной стороны кровати стоял отец, схватившийся обеими руками за голову, а с другой стороны, о ужас, склонился барон Райнер, а в постели лежала мать с каким-то странным выражением лица. «О, Боже!» — сказал кто-то за спиной Маргиты. «Она скончалась!» Значит, взгляд ее, которым она некоторое время назад провожала своих родных из комнаты, был ее последним прощанием с ними. Когда через мгновение все снова собрались в спальне, каждый понял, что убило эту женщину. Николая Каримского вынесли без сознания из комнаты. Адам и Маргита увели старика, который был безутешен. А рядом с умершей остался барон Райнер, без слов утешения со стороны других. «Но именно он больше других сейчас нуждается в утешении и поддержке», — так думала Анечка, но она не осмеливалась затронуть скорбящего человека. «Кто бы мог ему помочь? Брат Урзин!» Она выглянула за дверь, где молча стоял молодой человек. «Вы здесь, пан Урзин?» «Баронесса уже скончалась. Она умерла так неожиданно. Ах, какая-то боль для всех! Пан Николай потерял сознание. Его пришлось унести». «А вы здесь?» — удивленно спросил провизор. «Да, все пришли, пан». «А кто там у нее?» «Пан барон Райнер. Никто о нем, бедном, не заботится. Он приехал ночью, затем ушел по делам и вернулся как раз в тот момент, когда скончалась его жена. Ах, мне его так жаль, и я не смею заговорить с ним. Да мне еще и экономку надо разыскать и спросить, что мы дальше будем делать с баронессой. Не может же она долго здесь оставаться». «Идите, Анечка». Молодой провизор отошел от двери. Девушка видела, что он направился к постели усопшей и склонился над припавшим к ней человеком. «Ее душа теперь у Господа», — проговорил он так тихо, но трогательно, что человек рядом с ним вздрогнул. Он поднял голову и посмотрел в спокойное, доброе лицо, полное сочувствия. «Кто вы?» — спросил он. «Мирослав Урзин». «Урзин?» Он выпрямился. «Друг Степана Градского?» «Да, пан барон». «Ах!» — сказал барон, ломая руки. «Вы оказали мне такое милосердие! Но почему вы не подождали еще немного, пока я не пришел?» Мужчины поднялись. «Пан барон, поверьте мне, я не мог иначе. Вы все не шли, и даже известия от вас не было. А пани баронессы становилось все хуже. Наконец, я был вынужден позвать пана Орловского, потому что подумал, если Господь ее хочет отозвать, лучше ей быть в это время у своего отца,
чтобы не говорили потом, что провизор Каримских залечил ее. Молодой человек наклонился к усопшей матери Никуши. И так же, как прежде, когда она лежала в жару, поправил подушки, бережно уложив ее голову и закрыв полуоткрытые глаза. Когда он убирал с ее лба упавшие пряди золотистых волос, на них упали его слезы. Он сложил тонкие пальцы, умершие на грудь, как для молитвы. Затем он вдруг взял руку мужчины, который, словно окаменев, следил за его действиями. «Видите, пан барон, для нее теперь наступили вечный покой, мир и счастье, чего на этой грешной земле вы ей никогда не могли бы дать». Барон понял истину этих слов. Да, он больше ничего не мог бы ей дать, если бы она помирилась с Каримским. «Разлученная с детьми», — продолжал Урзин, «потому что обстоятельства ей не позволяли бывать в Орлове. Она чувствовала себя бездомной. А там Урзин показал на небо. Там не будет ни слез, ни боли. Все это для нее позади. Она первая ушла туда. И если вы последуете за ней, на что я надеюсь, и будете там вместе, то это никому уже боли не причинит». Барон вдруг прислонился к молодому человеку, казавшемуся ему добрым ангелом. «Ах, разве вы точно знаете, что она ушла туда? Мы жили без Христа. А Степан Градский говорит, что того, кто Господа не принял, Бог отвергнет. Но пани баронесса приняла его. В этом я уверен». «А кто ей указал на него?» «Я, пан барон, я имел это счастье. Да, она его приняла, а теперь он принял ее. Давайте, пан барон, помолимся». Молодой человек преклонил колени. Сначала он благодарил Иисуса Христа за то, что он найденную овечку свою привел в тихую пристань. Потом он просил силы для всех, кому смерть ее нанесла сильный удар, и милости помочь всем им познать путь спасения, чтобы однажды всем встретиться у престола Агнца. Барон все это время плакал. Затем он успокоился и, поднявшись, поцеловал лоб и губы умершей супруги. «Я благодарю вас. Вы облегчили мои страдания. Да благословит вас Бог за это и за все, что вы для нее сделали», — сказал он тихим голосом. «Но если вы уже столько сделали, то посоветуйте мне еще. Что мне теперь делать? Вы согласитесь, что я не могу позволить, чтобы ее хоронили орловские. И вообще, я ее здесь не оставлю. У меня и так ничего не осталось. Пусть хотя бы ее могила будет на моей родине. Здесь для нее при жизни не было места, и после смерти не будет». «Нет, пан барон, католическая церковь едва ли допустит, чтобы ее похоронили на вашем кладбище, а евангелическое кладбище только в Раковиане. Предоставьте мне, пожалуйста, средства и адрес, и я устрою все. Только об одном прошу я вас. Дайте старому
пану Орловскому возможность снарядить свою дочь в последний путь. Вы ему окажете милость и успокоите его боль. Согласен, ответил барон после некоторого раздумья. А теперь скажите мне, где я на это время могу остановиться? Урзин назвал ему гостиницу. Дрожки, на которых я приехал, стоят еще у ворот парка. Тем и лучше. Сообщите, пожалуйста, Орловским, что я приеду за своей женой. Когда здесь все будет закончено, найдите меня, пожалуйста. Ведь вы теперь мой единственный друг на этой ужасной чужбине. О, пан барон, у вас есть еще один друг, который вас любит, может утешить и помочь. Господь Иисус Христос. Райнер склонил голову. Еще раз простившись со своей супругой, он торопливо вышел из комнаты. Стены Орлова, казалось, рухнули на него.

0: Барон Райнер вышел в одну дверь, а в другую Маргита вела своего дедушку. Увидев Урзина, заплаканное личико ее просветлело.
1: «Видите, Мирослав!» — воскликнула она. «Матушка моя умерла, но мы все с ней примирились!»
0: «Не плачьте, пани Маргита!» — сказал молодой человек, пожимая протянутую ему руку. «Она не умерла! Разве вы не знаете, что Господь сказал, верующий в меня не умрет вовек?» Она жива по-настоящему только сейчас, когда увидела Господа Иисуса Христа, вырвавшего ее из всех скорбей и утешившего ее. Для нее все страдания кончились. Мы остались скорбящими, но мы все должны благодарить Господа, что Он успокоил ее. Маргита вдруг успокоилась. Она наклонилась к матери. «О, какая чудная истина! Иисус Христос ее утешил полностью. Она теперь у Него!» В последние дни, всю свою жизнь, как только Маргита вспоминала о своей матери, ею овладевало чувство счастья и мира.
1: «Да, теперь ты с Ним и знаешь Его лучше всех нас», сказала Маргита со слезами.
0: Но это уже не были слезы безутешной скорби. Они сняли последний гнет с ее сердца и позволили Маргите в эти тяжелые дни быть светом для всей семьи. Между тем Урзин подошел к словно окаменевшему пану Николаю, для которого теперь, кроме умершей его дочери, не существовало ничего на свете. «Ваша милость!» Старик очнулся словно из полузабытья.
1: «Она умерла!» —
0: сказал он, показывая на дочь.
1: «Если бы я оставил ее у вас, она бы еще жила. Но мы измучили ее, мы отравили ей последние минуты жизни. И даже просить прощения у нее теперь невозможно».
0: Пан Николай вряд ли знал, что он говорил и к кому обращался. Ему необходимо было облегчить свое скорбящее сердце. «Она все простила, ваша милость. В Царство Небесное зло не уносят. Души, перешедшие в иной мир, могут только благословлять, потому что они у Бога, а Бог — сам любовь».
1: «Вы так считаете?»
0: Старик Орловский схватил руку молодого человека, стараясь удержать ее в своей. Он чувствовал, что Урзин владел чем-то, чего ему не хватало. В эти минуты ему нужна была опора.
1: «Вы думаете, что она не попала в ад? Что она ушла домой, как она верила?»
0: «Да, Сын Божий говорит, если будешь веровать, увидишь славу Божию. Она в Него верила, и Он не мог обмануть ее надежды. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вот она и пошла к нему, и Господь успокоил ее. Когда пастырь находит заблудшую овцу, он ее несет не куда-нибудь, а домой. И она тоже была заблудшей овечкой, но Иисус Христос нашел ее, взял ее на свои плечи. И теперь он говорит ангелам: «Порадуйтесь со мной, я нашел свою пропавшую овцу. Она дома, ваша милость, но тело ее еще здесь, и мы должны что-то сделать, чтобы отправить ее тело в последний путь».
1: «Вы правы».
0: Таким образом, успокоившийся старик, которому слова молодого человека показались благой вестью, вспомнил забытые свои обязанности. Теперь начались заботы и труд, потому что у баронессы из вещей ничего с собой не было, а достать в Подграде необходимое для похорон было невозможно. Маргита выбрала из своих запасов самое тонкое белье и помогла одеть свою мать. Она расчесала ее длинные густые волосы. Затем они с Анечкой поехали в Подград и купили там немного белого атласу, который еще в прошлом году был привезен купцом для одной невесты, но так и остался невыкупленным. Дома она отпорола кружева от своего свадебного платья, и Анечка с горничной принялись за работу. За 3 часа платье было готово. Они распустили ее длинные золотистые волосы и покрыли их свадебной вуалью Маргиты. Такой увидел ее сын, жизнь которого несколько часов тому назад висела на волоске, и который только сейчас, опершись на руку друга, мог зайти в украшенную цветами комнату.
2: Сегодня вы прослушали 18-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: по следам Иисуса.
1: Приглашаем вас, дорогие друзья, в течение этого часа познакомиться с одной из проповедей Виктора Куриленко –

Дорогие братья и сестры, ну что, слава Богу за такой хор. Хорошо поют, отлично поют. Да благословит их Господь. И дай, чтобы все, которые слушают это пение, тоже размышляли о духовной жизни. Итак, пожалуйста, откройте послание к евреям. 12 глава, мы читаем с 15 стиха. Три стиха читаем. Говорит святой Павел. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после этого он, желая наследовать благословение, был отвержен и не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами». Наша сегодня тема будет с вами. «Смотри, не лишился ли ты благодати Божьей?» Слово «благодать» в Слове Божьем, в Священном Писании встречается очень часто, особенно в Новом Завете. Если вы откроете Евангелие от Иоанна, 1 главу, 17 стих, там говорится следующее. «Благодать и истина произошли через Иисуса Христа». Давайте попытаемся понять, что значит слово «благодать». Это доброе даяние от Бога. Это милостивое расположение Бога, Отца к человеку. То есть что-то близкое к милости Божьей к человеку. Слово «благодать». Священное Писание говорит, что Бог богатый милостью и богатый благодатью. У Бога Отца очень много доброты для нас, грешников. Если вы открываете послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих, там говорится так. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Вот здесь я хотел бы, чтобы мы поразмышляли немножко. Здесь говорится о том, что мы спасены милостью Божьей, расположением Бога Отца к нам через веру. Священное Писание говорит о том, что тебя любит Бог с твоими грехами, с твоими проблемами и с твоим неверием и сомнениями. Бог любит тебя. И здесь говорится, что когда ты веришь в это, что написано в Библии, это становится реальностью в твоей жизни. Если у вас открыто послание к Ефесянам, вы смотрите 11 стих и по 14. И там говорится, что мы были до покаяния язычниками. Язычники – это люди, которые не входят в израильское общество. Люди, которые в древности, да и сейчас, поклоняются идолам, не знают Бога. И здесь говорится, что мы были без креста, отчуждены от общества израильского, чужды заветного обетования. То есть Аврааму было дано обещание, что Бог благословит его потомков. Авраам – это отец еврейского народа. То есть, что касается евреев, Библия утверждает, что Бог с ними работает, имея в виду, что Он дал обетование, пообещал отцу еврейского народа, что Он будет благословлять и наказывать еврейский народ, когда они будут уходить от него, и будут благословлять, когда они будут близки к нему. Что касается язычников, Бог обратился к язычникам из милости, из любви к ним. Если там пообещал отцу и сказал, я буду с потомством твоим, то что касается язычников, он говорит, что по милости обращусь к язычникам и тоже дам им благодать, благословение. Язычники не имели надежды и были безбожники в этом мире. То есть реального живого Бога язычники не имеют. У них есть идолы, у них есть свои представления, своя философия жизни, но они безбожники. Живого Бога они не знают. И через Голгофский крест язычники имеют возможность получить благодать. 2000 лет назад Мария родила сына. Он был зачат от Духа Святого. Он был Богом. Писание говорит, Бог явился во плоти. Она назвала его Иисусом, Спасителем. И он взял на себя грех мира. Голгофа – это гора возле Иерусалима. Он был там распят на Голгофе. И его кровь очищает всех грешников. Еврейских, языческих грешников, от всякого греха. Его воскресение дало нам оправдание. Мы, веря, что Он умер за грехи наши, получаем спасение и благодать Божью.
Здесь важнейший момент, чтобы нам понять христианство, что Иисус стал на Голгофском кресте нашим заступником, примирителем, заместителем, искупителем. Если у Бога есть такой принцип возмездия за грех смерть, то мы все грешники. Мы рождаемся грешниками от грешников. И делаем грехи, потому что мы иначе жить не можем, потому что законы греха внутри нас. Но когда мы приходим к Богу и понимаем, это важнейшее в христианстве, Он взял, Сын Божий, взял на Себя грех мира, Он стал заместительной жертвой. Бог излил на Него свой гнев, Бог Отец. Писание говорит, Он был изъязвлен за грехи наши, мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на Нем. Это книга пророка Исаия, 53 глава. Чтобы нам понять этот отрывок Священного Писания, который мы прочитали, нам нужно понять, что мы все были грешниками, и у Бога есть закон возмездия за грех смерть, но Он возлюбил так мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если ты еще не покаялся, ты живешь в своих грехах. Ты будешь судим Богом. Тебе нужно что-то с этим делать. Или покаяться, или продолжать жить и понимать, что ты встретишься с Богом на суде вечном, и Бог скажет тебе, я дал тебе возможность покаяться, ты мог, ты могла спастись, ты могла и мог получить прощение грехов. Это наша воля. Мы уже должны принять решение, принимаю я жертву Иисуса Христа или нет. Посмотрите послание к Титу, 2 глава, 11 стих. Здесь святой Павел говорит так. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Благодать Божья, расположение Бога Отца для всех человеков, в том числе и к тебе. И 12 стих, очень интересный. «Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Здесь интересная мысль получается. Смотрите. Явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Есть спасительная благодать Божья. Сын Божий умер на Голгофе. Для прощения грехов тебе нужно прийти и покаяться, и жить свято и чисто. А дальше 12 стих. Научающая нас, когда мы приняли Иисуса Христа, то эта благодать научает нас, чтобы мы, и здесь воля человека, отвергнувши нечестие и мирские похоти, не просто покаялись, порадовались тому, что мы дети Божьи, но здесь, говорится, есть научающая благодать Божья. У меня вопрос к вам. Как вы думаете, что больше нравится нам, людям, спасительная благодать Божья или научающая? Правильно. Нам нравится спасительная благодать Божья. Спасительная благодать Божья – это, с одной стороны, истинное покаяние. Покаяние – это когда ты веришь, что Иисус Христос на Голгофе умер за твои грехи, и когда ты принимаешь Его в сердце свое как личного Спасителя, и такая грань – да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Богу нашему, и Он помилует его. Надо оставить греховную жизнь, поменять мысли свои и обратиться к Богу, и ты получаешь прощение грехов. Покаяние – это оставление греха в этой жизни, перемена мыслей, и когда человек от чистого сердца обращается к Богу, он получает благодать. И вот расположение Бога нельзя взять про запас на год вперед. Есть престол благодати, куда мы должны обращаться с вами. И когда мы приходим к Богу, мы становимся детьми Божьими. Когда мы становимся детьми Божьими, мы рождаемся свыше. Человек рождается в этот мир, дух его мертвый. Но когда мы встречаемся с Богом, дух наш рождается, и мы понимаем Бога. Вот признаки человека, который по-настоящему покаялся. С одной стороны, он оставляет грех. С другой стороны, он любит молиться и читать Библию. Он хочет посещать церковь. Происходит перемена внутри человека. Он начинает размышлять о Боге. Вечные ценности начинают его интересовать. Духовная жизнь начинает его интересовать. В Евангелии от Марка, 16 глава, 15-16 стих, там говорится следующее. Христос говорит своим ученикам, идите проповедуйте это Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это водное крещение. Не только покаяться нужно, но нужно заключить с Богом завет. Водное крещение. Завет – это договор, союз. Это когда человек говорит, Господь, я хочу служить Тебе от всего сердца.
Смысл жизни меняется. Если раньше будем есть и пить, потому что завтра умрем, так живут люди, не верящие в Бога, то человек, который покаялся, у которого рожден дух, он понимает Бога. Бог начинает учить его. Мы говорим пока о спасительной благодати Божьей. Дух Святой сходит на этого человека. И это уже благодать на благодать. Дух Святой учит, утешает, наставляет, обличает человека и меняет человека.

Любимые, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огнь поедающий. Мы вообще любим слушать о том, что кто-то любит нас. Мы любим слушать проповеди о том, что Бог нежен, любящий, добрый. И это правда. Он правда любящий. Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть дух, но Бог есть огнь поедающий. Многие приходят к Богу и хотят только слышать о том, что Бог их любит. Но мы должны знать, что Бог очень строгий к грехам человеческим. Если человек, зная Бога, живет греховной жизнью, здесь говорится, Бог есть огонь поедающий, и время суду начнется с Дома Божьего. Бог очень ревнивый, ему имя Ревнитель. Он хочет, чтобы мы хранили эту благодать. Так и написано. Храни себя чистым. Или рожденный от Бога хранит себя. Это усилие воли. Я не буду делать грехов. Я буду уклоняться от грехов. Я буду хранить эту благодать. Когда страх Божий есть в человеке и становится сокровищем страх Божий, то сам страх Божий хранит человека от многих грехов. В этом мире есть страх человеческий, есть страх демонический, есть страх Божий. Страх человеческий, он необходим нам. Что имеется в виду? Ну, имеется в виду, когда человек боится перед машиной переходить дорогу, потому что машина может сбить. Страх хранит нас, нашу жизнь, потому что мы знаем, что здесь опасно. Страх демонический мучит человека, потому что в страхе демоническом есть мучение. Когда человек имеет этот страх, и демоны мучают его, он боится спать без света, у него жуткие проблемы с депрессией, иногда его посещают мысли о самоубийстве. Зачем жить вообще? И страх Божий – это благоговейное хождение перед Богом. Это когда ты одинаковый дома, в церкви, на работе. Ты ходишь перед Богом, и ты одинаковый. У тебя нет двойного лица, двоедушия нет. Тебя не могут застать, что он сегодня и здесь вот такой, а вот там он совершенно другой человек. Почему? Потому что человек, который имеет страх Божий, он одинаковый везде, он боится Бога. Посмотрите второе послание Петра, 3 глава, 18 стих. Здесь говорится, возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Оказывается, не только можно принять благодать, но возрастать в благодати. Когда человек возрастает в благодати, он приходит к научающей благодати Божьей. И здесь нужно отвергнуть нечестие и мирские похоти. В различные храмы ходят люди, и они вроде набожные, но те, которые знают их близко, они говорят, да, неверующий он иногда поступает точно так, как и мы, потому что он принял спасительную благодать. А вот научающую благодать, которая связана с тем, чтобы отвергнуть нечестие, мирские похоти, похоти, извращенные желания. В этом мире, в греховном мире, есть три момента. Похоть плоти, похоть очей и что еще там? И гордость житейская. Это раздирает человечество. Эти три демона мучают человечество. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Здесь нужно отвергнуть нечестие и мирские похоти. Многие приходят в различные храмы, с удовольствием слушают, со слезами слушают проповедь о том, что Бог любит их, о том, что во Христе Иисусе мы имеем прощение грехов. И приходят к Богу. А чуть позже Бог говорит, а теперь научающая благодать. А теперь ты должен поменять свою жизнь. И грехи не должны именоваться у тебя. Ты должен измениться. И некоторые христиане говорят, мы не желаем слушать это. Нам нравится только спасительная благодать. Об этом и говорите нам. Придет такое время, Писание говорит, что будут поставлять учителей, которые бы льстили слуху их. То есть грешники приходят в церковь, их нужно развлекать, и им нужно говорить, да ничего страшного, все нормально, грешите, Бог простит, Он любит вас и понимает, что вам нравится грешить. Ничего страшного. Льстить слуху. То есть грешников нужно обмануть так, чтобы они набожные ушли в ад. А научающая благодать, она указывает моему сердцу, я думаю, и твоему, от чего я должен избавиться, или ты должен избавиться. Научающая благодать – это ученичество. Ну, ученичество предусматривает регулярное посещение школы, вуза. Внимательно нужно изучать то, что преподают.
Там есть домашнее задание.

Там есть экзамены, проверка, оценки есть. Точно то же в школе Христа. Научающая благодать – это когда ты достигаешь результатов в своей жизни. Плоды есть в твоей жизни. Изменение характера, отношение к людям изменяется. Научающая благодать. Наша тема сегодня – смотри, не лишился ли ты благодати Божьей. Это важно. Это важно для меня, я думаю, для тебя. Часть христиан лишаются благодати Божьей. Они напрасно уверовали, тщетно уверовали. Почему? Потому что они не захотели утверждаться и укореняться в благодати. Они готовы только принимать от Бога прощение, исцеление, материальные блага. Они хотят молиться, чтобы Бог благословил. Но бунтарский, непокорный характер в семье, на работе они не хотят оставлять. Они меняться не хотят. Им нужна церковь для того, чтобы, ну, немножко коснулся Бог, и как-то после церкви, ну, немножко легче на душе. Ну, вот хорошо. Ну, вот посещаю, ухожу с церкви, ну, хорошо на душе. Они не хотят самолюбие оставлять, сребролюбие, сластолюбие. Это любовь к удовольствию. Они этого не хотят оставлять. Послание Иуды, 1 глава, 4 стих, говорится так. «Обращают благодать Божию в повод к распутству». Люди, которые посещают церковь, «мне это хочется». Я без этого не могу. И я хочу грешить. Если это мне нравится, я буду это делать. Вот посмотри послание к евреям. 10 глава, 29 стих. Очень серьезное слово. «Сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и духа благодати оскорбляет». Это верующие люди, потому что здесь говорится, который освящен. Он пережил благословение Божье. Он знает вкус духовной жизни. Неверующие иногда спрашивают, так чего вы туда сходитесь? Там начинают разные глупости говорить, потому что они не понимают духовной жизни. Они душевные и почитают вообще все духовное безумием, потому что их дух не рожден, они не знают Бога. А вот здесь говорится о том, что человек освящен кровью Иисуса Христа. Но у него есть тайные грехи, ложь, воровство, блуд, любая нечестность в деньгах или в семейной жизни. И человек пребывает в этом. Это не случайно, что в его жизни случилось так, и он рыдает, и он исповедуется, и он хочет возвратить радость спасения. У него проблема начинается. Он склонен к обрядовому христианству. Суть вымыта, а он имеет религиозные законы. Он появляется в церкви или в том или другом храме. Но суть вымыта, у него есть другая жизнь, греховная жизнь. Но внешне набожный человек. Один человек такой был с апостолом Павлом. Его звали Димас. И Павел говорит, он оставил меня, возлюбивший нынешний век. Он продал свое первородство за греховную поклепку этого мира. Мы чуть позже будем говорить об Исаве. Так вот, когда человек получает благословение и благодать Божью, у него есть усыновление, дитя Божье. И наш текст говорит о том, что можно продать свое первородство за похлебку. Так сделал Исав. И вообще все греховные дела начинаются с мыслей. Человек сначала в мыслях грешит, а потом начинается дружба с этим миром. Как говорит Иаков, прелюбодеи и прелюбодейцы. Разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? А потом эта дружба перетекает в любовь. И когда эта дружба перетекает в любовь к грехам, человек оставляет Бога. Он лишается благодати. И наш текст говорит, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. А как Исав? Давайте попытаемся вспомнить эту древнюю историю. Я думаю, что это полезно нам будет. Исав – это сын Исаака, старший. Двойня у него была. Первый Исав, второй Иаков. И однажды он, уставший, пришел с поля. Очень голодный, пришел с боли. Его брат Иаков, меньший, сварил чечевичную похлебку. И Исав просит у него, говорит, дай мне поесть этого красного. А Иаков говорит ему следующее. Слушай, я тебе дам эту чечевичную похлебку, только продай мне свое первородство. Ну, продай. А Исав говорит, а что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне. И тот клянется ему и говорит, только дай поесть. Он уставший. И вот здесь интересная мысль, я хочу, чтобы вы проследили. Вот смотрите, первородство – это невидимое Божье благословение.
тарелка супа и кусок хлеба, когда ты голоден, это реальность, это материально. Исав говорит, что мне в этом первородстве? Он пренебрег своим первородством и говорит, только давай мне вот суп, а остальное меня вообще не интересует. И Исав продал свое первородство. У него тарелка супа, чечевиц, хлеб, а у того благословение, первородство, невидимое. Так вот, Исав продал свое первородство точно то же в реальной духовной жизни. Точно то же. Когда мы приходим к Богу, мы имеем духовные благословения, усыновление, вечную жизнь. Это духовные вещи. Библия говорит, что мы войдем в Новый Иерусалим, будем в раю. Библия говорит, что Бог будет заботиться о тебе. Библия говорит, что очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Так утверждает Библия. Это духовные вещи, они невидимые. И человек, который посещает разные храмы, сталкивается со следующей ситуацией. Человек, который знает уже Бога. Он сталкивается с такой ситуацией. Есть материальное, видимое, но надо пойти в грех, чтобы иметь это. Есть духовное, которое невидимо. И за этим духовным Господь. И человек мечется, что выбрать, духовное или материальное. И сам выбрал материальное. Часть христиан тоже выбирает материальное. В старину говорят, что индейцам белые привозили огненную воду, водка. И бусы. И они за водку и бусы выменивали золото, алмазы, драгоценные камни, ценные шкуры зверей. Все. И те отдавали им, потому что не соображали ценности, что у них в руках. Какая ценность. И они за бусы отдавали все это. Представьте человека, который получил чек. У него тетя в Америке, и она прислала ему чек. Ну, богатенькая тетя прислала просто чек на 10 миллионов долларов. Он получил этот чек. А сам не понимает в этих вещах. Ему сказали, что этот чек – это состояние огромное. И он пришел к одному человеку, который соображает в этих делах, посмотрел на эту бумагу, говорит, слушай, что тебе за эту бумагу дать? А тут говорит, ну что дашь? Ну, если отдашь вот мотоцикл, отдай, дай покушать, и мотоцикл вот этот старенький отдай. Он говорит, давай. На тебе кушать, и на тебе вот этот мотоцикл. Тот довольный поехал домой, за бумажку выменял себе мотоцикл. А тот, который получил чек, понимает, что он выиграл. Он таких мотоциклов за 10 миллионов купит сколько? Вот точно такая ситуация с духовной жизнью. В церквах не должно быть ни блудника, ни нечестивца. Блудник – это человек, который имеет добрачные и внебрачные половые отношения. В Коринфе был такой человек, это 2000 лет назад было, был такой человек, который грешил этим грехом. И он менял свое первородство, благословение Божье на проходящие мимолетные грехи. Апостол Павел говорит, что такого человека надо предать во измождение плоти сатане, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел учит, кто, называясь братом, остается блудником, с таким даже не есть. Почему? Потому что этот продает свое первородство, продал свое первородство за греховные удовольствия. Там говорится, чтобы не было никакого нечестивца в церкви. Человек нечестивый – это человек без чести, мерзкий человек. Он может критиковать прелюбодеев, а сам, как говорит Писание, берет взаймы нечестивые и не отдает деньги. Мошенничает, обманывает, не платит работникам, утопает во грехах тайных. Это горький корень. И когда горький корень возникнув, появляется в церкви, Писание говорит, им оскверняются очень многие. Если им это можно, то и мне это можно. Потому что малая закваска квасит все тесто. И вот здесь я хотел бы, чтобы некоторые услышали. Соблазн имеет страшную разрушающую силу. Соблазн имеет страшную, разрушающую силу. Одни тоже начинают грешить, потому что внутри они были готовы к этим грехам, только боялись начинать первыми. А если кто-то уже начал это делать, то я тоже начинаю. Потому что внутри уже он готов к этому, он ждал, кто бы первым пошел. А другие притыкаются, изнемогают, начинают быть духовно больными. Но разве это можно? Ну как это понимать, начинают они говорить. Этого нельзя, это грех.
Но ты пришел к Богу, а не к людям. Проблема последнего времени. По причине умножения беззакония что случится? Охладеет любовь. Трудности возникнут, потому что те, которые посещают различные храмы, далеко не все будут соответствовать благодати Божьей, научающей. И еще. В греховной жизни человека, верующего человека, есть точка невозврата. Я хотел бы, чтобы мы услышали это. Вот посмотрите, 17 стих. «Ибо вы знаете, что после того, после продажи первородства, он, Исав, желая наследовать благословение, вот теперь он желает благословения. Тогда поменял на тарелку супа. А теперь хочет благословения, был отвержен и не мог переменить мысли отца Исаака, хотя просил о том со слезами». Вот теперь он рыдает. Вот теперь он понимает, что произошло. Вот теперь он понимает, что 10 миллионов чек отдал. А теперь рыдает, плачет, но ничего сделать нельзя. Все кончено. Все кончено. Есть такое слово «поздно». Вот уже ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. Есть время, когда можно сделать, а есть, когда вообще ничего уже. Основная проблема людей, которые продают свое первородство, вот давайте, чтобы мы услышали это, не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное, чем верою слушающих. Я еще раз эту мысль. Человек ходит в церковь, понимает, что нужно делать, но думает, да ладно, когда-то, а сейчас так нравятся грехи. Сейчас так нравится вот это делать. Когда-то покаюсь, и он не применяет слово к себе. Когда мне было 7 лет, у меня был друг Колька. И когда Колька приходил домой, у него мама спрашивала: «Коля, что вам задавали?» А он говорил: «Мне лично ничего. Классу да, а мне лично ничего». Некоторые так и живут. Церкви говорилось, а мне лично не. И заканчивая мысль, я хотел бы попытаться ответить на вопрос, с кем пребывает благодать Божья. Это очень важно. С кем пребывает расположение Божье? Писание говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Если Дух Святой касался тебя сегодня, и ты понял, что ты грешник или грешница, тебе сегодня можно подойти к престолу благодати и сказать: «Господь, я грешница, я хочу, чтобы жизнь моя менялась. Я хочу, чтобы кровь Сына Твоего Иисуса очистила меня от всякого греха. Он принес благодать и истину, Сын Божий». Вначале благодать, прощение грехов, а потом научающая благодать, изменение жизни. Послание к Ефесянам, 6 глава, 24 стихе, святой Павел говорит: «Благодать со всеми неизменно любящими Господа». Вот это расположение Божье со всеми неизменно любящими Господа. Эти люди могут ошибаться. Если они что-то сделают неправильно, они не успокоятся, пока не попросят прощения, пока не примирятся с Богом, если нужно, и с человеком, потому что они ценят благодать Божью. Они ценят духовное, и они не продадут своего первородства. Писание говорит: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». У тебя чек на огромный выигрыш. Бог благословил тебя. Бог на земле благословляет. Я не говорю, что верующие не имеют скорбей и сложностей. Но в целом рука благословляющая Божья над людьми, неизменно любящими Бога. И он осматривает всю землю, и где находит только человека, вполне преданного ему, он благословляет этого человека. Девушку, парня, мужчину, женщину. Он благословляет. А когда Бог за тебя, то никто тебе ничего не может сделать. Когда Бог за тебя, когда Бог в друзьях у тебя. У тебя есть возможность сегодня прийти к престолу благодати и получить прощение грехов. Если кто-то оставил научающую благодать и зашел слишком далеко, и Бог сегодня говорил ему, что у тебя же двойная жизнь, ты же обманешь сам себя, ты же придешь к моменту смерти. Потому что написано: однажды человеком положено умереть, а потом встреча с Богом. А потом есть такое слово: ему дадим отчет. Каждый за себя. Ему дадим отчет. Вот представь на мгновение, что за всю свою жизнь, за тайные грехи тебе предстоит стоять перед судьей, который все знает, и которого ты не сможешь обмануть, потому что он знает мотивы, по которым делался то или другой грех. И кто хочет прийти к престолу благодати,
Вы можете выйти наперед и сказать: «Господь, я хочу получить дар вечной жизни. Я хочу, чтобы ты благословил меня». Писание говорит: «Жаждущий, иди к престолу благодати». Бог ждет всякого человека, который действительно хочет, чтобы он был благословенным и имел благодать Божью. Поэтому пусть Дух Святой сейчас коснется каждого человека. И если ты понимаешь, что тебе нужно покаяться, выходи наперед и скажи: «Господь, я хочу иметь прощение моих грехов».

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам проповедь Петра Викторовича Грубий.

0: Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
1: Братья и сестры, сегодня мы продолжим наше рассуждение на книгу «Первое послание к Коринфянам». Напомню общую схему главы. Мы подробно в самом начале рассуждали, что главная проблема в этой Коринфской церкви, а проблем там много, но главное из них в том, что в церкви, которую Павел основал, пришли лжеучителя, и которые увлекли Коринфян, и в них сформировалось понятие ложной духовности, при которой на основании знаний, даров, свободы, красноречия, своего положения и многое, что происходило в Коринфе, коринфы считали себя духовными, а Павла они считали не таким уж духовным. И Павел, начиная, говорит: «Мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. С этого началась ваша духовность», — говорит Павел. И говорит: «С этой точки зрения я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, хотя я понимаю вашу претензию. С точки зрения Евангелия вы скорее плотские, младенцы во Христе». И вот с точки зрения Евангелия Павел один вопрос за другим, практические вопросы он рассматривает и показывает, что если бы они духовные, они поступали по-другому. Для нас важно изучение, потому что когда мы смотрим на эти вопросы, из того, чего не делали коринфяне, мы можем сделать вывод, что же нам нужно делать, на что обратить внимание. И обратите внимание, что понятие Павла духовность – это что-то очень практическое, связано с реальной практической жизнью. Кто-то еще по-другому духовность. Павел говорит, духовность, она проявляется в том, как мы решаем, как мы действуем, что мы говорим, как мы мыслим в практических ситуациях жизни. Это нелегко. Но принцип всегда евангельский должен присутствовать. Итак, Павел показывает, мы просмотрели духовность лидера церкви, мы рассмотрели духовность и тела, мы рассмотрели духовность в интимных и интимные отношения, духовность и свобода, духовность и традиции, духовность и дары духа, духовность и воскресение тела. И все это составляет как бы одно целое послание к Коринфянам, которое пронизано Евангелием, с которого он начинает и на котором он заканчивает. Напоминаем вам, братья, Евангелие, он говорит в конце. Мы видим, что начиная с Евангелия, и на Евангелии он заканчивается. Это начало, развитие и глубина духовности. В прошлый раз мы рассмотрели, закончили тему, глава 7, духовность и интимные отношения. Но она начинается с того, что коринфяне написали письмо по этому вопросу. И они говорили о том, а вот о чем вы мне писали, мы до конца не понимаем, о чем они писали. Но, читая вопросы или ответы Павла, мы можем предположить, о чем они писали. И в частности, он говорит, да, ну хорошо, не касаться женщины. А потом рассматривает, но духовный человек понимает, что каждый создан по-своему. Бог создал как-то, каждого Бога дал ему свой дар. И духовный – это тот, который, когда вступает в брак, он понимает, что Бог его создал для семьи. Он понимает назначение семьи, и он достойно действует в пределах семьи, как муж, как жена. И духовность не в том, чтобы... И очень важно заметить, что духовность, которую Павел отмечает, духовность не в том, чтобы действовать противоестественно, но действовать достойно в пределах того, для чего Бог заложил в нас способности, влечения. Все, что Бог в нас заложил, оно имеет законное, благословенное от Бога выражение. Половое влечение, оно находит свое выражение в семье. Все, что вне семьи, оно не приносит счастья, не приносит удовлетворения. Но острие лжеучителей было направлено на то, что если есть влечение, докажи всему миру, что ты можешь победить. Если ты вступил в брак, живи противоестественно, не касайся. Вот если ты, а если у тебя неверующий, ты бойся, ты можешь оскверниться, разойдись с ним. Если ты раб, обязательным образом освободись. И тому подобное. Докажи всему миру, что ты можешь жить и не жениться. Докажи всем, что вы будете, как в истории христианства было, сходили с двое молодых людей, которые жили вместе в одном доме, и всему миру докажи, какие мы духовные, мы можем победить себя. Поверь, не в этом дело. Духовность не в геройстве, но духовность в том, что мы понимали, кто мы есть. В пределах того, кто мы есть, достаточно того, чтобы быть славным, достойным, любимым Богом. Достаточно. Нам не нужно разводиться для того, чтобы угодить Богу. В пределах брака мы можем угодить Богу. Если супруг неверующий, не обязательно, что когда мы разведемся, тогда мы можем Бога достойным образом прославить. Если Бог поместил нас в эти обстоятельства, сначала нужно искать пути, как послужить Богу в том, что Бог нам дал. И основная идея даже не так, как в интимных отношениях, но Павел переходит в другое. В каком звании, в каком даровании Бог призвал вас, в том и оставайся. Не женатому достаточно, чтобы служить и прославить Господа. Женатому тоже есть свое. Раб тоже имеет свое особое положение. И тот, который свободен, имеет то же самое. Поэтому духовный – это не тот, который просто меняет обстоятельства каждый раз. И только тогда он будет угоден Богу. Духовный – это тот, который понимает, что Бог поместил его в определенные обстоятельства. Дал ему определенные дары. Послал ему определенных людей. Вот кому-то кается, вот у меня такой сосед, у меня такая жена, у меня такие дети, у меня такие знакомые, такая теща. Все, что происходит с нами, это то, что нам нужно. Как раз именно с этой женой, именно с этим мужем, именно с этой тещей или свекровью, или именно в этих отношениях, когда люди такие, как они есть, именно в этих возможно прославить Бога. И это идея Павла. В том, что вы есть, ищите пути прославить Господа. То, где вы находитесь, достаточно, чтобы Господь был прославлен. У нас всех есть тенденция, о, если бы было по-другому, о, если бы я был богаче, если бы у меня была другая жена, если бы у меня был другой муж, если бы у меня была другая работа, а если бы у меня был другой начальник, а если бы я жил совершенно в другом месте, или если бы у меня было другое образование, если бы я умел петь. Все время, если бы, я был бы намного в лучшем положении. Мысль Павла, как мы есть, не надо смущаться, в этом прославлять Господа. То, что мы делаем, то, чем мы служим, наша семья, наши дети, наши отношения, мы должны придавать ему должное значение, должное внимание, но при этом помнить, что приближается пришествие. Должны помнить и балансировать нашу заботу о наших семьях, о нашей работе, о наших служениях, балансировать с тем осознанием, что время коротко, чтобы мы не забыли во всем этом, не забыли Господа, Он скоро придет. Чтобы Господь все время присутствовал в тех делах, в которые мы вовлечены. В общем-то, вот о чем мы говорили в 7 главе. Сегодня мы будем говорить «Духовность и свобода». Можно так сказать, в общем, если такой тезис взять всех этих трех глав. Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего. Но каждый в пользу другого. Вот можно сказать основной тезис этих трех глав. Приступая к этой теме, духовность и свобода, или по-другому, как быть свободным и духовным. В нашем сознании больше связано, что человек, который духовный, он ограничен многим, чем и это, и это, и это, тогда он духовный. Вопрос стоит в том, как быть свободным и при этом быть духовным. Как совмещается свобода и духовность? Как они друг с другом связаны? Как они вытекают одно из другого? Вообще можно сказать такое общее вступление. Я думаю, вы со мной согласитесь, что общее представление у людей о нас, верующих, заключается в том, что люди говорят, что верующим ничего нельзя. Когда люди говорят, так вам же этого нельзя, да? Все они говорят, вам этого нельзя, пить вам нельзя, курить вам нельзя. И перечисляют какие, ругаться вам нельзя. И я не знаю, как так сложилось, но почему-то о нас думают, что верующий или христианин заключается в том, что ему нельзя. Каким-то незаметным образом со временем мы начинаем думать о самих себя. Мы друг друга так определяем. А что ты это делаешь? А тебе же нельзя. А это же нам нельзя. И все сводится к тому, что мы можем в церкви говорить только о том, чего нельзя. В то время как, честно говоря, христианство – это не о том, что нам нельзя. Христианство – это о том, что нам можно. И свобода заключается не в том, что мы обложены запретами. Свобода как раз в том, что нам намного больше можно. То, что нам можно, многим людям нельзя. И многое, что будет открываться, то, что мы называем Господа своим Отцом, это наша свобода и право, то многим нельзя. В Священном Писании есть больше говорится о том, что мы можем, что нам можно. И мы, христиане, должны определять себя. И мы должны больше говорить, больше делать, больше другим рассказывать. Не то, что нам нельзя, а то, что нам можно. Что мы свободны в Господе, и нам можно и это, и это, и это. Чтобы люди знали о том, что мы делаем, чтобы был позитив. А то мы говорим, вот это я не делаю, этого я не делаю, и этого я не делаю. Поэтому я верующий человек. Господь Иисус Христос определялся не тем, что Он не делал, но тем, что Он делал. Это от нас зависит, в том окружении, в котором мы находимся, изменить общественное мнение, чтобы люди знали не то, что нам нельзя, а что же нам можно и что мы делаем. Знаете, я не знаю, заметили вы это или нет, что кажется, в Библии очень много запретов. И иногда кажется, что Бог хочет все поотнимать, нас и это запретить, и это не совсем не так. Запреты, которые есть в Священном Писании, они для того, чтобы открыть для нас большую свободу позже. То же самое, как с нашими детьми. Дети растут, и у них в основном что нельзя. По мере их роста открывается то, что им можно. Но к моменту, когда они становятся уже почти взрослые, их мечта о взрослом рае, это вот когда они вырвутся из опеки родителей и будут ехать, куда хотят, ложиться спать, когда хотят, кушать, когда хотят, делать, когда хотят, ходить, куда хотят. И кажется, вот это будет рай настоящий. Я когда-то так себе представлял то же самое. Но уже в реальной жизни не совсем так. Я как-то одного мальчика спросил, говорю, скажи, пожалуйста, если бы тебе дали $1000, вот они, трать на что хочешь, что бы ты сделал? А он говорит, я купил бы жвачек. Это мышление мальчика, что если бы у него была свобода, ему дают по чуть-чуть. А если была у него свобода, его воля, он бы купил на $1000, купил бы жвачек. Но вы можете представить себе этого ребенка, который купил на $1000 жвачек, и чтобы он стал их жевать? Можете себе представить, он жевал сегодня?

Я старался куда-то спровадить, я занят, чтобы никого рядом не было, ни родственников, ни друзей. Я этот килограмм этого арахиса, не знаю, сколько было, много. Я его съел по дороге. И знаете что? До сих пор арахиса кушать не могу. Это была свобода. У Бога и родители пытаются создать баланс. У Бога всегда чуть-чуть можно, а чуть-чуть нельзя. Но не с тем, чтобы отнять. Но с тем, чтобы сохранить хороший вкус арахиса на дольше. Есть многие вещи, которые имеют свой баланс, свои границы. И Бог нас удерживает от многих вещей, чтобы сохранить для замена свободу. Чтобы открыть намного большие просторы по мере нашего роста. Чем больше мы берем по-своему, тем больше вещей нам не нравится. И если мы не понимаем этого принципа, мы окажемся в рабстве, неправильно пользуясь своей свободой. А вы представляете, чтобы если все остальное я так попробовал, теперь вкуса еды я вообще бы не ощущал. Я говорю об арахисе, и мне сейчас неприятно даже думать о нем. Уже сколько лет прошло. Поэтому я когда начал смотреть на Священное Писание, что книга Библии – это не книга запретов. Это книга свободы. Но просто мы не доросли до определенных вопросов. Как раз вот сегодня мы будем говорить о свободе и духовности. Три главы, по сути, связаны одной темой. Это восьмая глава, которой можно так коротко сказать. «Свободой пользуйтесь осторожно, чтобы не повредить ближнего». В девятой главе Павел приводит самого себя в пример. «Я свободен. Я могу многое, но ради пользы других я от многого отказался». И, наконец, в десятой главе Павел выводит основной принцип. «Все мне позволите, но не все полезно. Не все назидает, не все строит». Это общий обзор трех этих глав. Там будут подробности, будут вопросы, будут интересные ответы, будут интересные вопросы. Но в общем, как бы структуру этих глав можно условно вот так определить. Теперь же давайте мы вернемся к восьмой главе, о которой мы сегодня будем говорить. Истинное знание дается не всем. Я хочу обратить ваше внимание на тему нашего разговора сегодня. Об идоложертвенных яствах начинается восьмая глава. Мы знаем... Потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот интересная такая фраза. Речь здесь идет о идоложертвенном и о знании связанном. Можно это идоложертвенно есть или нет. Немножко здесь нужно нам поговорить о контексте этого идоложертвенного. Интересно, что время, о котором Павел пишет, оно несколько отличалось, значительно отличалось от нашего. И вопрос идоложертвенного для нас – это просто вопрос истории. А для Коринфской церкви он представлял очень важное значение. И, честно говоря, мы могли бы сейчас решить таким образом. Это было бы проще всего сейчас. Об идоложертвенных яствах. Но нет у нас этих яств. И уже идолам не приносят жертвы. И поскольку это никак не касается нас, мы могли бы это пропустить и идти дальше. Какое мы отношение ко всему этому имеем? Напрямую никакого. Но здесь заложен принцип, который применим и даже к нашим обстоятельствам. Несколько слов о том, что имел в виду Павел. Есть много разных комментариев, например, Баркли, который наиболее доступен нам, русскоговорящим, но он считается одним из известнейших знатоков древности. Он дает комментарии, другие дают комментарии. Мы немножко знаем об истории, что это было. Для людей древнего мира жертвоприношение составляло очень важную часть их жизни. Они постоянно приносили жертвы. Что интересно, в древнем мире, о котором писал Павел, было очень такое распространенное понятие о всевозможных демонах, бесах. И разные боги были. И люди, в общем-то, верили, что демоны, бесы садятся на еду. И когда человек ест эту пищу, эти демоны и бесы входят в них. Они настолько серьезно это верили, что это очень здорово беспокоило их. Поэтому, чтобы избежать всего этого, что люди делали? Они приносили еду, в частности, например, мясо. Когда они заколали животное, нужно было его в жертву отдать какому-то доброму богу. То есть они отделяли одно своих богов от бесов и демонов. У них тоже было понятие о добре и зле. Поэтому нужно было отдать в жертву эту еду, посвятить какому-то богу. И таким образом тогда эта еда избавлялась от влияния демонов.
Ну, нам может показаться это наивным, но люди в это верят.

0: верили. И это влияло на их поведение. У язычников древности было, можно так сказать, два вида жертв. Были жертвы личные и общественные. Личные жертвы – это когда кто-то конкретно приносил своего, заколол какого-то животное, и он приносил это животное в храм, и он посвящал его какому-то богу. Когда он приносил эту жертву, определенная часть, очень часто символическая часть, например, какие-то часть волос с головы животного, сжигалась в жертву этому богу. Третья часть разделялась как бы на три части. Другая часть, и там оговаривалось, какие конкретные части животного, уходили жрецам, и они забирали себе пищу. И остающееся, оно оставалось для, остальное оставалось для того, кто приносил жертву. Он мог его брать и мог его употреблять. Он мог собирать своих друзей, особенно если это какое-то пиршество было, свадьба, какое-то мероприятие, день рождения, что угодно. Он должен предложить людям пищу чистую. А пища чистая – это та, которая приносилась Богу в жертву. Кстати, интересно, здесь есть, сохранился, ну как бы из древности сохранилось как бы приглашение, текст приглашения одного язычника, который он посылает своему другу. Смотрите, как оно звучит. «Антоний, сын Птоломея, приглашает вас отобедать с ним у стола нашего Господа Сераписа». Понимаете, когда приглашали в гости, оговаривали, чтобы отобедать у стола нашего Бога Сераписа или какого-то другого Бога, который поклонялся тот конкретный человек. Кроме этого, поэтому смотрите, когда верующие приглашались в гости, если вы шли в гости на день рождения, на свадьбу, куда угодно, там обязательно будет мясо чистое в языческом представлении этого слова. Но чистое – это значит принесенное в жертву какому-то Богу. И не Иисусу Христу, и не Богу Библии, в которую мы верим, другому Богу. И, естественно, для христиан возник вопрос, каким образом во всем этом участвовать? Другая часть жертвы – это была жертвы общественные или жертвы, которые приносились государству. Когда от имени государства приносили жертву какому-то конкретному Богу, и таким же образом часть сжигалась, часть забирали жрецы, а остальное отдавались каким-то чиновникам городским и прочим гражданам. И остальное, а при этом приносил жертв очень много, чем больше жертв, тем больше чести конкретному Богу, чем больше народ как-то отзывается, откликается на это, тем больше считалось благословение. Поэтому остатки продавались в местных магазинах или капищах, которые были при храмах, что-то вроде наших Макдональдов. В том плане, что есть еда, ты пришел, тебе нужно поведать. Поэтому это не были Макдональды, которые отделенные стояли отдельно. Это как бы связано было с системой храмовой. Поэтому, когда человек приезжали, вы приезжаете в город, вам пообедать надо, у вас нет знакомых, вы идете туда, чтобы пообедать. Но это мясо обязательным образом, принесенное в жертву какому-то идолу. И, как они считали, Богу. Если вы пойдете на рынок, обязательным образом это мясо было принесено в жертву, чтобы очистить его от демона, а оно было принесено какому-то богу. Поэтому получается, для христиан они не могут пойти в гости, они не могут участвовать ни в каких общественных мероприятиях, они не могут просто пойти на рынок и купить, чтобы не столкнуться с этим вопросом. Так можно это кушать или нельзя? Вот, собственно, контекст этого вопроса. Для нас он кажется простым, но попытайтесь стать на их место, это не так просто. Павел здесь приступает к этому вопросу. И здесь он поднимает очень важный вопрос. Как он объясняет, мы видим, что там были две группы людей. Одна группа, которая, можно сказать, более либеральная, говорит, какие бесы, никаких бесов нет. Это люди попридумывали, один Господь, поэтому можно все есть. Но другие, которые говорят, нет, все-таки имеет это значение. И это создавало напряжение внутри церкви. Павел начинает эту тему, и он предлагает следующее решение этого вопроса. Но прежде чем он начнет предлагать свое решение, он делает это вступление о знании. Кстати, у вас вопросы какие-то есть, уточнения по данному вопросу? Ну, идоложертвования в том виде, как они были, наверное, все-таки есть страны, которые им еще приносят, есть страны, в которых приносят все-таки определенным богам в жертву. Но в том виде, как оно сейчас есть, продается это мясо, люди просто закалывают, как верующие, так неверующие, животное закалывает и приносит его в жертву. В этом смысле напрямую. Ну, а, кстати, что имеется в виду с православием? Многие люди задают этот вопрос. Что с православием? Некоторые люди говорят, что то, что православие, это идоложертва. Что имеется в виду?
1: Родители приносили за детей или за грехи детей своих. Я помню, как это делалось. Берется ягненка маленький, там, я не знаю, небольшой так. На рога приклеиваются свечки. Этого ягненка ставят на колени перед иконой. Дома это делается. И родители становятся на колени и молятся. Просят благословения над этой ягненка. Потом его режут. Берут голову и внутренность. Берут литр масла и 1,5 литра вина. Берут это все, это мясо. Привозят и приносят церковь. В церкви стоит вот такой, это специальный день. Стоит стол. На столе стоит это все жертвы, которые принесли. Священник выходит и благословляет эти жертвоприношения. Это связано, кто согрешил, за здравие, там всякие-всякие это самое. Потом берут, вот эта часть мяса берет священник, как старым вот ты сказал, чтобы и себе там более подходящее мясо. Масло и вино берет туда, а вот кусок мяса, часть мяса отдает. Приходят домой родители, берут большую такую кастрюлю, очень большая кастрюля. Все это мясо кидает туда, делает там подобие плова. Вот подобие плова. И его едят то вечер, и они не оставляют ничего, раздают людям, соседям, и сами все съедают. И это я, на мой взгляд, сейчас, когда сверю, это похоже на много, что идол жертвенный. Вот это они считали, что такое жертва они должны приносить каждый год.
0: Я бы сказал, вопрос, конечно, мучает многим, этот вопрос. Мы увидим в этой главе, что Павел в принципе говорит. Я согласен с коринфянами, тем, которые говорят, что есть один Бог и никаких идолов нет. Есть мясо, то есть вопрос не в том, какому идолу ему создано, но это Бог сотворил. Оно Божье, оно чистое, потому что Бог сотворил его. И исходя из этого знания, они верой учат, даже вот это, принесенное идолом, он не оспаривает сам факт, что человек верующий может есть даже то, что принесено было идолом. Он не в этом сейчас вопрос. Вопрос в другом, что там есть другие люди, которые так не понимают. Но в вопросе с православными, братья и сестры, мне кажется, все-таки будет, наверное, немножко перебор, если мы назовем это идоложертвенным, потому что пусть они заблуждаются, каким образом получается благословение у Бога, что это не надо это делать. Но такая у них процедура, но при этом кого они имеют в виду? Они же имеют в виду того же самого Бога, того же самого Иисуса Христа, а они говорят о том же самом Духе Святом. Они говорят о том же самом спасении благодатью. Если рассуждать так, хотя этот ритуал очень похож на идоложертву, но по сути своей, наверное, будет все-таки перебор, чтобы сказать, что это есть идоложертвенный. Если как на меня, если слабых нет, вот и в нас скажет, буду соблазняться, если бы для меня я попал бы к родственникам и давали бы это мясо, я спокойно съел бы его, и меня бы совесть не судила. Но если кто-то из вас сказал, брат, не надо это, но ради этого я бы тогда воздержался, я бы так поступил. Я не знаю, оно каким-то образом понятно, эта часть, потому что это конкретный вопрос, который, мне кажется, назвать его идоложертвенным, мы будем чуть-чуть, как бы сказать, есть такое выражение, притягивать аргументы за волосы, чтобы сделать из него идоложертвенное, то время, когда по сути своей оно не есть идоложертвенное. Пусть оно неправильное по сути своей, но оно не демонам, не идолу приносится. Это понятная часть или есть какой-то аргумент против этого? Нас этому не учили, мы это не. Но вопрос будет, если мы попадем в такую ситуацию, стоит ли нам смущаться? По-моему, нам нужно исходить из того, что Господь сотворил, оно Божье, помолились, осветить молитвой, поблагодарить при ней как от руки Божьей. И я думаю, что молитва будет сильнее всего того, что люди могли иметь в этом.
2: Ну, я думаю, в Новозаветной Церкви говорить об идолах, а что они представляют, эти идолы? Если, например, я знаю, может быть, неправильно так понимали, еще вот, когда были там Пасха или другое, священник знали, что он посвятил яички, или другое, третье, говорили, лучше вот этого воздержаться. И не потому, что мы знаем, что это нечистыми руками делалось. Ведь священник сам пьет, пьянствует, и его вводят пьяно, а потом он освящает все это, и мы должны согласиться с тем, что он, значит, это как идоложертва. Может быть, это очень такой, знаете, трудный вопрос и трудное слово, что мы так произносим, но мы видим, что это нечистыми руками делается. И мы знаем, если нам сказали, если не сказали, как там написано, то мы свободно будем кушать. А если мне сказали, то меня совесть тогда осуждает. Что один Бог освящает, а не священник освящает. Я так понимаю.
0: Поэтому хорошая, очень хорошая мысль. И мне нравится эта проблема в том, что мы себя, если мы станем на такую, создаются некоторые неудобства. Я понимаю, ну хорошо, из священника рук нечистые руки, в нашем представлении. А как насчет того мяса, которое мы в магазине покупаем? Кто его там упаковывает, выращивает, режет, расставляет, взвешивает? Я вот, например, зашел в один магазин, и мне, значит, продавец помогала, значит, найти. И, значит, я посмотрел на нее, она говорит, я Джессика, с волосатыми руками. Она Джессика, она в магазине мясо продает. Знаете, сколько таких Джессик сейчас по магазинах есть в разной системе? То есть мы находимся в системе, которой, если следовать принципу, мы вообще с голоду умрем. То есть священник по понятиям нашим не подходит. Я согласен с этим. Другой по другим понятиям. Поэтому проще нам исходить из того, что, как было сказано, что Господь очищает. Взяли, помолились, если знаешь, что оно не то, оно испорчено, не кушаем. Но взяли его, когда мы ничего не знаем, мы берем его, молимся. И молитва пред Богом, мы принимаем из руки Божьей. Все остальное отпадает. Если стать на эту позицию, то нам ничего не страшно. А, конечно, за православных, я знаю, как вы, если бы я сейчас поддержал, что православные такие, скажут, да, конечно, нам надо воздержаться. Но когда мы дойдем, а мы дойдем до этого, я скажу, в тексте оригинальном нет этого. А вот православные переводчики добавили. Я вам скажу, какие православные переводчики? Это Слово Божье. И вы уже забудете, что православные идолопоклонники, вы скажете, так это же наше Слово Божье, ты о чем говоришь? Мы, когда говорим о православной церкви, мы не должны забывать, что православные для нас Библию перевели. И это та Библия, которую православные перевели. Поэтому мы едим не просто то, что они готовы. Мы кушаем духовный хлеб, который они нам приготовили. Это их перевод, мы читаем. Мы еще до этого дойдем. Сейчас я хочу обратить внимание вот на какой принцип. Вы знаете, братья и сестры, здесь вопрос не в том, есть идоложертвенно, нет. Принцип совершенно в другом. Обратите внимание. Первое, что был задан вопрос, что мы знаем... Об идоложертвам, похоже, коринфяне написали и спросили насчет идоложертв, но вы понимаете, в чем проблема. Можно кушать или нельзя? И Павел намекает, что мы знаем, что идолы могут ничто. Он говорит, мы все имеем знание. Мы знаем, как по знанию поступать идоложертвенным. Но дальше он говорит, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Интересно здесь сопоставление. С одной стороны, мы имеем знание, да? Уже имеем. Но потом, говорит, на знание надмевает, а любовь назидает. А потом, говорит, кто любит Бога, тому знание дано. Получается, вначале Павел говорит, что мы все имеем знание, мы уже имеем. Зачем нам его еще давать? Но Павел начинает говорить... А противопоставляет знание любви, а потом говорит, что знание дается только тем, кто любит Бога. Так вопрос в том, что знание дается только тем, которые любят Бога, или мы все имеем знание? Обратите внимание, как оно. Здесь как бы два рода знания. И посмотрите, вопрос, который был задан, то знание надмевает. Слово надмевает значит превозносится, надмевается, кичится, гордится. То есть... А когда человек увеличивает свое знание, вот происходит наша греховная натура, или грех поразил нас, я не знаю, что именно поражено, но когда мы начинаем узнавать больше, у нас начинает расти, как бы сказать, гордыня, что я другой, я знаю больше. И человек, который, например, знает, как устроены звезды, как они там кружатся, как они зависят, откуда они произошли, люди знают, неимоверные подробности об этом. Они знают, какой вес этих звезд, на каком расстоянии, какой... Много чего мы не знаем. Но человек, который все это знает об этих объектах, естественно, сталкиваясь с людьми, которые ничего другого не знают, сталкиваются с нами, скажет, а что с ними говорить? А у них вообще не понимает этих материй. Каждый человек имеет какую-то сферу знаний. Вот это знание, оно делает человека надменным. Есть искушение чувствовать себя выше остальных людей. И Павел говорит... Мы имеем знания, мы знаем, как поступать правильно с идоложертвенным. И он дальше скажет, что идол ничто, мы можем просто есть и не обращать внимания на идолов. Но при этом, он говорит, само по себе знание, факта, оно может делать человека надменным. В любой сфере знания, увлечения, оно создает опасность, что человек становится надменным. он смотрит на остальных свысока. При этом говорит, любовь назидает. Назидает — это значит строит. Греческий перевод я вот сейчас читаю, специально выписал из словаря. Назидает или строит, строить, воздвигать, сооружать, созидать. А любовь строит, любовь созидает, любовь приумножает. А знание делает человека надменным, он замыкается сам в себе. При этом дальше, кто думает, что он знает, тот ничего не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Видите, что здесь как бы противопоставляются два рода знания. Тот, кто любит Бога, тому дано знание от Него. Что это за конкретное? И дальше он конкретно будет говорить, что знание факта одно, что нет богов других, кроме нашего Бога Отца и Господа. Это мы знаем. Но дальше, если мы продолжим наш разбор, мы это увидим. Павел дальше объясняет, что знание, каким образом мои действия влияют на ближнего. Или сказать по-другому. Писание говорит, что знание упразднится, но любовь пребывает вовеки. У нас нет возможности, мы на этом тексте должны закончить, у нас время истекло. Я хочу обратить внимание вот на что. Что Писание нам говорит, придет время, и знание упразднится. Что значит упразднится? Ну, простое дело, совсем недавно мы могли, например, особо такие, так сказать, с хорошим достатком, могли нанять репетитора для своих детей, которые учили их детей говорить по-английски. И вот в некоторых семьях дети не просто говорили по-русски, по-украински, а они еще по-английски говорили. Но сейчас мы в Америке, и это преимущество упразднилось. Почему? Потому что все дети говорят по-английски. И один знает одно, другой знает другое. Такое впечатление, что когда мы примем новое тело, понимание материальных объектов в духовном мире, оно будет дано нам автоматически, оно упразднится, потому что мы будем знать. Мы не сможем выделиться, что мы что-то знаем, чего другие не знают. То есть такого рода знания, как устроен мир, химия, биология, ботаника, что угодно, во всех этих, оно упразднится, потому что в новом теле мы будем это знать само по себе. Но вот знание совершенно другого рода пребывает вовек. Это то, которое люди, которые любят Бога. Бог им дает знание, и ниже пойдет о знании, как строить правильные отношения в теле Христа. Как строить знания о том, каким образом, пользуясь свободой, не повредить ближним моего. О том, как мы строим наши отношения друг с другом. Это важно, потому что вот эта взаимосвязь, которая в теле, а это тело, мы не до конца понимаем, это полнота, наполняющая все. Это тело Христа, это вечно пребудет. И вот эти связи, которые создаются внутри тела Христа, и как они формируются, от чего они зависят, от чего они укрепляются и от чего они слабеют, вот это знание дается от Бога. И вот здесь об идоложертвенном конкретно, и не только об идоложертвенном, во многих вопросах, которые мы сейчас бы могли поднять, сказать, так можно это делать или нельзя? Ну, например, поднимет вопрос сейчас, так можно пиво пить или нельзя? Вот попробуй прочитать, это правильно или неправильно. Вы найдете массу вопросов, которые как бы однозначного ответа нет. Но Павел говорит, можно теоретически разложить, а почему бы нельзя? Но теоретически объяснив это, Павел говорит, те, которые любят Бога, они получают от Бога интуицию, знание. Что делать и что не делать. Когда делать и когда не делать. Когда говорить и когда не говорить. Что думать, чего не думать. Что рассказать и чего не рассказать. Эти, которые любят Бога, они получают знание, понимание, что следует делать. И какие будут последствия. Только люди, которые любят Бога, получают знания, которые определяют, помогают им строить нормальные отношения друг с другом в церкви. Этого рода знания, оно никогда не упразднится, потому что тело Христа останется навеки. Астрономия, биология, химия, многое другое, о чем мы могли бы сейчас гордиться, что люди знают. Это все упразднится, оно станет тщетным, потому что это станет достоянием всех. Но внутренние отношения внутри тела, то, что закладывает сейчас, останется навеки с нами. Так вот, такого рода знание, оно дается только людям, которые любят Бога. И поэтому люди, которые любят Бога, они не рассуждают много. У них какая-то есть мудрость, интуиция. Вы смотрите, казалось бы, вот знаю, рассказал, но он молчит. Думаю, ну хорошо, что он промолчал. Я знаю многих людей, вот, которые для меня авторитетом являются. Думаю, он же это знал. Но мне не рассказал. Думаю, ну хорошо, что не рассказал. Вот это чутье, что говорить, что не говорить, что делать, что не делать, куда идти, куда не идти, что рассказывать и что не рассказывать, что сделать тайное, навсегда никогда не рассказать. Вот это знание, оно приходит от Бога. Только для тех, которые любят Бога. Поэтому давайте мы на этом закончим. Я думаю, что в следующий раз, братья и сестры, я подумаю немножко внимательнее, как нам делать структуру, устраивать наше собрание, чтобы разбор был наш эффективнее. Пока давайте мы на этом закончим. У нас осталось 10 минут до 9. Давайте мы закончим вот на чем. Что мы многое о чем знаем. Но то, что мы знаем, возможно, отличает нас от других. Рассуждая об этом предмете, о свободе, знание, которое мы можем иметь, оно дает нам свободу. Но эта свобода может нам повредить. Только знание, которое приходит от Бога, знание, которое приходит для тех, кто любит Бога. Вот это знание строит. Это знание открывает истинную свободу. Поэтому просто предложение, давайте мы будем вот в следующей неделе рассуждать таким образом. Рассуждать о том, люблю ли я Бога. В чем это выражается? Вот я это знаю. Но как это преломляется через то, что Господь за меня умер, за этого ближнего любил, что я член церкви. Как то, что я знаю, преломляется через любовь Божию? Или сказать, что любящим Бога дается знание от Него. И если мы какой-то ситуации еще не знаем, это значит, что-то у нас с нашими отношениями с Богом. Вот из этих отношений с Богом вытекает правильное понимание многих вопросов.

Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!

0: 8 вечера по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите проповедь Андрея Павловича Чумакина и после этого передачу «Слова надежды».
2: Братья и сестры, с сегодняшнего дня мы начинаем изучение книги пророка Даниила. Мы живем в мире политики, в мире правителей, в мире империй, и часто мы задаем вопрос, как воспринимать весь этот мир, всех правителей стран, все, что происходит в нашем мире, как нам воспринимать все это с точки зрения Библии? Задавая этот вопрос, мы не всегда находим ответы, и часто люди не могут найти правильного ответа. Не только люди, христиане не всегда находят правильный ответ и начинают склоняться к различным убеждениям, к различным к партиям, пытаясь увидеть, как, кто прав, кто виноват. И вот когда мы вникаем в эту книгу, книгу пророка Даниила, здесь есть очень важный ответ. Увидеть Бога, который стоит над всем, что происходит, который стоит над империями, над странами, над правителями, который совершает свое дело, и нам, как христианам, важно увидеть его действия, увидеть Божье правление для того, чтобы занимать правильную ситуацию. Как мы знаем, империи начались с человека по имени Нимрод. В книге «Бытие» мы читаем о том, что от Хама родился Хуш, Хуш родил Нимрода, и дальше сказано, что царство его – Вавилон, Эрех, Аккад и Хални в земле Синар. Из всей земли вышел Ассур и построил Ниневию. Вот с этого момента на земле начинается правительство, начинаются империи. И смотря вот на всю историю земли, как она записана в самых разных источниках, смотря на то, как развиваются страны, смотря на то, куда двигаются империи, мы часто задаем вопрос, что происходит в мире? Какие силы двигают империями? Куда направляются все страны? Какие цели они ставят перед собою? И нам важно видеть библейский ответ, потому что мы тоже живем в истории, мы тоже живем в стране, и в этой стране есть правительство, и в этой стране есть президент, этот год, год выборов президента, и христиане начинают задавать вопросы, за кого голосовать, как голосовать, кто прав, и нам важно смотреть в книгу Даниила, не смотреть на те события, не столько быть вовлеченными в новости, в политические движения, в выборы. Нам важно сегодня, изучая книгу Даниила, увидеть те библейские ответы, для того, чтобы на любое движение, на любую политическую ситуацию, на любое событие, которое происходит в стране, у нас был библейский ответ и библейская перспектива. И поэтому, когда мы начинаем изучать книгу пророка Даниила, мы видим, что основная цель этой книги – показать Божье владычество над царствами и над всей человеческой историей. В этой книге показан Божий план от падения Иерусалима и до вечного царства Мессии Иисуса Христа, который в этой книге назван «Сын человеческий». Ключевой стих этой книги, я хочу его прочитать, и вы видите, вот здесь он у нас на экране есть, это книга пророка Даниила, 2 глава, 44 стих. Здесь сказано так: «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Посмотрите, вот в этом ключевом тексте всей книги пророка Даниила мы видим указание на историю человечества. В этом стихе сказано, что во время жизни, во время истории человечества будут различные царства. Что будет с ними происходить? Сказано, что эти царства будут переходить из рук в руки, власть будет переходить от одного народа к другому, но здесь показана и конечная цель. И конечный результат, потому что здесь сказано, что однажды возникнет царство, которое вовеки не разрушится. Однажды наступит тот момент, когда вот это царство, царство Иисуса Христа, разрушит все остальные царства, потому что это будет вечное царство. Книга пророка Даниила отвечает на те вопросы, которые возникли, когда народ израильский оказался в плену. Когда народ израильский оказался в плену, люди начинали ставить под сомнение само владычество Бога, которому они поклонялись. Они задавали, они спрашивали, где Бог? Что происходит? Почему храм разрушен? Почему народ уведен в плен? И вот как раз книга пророка Даниила и отвечает на эти вопросы. Она показывает нам то, что произошло. И этот ответ, он, наверное, наиболее ярко открыт в словах пророка, в словах царя Навуходоносора. Мы будем касаться этого текста, но сейчас я хочу просто прочитать, чтобы мы увидели общую идею, которую выражает Навуходоносор, когда он пришел в себя. Посмотрите, 4 глава книги Даниила такие слова записала, слова Навуходоносора. «Я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне». И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». Вот эти слова Навуходоносора, они показывают то, что было ему открыто, когда он пришел в себя, когда Бог вернул ему разум, который он потерял, когда он увидел Бога, который действует в царствах и в народах. Когда мы касаемся этой книги, сегодня мы сделаем только вступление, мы посмотрим на те события, которые предшествовали этой книге. Моя цель сегодня, чтобы прежде чем мы коснемся тех событий, которые описывает Даниил, когда он будет описывать владычество Божие над всеми империями будущего, начиная с Вавилона, и потом Медоперсия, и потом Греция и Рим, Бог покажет Даниилу, как все происходит в мире. Но я хочу, чтобы сегодня мы посмотрели на то, что было до этого момента, на определенный период истории до Вавилонского пленения, чтобы мы увидели, что и до пленения Бог действует в народах, Бог действует в царствах. И вот эта книга, она показывает нам эту историю от времени Навуходоносора до пришествия Христа. Мы видим в этой книге описан вот этот великий конфликт, конфликт, который происходит в физической и в духовной сфере. Потому что у Даниила мы находим два послания. Первое послание, которое обращено Даниилом к империям мира, в которых был и Навуходоносор, Валтасар, Дарий, Кир. Они были главными представителями. И вот эту часть Даниил в своем пророчестве пишет на арамейском языке. Это был официальный язык империй. И Бог показал вот этим империям, что произойдет с ними. Есть вторая часть в этой книге, и вторая часть написана к Израилю, поэтому она в оригинале написана на иврите. И в этой второй части главное послание, которое Бог дал Даниилу, это то, что будет с народом израильским. То, как Бог правит, направляет все эти империи и к чему это придет в конечном итоге. Когда мы смотрим на книгу Даниила, мы можем сказать, что книга пророка Даниила в Ветхом Завете занимает то же самое положение, как и книга Откровения в Новом Завете. И когда мы размышляем вот об этом, мы понимаем, что книга Даниила вместе с Откровением – это пророческие книги, которые указывают на будущее. Именно поэтому в этих книгах очень много символов. Иногда это сложные символы, иногда нам трудно понять эти символы. Но вникая в эту книгу, мы видим, что некоторые эти образы, они истолкованы самим Даниилом. Это помогает нам понять то, о чем идет речь. Более того, мы находим с вами в 12 главе Даниила сказано, Господь говорит, «И ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Мы говорим, что мы находимся в последнем времени. И ведение умножается все больше и больше. Кроме того, у нас есть Новый Завет сегодня. В Новом Завете мы находим 125 указаний на книгу пророка Даниила. По сути, сам Даниил даже не был таким пророком, как многие ветхозаветные пророки. Он никогда не приходил к своему народу. Он и не был никогда вот в этом положении. Он прожил всю свою жизнь в плену. Он не был тем пророком, как многие ветхозаветные пророки. Но мы находим с вами, что сам Христос называет его пророком. И мы так и воспринимаем, что Даниил этот пророк. И вот эти 125 указаний новозаветных на книгу пророка Даниила, они тоже помогают нам понять, о чем там идет речь. Они тоже помогают нам правильно истолковать этот текст. Поэтому сегодня, приступая к изучению этой книги, нам важно помнить новозаветные указания. Посмотрите, мы с вами читаем в первом послании Петра, в первой главе, 20 стихе. Сказано так: «Зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самому собою». Что имеет в виду Петр? Он говорит, что если это пророчество, то человек сам по себе, он не сможет его истолковать. Человек сам по себе, вот в своем плотском характере, своим человеческим разумом, не может объяснить это пророчество. И вот, начиная с толкования пророческой книги, нам очень важно, чтобы это не было просто наше истолкование. Нам важно, чтобы Господь Духом Святым, Он помогал нам вникать в это слово. Он помогал понимать нам, что говорится в этом тексте. И вот именно с такого подхода нам и важно начинать истолкование книги пророка Даниила. Итак, как я сказал, сегодня мы сделаем только вступление. Мы посмотрим на период истории, который предшествовал тем событиям, которые находятся в книге пророка Даниила. Мы начинаем с 760 года до Рождества Иисуса Христа. В это время Ассирия правит миром. Ассирия является мировой империей, в это время ее столица Ниневия. Ассирийцы – это были люди, которые за всю историю назывались самыми нечестивыми людьми. И Бог наказывал этих людей, и Бог обещал наказать их в конечном итоге. Но прежде чем послать суд на Ассирию, Бог давал свои предупреждения. Бог посылал своих пророков. И мы с вами находим в Ветхом Завете указания, что Бог послал пророка Иону. И пророк Иона, естественно, не хотел идти в Ассирию. Он не хотел идти в Ниневию, потому что это была столица мира в то время, в которой было собрано все нечестие, все грехи того мира. Более того, мы с вами находим, что эти люди порабощали всех, кто были вокруг их, в том числе и народ израильский. Иона не хотел идти туда, чтобы возвещать им покаяние. И мы читаем книгу пророка Ионы, что после того урока, который получил пророка в чреве кита, Иона все-таки идет в Ниневию, и он проповедует там. Он говорит о том, что еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И результатом этой проповеди было великое покаяние. В книге Ионы сказано, что все, начиная от царя и до раба, они все обратились, они все покаялись. И как результат, Бог отвращает свой гнев от Ниневии. Через 40 дней не было разрушения Ниневии. Но тем не менее, мы видим, что грех этой империи продолжает развиваться. В 745 году правителем Ассирии становится Тиглат-Паласар, или как в Библии он назван, Фиглав-Филасар. Он занимает престол и ведет Ассирию к новым высотам. Высотам величия и в том числе и высотам греховности. Энциклопедия Британика говорит нам такую информацию. Тиглат-Паласар III, царь Ассирии, который правил с 745 до 727 года, до Рождества Христова, взошел на престол в последнем и самом великом периоде расширения Ассирии. Он покорил Сирию и Палестину, позже он соединил царство Ассирии и Вавилона. В это время начинает свое служение пророк.

этом слове, которое говорит Исаия, Бог говорит о том, что эта нечестивая империя будет использована Богом для того, чтобы наказать народ израильский, для того, чтобы через этих нечестивцев пришло Божие наказание на израильтян, на народ Божий, который отвергается Божьего владычества и не покоряется Ему. Мы с вами читаем в Ветхом Завете, что во времена Исаии Израиль уже был разделен на две части. Это было Северное Царство, которое состояло из 10 колен, и столица Северного Царства был город Самария. И Южное Царство, которое состояло из 2 колен, из колена Иудина и колена Вениамина, и столица была в городе Иерусалиме. Северное Царство служило идолам. Они поклонялись, находились в идолопоклонстве, и они не принимали те предупреждения, которые говорил Бог. Бог посылал к ним своих пророков, это был пророк Илия, это был пророк Елисей, это был пророк Амос, это был пророк Иона. Бог предупреждал их о том, что за их нечестие, за их идолопоклонство, за их отступление от Бога, Бог пошлет свое наказание. Но они не слушали, и в конечном итоге пришел Божий суд. Пришло Божие наказание на это Северное Царство. И мы читаем об этом наказании в 4 книге Царств, 17 главе, с 22 стиха написано так: «И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них, доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков, и переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня». Вот это Божье наказание исполнилось на протяжении 10 лет. В 732 году Фиглав-Филосар вторгается в Северное Царство. Он не закончил свое дело, потому что в 727 году он умер, и царь Салманасар V, сын Фиглав-Филосара, продолжает это дело. Самария пала после 3 лет осады. Историки по-разному говорят, кто именно захватил Самарию. Некоторые говорят, что все-таки это был Салманасар, другие говорят, что, возможно, это был его преемник Саргон II. Но, тем не менее, Северное Царство пало. Оно было наказано Богом. 10 колен уводятся в плен, и с этого момента они рассеиваются по всей земле до сего дня. Земля была заселена пленниками из других земель, и Божий суд, Божье наказание свершился над этим северным государством. Но Иудея осталась. Южное царство по-прежнему существовало. Саргон умер в 705 году, и в это время на его престол вошел царь Синахирим. Царь Синахирим приходит в Иудею. Он подходит к стенам Иерусалима, и мы помним, что в Священном Писании сказано, он посылает Рабсака, который подходит к стенам Иерусалима, и начинает насмехаться. И он говорит, обращаясь к Езекии, он говорит: «Что это за упование, на которое ты уповаешь? Разве боги других народов спасли их? Неужели ты думаешь, что твой Бог спасет тебя из руки моей?» И вот в ответ на молитву, когда Езекия обращается к Богу и говорит: «Господи, услышь, что говорит этот человек», в ответ на молитву Езекию Господь через пророка Исаию посылает ему такие слова, и мы читаем об этом в 4 книге Царств. 4 книга Царств, посмотрите, мы читаем 19 глава, 28 стих. Господь обращается и говорит: «За твою дерзость против меня, за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогою, которой ты пришел». Это слово обращено к Синахириму, к правителю, к императору, тот, кто правит миром, тот, кто подошел к Иерусалиму, тот, кто считает, что он является правителем всего мира, он имеет власть, он может сейчас очень просто захватить Иерусалим. Бог через Исаию обращается к нему и говорит: «Вот таким образом я уведу тебя отсюда». И дальше мы с вами читаем то, что произошло. Исаии 37 глава написано так: «Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала,
по той же

дороги, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. 185 тысяч трупов поутру. Естественно, царь Сеннахерим уходит в Ниневию после того, что произошло. Как Бог сказал, так и произошло. Бог правит империями, Бог правит царями. И если Бог сказал, что это так будет, мы видим, что Сеннахерим в этот же момент, он отступает от Иерусалима, он возвращается в свою столицу в Ниневию. Но в пророчестве Исаии есть еще одно предупреждение об Ассирии. Мы читаем об этом в 10 главе Исаии, в 12 стихе написано: «И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя ассирийского и на тщеславие высоко поднятый глаз его». И дальше в 25 стихе: «Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их». Бог использует Ассирию для того, чтобы исполнилось его слово, для того, чтобы пророчество достигло своего результата. Но потом он говорит: моя ярость придет на Ассирию, потому что они нечестивцы, потому что они не повинуются Богу, потому что они не принимают то Божье слово, которое он посылает к ним через своих пророков. Бог всегда предупреждал. Бог всегда, прежде нежели послать свое наказание, послать свое разрушение, он посылал своих пророков, которые говорили свое слово, которые говорили свое предупреждение. И когда человек, будь это император или простой человек, будь это великая империя или кто-то еще, не принимает Божье предупреждение, Бог посылает свой суд. Мы читаем дальше, что в 669 году на престол Ассирии взошел последний ассирийский царь Ашшур-Банапал. В это время Ассирия еще по-прежнему в своем величии. Они по-прежнему на высоте своего могущества, но Божье слово исполняется в любом случае. И это был последний ассирийский царь. Мы читаем, что в 640 году Бог избирает Наума, который стал Божьим пророком. И перед тем, когда Ассирия начала угасать, Бог посылает Наума, чтобы он пошел и сказал последнее ясное предупреждение Ниневии о ее разрушении. Подобно как когда-то, за много лет до этого, Иона делал это. Теперь мы видим, Наум посылается Богом, чтобы пророчествовать против Ниневии. Мы читаем в книге пророка Наума следующие слова, 3 глава с 5 стиха. «Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и подниму на лицо твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою, и забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренную и выставлю тебя на позор. И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: разорена Ниневия, кто пожалеет о ней, где найду я утешителей для тебя». Царь Ашшур-Банапал не принял предупреждения пророка Наума. В 627 году он умер. После этого в Ассирии начинается гражданская война. И в 620 году к власти приходит халдей Набал-Паласар, который положил начало империи Вавилона. В 612 году Набал-Паласар посылает армию из Вавилона в Ниневию. Генералом этой армии был Навуходоносор. В 605 году Ниневия была разрушена, и Навуходоносор становится правителем Вавилона. Ассирия с этого момента перестала существовать. То, что Бог сказал через своих пророков, исполнилось полностью. Ассирия, великое государство, великая империя, которая была на пике своего могущества, не послушала Божье предупреждение, не восприняла Божье слово, и как результат пришел Божий суд, и она перестала существовать. Вся территория Ассирии была разделена между медянами и между вавилонянами.
В это время была Третья мировая империя. И Третьей мировой империей был Египет. Медяне занимали северную территорию. Вавилонская империя находилась в Междуречии, между границ, которая была отделена рекой Ефрат. А Египет в это время занимала территорию, в которой находился Израиль. И кроме этого, вся Северная Африка. Иудеи, которые находились под рабством или владычеством Египта, в это время больше доверяли Египту, нежели Господу. Они верили, что египтяне помогут им. Они верили, что Египет защитит их. И в этом была их большая ошибка. Мы читаем об этом в 4 книге Царств, сказано так, в 23 главе, с 34 стиха. «И воцарился фараон Нехао, и воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосина, вместо Иосии отца его, и переменил имя его на Иакима. И Ахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. И серебро и золото давал Иаким фараону. Он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию фараона. От каждого из народа земли по оценке своей он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао». Евреи, вместо того, чтобы повиноваться Богу, они платили дань Египту. И они ожидали и надеялись, что за то, что они повинуются египтянам, повинуются фараону, за то, что они платят фараону, фараон будет их защищать. Фараон даст им охрану в особые моменты опасности. Они не полагались на Бога в это время. В 605 году происходит великая битва между империей Вавилона и между империей Египта. Эта битва произошла на реке Ефрат при Каркемише, и она так в истории стала известна, битва при Каркемише, или Каркемис, как это поселение называется в Священном Писании. И вот об этой войне мы читаем с вами у пророка Иеремии, 46 глава, такие слова. «Слово Господне, которое было к Иеремии, пророку, о народах языческих, о Египте, о войске фараона Нехао, царя египетского, которое было при реке Ефрате в Кархемисе, и которое поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, в четвертый год Иакима, сына Иосии, царя Иудейского. Слово, которое сказал Господь пророку Иеремии о нашествии Навуходоносора, царя Вавилонского, чтобы поразить землю египетскую, возвестите в Египте, и дайте знать Магдоле, и дайте знать в Нофе и Тафнисе. Скажите, становитесь и готовьтесь, ибо меч пожирает окрестности твои». И дальше мы читаем с вами следующий текст, 25 стиха. «Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит, вот я посещу Амона, который вно, и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона, и надеющихся на него, и предам их в руки ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его, но после того будет он населен, как прежние дни, говорит Господь». Происходит битва между двумя мировыми империями. Египет с одной стороны и Вавилон с другой стороны. И когда мы смотрим через Слово Божие, мы видим то, что добиваются эти великие императоры. То, что они стремятся, то, что они хотят сделать, это не просто их планы. Через это Бог совершает свое действие. И Бог через свое слово говорит фараону, он будет поражен. Он говорит, что он будет покорен Навуходоносору. И мы видим, что это так и произошло. Во время этой войны, здесь, в битве при Кархемисе, Навуходоносор победил Египет, и фараон вынужден был бежать, бросив все свои провинции, в которых находился Израиль, и вернуться обратно в Египет. Но еще в этот момент Навуходоносор не имел полной власти над Иудеей. Пройдя через Иерусалим, Навуходоносор захватывает первую партию пленников. В этой первой партии пленников оказался и Даниил, и его друзья. В 605 году, вот в этот момент, происходит то, с чего начинается книга пророка Даниила. Мы иногда смотрим на то, что произошло в Иерусалиме, и думаем, что это самое главное событие – падение Иерусалима, завоевание Иерусалима Навуходоносором.
Это действительно важное событие. Но когда мы смотрим со стороны истории, мы видим, что самым главным в этот момент была война между Египтом и Вавилоном. Вот это было главное для правителей. Они воюют за мировое господство. И когда Навуходоносор одерживает победу, он идет, и его цель не Иерусалим. Его цель дальше добить фараона. Он идет туда на юг, он идет туда к Египту. И как бы между делом, проходя через Иерусалим, он захватывает вот эту партию пленников, он отправляет их в Вавилон. И знаете, к чему мы здесь приходим? Бог действует через правителей. Бог совершает свое дело тогда, когда правители пытаются достигнуть своих целей. Тогда, когда они совершают свое дело, ставят свои планы, ставят свои какие-то достижения, Бог через это совершает исполнение пророческого слова. Мы видим, что в это время царь Иоаким должен платить теперь подать Навуходоносору. И вот мы читаем 4 книга Царств, 24 глава, описывает эти события так. «Во дни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года, но потом отложился от него. И посылал на него Господь полчища халдеев, и полчища сириян, и полчища моавитян, и полчища аммонитян, посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое он изрек через рабов своих пророков». Последующие годы Навуходоносор по-прежнему совершает свои походы на Египет. Он по-прежнему идет, и в 601 году он вновь идет на Египет, он вновь вступает в бой с фараоном, но в этот раз он проиграл. Там, на границе с Египтом, именно фараон одержал победу. И Навуходоносор вынужден был вернуться в Ниневию. В этот момент вот этот проигрыш Навуходоносора привел к восстанию в Иерусалиме. Потому что царь Иоаким подчинялся Навуходоносору, он платил ему дань, но когда он услышал о том, что Навуходоносор проиграл битву, он сказал, зачем я буду покоряться ему? Он опять подумал, что египетский фараон станет властителем, и он возмутился против Навуходоносора и перестал платить ему свою подать. О завершении вот этой войны, которая произошла, мы читаем с вами в 4 книге Царств, 24 главе, 7 стихе. «Царь египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь Вавилонский все, от потока египетского до реки Ефрата, что принадлежало царю египетскому». Мы видим вот таким образом, что из-за этой войны, которая произошла между Египтом и Вавилоном, исполнилось Божье слово – о том, что должно произойти на земле израильской. Мы читаем как раз начало книги Даниила, той книги, которую мы начинаем изучать. Она начинается такими словами. «В 3-й год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Итак, мы видим, что Навуходоносор забрал пленников, он отправил их в Вавилон, он вновь совершил битву с фараоном, он проиграл, он вернулся обратно в свой Вавилон, восстановил свои силы и потом вновь пришел туда. В 586 году Навуходоносор вновь приходит к Иерусалиму. Он осаждает Иерусалим и захватывает его. И в 9-й год, мы так с вами читаем, в 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму и осадил его, и устроил вокруг него вал, и находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 9-й день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли, и взят был город. И побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него, и взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд». И сыновей Сидекии закололи пред глазами его,
а самому Сидекии ослепили глаза, и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть 19-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского в Иерусалим, и сжег дом Господень, и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сжег огнем. И стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, оставшийся в городе, и перемещиков, которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ выселил Навузардан, начальник телохранителей. Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. Мы видим то, что произошло. Величайшая трагедия Ветхого Завета, когда город Иерусалим, храм был полностью разрушен. Жители, все знатнейшие, переселены в Вавилон, только простые люди остались там, и власть наступает с этого момента вавилонян. Мы видим дальше, когда читаем это повествование, что начальником над городом Иерусалима Навуходоносор ставит Гадолию. Мы задаем вопрос, что было причиной этого плена? Почему произошла эта трагедия с Иерусалимом? И Писание показывает, причиной был грех и отступление народа Божьего. Много раз на протяжении многих лет Бог предупреждал свой народ. Бог говорил о том, что произойдет, если они будут продолжать идолопоклонство. Бог предупреждал и призывал их к покаянию. Но они не приняли это предупреждение. И мы видим, что Господь совершает это действие. Они были уведены в Вавилон, в центр идолопоклонства. За свое идолопоклонство Бог отправил их в центр идолопоклонства. В самый нечестивый город. Они там находились. И вот это Божье наказание, оно имело величайший урок. Потому что мы с вами читаем историю, что уже после Вавилонского плена народ израильский никогда не поклонялся идолам. Бог совершил очищение этого народа. Мы читаем о том, что, как мы говорили, что первые пленники, в составе которых был и Даниил, были уведены в плен в 605 году. Вот с этого времени начинается 70-летний период Вавилонского пленения. И когда Даниил и его друзья были отведены в плен, они проходили эту дорогу через Харан. Из Иерусалима через Харан они попали в Вавилон. То есть они шли тем же самым путем, которым когда-то патриарх Авраам шел из Ура Халдейского через Харан. Он шел туда, в землю обетованную. И они были в отчаянии. Они были полностью разбиты. Они не понимали, что произошло. Они не понимали, почему это произошло. И только одно слово, пророчество Иеремии, давало им утешение и давало им силы. Мы читаем об этом пророчестве, которое знал Даниил, которое наверняка знали многие те пленники. В 29 главе книги пророка Иеремии записано это пророчество, и там сказано так. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне. И я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь. И возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Это слово знал Даниил. Именно это слово, это Божье пророчество, которое всегда исполняется над любой империей, над любым народом. Именно это слово давало силы Даниилу в тот момент, когда юношей, молодым мальчишкой он был забран со своей страны и переселен в Вавилон. Мы смотрим с вами на книгу пророка Даниила, которую мы сегодня начали изучать. Она имеет огромное значение для нас сегодня. Мы оглядываемся вокруг, задаем вопросы, что происходит сегодня.
Мы просмотрели этот исторический период, чтобы увидеть, до начала книги Даниила Бог совершал свое дело в империях. Бог совершал свои суды. Бог управлял тем, что происходило. И само наказание Иерусалима, это было Божье наказание. Книга пророка Даниила покажет нам, что и после этого Бог будет совершать свои суды. В этой книге будет показано наказание Вавилона, будет показано движение Медоперсии, Греции, Рима и так далее. То есть книга Даниила покажет нам, что Бог не перестал совершать свое действие. Так как Бог правил историей до этого момента, Бог будет править историей и после того, когда произошло Вавилонское пленение. И теперь мы возвращаемся в наш 21 век. И мы задаем вопрос, а разве сегодня Бог перестал действовать так, как Он действовал тогда? Мы смотрим сегодня, оглядываемся на то, что происходит вокруг нас. Мы смотрим на мировые империи, которые возникают и пропадают. Мы смотрим на императоров, на президентов, на царей, на правителей. Мы смотрим на то, что происходит сегодня вокруг. В Америке, или в России, или в Сирии, или в Африке, или еще где-то. И читая книгу пророка Даниила, мы должны задать вопрос, а разве сегодня Бог перестал действовать так, как Он действовал тогда? И когда мы понимаем, что Бог по-прежнему сегодня совершает свое дело, мы должны задать себе вопрос. Во всех этих политических движениях, выборах, политических направлениях, государствах, мы как христиане на чьей стороне будем стоять? Мы будем поддерживать одного правителя или второго правителя? Мы будем говорить, что этот прав или тот прав? Или же мы склонимся перед Богом, который управляет всей историей, и скажем, Господь правит всем. Господь направляет. Это все нечестивые правители, через которых Бог совершает свои суды. Поэтому для нас сегодня очень важно, когда мы смотрим на книгу пророка Даниила, увидеть, чтобы сегодня наше время мы могли использовать те же самые принципы, те же самые истины, которые были открыты тогда Даниилу. Чтобы мы сегодня в 21 веке склонились перед Богом и благодарили Его за то, что мы знаем этого Бога, за то, что мы можем поклоняться Ему и повиноваться этому Богу. Давайте еще раз вернемся к ключевому тексту всей этой книги, о которой мы будем говорить во все последующие наши служения. Даниила 2:44. «В одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Царства передавались и будут передаваться. Империи возникали и будут возникать. Но так как они возникали, так они будут разрушаться, так они будут и переставать свое существование. Но книга Даниила говорит, однажды возникнет царство Иисуса Христа, которое будет вечным. И для того, чтобы нам оказаться в этом царстве, нам нужно поклоняться Богу, который открыт нам в Священном Писании. Быть гражданами этого вечного царства. Понимать, что Господь наш правитель всего. И дай Господь, чтобы, вникая в эту книгу, мы видели этого Бога. Чтобы книга Даниила помогала нам правильно жить сегодня. Аминь.

0: Послушайте передачу «Слова надежды».
1: Представляем евангельское христианство, радиопередача «Евангельских христиан. Слова надежды». От греха я спасен, Божий мир во дворон, сердцем верую я в Иисуса, Он покой мне.

0: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
1: И Слово Божие, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 67 по 69 стихи. «Тогда Иисус сказал двенадцати, не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». В служении Христа на земле было несколько критических переживаний, но ни одно из них не было так серьезно, как случай, о котором мы прочитали. Иисус спросил своих учеников, «Не хотите ли и вы отойти?» Многие, разочаровавшись, уходили от Него. Некоторые следовали за Ним исключительно с материальными расчетами. Они ели хлеб, которым Он кормил их. Он объяснял им, что цель Его пришествия в мир иная, что Он пришел, чтобы дать им вечную жизнь. После этого заявления многие отошли от Него. На вопрос Христа ученикам, «Не хотите ли и вы отойти?» Петр отвечает, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Другими словами, мы имеем Тебя нашим Господом. Иной надежды для погибающего мира нет. Христос или погибель. Христос является центральной истиной Нового Завета. Об этом учил Христос и Его апостолы. Из 14 главы Евангелия от Иоанна мы читаем, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Христос не является одним из спасителей, но единым спасителем греховного мира. Апостол Петр в своей проповеди о Христе после воскресения говорит, и это мы читаем из 4 главы Деяний апостолов, «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Одно Евангелие, один Спаситель, один посредник между Богом и человеком, Господь Иисус Христос. Поэтому и мы проповедуем не Христа одного из многих, но единого Христа и Богом ниспосланного Спасителя грешному миру». Библия, Слово Божие, предлагает некоторые причины для того, чтобы не искать спасения ни в ком ином, кроме Господа Иисуса Христа. И первой причиной – потому что Христос – единый Спаситель. Библия указывает нам, как Бог, прежде сотворения видимых миров, приготовил нам спасение. Из 3 главы Евангелия от Иоанна, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Также из 1 послания Иоанна, 4 глава, «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Тот факт, что Бог послал Сына Своего в мир, который принял плоть человека, говорит о том, что у Бога не было никого иного для нашего спасения. Если мы верим в единого Бога и в Его Сына, поэтому у нас нет трудностей верить в Иисуса Христа как единого Спасителя. Христос единый был обещан Спасителем миру и пророчески предсказан до Его рождения. Апостолы приняли Христа Сыном Божиим на основании исполнения пророчеств о Его рождении, служении, смерти и воскресении. Апостол Петр так и называет Христа – Евангелие от Матфея, 16 глава, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Он познал и принял Его Сыном Божиим. Иоанн Креститель, видя идущего к Нему Христа, сказал, и это мы читаем с 1 главы Евангелия от Иоанна, «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». В-третьих, Господь Иисус Христос, единый Богом, определенный, чтобы взять на Себя грехи мира и быть Спасителем человечества. Мы наблюдаем Это прежде всего в свидетельстве апостола Петра, который говорит: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». В мире было немало великих и благородных людей, но ни один из них не мог выполнить Божий план спасения человечества. В истории Библии и человечества обычно один человек всегда заменяется другим. Моисей был заменен Иисусом Навином, Саул – Давидом, Илья – Елисеем. Но Христа никто не может заменить в деле спасения наших душ, потому что Он – единый Богом предназначенный Спаситель грешников. А это потому, что Христос – Бог-человек. Он – Сын Божий, Сам Бог в образе человека. Он – второй Адам, который понес на себе последствия греха первого Адама и своим совершенным повиновением Богу до смерти и смерти крестной искупил нас. Мы читаем из 5 главы Евангелия, то есть послания к римлянам: «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Теперь обратим внимание на жертвенную смерть Иисуса Христа на кресте. В Писании есть такое выражение, и это из 1 послания к Коринфянам, 15 глава: «Христос умер за грехи наши по Писанию. Для спасения необходимо прощение грехов. Для прощения грехов необходимо возмещение. И так как смерть пришла одним человеком, так и спасение даровано через добровольное приношение Христа в жертву Богу на Голгофском кресте. Мы можем теперь радоваться, что Христос возместил собой заплату за грехи наши. Мы читаем из 2 послания к Коринфянам, 5 глава: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Умирая на кресте, Христос сказал: «Совершилось», что значит: «Цена за грехи наши уплачена». Смерть Христа на кресте является единственным жертвоприношением, удовлетворяющим Бога Отца. Затем Христос является единственной надеждой нашего спасения, потому что Он воскрес из мертвых. Он объявлен Сыном Божьим, силою Божией воскресший из мертвых. Когда апостол Петр убедился, что Христос единый, имеет глаголы вечной жизни, он исповедал за себя и за других апостолов: «И мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Для спасения души нет надобности понимать все тайны христианской теологии. Необходимо лишь исповедание Иисуса Христа вашим Господом и Спасителем, вера от чистого сердца в силу крови Христа, очищающей грехи ваши, и соблюдение Его святой воли. Полное разумение и понимание многих истин в Священном Писании и христианской жизни придет позже. Спасительная вера обыкновенно бывает маленькая, но она может расти и с течением времени. В Священном Писании мы видим, что ни Петр, ни другие апостолы не вполне понимали значение многих истин, которые открывал им Христос. Например, им трудно было понять, когда Христос сказал, что мы читаем в 6 главе Евангелия от Иоанна: «Я есть хлеб жизни. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Господь открыл им эту истину позже, но они знали, что они грешники, нуждающиеся в помощи Христа для спасения души, и что Христос – единый их Спаситель. В таком сознании своей греховности нуждается каждый человек, желающий получить спасение. Христос сказал, что Он пришел призвать не праведников, но грешников. Это мы читаем из Евангелия от Матфея, 18 глава. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Если и вы, дорогой слушатель, понимаете призыв Христа к спасению, вы можете исповедовать имя Спасителя и получить прощение ваших грехов. Отвратите взоры ваши от всего иного и обратите их на Христа и Его учение, и вы найдете в Нем жизнь вечную. Говоря о спасении через исповедание и веру во Христа Иисуса, Сына Божия, следует сказать, что в течение веков в так называемом христианстве накопилось немало традиций и способов спасения, которые в сущности не являются путями спасения. Есть всего лишь один путь – Христос, один способ – Голгофская жертва и кровь пролитая, и один Спаситель – Иисус Христос, Сын Божий. Все остальные пути и средства – подделка и извращение Священного Писания. Единый ходатай и посредник между Богом и человеком – Господь Иисус Христос, который принял плоть от Девы Марии, пострадал при Понтийском Пилате и воскрес из мертвых для нашего оправдания. Дорогой радиослушатель, прими эту благую весть твоего спасения, исповедай Иисуса Христа Сыном Божьим и твоим Спасителем и Господом. И тогда ты воспоешь евангельский гимн, который говорит: «От греха я спасен, в Божий мир водворен, сердцем верую я в Иисуса. Он покой мне дает, снял с души всякий гнет, в Сына Божия верю я». Аминь.

Дорогие друзья, желающие получить бесплатно духовную литературу, пожалуйста, пишите на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Мы желаем получать ваши отзывы, ваши письма о этой радиопередаче. Пожалуйста, пишите. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Моя единственная цель в жизни – помочь людям лично обратиться к Богу через покаяние и веру во Христа. Билли Грэм.

0: Слово «евангелизация» становится популярным, знакомым все более широкому кругу людей. Перемены в политической жизни стран Восточной Европы открыли границы для широкого благовестия. Сегодня все больше христианских церквей принимает участие в широкомасштабных евангелизационных программах, открыто возвещая миру благую весть о Христе. Евангелизацию можно сравнить с айсбергом. Видимая часть айсберга, та, что над водой, составляет примерно 10% от его общей массы, а 90% находится под водой. В евангелизации призывные богослужения с проповедником, хорами и огромным количеством людей в зале – видимая, надводная часть айсберга. На подготовку и последующую работу с новообращенными приходится 90%. Итак, евангелизация – это подготовка плюс призывное богослужение плюс последующая работа. Иными словами, 45% подготовка, 10% евангелизационное служение, 45% последующая работа. Итого 100%. Для того, чтобы евангелизационные богослужения с участием Билли Грэма возымели должное действие, к ним нужно тщательно готовиться.
1: Задача, поставленная перед миссией «Возрождение 95», никоим образом не сводится к тому, чтобы собрать в залах рекордное число людей. Основная цель этих собраний – подключить к их подготовке и проведению как можно больше верующих, чтобы они прониклись сознанием ответственности за судьбу современников, за судьбу своей страны. Господь Иисус Христос сказал: «Идите, научите все народы». Поэтому цель любого призывного собрания, в том числе и собраний с участием Билли Грэма, обратить грешников, сделать их учениками Иисуса Христа, конечно, обличить грехе и возродить грешника может только Святой Дух. Но Бог хочет, чтобы мы стали соучастниками этого великого служения. Поэтому на нас, на каждом служителе, на каждом христианине лежит огромная ответственность. Мы должны позаботиться о том, чтобы каждый грешник имел возможность стать учеником Христа. Библия говорит: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Блаженны слышащие слово Божие и хранящие его».
0: Миссия возрождения ставит перед собой единственную задачу – донести до как можно большего числа людей Евангелие Иисуса Христа. Возрождение – миссия межконфессиональная, но не экуменическая. Она не ставит целью объединения всех религий, не проповедует единство ради единства, но провозглашает единого Спасителя, Господа Иисуса Христа, рожденного Девой Марией, умершего за нас на Голгофском кресте, воскревшего из мертвых и грядущего на землю за искупленной своей церковью. Цель миссии возрождения – широкая проповедь Евангелия, содействие духовному обновлению общества и утверждение в нем христианских ценностей и норм морали. Служение возрождения охватывает почти все страны бывшего СССР. Основная задача миссии – помочь как можно большему числу неверующих обрести веру, надежду и духовное возрождение через проповедь Иисуса Христа. Среди мероприятий, проведенных миссией возрождения в 1992 году в Москве и в других городах бывшего СССР, образовательные конференции и семинары, встречи с видными христианскими деятелями. Кульминацией кампании Возрождения 92 стал приезд в Москву доктора Билли Грэма. Призывные собрания с его участием имели большой резонанс. В 1993 году миссия Возрождения провела обширную евангелизационную кампанию вокруг спутниковой трансляции собраний с участием Билли Грэма из немецкого города Эссен. Собрания транслировались в 42 города бывшего СССР, затем были повторены в записи еще в 270 городах. Была налажена работа с новообращенными. Миссия Возрождения работает рука об руку с поместными церквами. Именно верующие поместных общин взяли на себя основную заботу о новообращенных. Для поддержания тесной связи с церквами миссия проводит семинары, консультации служителей, всевозможные конференции. Миссия Возрождения – инструмент в руках поместных церквей. Опыт показывает, если христиане используют этот инструмент умело, они добиваются результатов. Под эгидой Возрождения проходит целый ряд мероприятий. Каждое воскресенье в 18:15 на волнах радиостанции «Юность» выходит в эфир подготовленная миссией христианская программа «Час решения». Многотысячными тиражами издается христианская литература, книги, брошюры, газеты, плакаты, молитвенные карточки.
1: Одним из направлений работы миссии стало распространение христианских фильмов и видеозаписей. Только в 1992 году миссия подготовила 15 видео и телепрограмм. Среди них программа «Надежда сегодня», показанная по центральному телевидению. Художественный фильм «Джонни», рассказывающий о судьбе американской девушки-калеки, нашедшей в Иисусе Христе спасение и надежду. Фильм был показан в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Минска. На Дальнем Востоке было организовано служение с показом этого фильма. Очередным этапом деятельности миссии станет проведение в России и в странах ближнего зарубежья кампании «Возрождение 95». Она пройдет в рамках собраний всемирной миссии доктора Билли Грэма, которые будут транслироваться через спутники на всю планету.

0: 16 по 18 марта 1995 года в пуэрториканском городе Сан-Хуан пройдет всемирная миссия с участием Билли Грэма. Проповеди о Христе будут транслироваться спутниками в 130 стран в переводе на более чем 50 языков. В странах СНГ и Балтии эта кампания пройдет под названием «Возрождение 95» с участием Билли Грэма. Программа миссии «Возрождение 95» включает конференцию христианских работников в школу благовестия. Ежедневно, в течение 3 дней, ведущие богословы мира будут читать лекции, посвященные евангельской вести, методам благовестия, служению благовестника и его личной жизни. Участникам конференции будут выданы материалы для занятий, после лекции нужно будет выполнить задание. Лекции будут синхронно переводиться на 5 языков – латышский, литовский, эстонский, украинский, русский. Конференция пройдет в городах-центрах, в помещениях, оснащенных аппаратурой спутниковой связи в дневное время. По вечерам в тех же помещениях пройдут евангелизационные собрания. Собранием будет предшествовать тщательная подготовка. Ее проведут координаторы миссии Возрождения и организационные комитеты на местах. В ходе подготовки будут проведены курсы «Христианская жизнь и свидетельство», обучение ведущих, осуществлены программы Андреевского движения, рекламная кампания и так далее.
1: Нет такого метода проповеди Евангелия, который был бы единственно правильным. Опыт показывает, что служитель Божий, проповедующий в силе Духа Святого, с кафедры ли он говорит или с экрана, равно достигает цели. Собрания с участием Билли Грэма будут проводиться по той же схеме, что и весной 1993 года, когда трансляция велась из немецкого города Эссен. Но в отличие от предыдущих собраний такого рода, участвовать в программе и вести ее будут местные христиане.
0: Через 4-5 недель после трансляции из Пуэрто-Рико евангелизационные программы с участием Билли Грэма будут показаны в разных странах и городах.

верующим о Христе и призвать христиан всего мира к исполнению великого поручения. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие.

0: Миссия возрождения проводит евангелизацию с участием Билли Грэма.
1: Билли Грэм. Жизнь и служение.
0: Билли Грэм проповедовал Слово Божие в 85 странах мира на 5 континентах. 180 с лишним миллионов на Западе и на Востоке слушали его. Еще никто в мире не собирал такой огромной аудитории. В столице Южной Кореи, Сеуле, например, на его проповедь пришло 1 250 000 человек. В последние годы Евангелизационная ассоциация Билли Грэма получила возможность охватить евангельской проповедью огромные территории, проводить широкомасштабные кампании в разных странах мира. Благодаря спутниковой связи миллионы людей в Европе, Африке, в Южной Америке и Юго-Восточной Азии услышали проповедь о Христе. Имя Билли Грэма хорошо известно в политических, общественных и церковных кругах. Авторитет Билли Грэма привлекает к нему людей. Он обладает даром объединять их в совместной работе.
2: Проповедь его неизменно основывается на Библии. «Бог любит людей», — проповедует Билли Грэм, «но между Богом и человеком пролегла пропасть, греховные дела людей». Путь к Богу лежит

0: Через Иисуса Христа, распятого и воскресшего, победившего смерть и грех. Раскаявшись и доверившись Христу, человек обретает новую жизнь. Христианин живет в обществе и не может оставаться безучастным к его проблемам. Христиане должны оказывать влияние на окружающий мир, считает Билли Грэм.
1: Доктор Грэм стоял у истоков создания многочисленных программ обучения, таких как «Школа благовестия», которая обычно проводится накануне евангелизационных кампаний с его участием. При поддержке доктора Грэма в 1983 и в 1986 годах прошли международные конференции благовестников в Амстердаме. Билли Грэм – автор 16 книг, вышедших миллионными тиражами. Он удостоен многих почетных званий и наград.
0: Билли Грэм родился в ноябре 1918 года в местечке Шарлотт, Северная Каролина, США, в семье фермера. В 17 лет он принял решение посвятить себя Иисусу Христу. Некоторое время после окончания школы он работал продавцом, а затем поступил в библейский колледж во Флориде. В 1938 году Бог призвал Билли Грэма идти и проповедовать Евангелие, и он откликнулся на зов Божий. В 1939 году он был рукоположен и стал служителем Баптистской церкви. Вскоре он возобновил учебу, поступив в Уитонский колледж. В 1943 году Билли Грэм вел цикл христианских радиопередач в Чикаго. Их музыкальным оформлением занимался Джордж Беверли Шей, который и сейчас часто выступает перед проповедями Билли Грэма. Вскоре молодой проповедник вместе с группой верующих из организации «Молодежь за Христа» стал выступать на евангелизационных собраниях. Поворотный момент в жизни Билли Грэма наступил в 1949 году. Он проповедовал в Лос-Анджелесе. Его собрания несколько раз продлевались. Проповедь продолжалась 8 недель. Об этом узнала вся Америка. Имя Билли Грэма стало широко известно. Вторым поворотным моментом в его жизни – стал цикл евангелизационных собраний на стадионе в Лондоне в 1954 году. Желающих услышать о Христе было так много, что вместо 3 дней проповедовать пришлось 3 месяца. Благовестник Билли Грэм получил международное признание. В 1943 году Билли Грэм женился на Руфи Белл. У них 5 детей, 19 внуков и 4 правнука. С 50-х годов Грэммы живут в Монтрите, Северная Каролина.
1: Билли Грэм пользуется уважением и доверием высших политических кругов многих стран мира. Это открыло ему двери в СССР и ряд других стран Восточной Европы, где он проповедовал Евангелие Христово. Эти визиты дали ему возможность поддержать местные церкви и обсудить с политическими деятелями вопросы свободы вероисповедания.
0: 1959 год. Туристическая поездка и молитва. Билли Грэм приехал в Москву как турист. Вместе со своим единомышленником Грейди Уилсоном он побывал в Лужниках, где молился о том, чтобы Бог дал ему возможность когда-нибудь проповедовать в этом городе.
1: 1982 год. Москва. Билли Грэм получил приглашение от патриарха Пимена выступить на международной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дела жизни от ядерной катастрофы». В Москве он выступал с проповедями в Богоявленском соборе и в Центральной Баптистской церкви.
0: 1984 год. Поездка по 4 городам СССР. Программа поездки была насыщенной. За 12 дней Билли Грэм проповедовал более 50 раз. Он посетил Ленинград, Москву, Таллин и Новосибирск. Он проповедовал в православных и баптистских церквах, побывал в Ленинградской духовной академии и в Новосибирском академгородке, встречался с руководителями церкви и государства, выступил с проповедью на собрании, посвященном столетию миссионерской работы баптистов в России.
1: 1988 год. Тысячелетие крещения Руси. Как почетный гость Русской Православной Церкви, Билли Грэм приезжал в Советский Союз на празднование тысячелетия крещения Руси. Проповедовал в православных и баптистских церквах Москвы и Киева. На его проповедь в Киеве собралось около 15 тысяч человек. Зал не мог вместить всех желающих. На улице были установлены громкоговорители, и люди слушали выступление Билли Грэма, стоя на улице. Билли Грэм побывал в Загорске, Сергиевой Посаде, был принят руководителями советского государства, провел пресс-конференцию.
0: 1991 год. Школа Благовестия. Доктор Билли Грэм выступил в Москве перед 5000 благовестников, пресвитеров и других служителей церквей, собравшихся со всех концов СССР. Он призвал их использовать грандиозную возможность, предоставленную Богом впервые за долгие годы для широкой проповеди Евангелия. Во время визита Билли Грэм встретился с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным.
1: 1992 год. Миссия в Москве. Христианские церкви бывшего Советского Союза пригласили доктора Грэма выступить с проповедями в Москве. В октябре Билли Грэм приехал в Москву. Перед началом собраний Билли Грэм встретился с руководителями страны и московскими властями, общественностью, журналистами. Три вечера с 23 по 25 октября он проповедовал в спорткомплексе «Олимпийский». Звучали слова о вере в Иисуса Христа, о надежде, о спасении. Успех превзошел все ожидания. Около 155 тысяч человек пришли на московский стадион «Олимпийский» послушать проповеди Билли Грэма. Тысячи людей откликнулись на призыв покаяться. Организатором евангелизационной кампании с участием Билли Грэма в Москве стала миссия «Возрождение», созданная христианами различных конфессий бывшего СССР с целью широкой проповеди Евангелия. 1993 год. Всемирное служение. 19-21 марта Билли Грэм проповедовал на своих собраниях в немецком городе Эссен. Проповеди транслировались по спутниковой связи в 1000 населенных пунктов и городов от Атлантики до Тихого океана. Частью этой широкомасштабной программы стала евангелизационная кампания, охватившая свыше 40 городов бывшего СССР от Таллина до Владивостока. По всей территории бывшего СССР проповедь Евангелия за три мартовских дня услышала примерно 230 тысяч человек. 47 878 из них вышли на покаяние по призыву благовестника. После трансляции миссия продолжилась еще в 270 городах-спутниках, где проповеди Билли Грэма были показаны в записи. Организатором собраний на территории бывшего СССР снова выступила миссия «Возрождение».

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Урс сейчас же пойдет за советом и за помощью к епископу Лину. Епископ пожалеет ее, не оставит во власти Вениция и прикажет христианам идти за Урсом ее спасать. Они ее отобьют и уведут, а потом Урс постарается вывести ее из города и спрятать где-нибудь от римского всемогущества. И лицо Лигии зарумянилось, повеселело. Она снова ободрилась, точно надежда на спасение стала действительностью. Бросившись на шею Акте и припав своими прелестными губками к ее щеке, Лигия зашептала: «Ты же нас не выдашь, Акта, правда?» «Клянусь тенью моей матери», — отвечала вольноотпущенница, — «я вас не выдам. Только проси своего бога, чтобы Урсу удалось тебя отбить». Голубые, детские, чистые глаза великана сияли счастьем. Вот он, как не ломал свою бедную голову, ничего не мог придумать. А уж это он сумеет. Хоть днем, хоть ночью, ему все равно. Он пойдет к епископу, ведь епископ читает в небесах, что надо делать и что не надо. Но собрать христиан он бы и так собрал. Разве мало у него знакомых рабов, гладиаторов, да и свободных людей в Субуре и за мостами? 1000 человек соберет, а то и 2. Он отобьет свою госпожу, а вывести из города тоже сумеет. И дальше пойти сумеет. Они пойдут вместе хоть на край света, хоть туда, откуда оба они родом, где никто и не слыхивал о Риме. Тут глаза его уставились в пространство, словно он пытался разглядеть что-то исчезнувшее, давно далекое. «В бор?» — пробормотал он. «Гей, какой бор? Какой там бор?» Еще мгновение, и он вернулся к действительности. Да, сейчас он пойдет к епископу, а вечером уже с какой-нибудь сотней друзей будет поджидать носилки. И пусть Лигию сопровождают не просто рабы, но сами преторианцы. Он никому не советует попадать под его кулак, даже в железных доспехах. Разве железо такое уж крепкое? Если по нему стукнуть хорошенько, так голова под ним не уцелеет. Но Лигия с глубокой и вместе детской важностью подняла указательный палец. «Урс, не убей!» — молвила она. Лигиец закинул за голову огромную, похожую на дубинку руку, и стал, ворча, скрести себе затылок с весьма озабоченным видом. «Он ведь должен отбить ее, царевну, свет свой!» Она сама сказала, что теперь его очередь действовать. «Конечно, он будет стараться, но если случится, что против его воли... Он ведь должен ее отбить!» «Ну уж если случится, он так будет каяться, что распятый Агнец смилуется над ним, горемычным!» «Он не хотел бы Агнца обидеть!» «Да что делать, когда рука у него такая тяжелая?» И глубокое волнение отразилось на его лице. Желая скрыть его, Урс поклонился со словами: «Ну что ж, пойду к святому епископу». Акта, обняв Лигию, расплакалась. Она еще раз почувствовала, что есть некий мир, где даже страдание дает больше счастья, чем все утехи и наслаждения во дворце императора. Еще раз приоткрылась перед нею дверь к свету, однако она осознавала, что недостойна в эту дверь войти. Лигии было жаль Помпонию Грицину, которую она сердечно любила, жаль всю семью Плавтиев, но отчаяние прошло. Ей даже доставляла некую приятность мысль о том, что вот она ради истины жертвует богатством, удобствами и избирает незнакомую ей скитальческую жизнь. Возможно, тут была и доля детского любопытства. Какой же будет эта жизнь в дальних краях, среди варваров и диких зверей? Но, конечно, гораздо больше было глубокой, беззаветной веры, что она поступает так, как велит божественный учитель, и что отныне он сам будет опекать ее, как послушное, любящее дитя. А если так, что дурного может с ней приключиться? Суждены ли ей страдания? Она перенесет их во имя его. Суждена ли внезапная смерть? Ее заберет к себе он. И когда-нибудь, когда умрет Помпония, они будут вместе всю вечность. Много раз, еще в доме Авлы, ее детскую головку мучил вопрос: почему она, христианка, ничего не может сделать для распятого, о котором с таким умилением говорил Урс? Но теперь этот миг настал. Лигия была почти счастлива и начала рассказывать о своем счастье Акте, но та не могла ее понять. Покинуть все, покинуть дом, богатство, город, сады, храмы, портики, все прекрасное в жизни, покинуть солнечный край и близких людей для чего? Для того, чтобы сбежать от любви молодого, красивого воина? Это в голове у Акты не укладывалось. Минутами она чувствовала, что какая-то правда тут есть, что, возможно, есть даже великое, таинственное счастье. Но понять это до конца она не могла. Тем более, что Лигии еще предстояло подвергнуться похищению, которое могло окончиться неудачей, могло даже стоить ей жизни. Акта по натуре была боязлива и со страхом думала о том, что принесет этот вечер. Но Лигия, она о своих опасениях говорить не стала, а тем временем стало совсем светло. Солнце заглянуло в атрий. Акта начала убеждать Лигию отдохнуть, ведь это так необходимо после бессонной ночи. Лигия не сопротивлялась, и обе они пошли в кубикул, просторную опочивальню, убранную с роскошью, достойной бывшей любовницы императора. Обе легли рядом, но Акте, несмотря на усталость, не спалось. Жить в печали и тоске она давно привыкла, однако теперь душу ее смущало прежде неведомое ей беспокойство. До сих пор ее жизнь виделась ей просто безрадостной и лишенной надежды на лучшее завтра. Теперь же она вдруг показалась Акте позорной. Мысли ее все больше приходили в смятение. Дверь к свету то опять приоткрывалась, то закрывалась. Но в тот миг, когда она приоткрывалась, свет был так ослепителен, что Акта ничего не могла различить. Она скорее лишь догадывалась, что в этом сиянии таится безмерное блаженство, рядом с которым всякое другое настолько ничтожно, что если бы, например, император удалил Попею и снова полюбил ее Акту, то даже это было бы сущей мелочью. И вдруг ей подумалось, что император, которого она любила и невольно почитала неким полубогом, такое же жалкое существо, как любой раб, и что дворец с колоннадами из нумидийского мрамора ничем не лучше груды камней. В конце концов, смутные эти чувства и мысли стали для нее невыносимыми. Ей хотелось уснуть, но тревога отгоняла сон. Думая, что Лигия, которой грозило столько опасностей и неожиданностей, тоже не спит, Акта повернулась к ней, чтобы поговорить о предстоящем побеге. Но Лигия спала спокойно. В затемненный кубикул из-за неплотно задернутого занавеса проникала узкая полоска света, и в его лучах плясали золотые пылинки. Акта разглядела нежное личико Лигии, покоившееся на обнаженной руке. Веки были опущены, рот слегка приоткрыт. Лигия дышала ровно, как дышит во сне. «Она спит! Она может спать!» — подумала Акта. «Она еще дитя!» Минуту спустя ей, однако, пришло на ум, что дитя это предпочитает бежать, чем стать любовницей Венеция. Нищету предпочитает позору, скитания — великолепному дому в Каринах, нарядом, драгоценностям, звуком лютен и кефар. «Почему?» И она стала приглядываться к Лигии, словно пытаясь прочитать ответ на лице спящей. Акта смотрела на ее чистый лоб, на изящные дуги бровей, на темные ресницы, на приоткрытые уста, на колебаемую спокойным дыханием девичью грудь. «Как она отличается от меня?» — подумала Акта. Лигия представилась ей неким чудом, божественным видением, любимицей богов, во сто раз более прекрасной, чем все цветы в императорских садах и все статуи в его дворце. Но зависти в сердце гречанки не было. Напротив, при мысли о грозящих девушке опасностях, глубокая жалость объяла ее. В ней пробудилось материнское чувство. Лигия казалась ей не только прекрасной, как дивный сон, но была бесконечно дорогим существом, и, припав губами к темным волосам девушки, Акта принялась ее целовать. А Лигия спала спокойно, как дома, под кровом помпонии и грицины, и спала довольно долго. Полдень уже миновал, когда она раскрыла голубые свои глаза и с изумлением стала осматриваться. Ее, вероятно, удивляло, что она не дома, не у Плавтиев. «Это ты, Акта?» — спросила она, наконец, разглядев в полумраке лицо гречанки. «Да, я». «Уже вечер?» «Нет, дитя мое, но время уже после полудня». «Урс не вернулся?» «Он и не говорил, что вернется. Он только сказал, что будет вечером вместе с христианами поджидать носилки». «Да, верно». Они встали и обе пошли мыться. Акта помогла Лигии в бане и повела ее завтракать, а потом в дворцовый сад, где можно было не опасаться нежелательных встреч, так как император и его приближенные еще спали. Лигия впервые в жизни видела эти великолепные сады, где в изобилии росли кипарисы, пинии, дубы, оливии и мирты, меж которых белело множество статуй, белели спокойные зеркала прудов, красовались заросли роз, орошаемых водяной пылью фонтанов, где входы в чарующие гроты были увиты плющом или виноградом, где в прудах плавали серебристые лебеди, а посреди статуй и деревьев бродили прирученные газели из пустынь Африки, да порхали разноцветные птицы, привезенные со всех концов света. В садах было пустынно, только здесь и там трудились с лопатами в руках рабы, в полголоса напевая. Акта и Лигия гуляли довольно долго, осматривая всяческие диковины, и хотя дух Лигии был угнетен, она была еще настолько ребенком, что интерес, любопытство и восхищение взяли верх. Она даже подумала, что будь император добрым человеком, то в таком дворце и среди таких садов мог бы чувствовать себя очень счастливым. Наконец, слегка утомившись, они присели на скамью, скрытую в зарослях кипарисов, и заговорили о том, что более всего волновало их сердца, о предстоящем вечернем побеге Лигии. Акта была гораздо меньше, чем Лигия, уверена в успехе. Минутами ей даже казалось, что это безумная затея, которая не может осуществиться. Ее все сильнее томила жалость к Лигии и не покидала мысль, что во сто крат безопасней было бы попытаться переубедить Вениция. И она принялась выспрашивать у Лигии, давно ли та знакома с Веницием и не думает ли, что он мог бы склониться на их просьбы и возвратить ее Помпония. «О, нет», — сказала Лигия, печально покачав темноволосой своей головкой. «Дома, у Плавтиев, Вениций был другой, очень добрый, но после вчерашнего пира я его боюсь, и лучше хотела бы бежать к лигийцам». «Но в доме Плавтиев он был тебе мил?» — продолжала спрашивать Акта. «Да», — ответила Лигия, потупившись. «Все же ты не рабыня, как была я», — молвила Акта после минутного размышления. «Вениций мог бы на тебе жениться. Ты заложница и дочь царя лигийцев. Авл и его супруга любят тебя, как родное дитя, и я уверена, что они охотно бы тебя удочерили. Да, Вениций мог бы на тебе жениться, Лигия». На это Лигия ответила совсем тихо и еще печальней. «Лучше я убегу к лигийцам». «Скажи, Лигия, хочешь, я сейчас пойду к Веницию, разбужу его, если он спит, и скажу то, что говорю тебе в эту минуту?» «Да, дорогая, я пойду к нему и скажу. Вениций, она царская дочь и любимое дитя достойного Авла. Если ты ее любишь, возврати ее Авлу, а потом возьми как жену из его дома». Но девушка ответила уже так тихо, что Акта с трудом расслышала. «Лучше к лигийцам». И на опущенных ее ресницах блеснули две слезы. Беседу их прервал шум приближающихся шагов, и прежде чем Акта успела разглядеть, кто идет, вблизи их скамьи появилась Сабина Поппея с небольшой свитой рабынь. Две из них держали над ее головой пучки страусовых перьев на золотых прутьях и слегка шевелили этими опахалами. А черная, как и беновое дерево эфиопка, несла перед нею на руках младенца, завернутого в пурпур с золотой бахромой. Акта и Лигия привстали, полагая, что Попея пройдет мимо их скамьи, не обратив внимания. Но она, поравнявшись с ними, остановилась. «Акта», — сказала Попея. «Бубенчики, которые ты пришила на куклу, были плохо пришиты. Ребенок оторвал один бубенчик и поднес ко рту. Еще счастье, что Лилит вовремя заметила. «Прости, божественная», — отвечала Акта, скрестив руки на груди и опустив голову. «А это что за рабыня?» — спросила Попея, глядя на Лигию. «Она не рабыня, у божественной Августа, воспитанница Помпонии Грицины и дочь царя лигийцев, который отдал ее как заложницу Риму». «Она пришла к тебе в гости?» «Нет, Августа, с позавчерашнего дня она живет во дворце». «Она была вчера на пиру?» «Была, Августа». «По чьему приказанию?» «По приказанию императора». Попея стала еще внимательнее разглядывать Лигию, которая стояла перед нею, склонив голову, то с любопытством вскидывая свои лучистые глаза, то опуская веки. Вдруг брови Августы сдвинулись, лоб прорезала вертикальная складка. Ревниво оберегая свою красоту и власть, Попея жила в постоянной тревоге, что какая-нибудь счастливая соперница может погубить ее так, как сама она погубила Октавию. Поэтому всякое красивое лицо во дворце пробуждало в ней подозрения. Опытным глазом она вмиг охватила всю дивную фигуру Лигии, оценила каждую черточку лица и испугалась. «Да это нимфа!» — сказала она себе. «Ее родила сама Венера!» И в уме у нее мелькнула мысль, никогда еще не посещавшая ее при виде других красавиц, что она сама намного старше. Самолюбие Попеи было больно задето, беспокойство пронзило душу, и тревожные предположения вихрем закружились в мозгу. Может быть, Нерон ее не видел или, глядя сквозь изумруд, не оценил? Но что будет, если он встретит ее днем, при свете солнца, такую прелестную? К тому же она не рабыня, она царская дочь. Правда, из племени варваров, но все же царская дочь. О, бессмертные боги! Она так же хороша, как я, но она моложе. И складка между бровями стала глубже, а глаза из-под золотистых ресниц блеснули холодным огнем. С притворным спокойствием, обращаясь к Лиге, она стала ее расспрашивать. «Ты говорила с императором?»
2: «Нет, Августа».
1: «Почему же ты хочешь жить здесь, а не у Авла?»
2: «Я не хочу, госпожа. Это Петроний уговорил императора забрать меня у Помпония. Но я здесь против воли, о госпожа!»
1: «И ты хотела бы вернуться к Помпонии?» Последний вопрос Попея произнесла более мягким и ласковым голосом, так что в сердце Лигии затеплилась надежда.
2: «Госпожа», — сказала девушка, простирая руки к Попее, — «император обещал отдать меня как рабыню, но ты заступись за меня и верни Помпония».
1: «Стало быть, Петроний уговорил императора, чтобы он забрал тебя у Авла и отдал Веницию?»
2: «Да, госпожа, Вениций уже сегодня пришлет за мною. Но ты, милосердная, пожалей меня!»
1: С этими словами она поклонилась низко и, ухватясь за подол платья Попеи, с бьющимся сердцем ждала ответа. Лицо Попеи светилось злой усмешкой. Она в упор поглядела на Лигию. «Ну так я тебе обещаю, что уже сегодня ты станешь рабыней Вениция», — промолвила Попея. И она удалилась. Восхитительное, но злобное видение. До слуха Лигии и Акты донесся лишь крик ребенка, который почему-то вдруг заплакал. У Лигии глаза тоже налились слезами, но минуту спустя она взяла Акту за руку и сказала: «Пойдем обратно, помощи надлежит ждать только оттуда, откуда она может прийти». И они вернулись в Атрий, где и остались уже до вечера. Когда стемнело и рабыни внесли светильники, обе были очень бледны. Разговор ежеминутно прерывался, они все прислушивались, не идет ли кто. Лигия твердила, что ей, конечно, жаль покидать Акту, но ведь Урс там, в темноте ждет, и ей бы хотелось, чтобы все произошло сегодня же. Дыхание ее выдавало тревогу, оно становилось все более частым и напряженным. Акта лихорадочно собирала свои драгоценности и, увязывая их в узелок, заклинала Лигию не отказываться от ее дара, который может сгодиться при побеге. Временами воцарялось мертвое молчание, и тогда обеим чудилось, будто они слышат шепот за завесой
2: или плач ребенка, или лай собак. Внезапно отделявшая прихожую завеса бесшумно отодвинулась, и в атрии появился высокий, черноволосый мужчина с изрытым оспою лицом. Лигия вмиг узнала Атацина, вольноотпущенника Вениция. Он бывал в доме Авла. Акта испуганно вскрикнула, но Атацин с низким поклоном сказал: «Привет божественной Лигии от Марка Вениция, который ждет ее на ужин в убранном зеленью доме».
1: Губы девушки побелели, как полотно. «Иду», — промолвила она, и на прощание обвила руками шею Акта.
2: А дом Вениция и в самом деле был убран зеленью мирта и плюща, развешанной по стенам и над дверями. Колонны были увиты виноградными лозами. В атрии было светло, как днем. Ярко горели светильники с 8 и 12 огнями. Они имели форму кувшинов, деревьев, животных, птиц или статуй, поддерживавших лампы с ароматным маслом. В глубине дома, где сновали фигуры рабов и рабынь, тоже было много света. В треклинии стол был накрыт на 4 человек. Кроме Вениция и Лигии, ужинать должны были Петроний и Хрисотимида. Вениций во всем следовал советам Петрония, который убедил его не идти за Лигией, а послать Атацина с полученным у императора разрешением. Сам же Вениций должен был принять ее дома и принять любезно, даже с почетом.
3: «Вчера ты был пьян», — говорил Петруний. «И я тебя видел. Ты вел себя, как каменотес с Альбанских гор. Не будь слишком настойчив. Помни, что хорошее вино надо пить медленно. Знай также, что желать приятно, но еще приятнее быть желанным».
2: У Хрисотимиды было на сей счет свое, несколько иное мнение. И Петроний, называя ее своей висталкой и голубкой, стал ей объяснять разницу между искусным цирковым возницей и юнцом, который впервые правит квадригой. Затем, обращаясь к Веницию, он сказал: «Завоюй ее доверие, развесели ее, будь с нею великодушен. Мне не хотелось бы, чтобы этот ужин был печальным. Поклянись ей хоть Гадесом, что возвратишь ее к Помпоне. А там уж от тебя будет зависеть, предпочтет ли она завтра вернуться или остаться здесь». И, указывая на Хрисотимиду, прибавил: «Я уже 5 лет каждый божий день примерно так поступаю с этой пугливой горлицей и не могу пожаловаться на ее суровость».
1: «Разве же я не сопротивляюсь, ты, сатир?» — возмутилась Хрисотимида и ударила Петрония веером из павлиньих перьев.
2: «Как будто ты не валялся у моих ног, чтобы надевать на их кончики кольца». Хрисотимида невольно опустила взор. На пальцах ее ног и впрямь искрились драгоценные камни, и оба они рассмеялись. Но Вениций не слушал их препирательства. Сердце у него билось тревожно под узорчатым облачением сирийского жреца, в который он нарядился для встречи с Лигией.
1: «Они должны были уже выйти из дворца», — сказал он, как бы говоря с собою.
2: «Да, должны были», — согласился Петроний. «А пока я могу рассказать о предсказаниях Аполлона Тианского или ту историю о Руфине, которую я не помню уже почему не закончил».
1: Но Вениция Аполлоне Тианский интересовал столь же мало, как и история Руфина. Мысли его были с Лигией, и хотя он понимал, что встретить ее дома более пристойно, чем самому идти за нею во дворец наподобие судебного стражника, минутами он сожалел, что не пошел. Тогда бы он скорее увидел Лигию и сидел бы с нею рядом в темноте в двухместных носилках.
2: «Они уже сворачивают к Каринам», — опять пробормотал Вениций.
3: «Он не выдержит. Он побежит навстречу, да еще с ними разменется», — воскликнула Хрисотимида.
2: «Да нет, выдержу», — с бессмысленной улыбкой сказал Вениций.
1: Однако ноздри у него раздувались, он шумно дышал, и Петроний, глядя на него, пожал плечами.
4: «Нет в нем философа, ни на сестерцей», — сказал Петроний. «И мне никогда не удастся сделать этого сына Марса человеком».
1: Вениций даже не слышал его слов.
2: «Они уже в Каринах», —

А они действительно уже повернули к Каринам. Рабы Лампадарии шли впереди. Другие, педисеквы, по обе стороны носилок. Атацин следовал позади, наблюдая за процессией. Двигались они, однако, медленно. Город совсем не освещался, и фонари в руках рабов едва светили на погруженных в темноту улицах. В окрестностях дворца было безлюдно, лишь кое-где показывался прохожий с фонарем, но чем дальше, тем оживленнее становилась дорога. Почти из каждого переулка выходили группы по 3, по 4 человека, все без факелов, все в темных плащах. Некоторые присоединялись к процессии, смешивались с рабами, другие, более многочисленные группы, толпились впереди. Какие-то люди лезли наперерез, шатаясь, будто пьяные. Временами становилось так трудно двигаться, что лампадарии начинали кричать: «Дорогу благородному трибуну Марку Веницию!» Из-за раздвинутых занавесок Лигия видела эти темные группы фигур. От волнения ее бил озноб. Надежда и тревога попеременно овладевали ее сердцем. «Это он! Это урсы христиане! Сейчас все произойдет!» — шептала она дрожащими губами. «О Христос, помоги! О Христос, спаси!»

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжит библейский час из Ирпенской библейской семинарии. Через полчаса слушайте передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити».
2: Хорошо. Давайте откроем вместе книгу псалмов. Давайте откроем псалтырь, поразмышляем над молитвой Давида в 25-м псалме. Пока вы открываете, я хочу задать вам вопрос. Бывало ли в вашей жизни так, что вас в чем-то несправедливо обвинили? Бывало ли, что люди, может быть, с которыми вы не ладите, или наоборот, люди, которых вы считали своими друзьями, поступают с вами несправедливо и обвиняют вас, клевещут на вас, осуждают вас за что-то, в чем вы не виноваты? Если вы некоторое время уже провели в церкви, особенно если вы занимаетесь каким-то служением, находитесь в каком-то положении лидерства или имеете какую-то ответственность, то вполне возможно, что вы испытали это в своей жизни. И я помню, что когда-то у Джона МакАртура спросили о том, вот какие самые трудные моменты, по его мнению, служитель может испытать в церковном служении. И он сказал, что для него, вот в его многолетнем опыте церковного служения, можно выделить два таких самых трудных момента. Первый момент, он сказал, когда я вижу, когда духовно зрелые христиане, зная, как нельзя поступать, зная, что это грех, все равно делают это, все равно идут на эти поступки, совершают это, несмотря на то, что они прекрасно знают, что они не должны так поступать. И второй момент, о котором он сказал, это то, когда в сторону служителя звучат какие-то ложные обвинения. И когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, нам стоит задуматься над тем, какова должна быть наша реакция. Как нам реагировать на вот эти обвинения? Как нам реагировать на то, когда люди оскорбляют нашу репутацию? Незаслуженно, когда мы ничего не сделали для того, чтобы с нами так поступили. Что мы делаем? Что мы думаем? Кому мы обращаемся? Пытаемся ли мы, может быть, знаете, иногда говорят, что лучшая защита – это нападение. Попытаться в ответ предоставить какие-то обвинения, может быть, попытаться дискредитировать этого человека, найти каких-то людей, которые бы поддерживали нас, защищали нас. В этом тексте, который мы рассмотрим с вами сегодня, мы увидим, как поступал Давид. И мне кажется, принципы, которые мы найдем здесь, они помогут и нам, если мы когда-нибудь окажемся в этой ситуации, или даже если мы сейчас испытываем подобное в нашей жизни. Давайте прочитаем с вами для начала 25-й псалом. Это псалом Давида. И здесь написаны следующие слова. «Рассуди меня, Господи! Ибо я ходил в непорочности моей и уповал на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое. Ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности, избавь меня и помилуй. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа». Этот псалом в первом стихе начинается с молитвы об оправдании. И еврейское слово, которое здесь использовано, шапат, оно буквально действительно означает «рассуди», но в данном контексте его лучше перевести как «оправдай». «Оправдай». Давид нуждается в Божьем оправдании от несправедливых обвинений, преследований своих врагов, о которых мы уже прочитали с вами, речь пойдет дальше здесь в этом псалме. И Давид просит здесь Бога об оправдании в смысле восстановления чести или репутации неправильно обвиненного лица. Один комментатор так обобщил смысл данного прошения Давида. Он говорит, здесь оправдание или просьба Давида «рассуди» означает божественное действие, посредством которого Господь провозглашает своего раба невиновным и воздает нечестивым по их делам, как мы увидели с вами здесь, лжи и коварству. И Давид говорит здесь о двух основаниях для того, чтобы быть оправданным перед Богом. Опять же, эти основания мы находим в первом стихе. Во-первых, он говорит, «Я ходил в непорочности моей». Ходил в непорочности моей. И если вы читаете Писание, то вы, наверное, обратили внимание на то, что вот эта метафора хождения, метафора пути является таким фразеологизмом, идиоматическим выражением, которое описывает образ жизни человека. Образ жизни. Например, во Второзаконии Моисей, обращаясь к новому поколению израильтян, говорит так. «Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам, и прожили много времени на этой земле, которую получите во владение». Писание говорит о том, что хождение характеризует наш с вами образ жизни. И Писание говорит как о хорошем хождении перед Богом, так и о плохом. Внук Соломона, царь по имени Авия, в 3 царств, в 15 главе, в 3 стихе о нем сказано, «Он ходил во всех грехах отца своего, которые тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида отца его». Эти и многие другие отрывки показывают, что когда Писание использует глагол вот в переносном смысле, глагол «ходить», то речь идет о образе жизни человека, о его характерном поведении. И в начале этого псалма Давид настаивает на том, что характерным признаком его жизни является непорочность. Непорочность. Еврейское слово «том», которое у нас переведено здесь как «непорочность», оно означает не только уравновешенную и безупречную жизнь, но также и правильные побуждения и мотивы сердца. Непорочность в Ветхом Завете говорит не только о внешнем поведении человека, но говорит также и о состоянии его сердца. Есть много отрывков, которые связывают идею непорочности с внутренним состоянием человека. Например, 77-й Псалом, 72-й стих говорит так. «И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой, Иакова и наследие своего. И он пас их в чистоте сердца своего, в непорочности, и руками мудрыми водил их». 7-й Псалом, 9-й стих. «Господь судит народы, суди меня, Господи, по правде моей, по непорочности моей во мне». Псалом 24, 21 стих. «Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на тебя надеюсь». Таким образом, говоря о непорочности, Давид, конечно же, не утверждал, что он живет безгрешной жизнью. Непорочность не означает какой-то перфекционизм, какое-то совершенство безгрешное. Но речь идет о жизни, которая полностью посвящена Богу. Это значит, что он жил угодным Богу образом, и он отличался искренностью своих намерений перед Богом. Он отличался вот такой нелицемерной набожностью или религиозностью. Чарльз Спердженн в своем комментарии на этот псалом говорит, непорочность была принципом жизни Давида и его характеристикой. Он не пользовался вероломными, незаконными способами обретения короны и был уверен, что во всех своих столкновениях с Саулом и его родственниками всегда следует руководствоваться честностью. Вторым основанием для уверенности Давида в том, что Бог оправдает его, является то, как он здесь говорит, «непоколебимо уповал я на Господа». Слово, переведенное здесь, как у нас здесь есть слово «поколеблюсь», буквально означает «подскользнуться» или «идти неверной дрожащей походкой». Еще в русском языке есть такое слово «ковылять». И эта фраза сочетании с предыдущим утверждением о хождении создает впечатление уверенного следования за Господом, уверенного следования по жизненному пути в соответствии с Божьей волей. И вот размышляя над этими словами, мы с вами должны задуматься о том, что характеризует нашу с вами жизнь. Как можно описать наше с вами хождение? Как если бы мы могли выбрать какое-то одно слово? Если бы мы спросили у своих друзей, может быть, иногда стоит это сделать, такой эксперимент. Но для этого нужно выбрать хороших друзей, которым мы можем доверять, на которых мы не будем обижаться, если они будут откровенны с нами, но чтобы они описали нас как человека, наше хождение, наш образ жизни одним словом. Что бы это было за слово? Может быть, ленивый, недисциплинированный, грубый, ненасытимый. Или наоборот, кроткий, нежный, любящий, заботливый, вдумчивый, осторожный. Писание говорит нам о том, что мы должны поступать согласно нашего призвания. В послании к Ефесянам, 1 главе, апостол Павел призывает нас, как верующих эпохи Нового Завета, жить согласно нашего звания, чтобы то, как мы называем себя, соответствовало тому, как мы живем. И в Писании мы видим с вами два результата греха. И очень часто мы сосредотачиваемся с вами на первом, то есть, что грех влечет за собой наказание. И никто из нас не хочет быть наказываемым. Но очень часто мы забываем с вами о втором последствии греха. А именно, что грех делает нас уязвимыми для множества других искушений, для множества других жизненных напастей. Другими словами, если мы не готовы оставить свой грех, если мы не готовы вот жить непорочно, как говорит здесь Давид, если мы не готовы жить свято, то мы обречены на то, чтобы постоянно спотыкаться. Мы обречены на то, чтобы идти неуверенной такой походкой на этом тернистом жизненном пути. В притчах Соломон говорит так, для тех, кто желает жить мудро. 2 глава, 7 стих. «Бог, Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно». Иногда в нашей жизни мы задаемся вопросом, почему у меня все валится из рук? Почему какие-то грехи не оставляют меня? Почему Господь не является моим щитом? Ну, может быть, одной из причин является то, что мы не решили в своем сердце, как Давид здесь говорит, ходить пред Господом непорочно. Мы позволяем себе в каких-то областях, сферах нашей жизни не беспокоиться о грехах, которые есть у нас, и из-за этой невоздержанности расшатана вся наша жизнь. И вместо того, чтобы непорочность, знаете, была в центре, таким магнитом или тем, что балансировало бы все остальные части нашей жизни, у нас есть что-то другое, какое-то другое влечение, которое, как нам кажется, может быть и не такое уж значительное, но на самом деле

И, конечно же, нужно понимать, что это также символ, здесь образ, метафора, потому что Всеведущий Бог не имеет необходимости в том, чтобы кого-то исследовать, чтобы что-то обнаружить. Он и так знает все. Третий глагол, переведенный здесь как «расплавь», вызывает в нашем воображении образ плавления металла. И его нагревают и плавят с целью очистки. И здесь Давид просит Бога расплавить его внутренности. Буквально его почки. Почки в Писании нередко выступают символом внутреннего человека. И в понимании жителей Древнего Ближнего Востока почки ассоциировались иногда с совестью, с определением того, что хорошо, что плохо. Сердце они относили больше к эмоциональному и волевому центру. И каким образом Бог испытывает наше сердце, наш разум, нашего внутреннего человека? Конечно же, во-первых, Бог делает это через свое слово. В своем слове Он указывает нам на наши недостатки, указывает нам на то, что нужно изменить. И поэтому очень печально видеть, когда Писание просто лежит на полке, лежит в сумке или сейчас уже, можно сказать, установлено на приложении в телефоне, которое очень редко открывается. Сейчас на многих телефонах есть такая функция показать пользователю, сколько времени он проводит в том или ином приложении, вот как использует он свое электронное устройство. Если у вас есть такая функция, я поощряю вас вот заняться мониторингом какой-то период времени, может быть, одну неделю, сколько времени вы проводите в социальных сетях или в каких-то других развлекательных программах, сколько времени открыто у вас Слово Божье. И с одной стороны, мы постоянно слышим с вами вот это увещание: читайте Библию, читайте Библию. И я помню, когда я поступил только учиться в библейский колледж, мой преподаватель, который первый курс нам преподавал, он шокировал меня, когда сказал, что это достаточно опасное такое требование – читайте Библию. Потому что от самого чтения Библии это не гарантирует, что в нашей жизни что-то изменится. Потому что мы можем прочитать Библию и проигнорировать. Можем прочитать и неправильно истолковать, и применить, и будет еще хуже, чем если бы мы не читали. Поэтому Писание говорит нам о том, как мы должны читать Библию. Первый Псалом говорит нам о блаженном человеке, который находит удовольствие в законе Господа. Или, как у нас в синодальном переводе сказано, в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Как часто мы размышляем с вами о Слове Божьем так, чтобы находить в нем удовольствие? Я по себе скажу, что для студента семинарии или студента библейской какой-то программы есть искушение выработать в себе такое фамильярное отношение к Слову Божьему. Потому что очень часто, когда есть какие-то тесты, есть какие-то сроки, есть какие-то работы, то размышление над Словом Божьим больше является бременем или тягостью, чем приносит удовольствие. Хочется порой просто закончить с этим это бремя, снять с себя. Но мы должны понять с вами важность глубокого изучения Писания, важность размышления над ним постоянного, чтобы не просто, как я помню, однажды я проповедовал в церкви по посланию к евреям, отрывок из 7 главы, где речь идет о том, что Иисус Христос наш первосвященник, и Он отменяет прежнюю заповедь и теперь устанавливает новую. И после служения ко мне подошла одна сестра и сказала: «Большое спасибо за проповедь, она мне очень понравилась. Я целую проповедь сидела и думала, как же Саул?» Я думаю: «Саул, секундочку. А что именно? Ну вот Саул, он будет спасен или нет?» И я заметил, что иногда люди подходят и говорят: «О, как хорошо, что вот этот брат, или как плохо, вернее, что этот брат или сестра не были здесь и не слышали, или вот как я хочу этим поделиться с кем-то другим». Но было бы хорошо, чтобы мы вначале применяли это к себе, чтобы мы всегда были готовы, чтобы Господь использовал Слово для того, чтобы испытать нас, чтобы расплавить наши внутренности, чтобы этот меч обоюдоострый проникал сначала до разделения наших

внутренностей. И это действительно, Писание говорит о том, что это вопрос жизни и смерти, это вопрос благословения и проклятия. И, во-вторых, мы можем сказать с вами, что Бог испытывает нас посредством различных ситуаций в жизни. Бог посылает разные ситуации, и эти ситуации предоставляют нам продемонстрировать, что же на самом деле внутри, а какова же наша вера, продемонстрировать нашу непорочность и подлинность нашей веры. Господь очищает свой народ посредством испытаний, посредством искушений, проводя нас через них в силе Святого Духа. Он избавляет нас от всего вредного, лишнего, так, чтобы оставалось только чистое и ценное. И если Дух Господень испытал вас, если Он побуждает вас оставить кривой путь и идти прямым путем согласно Его воле, то вы знаете, как Он выглядит. Но если мы не знаем с вами точно, как выглядит этот прямой путь хождения за Господом, то Давид дает нам здесь 6 указателей того, что мы с вами на правильном пути. 6 дорожных указателей правильного пути. Первое, в 3 стихе, это «Я иду, куда ведешь ты». «Я иду туда, куда ведешь ты». Давид говорит: «Ибо милость твоя пред моими очами, я ходил в истине твоей». Снова перед нами предстает здесь чудесное сочетание качеств Бога, которое по-еврейски звучит как «хесед» и «эмет», «милость» и «верность». Студенты мои, наверное, запомнили меня по вот этим двум словам, я повторяю на каждом предмете их, так что, когда у меня день рождения или еще какой-то повод, некоторые из них желают мне вот «хесед» и «эмет», потому что действительно это очень важные слова, которые в Ветхом Завете играют ключевую роль. В книге Псалмов они очень часто вместе стоят. Это те качества Бога, которые Он провозгласил перед Моисеем. В 34 главе книги Исход, помните, когда Моисей просил у Бога показать ему свою славу, Господь прошел, когда поставил его в расселение скалы, и провозгласил перед ним имя, свое имя Яхве, и сказал, что он полон милости и истины или верности. Другими словами, Давид стремился имитировать Божий характер. Неудивительно, что сын Давида, Соломон, учит своего сына в книге Притч в 3 главе, в 3 и 4 стихах следующим словам. «Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Поэтому знаем ли мы с вами характер нашего Бога и Творца? Видели ли мы Его славу в Его Слове, в том, какой Он есть и что Он делает? Какие практические шаги мы можем предпринять в нашей жизни для того, чтобы быть больше подобными Ему? Мы идем на правильном пути, когда мы подражаем нашему Богу. Второе. «Я отвергаю, кого отвергаешь ты». «Я отвергаю, кого отвергаешь ты». Давид говорит в 4 стихе: «Не сидел я с людьми лживыми и с коварными не пойду». Слово «сидел» — это тоже литературный прием, метонимия, замена одного слова на другое на основе смежности их значений. Другими словами, он говорит: «Я не принимал участия в делах нечестивых». Он не искал у них мирского совета, он не общался с коварными, ложь, лицемерие, суета. Все это должно отталкивать человека, который стремится жить духовной жизнью. Поэтому вы идете на правильном пути, когда вы отвергаете ложь и лицемерие, не участвуете в этом и обличаете людей, которые склоняют вас к этому. В 5 стихе, 3 указатель: «Я ненавижу, кого ненавидишь ты». Давид говорит: «Я возненавидел сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду». Привлекают ли нас с вами события или люди, которые характеризуются нечестием? Мы помним с вами, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, который не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Другими словами, нельзя одной ногой идти по дороге нечестивых, а второй ногой идти по Божьему пути. Эти два пути совершенно разные. Вы идете на правильном пути, когда вы ненавидите зло и нечестие. Следующий, 4 указатель дорожный того, что мы на правильном пути, в 6 стихе: «Я признаю, что заповедуешь ты». Давид говорит: «Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник твой, Господи». Омовение рук здесь, скорее всего, следует понимать как вот символический такой акт,
который указывал на невинность человека, который совершал этот акт. И в данном контексте речь, скорее всего, идет о таком ритуальном, церемониальном омовении рук для подготовки к поклонению. И если вы читали Ветхий Завет, то вы помните, наверное, что Бог повелел четко устроить скинию, и между скинией и жертвенником находился медный умывальник для церемониального этого очищения. И поэтому Давид соблюдал то, что Господь заповедовал касательно того, как следует ему поклоняться. И поэтому вы идете на правильном пути, когда желаете поклоняться Богу согласно того, как Он желает. И задумайтесь над тем, сколько бы людей сегодня было в церкви, если бы Господь наказывал негодных поклонников так, как Он делал это в Ветхом Завете. Пятый дорожный указатель: «Я возвещаю, что делаешь ты». В 7 стихе Давид говорит, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса твои. Первую часть этого стиха можно перевести так же, как вот, «чтобы провозглашать благодарным голосом». Чтобы провозглашать благодарным голосом. Один комментатор говорит так: «Только те, кто ходят непорочно пред Господом и наслаждаются Его щедрыми благословениями, способны свободно выражать свои мысли и чувства в Божьем святилище». Давид далее говорит: «Поведать все чудеса твои» означает рассказать о чудесных, необыкновенных, сверхъестественных делах Божьих. И поэтому, если мы думаем с вами, идем ли мы на правильном пути или нет, стоит задаться вопросом, возвещаем ли мы другим людям о том, что Бог делает в нашей жизни. Когда мы встречаемся со своими друзьями, близкими, братьями и сестрами в церкви, о чем мы разговариваем? О том, что мы видели по телевизору, о том, что мы видели в Ютубе или читали где-то в Фейсбуке. Или мы говорим о том, что Господь делает в нашей жизни. Как Он показывает нам наше несовершенство. Как Он показывает нам то, как мы должны идти, в чем мы должны возрастать, как мы можем любить Его и ближнего больше. Когда мы в последний раз рассказывали другим людям о тех благословениях, которые Бог дает нам, о том, что Он спас нас, знают ли другие люди то, насколько мы благодарны Богу, о том, что Он заботится о нас, о том, что Он усыновил нас, за то, что Он учит нас в Своем Слове, за то, что Он дал нам церковь, где нас любят, где нам служат, и мы можем служить другим людям. Поэтому мы идем на правильном пути, когда мы с благодарностью рассказываем другим о Боге. Шестой и последний дорожный указатель: «Я люблю, что любишь ты». В 8 стихе Давид говорит: «Господи, возлюбил я обитель дома твоего и место жилища славы твоей». Ранее Давид говорил о том, что ему противны сборища нечестивых. Теперь он говорит о том, что ему прелестно там, где Бог. Нам стоит задаться вопросом, любим ли мы поклоняться Богу в Его доме с другими верующими людьми. Очень странно видеть верующего человека, который говорит о том, что он любит Бога, но не любит церковь. О том, что он любит Бога, но ему приятнее проводить время в компании своих неверующих друзей. Мы идем на правильном пути, когда мы радостно идем в Дом Божий, чтобы поклониться Господу. И в стихах с 9 по 11 Давид переходит к своей просьбе о том, чтобы Бог избавил его от участи, которая постигает нечестивых. И Давид в этих стихах уточняет, что он имел в виду, когда он просил Бога оправдать его в первом стихе. По сути, его просьба заключается в том, что когда Бог будет праведно судить людей, которые не ходили путями Божьей милости и истины, то есть их жизнь не характеризовалась непорочностью, но характеризовалась нечестием, кровожадностью, обманом, коварством, Давид просит, чтобы Бог сохранил его и не погубил вместе с ними, будь то в этой жизни или на последнем суде. В 11 стихе Давид говорит: «Избавь меня и помилуй меня». Вот это слово, которое у нас переведено как «избавь», буквально значит «искупи». И можно много говорить о концепции искупления в Ветхом Завете, у нас уже не осталось на это время, но самым большим примером искупления в Ветхом Завете было то, когда Бог искупил свой народ из Египта. И в Ветхом Завете это слово часто используется, в большинстве случаев, я бы сказал, используется для описания избавления от какой-то физической опасности, но также мы находим идею о духовном искуплении. В 129-м псалме, 7-8 стихах, псалмопевец говорит: «Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость, и многое у него избавление. Он избавит Израиля
от всех беззаконий его. И читая Писание, мы знаем с вами, что нашим избавителем является Иисус Христос, который избавил нас от наших беззаконий ценой своей смерти на Голгофском кресте. И, конечно же, мы понимаем с вами, что это величайший пример Божьей любви, и если мы постигаем его, то он должен преображать нас так, чтобы и мы ходили так, как он ходил, поступали так, как Иисус Христос поступал, и жертвовали собой, проявляя жертвенную любовь к Богу и к своим братьям и сестрам. И в последнем 12 стихе этого псалма Давид говорит: «Моя нога стоит на прямом пути, в собраниях благословлю Господа». Первая половина этого стиха указывает на непоколебимость веры Давида. Он твердо стоит, он твердо верит Божьим истинам, живет согласно ним, он не ходит кривыми путями нечестивых людей, и поэтому ему нечего бояться. И во второй половине Давид заявляет о своем желании славить Бога в собрании праведных. Интересно, что слово «благословлю» подразумевает здесь хвалу, которая, когда ее слышат другие, помогает им больше ценить благословляемого. Можно ли сказать, что ваше прославление Бога, ободряя других людей, больше сосредоточиться на Иисусе Христе и любить Его? Делая вывод, опять же, стоит задаться вопросом, выглядит ли наша с вами жизнь, как она должна выглядеть? Готовы ли мы исследовать себя регулярно? Псалом 138, 23 и 24 стихи говорят так: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои, и не зри, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный». Иногда нам кажется, что наши пути правильные, но притчи предупреждают нас о том, что иногда эти пути могут быть пути в Шеол или пути к смерти. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы Господь испытывал нас через свое слово, испытывал нас через обстоятельства нашей жизни, помогал нам исследовать себя, использовал в этом близких нам людей. И в заключении хотел бы прочитать вам слова из комментария на книгу «Притч» Стивена Лоусона. Он пишет следующее: «Невозможно переоценить важность непорочной жизни. Верующий всегда должен жить словно в присутствии Бога, под его испытывающим взглядом». И я думаю, как бы наша жизнь с вами выглядела по-другому, если бы Господь стоял всегда рядом с нами. Но тот факт, что Он не стоит рядом с нами, не значит, что Он не знает и не видит того, что происходит, и мы должны помнить об этом. Только живущий перед Господом может жить без лицемерия и двуличности. Характер человека, продолжает Стивен Лоусон, должен соответствовать его убеждениям. Что открылось бы, если бы Бог подобным образом исследовал вашу жизнь? Многие ли желают, чтобы Господь досконально рассмотрел всю их жизнь? Давид желал этого, и к этому должны стремиться современные христиане. Возможно, чтобы достигнуть непорочности, многим придется изменить свои привычки или пересмотреть взгляды в некоторых областях жизни. Пусть изучение этого псалма побудит вас вернуться к святости. Я надеюсь, что изучение всего Писания побуждает нас прежде всего размышлять о наших отношениях с Богом, побуждает нас больше Его любить и лучше Ему служить. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: «Момент творения». Как очистить воздух? Читая сообщения о загрязнении помещений, мы все чаще с тревогой задумываемся о том, какие химические вещества могут содержаться в воздухе прямо у нас дома. В сообщениях указывается, что в наших квартирах из-за ДСП повышено содержание формальдегида, а бензол, который выделяется моющими средствами, может вызывать головокружение, головную боль и даже тошноту. Представьте себе, с какими проблемами столкнулись специалисты из НАСА, когда тесты на Skylab показали, что загрязнение воздуха на космической станции в 100 раз выше допустимого. Вы, наверное, предположили, что НАСА принялась искать особые фильтры высокой технологии, однако технологические достижения не решают эту проблему. Решение было найдено в результате совместной работы НАСА и Ассоциации садоводов Америки. Ученые выяснили, что многие комнатные растения, не требующие особого ухода, способны выполнить самую немыслимую работу по очистке воздуха даже от самых редких загрязняющих веществ. Так, в одном из опытов традесканция за 24 часа очистила помещение от 85% всех загрязнителей. Исследователи обнаружили, что и многие другие растения, в том числе китайские и вечно зеленые, прекрасно справляются с очисткой помещений. А это значит, что не только НАСА, но и мы с вами можем использовать дома эти недорогие и очень эффективные воздушные фильтры. Бог изначально знал, в чем у нас может возникнуть потребность. Вот почему он создал эти неприхотливые растения и наделил их уникальной способностью очищать воздух и оберегать наше здоровье. Передачу вел Николай Ховяков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.
2: Звездочка горит в небе над землей, а вокруг холодный сумрак ночи царит. Но чем ночь темней, тем она ясней, для людей лучом путеводным блестит. А светильник веры твой едва горит, его тусклый пламень прячешь ты от людей. А они в грехах гибели идут, тщетно ищут света во мраке ночей. Звездочкой гори веры и любви, пусть вокруг потоки льются крови и слез. В лучший мир с собой ты людей зови, в мир, где солнцем счастья сияет Христос.

Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания. США. Комиссия Конгресса рекомендует подготовиться к одновременной войне с Китаем и Россией, сообщает агентство Reuters. Согласно рекомендации, необходимо расширить свое вооружение и модернизировать ядерное оружие. Помимо этого, НАТО провело учение по обороне с помощью ядерного оружия под названием «Стойкий полдень». Они прошли в небе над Италией и Хорватией с применением 60 самолетов, включая бомбардировщики Б-52. Генсек Альянса Столтенберг заявил, война Российской Федерации против Украины стала напоминанием о важной роли ядерного оружия в сдерживании. Но боевое оружие в рамках маневров не применялось. В пакистанском парламенте потребовали нанести ядерный удар по Израилю. А Госдума России поддержала отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний. Совсем недавно разговаривал с одним человеком. Он мне стал утверждать, что Библия – это все просто сказки. На что мне пришлось ему сказать, что Библия – это абсолютно истина. И это не просто мои слова. Это подтверждается тем, что происходит, происходило и будет происходить. Все это отражено в Библии. Тому есть исторические подтверждения. А слова о том, что Библия – просто сказка, это действительно просто какая-то сказка, какой-то анекдот, не более того. Потому что Слово Бога живо и действенно – и это подтверждается тем, что мы наблюдаем происходящее вокруг нас и знаем, что уже произошло. Вот подготовка к Третьей мировой войне. То, о чем говорит нам Писание в Откровении, 9 глава, 13 по 21 стих, идет полным ходом. Притча 24 глава, 17 по 19 стих сказано: «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в его глазах, и он отвратит от него гнев свой». Сенатор-республиканец Томми Тюбервиль упал с трапа самолета. Что интересно, что до этого он часто шутил над Байденом и его поведением, который много раз спотыкался на трапе самолета и так далее. В итоге сам упал еще хлеще, чем Байден. Как мы видим, Библия, как всегда, 100% права. Видео из Пакистана. Это и другое видео, что мы говорим, те темы, которые мы обсуждаем, вы можете найти в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Видео из Индии. Там некие люди вышли на шествие в поддержку Палестины. Только вот незадача вышла в поддержку Палестины, то они вышли. Правда, с флагами Италии. Почему так произошло? Потому что люди не вникали в происходящее, как им сказали, так и сделали. Это лишь один пример, такой встречается сплошь и рядом. Это называется бездумность. Люди не хотят думать, сказали так, значит так и надо делать. Только вот Библия учит иному. Не повиноваться услышанному, а думать все, превращая Слово Божие, потому что Слово Божье – это светильник для наших ног. Псалом 118, стих 5. Только так можно отделить правду от лжи и свет от информационного мрака. Слава Всевышнему за его великое слово. 47 глава книги пророка Иезекииля описывает преображение земли во время тысячелетнего царства Христа, которое по-другому называется миллениум. Например, Мертвое море станет живым, только болота и лужи вокруг него останутся для соли. Так станет за счет всеоживляющего потока, текущего из храма. Помимо того, на берегах этого потока будет множество вечно зеленых деревьев, которые будут приносить плоды и листья, которые будут служить для исцеления. Ситуация сегодня прямо противоположная. Ведь люди продолжают уничтожать землю самыми разными способами. Но есть также люди, которым не все равно, не просто на словах, а на деле. Им не все равно, что происходит с нашей планетой, и они действуют в силу своих возможностей. Например, очищают реки и другие водоемы. Самка сокола была оснащена системой спутникового слежения в Южной Африке.
и до миграции в Финляндию. По данным трекера, за 42 дня она пролетела более 10 тысяч километров почти по прямой. Ни современный авиалайнер, ни вертолет, а птица, которую создал Творец, летит так без навигатора, топлива и так далее. Потому что Бог для нее все вручил. Эти навыки, способности при ее создании. Поэтому она и может преодолевать 10 тысяч километров почти по прямой. Бытует много мнений насчет того, есть ли в мире некий главный полицейский в виде отдельно взятой страны. Он нужен прежде всего для того, чтобы не допустить анархию, которая не угодна Господу. Об этом сказано Римлянам 13 глава 1 по 7 стих. В каждой эпохе эта роль отведена разным государствам. Когда-то Российскую империю называли жандармом Европы. Если мы говорим о современности, начиная с 20 века, то мы видим преобладающую роль Соединенных Штатов Америки. Конечно, нельзя сказать, что все идеально для этой страны происходит. Случаются перекосы, да еще и какие. Вот лишь некоторая информация о том, где США принимали участие в качестве военной силы, начиная с 1946 года. Иран, Китай, Греция, Италия, 1948, Филиппины, 1948 по 1954, Северная Корея, Корейская война, Иран, Вьетнам, Гватемала, Ливан, Панама, Гаити, Конго, Вьетнам и так далее. Никакая другая страна не была вовлечена в столько вооруженных конфликтов. И сегодня, надо заметить, все действуют с оглядкой на Штаты, военными не только планах. Главный полицейский есть. Имеются и другие полицейские. Но несопоставимого масштаба. А итог будет для всех один. Он описан в Библии. Книга пророка Даниила, 2 глава, 40 по 45 стих. Все человеческие царства, государства будут уничтожены. И полицейских никаких уже не будет. Только царство Господа будет контролировать все и вся и будет стоять вечно. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити» Библейский институт по радио. Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий Рудик Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о боговдохновенности Библии. Достойно особого внимания есть то, что Иисус Христос подтверждает такие библейские происшествия, которые записаны в книге Бытия и иных книгах, на которые особенно нападают современные критики и неверующие, называя такие происшествия легендами. Первое. В книге Моисея «Бытие» описывается история сотворения человека и божественные слова, устанавливающие брак. Цитирую. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие 2.18 и 24. Об этом божественном акте творения и предназначения Иисус Христос говорит в Евангелии, цитирую, «Разве вы не читали, что Создатель изначало сотворил их мужчиною и женщиною, и сказал, «Поэтому оставит человек отца, мать и прилепится к жене своей, и будут двое от плотью единою» Матфея 19.4. Второе. О потопе Христос так говорит. «И как было в дни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех». Лука 17:26-27. Новый перевод. Третье. О Содоме. «Так же, как было в дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, сажали, строили. А в тот день, как вышел Лот из Содома, пролились дождем огонь и сера с неба и погубила всех». Луки 17:28-29. Четвертое. О Аврааме как исторической личности Христос говорит. «Авраам, отец ваш, возликовал от того, что ему предстояло видеть день мой, и увидел, и возрадовался. Тогда сказали ему иудеи, «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иоанна 8:56-57. Другие примеры Христова доверия к Ветхому Завету, в противоположность многим современным критикам, есть следующие. Христос свидетельствует о Божьем откровении Моисею в Синайской пустыне. Цитирую. «И явился ему ангел Господень в пламени огня и среди тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но не сгорает». Исход 3.2. Христос на заданный лукавый вопрос фарисеями отвечает. «А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Якова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Лука 20:37-38. Христос свидетельствует о событии, совершенном Моисеем на пустыне. Цитирую. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:14. «Пришли ко Христу начетчики и спрашивают. На это сказали Ему, какое Ты дашь нам знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе, что Ты делаешь». Отцы наши ели манну в пустыне, как написано. Хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им: «Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Иоанна 6, 30-33. Христос говорит о событиях времен царей израильских, о которых записано в иных книгах Ветхого Завета. Христос говорит о царе Давиде, цитирую: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда был голоден, сам и бывший с ним? Как он вошел в Дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам?» Матфея 12, 3-4. Острие заданного вопроса и ответ Христа сводился к тому, нарушил ли Давид заповеди, когда ел хлеб со своими голодными людьми, которыми были предназначены только для священников. Христос цитирует из Псалма 109, называя его Давидовым псалмом, цитирую: «Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Марка 12, 36. Этим свидетельством Христос признает, что Давид писал псалмы по вдохновению Духа Святого. Он говорил о Соломоне, о царице Савской, но говорил, что он больше этого знаменитого израильского цара. Матфея 12, 42. Он также напомнил, что в дни пророка Илии не было дождя 3 года и 6 месяцев, и что Илия скрывался в доме Сидонской вдовы. Лука 25 и 26, 4 главы. Он также сказал о исцелении от проказа военачальника сирийского цара Ниемана по слову пророка Елисея, Луки 4, 27. Упоминает он также о пророке Ионе и о великой рыбе, проглотившей Иону, а также о покаянии ниневитян, Матфея 12, 39-41. Говорит он также о пророчестве Даниила и основывает на этом пророчестве часть своего учения, в котором выполнится это пророчество, Матфея 24, 15. Свидетельства авторов Нового Завета о Ветхом Завете, включая слова самого Господа, составители 4 Евангелий ссылаются на Ветхий Завет 400 раз. Послание к римлянам наполнено ссылками на Ветхий Завет. Послание к евреям имеет 88 ссылок на 16 книг Ветхого Завета. Книга Откровения имеет около 400 ссылок и намеков на лица, мысли и события, связанные с историей Ветхого Завета. Вдобавок к этому можно видеть следующее утверждение по данному предмету. Деяния апостольские приписывают Духу Святому пророческие псалмы царя Давида. Деяния апостольские, 1 глава, 16 стих. И 4 глава, 25 стих. Послание к римлянам ставит Писание наравне со Словом Божьим, говоря в первую очередь о Ветхом Завете. Во втором послании к Тимофею говорится: «Все Писание Боговдохновенно». Послание к евреям утверждает: «Бог многократно и многообразно говорил издревле отцам в пророках. Последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Евреям 1, стих 1 и 2. А то, что Христос говорил и учил, записано апостолами в Евангелиях и посланиях. Святый апостол Петр так говорит: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали Его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра 1:21. Свидетельство Библии о себе самой. Многие писания Нового Завета были написаны в форме письма, и в иных отсутствует ветхозаветная формула «Так говорит Господь». Однако писавшие хорошо знали, что их писания боговдохновенны. Павел называет слова, написанные ним в посланиях, заповедями Господними, 1 Коринфянам 14:37. И благодарил Бога, что Его слушатели приняли Слово от Него не как Слово человеческое, а как Слово Божье, каково оно есть поистине. 1 Фессалоникийцам 2:13. Апостол Петр включает послание апостола Павла в число Писаний. Цитирую. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, то есть трудное до понимания, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». 2 Петра 3:15 и 16. Таким образом, Петр ставит себя и иных служителей Христовых на одном уровне с пророками Ветхого Завета. Цитирую. «Чтобы вы знали слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами вашими». Евангелист Иоанн заявляет «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Откровение, 1 глава, 1 стих. Написанные слова в 3 стихе «блажен читающий и соблюдающий слова» говорит о том, что откровение было написано Иоанном. Свидетельство о Господе Иисусе Христе ученикам какое-то время было вербальное, то есть устное, потому что ни Евангелие, ни послание еще не было написано, когда он находился с учениками. По той причине всякое свидетельство, какое Христос мог сказать в пользу Писаний Нового Завета, были сказаны до того или прежде, чем Писания были написаны.

0: В эфире «Радио на пути» звучат две получасовые программы «Свет во тьме светит» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: В. Благовестие в Самарии. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 39 по 42 стихи.
2: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 39 по 42. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня, и еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: уже не твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос».
1: Вскоре к Иисусу из города сбежалось много народа. Они находились под большим впечатлением от покаяния самарянки. И вот Иисус видит этих людей, и они словно побелевшие нивы, готовые к жатве. Он пробыл у них целых 2 дня и учил их о вере и о вечной жизни. Ученики тоже беседовали с людьми в домах и оказались соучастниками жатвы. Сам Иисус и его речи произвели глубокое впечатление на народ. Люди поняли, что Бог пришел во Христе в наш беспокойный мир, чтобы спасти грешников. Мы читаем, что именно самаряне первыми называли Иисуса Спасителем мира, поскольку осознали, что Он не только спасает своих соотечественников, но берет на себя грех всего мира. Могущество Иисусовой любви безмерно и поныне. Он силен освободить пленников греха от власти сатаны и сохранить их в своем царстве навеки. Иисус — настоящий правитель мира. В Риме кесаря величали спасителем и хранителем мира. Но самаряне поняли, что Иисус больше всех кесарей, ведь Он несет человечеству вечный Божий мир. Молитва. Благодарим Тебя, Иисус, что Ты пробудил сердце грешной самарянки и сердца учеников. Ты учил их тому, что слушаться Святого Духа — это лучшее поклонение. Освободи нас от пустой траты времени на свои личные планы, чтобы мы спешили исполнять всю Твою волю с радостью и приводили многих погибающих грешников к спасению и к вечной жизни через веру в Тебя. Вопрос 35. Как мы становимся полезными жнецами для Иисуса? 5. Исцеление сына царедворца. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 43 по 54 стихи.
2: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 43 по 46а. «По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видев все, что он сделал в Иерусалиме в праздник. Ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино».
1: Благовестие Иисуса и Его учеников в Самарии сопровождалось огромной радостью. Они с воодушевлением проповедовали вечную жизнь. Господь знал, что еще не время благовествовать язычникам. Сперва Он должен был одолеть нечистого духа у Себя на родине. Итак, Иисус пошел прямо в Галилею, невзирая на то, что жители Назарета насмехались над Ним. Его жизнь была в опасности, потому что ни друзья Иисуса, ни его родственники не верили в его божественность, ведь он был из простой, незнатной семьи. А поскольку сами они искали богатства и славы, то, конечно, Иисуса они попросту презирали. К тому же он не смог совершить среди них никакого чуда из-за их неверия. Однако слух об исцелениях Иисуса разошелся повсюду. Весть о том, какие чудеса он творил в Иерусалиме, достигла Галилеи, прежде чем он сам туда дошел. На празднике Пасхи в Иерусалиме было много галилеян. Они видели и слышали, что делал Иисус, и восторженно рассказывали всем о Его власти. Поэтому галилеяне приняли Иисуса и Его учеников, надеясь, что Он совершит среди них чудеса, и они воспользуются Его могуществом. Иисус тут же пошел в дом жениха из Каны, на свадьбе которого Он полгода тому назад совершил свое первое чудо. Он хотел завершить начатое им дело, чтобы жених и его близкие уверовали в него.
2: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи 46-б до 54-го. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. По дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них: «В котором часу стало ему легче?» Ему сказали: «Вчера в 7:00, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
1: Пришел к Иисусу царедворец, человек из царского рода. Услышав об Иисусе и его власти, он тотчас отправился к нему. В городе началось волнение. Все говорили только об одном: «Вот, к целителю идет человек, который может отвести его к самому царю». Царедворец пришел из города Капернаум, который стоит на берегу Тивериадского озера. Его сын был болен. Он перепробовал всех врачей и стратил на них уйму денег, но они не смогли ничем помочь его сыну. Иисус был последней надеждой для царедворца. Поможет он или нет? Царедворец просил Иисуса оставить Кану и спуститься с ним в его город, чтобы исцелить там его сына, обреченного на смерть. Но, как ни странно, Иисус отнесся к нему почти равнодушно. Дело в том, что у царедворца было мало веры. Иисус поможет тебе лишь в том случае, если ты искренне поверишь в Него и вознесешь Его превыше всех. Но, увы, многие люди молятся и верят в Иисуса, но в то же самое время сомневаются в Нем и стремятся только к материальной выгоде. А истинный верующий в Господа уповает на Его Слово и верит, даже еще не получив от Него никакой помощи. Царедворец не рассердился на Иисуса за Его резкие слова, но смирился и назвал Иисуса словом «Господь» или «Сэр», тем самым приняв на себя статус слуги Христа. Исполненный любви к сыну и почтения к Иисусу, царедворец снова молил Иисуса поспешить в Капернаум, пока смерть не настигла его сына. Тогда Иисус увидел, что в сердце этого человека зарождается истинная вера в него, и он промолвил животворяющее слово: «Пойди, сын твой здоров». Иисус не согласился исполнить просьбу царедворца и не пошел с ним в Капернаум, но испытал любовь отца и утвердил его веру. Возвратится ли царедворец домой с упованием на могущество Иисуса, что он способен исцелять даже издалека? Лично встретив Иисуса, царедворец понял его любовь и почувствовал, что тот не обманывает его и не насмехается над ним, но говорит вполне серьезно. Так он поверил Иисусу на слово, еще не увидев исцеления своего сына. Но тут же послушался Иисуса и пошел обратно в Капернаум. Послушавшись, он воздал честь Иисусу, и Господь совершил чудо исцеления. Если Иисус исцелил его сына, который был на грани смерти, то Иисус — величайший из всех людей. Это исцеление будет явным свидетельством того, что Он от Бога, и у Него великая власть. Обратный путь для царедворца был своеобразной проверкой его возрастающей веры. Иисус побудил рабов царедворца поспешить к нему, чтобы известить его о том, что сын его полностью исцелился. Тяжкий камень спал с его сердца, и царедворец радостно восхвалил Бога. Он поспешил узнать, в котором часу горячка оставила его сына, и оказалось, что это произошло в тот миг, когда Иисус на расстоянии произнес свое властное слово, обладающее силой исцеления. Тогда царедворец возблагодарил Бога и засвидетельствовал всем своим родным и близким о силе любви Христа. Этот удивительный случай стал вторым знамением Иисуса, о котором написал Иоанн. Влияние Христа оставило след в жизни царского рода. Все ждали, что же будет дальше –

0: людей, которые все еще мертвы в своих грехах и преступлениях. Мы верим, что Ты слышишь наши молитвы и отвечаешь на них. Вопрос 36. Через какие этапы возрастания в вере прошел царедворец? Часть 2. Свет во тьме светит. Евангелие от Иоанна, с 5 главы 1 стиха до 11 главы 54 стиха. А. Второе посещение Иерусалима. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 до 47 стиха. Тема: начало вражды иудеев с Иисусом. 1. Исцеление больного у купальни Висфезда. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 1 по 16 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 1 по 9. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел.
0: Скорее всего, Иисус провел 9 месяцев в Галилее. По истечении этого времени он направился в Иерусалим на иудейский праздник. Он знал, что решающая битва веры произойдет в столице. Несмотря на то, что Иисус противостоял законникам, он, тем не менее, соблюдал закон. Иисус посещал храм Иерусалима 3 раза в год, насколько это было возможно. Книга Второзакония, 16 глава, 16 стих. В центре города находилась купальня, в которой ангел, согласно некоторым греческим текстам, время от времени возмущал воду. Ирод построил вокруг купальни крылечки с колоннами. Останки этих крылечек были обнаружены недавно. Эта купальня была названа «Домом милосердия», так как для многих инвалидов это был шанс исцелиться, войдя в возмущенную воду. Они верили, что первые, вошедшие в воду во время ее возмущения, исцелятся. Иисус пришел к купальне, вокруг которой толпились больные люди. Он увидел парализованного, страдающего уже около 38 лет. Этого коллегу здесь недолюбливали. В этом месте каждый был за себя, и никто не сочувствовал другому. Но все же он не терял надежду и ожидал возможности получить божественную милость. Воплощением этой милости был Иисус. Он начал свое лечение с того, что направил взгляд больного с купальни на себя. Потом он зажег в нем желание получить исцеление. Иисус дал ему шанс выразить свою боль и обиду. Больной сказал: «Никто не помогает мне. Я везде искал исцеление, но моя надежда на то, что я найду его, пропала. Никто не интересуется мною. Может быть, ты подождешь, пока вода возмутится, чтобы опустить меня в нее? Никто не заботится обо мне. Похоже ли это на твою ситуацию? Отвергают ли тебя другие? Иисус стоит перед тобой. Он нашел тебя и спрашивает о тебе. Он может помочь и спасти тебя. Внимание Иисуса очень

0: тронула парализованного человека. Ответы на его вопросы читались в глазах Христа, и их сочувствие рождало доверие Господу любви. Когда Иисус увидел желание этого несчастного человека исцелиться и его веру в него, он произнес: «Встань, возьми постель твою и ходи». Это был божественный приказ, способный сотворить невозможное. Парализованный поверил словам Христа и доверился силе, исходящей от него. Он почувствовал тепло, проницающее его кости, которое оживило его тело. Он был исцелен. В тот же час исцеленный начал прыгать от радости и подбрасывать постель в воздух. Его исцеление стало подтверждением его веры и силы слов Христа. Молитва. Господь Иисус, мы благодарим Тебя. Ты не прошел мимо этого инвалида и по милости своей заметил его. У него не было никого, кроме Тебя, милостивый Господь. Помоги нам держаться Тебя и не полагаться на людей. Сделай нас подобными Тебе и Твоей любви, чтобы мы заботились о других и разделяли Твои благословения с ними. Вопрос 37. Как Иисус исцелил парализованного у купальни Вифезды?
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 10 по 13. «Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: „Сегодня суббота, не должно тебе брать постели“. Он отвечал им: „Кто меня исцелил, тот мне сказал: „Возьми постель твою и ходи“. Его спросили: „Кто тот человек, который сказал тебе: „Возьми постель твою и ходи“?“ Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте».
0: Все присутствующие у купальни были восхищены происшедшим, кроме законников, пришедших в ярость от чудес, совершаемых Христом, особенно если это происходило в субботу. Иисус не только исцелил больного, но и приказал ему нести постель по улицам города. В глазах законников это было грехом против Бога и его повеления о субботе, требовавшими, чтобы весь народ после трудовых будней отдыхал. Всякий, нарушивший этот закон, подвергался смерти. Книга Числа, 15 глава, с 32 по 36 стихи. Евреи считали, что до тех пор, пока вся нация не будет тщательно соблюдать субботу, Мессия не придет. Иудеи не имели права закидывать камнями человека, несущего свою постель, не предупредив его об этом заранее. Поэтому их вопрос означал для него угрозу. Обвиненный попытался объяснить свой поступок повелением Христа взять свою постель и идти, как условие своего исцеления. Законники были разъярены и недоумевали по поводу исцеления. Они не распознали силы любви, с которой Иисус исцелял людей. С завистью и ненавистью они начали обсуждать личность целителя. Он посмел приказать инвалиду нести свою постель в субботу, и потому, по их мнению, был преступником, заслуживающим смерти. Исцеленный не знал Иисуса, потому что он был пришельцем и в Вифезде оказался впервые. А после исцеления больного он растворился в толпе. Иисус не хотел, чтобы вера в него основывалась на чудесах, а не на его личности.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 14 по 16. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу».
0: Иисус искал исцеленного, чтобы дать ему и духовное исцеление, освободив его от грехов. Он нашел его в храме, славящем Господа. Увидев Иисуса, он испугался и в то же время обрадовался. Мы знаем, что сказал ему Иисус: «Ты страдал 38 лет, теперь ты выздоровел. Осознаешь ли ты чудо, которое произошло с тобой?» Это было божественное вмешательство, а не человеческое. Сам Бог открыл глаза твоего сердца. Ты знаешь свои грехи. Жизнь без Бога стала причиной твоих страданий. Исцелив тебя, я простил тебе все грехи. Для того, чтобы исцелить его душу, Иисус попросил его проявить послушание и больше не грешить. Получение прощения подразумевает принятие решения не возвращаться снова к тому же греху. Человек, принимающий слова Христа и искренне раскаивающийся в грехах, получает божественную силу и может преодолеть зло с Божьей помощью. Христос не ожидает от нас невозможного, но дает нам Духа, чтобы Его силой мы могли преодолевать искушение и скрытую ненависть. Дух истины позволяет нам избегать зла и противостоять ему. Иногда Бог из любви к нам допускает в нашей жизни болезни и душевные раны, чтобы очистить нас и вновь вернуть к себе. А иногда богатство и роскошь могут быть божественным наказанием за нашу черствость по отношению к Богу. Человек становится одержимым всем этим, и оно приводит его к вечной погибели. Не играйте с грехом, но признайте свою зависимость от Него и попросите Христа освободить вас. Сделайте выбор в пользу Христа, не бездействуйте. Избавьтесь от греха, дайте Спасителю обет посвящения, и Он спасет вас. После того, как исцеленный получил совет от Иисуса больше не грешить, он пошел к иудеям и сказал им, что этот назарянин исцелил его и сделал это в субботу. Какой это был сюрприз для них! Законники надеялись, что он будет шпионить за Иисусом, чтобы помочь им арестовать его. Исцеление парализованного вызвало у фарисеев гораздо больше негодования, чем изгнание торговцев из храма. Христос уличил их в лицемерии и показал им, что настоящая праведность не может основываться на одном лишь законе. Бог требует милости и любви. Святость без любви — ложь. Бог ожидает от нас милосердия, а не совершения ритуалов. Благодаря Христу мы освобождены от множества предписаний, которые необходимо соблюдать в соответствии с законом. Основная заповедь, данная нам — иметь в себе любовь. Вопрос 38. Почему иудеи преследовали Иисуса?

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бог вмешивается». Сегодня вторая часть. Читаю дальше в книге «Бытия» в главе 18, стихи с 4 по 16. «И принесут немного воды, — говорит Авраам Господу, — и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему: «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И он сказал: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренно рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара, сказав: „Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя через год, и у Сары будет сын». Сара же не призналась и сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи и взглянули в сторону Содома. Авраам же пошел с ними проводить их. На основании поведения и слов Авраама: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Сара наверняка тоже поняла, что они имеют дело с Господом Иисусом. Но в решающий момент, когда Господь Иисус подтвердил Аврааму свое обетование, Сара засомневалась во всемогуществе Господа Иисуса, когда он сказал: «Есть ли что трудное для Господа?» Сара сомневается во всемогуществе Господа Иисуса и в том, что он знает тайное мышление сердец людей. Хотя Сара внутренно, то есть в сердце, рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение?» Но Господь Иисус видит это сомнение Сары и тут же на месте вмешивается в эту ситуацию, вносит ясность в свое обетование и коррегирует Сару: «В назначенный срок буду я у тебя через год, и у Сары будет сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась». Почему? Потому что акустически она действительно не смеялась, а то, что происходило у нее в сердце, она думала, что Господь Иисус об этом не может знать, ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». А что касается Авраама, то меня это очень радует, как он себя вел в этой ситуации. Из ниже следующего сообщения Святого Духа мы познаем о том, какое взаимопонимание, какое теплое отношение выросло между Господом Иисусом и Авраамом, и какое доверие питает теперь Авраам к Господу Иисусу. В книге Бытия, глава 18, в стихах с 17 по 23 читаем. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Господь Иисус говорит с Авраамом в отношении с Содомом, как с лучшим другом. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли». Господь Иисус еще раз подтверждает Аврааму свое обетование. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». И сказал Господь, «Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». Иисус сообщает Аврааму о чрезмерно возросшем грехе содомлян и что он сошел с небес на землю, чтобы в этом убедиться, вмешаться в быстро возрастающий разврат содомлян и жителей Гоморры, чтобы помешать распространению этого разврата как огонь. «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа». Создается впечатление, что два мужа, сопровождавших Иисуса, ушли в Содом, чтобы не помешать разговору Господа с Авраамом. «И подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» Авраам не боится говорить с Господом Иисусом на «ты», а Господь Иисус разрешает Аврааму вмешиваться в его решение в отношении суда над жителями Содома и Гоморры. Иисус показывает Аврааму готовность изменить в этом вопросе свое решение. А теперь пойдем еще дальше в жизни Авраама и посмотрим на решающий шаг, который Господь Иисус предпринимает по воспитанию его веры. После всего пережитого в общении с Господом Иисусом, Авраам не знал, конечно, что Господь Иисус дальше предпримет в отношении долгожданного наследника Исаака. Авраам был бесконечно рад, что Господь Иисус исполнил данное ему обетование. Поэтому с нашей человеческой точки зрения Авраам должен был быть потрясен до глубины сердца, когда он получил от Господа Иисуса повеление принести в жертву своего возлюбленного сына, которого он так долго ждал. Но по этому поводу мы читаем в послании евреям в главе 11 стихи с 17 по 19. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, на основании чего он получил его через веру. Поэтому, получив от Господа повеление принести Исаака Господу в жертву, Авраам без всяких вопросов, без ропота и упреков приготовился к исполнению этого указания Господа. Придя на место, которое Господь Иисус ему указал, Авраам практически приступил к исполнению указания Господа, как читаем в книге Бытия в главе 22, стихи с 9 по 18, «И пришли на место, о котором сказал ему Бог». И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень, в котором мы видим самого Иисуса, как мы видим в стихе 16, «Воззвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я!» И он сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, «Вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими». Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. В жертве овна мы также прообразно видим жертву Господа Иисуса на Голгофе, который пленил свою власть, как этот овен чаще запутался своими рогами. Рога указывают на власть. «И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится». Как видим, Господь Иисус вмешивается в события приношения Авраамом своего сына в жертву Господу Иисусу. Окончательно убеждается в послушании Авраама и дает вместо Исаака взамен этого овна. Стих 15. «И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба». Стих 16. «И сказал, мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Иаков, сын Исаака, купил у своего брата Исава за чечевичную похлебку первородство, а затем по инициативе своей матери Ревекки обманным путем забрал у Исава также отцовское благословение. Боясь, что Исав его убьет, Иаков убегает в Месопотамию к своему дяде Лавану, брату Ревекки. В пути при бегстве Иакова ему явился Господь Иисус и дает ему обетование. Для лучшего понимания происшедшего события следует отметить, что в Иакове мы прообразно видим Божий народ израильтян, потому что имя Иаков означает «евреи без Бога». В книге Бытия, глава 28, стихи 10 по 15, читаем. «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте, и увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Иаков, как мы его познали, является обманщиком по большому счету. Но Господь Иисус становится на его сторону и дает ему мощнейшее обетование, такое же обетование, как и Аврааму. Господь Иисус вмешивается в жизнь Иакова и показывает нам, как он постоянно изменяет образ жизни и характер Иакова. А в Иакове, еще раз повторяю, мы прообразно видим Божий народ Израиль. Имя Израиль Господь Иисус дважды дает Иакову в Бытие, глава 32, стих 28, и в Бытие, глава 35, стих 10. По-настоящему имя Израиль, что означает «борцы за Бога», получит только остаток в 144 тысячи душ через свидетельство двух свидетелей Иисуса в первую половину 70-й седьмины. Но сейчас для нас важен только тот факт, что в лице Иакова Господь Иисус дает своему народу Израиля такое мощное обетование. В общей сложности Иаков служил Лавану 20 лет. В отношении заработка Лаван постоянно обманывал Иакова, но при этом Господь Иисус стоял на стороне Иакова и помогал ему компенсировать этот обман. По окончании 20 лет служения Иакова у Лавана Господь Иисус повелевает Иакову вернуться в землю отцов, как читаем в книге Бытия, глава 31, стих 3. «И сказал Господь Иакову, возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». Обетование, которое Господь Иисус дал в лице Иакова своему народу Израилю, является главной предпосылкой того факта, что во многих критических ситуациях при захвате земель в обетованной земле Ханаана, а также при сражении Израиля против своих врагов, Господь Иисус всегда сам сражался с этими врагами. Для наказания за блуд Израиля с чужими богами Господь Иисус использовал окружающих язычников, но затем снова освобождал Израиль от ига этих народов. При этом он всегда показывал своему народу, что его враги многочисленней и сильней, чем Израиль. Господь Иисус всегда так устраивал обстановку при сражении, чтобы Израиль не возносился и не приписывал себе эти победы. Поэтому он всегда вмешивался в истечение этих сражений. В доказательство рассмотрим с вами несколько таких сражений. Историю о гаванитянах вы знаете. О них я говорил уже в нескольких проповедях, как они плесневелым хлебом, ветхой, изношенной одеждой и обувью обманывали Иисуса Навина и старейшин Израиля, сказав, что они пришли издалека и просят убежища у Израиля. Иисус Навин и старейшины Израиля поклялись не убивать их. Через 3 дня выявилось, что они живут совершенно рядом, но израильтяне сдержали свое обещание. Против этих гаванитян собрались теперь 5 царей аммарейских, чтобы их истребить за то, что они заключили с израильтянами союз. Гаванитяне попросили Иисуса Навина, чтобы он срочно пришел к ним на помощь. Об этом читаем в книге Иисуса Навина в главе 10, стихи с 6 по 16. Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский, в Галгал, сказать: «Не отними руки твоей от рабов твоих, приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари аморейские, живущие на горах». Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисус: «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои, никто из них не устоит пред лицом твоим». Это значит, что решение Иисуса Навина соответствует воле Господа Иисуса. И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их, этих царей, с их войском в смятение при виде израильтян. И они поразили их в Гаваоне сильным поражением и преследовали их по дороге к возвышенности Вефарона и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вефаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. Как мы в этой ситуации видим, Господь Иисус возбудил в сердцах этих врагов гаваонитян страх, а при погоне за ними он поднял в воздух огромную массу камней и низвергал их на этих врагов. Иисус воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь аморея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиною Аиалонскою!» И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного: «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день, и не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого, ибо Господь сражался за Израиля». Потом возвратился Иисус и весь Израиль с ним в стан, в Галгал. А те пять царей убежали и скрылись в пещере в Македе. Мощную, славную, неповторимую победу дал Господь Иисус своему народу в этом сражении. Но израильтянам следовало знать и помнить, что эту победу приготовил для них Господь Иисус. Во-первых, при виде израильтян Господь привел пять этих царей и их войско в смятение, а во-вторых, Господь Иисус поднял в воздух несметные массы камней и градом низвергал их на войско противника. Поэтому Иисус Навин мог сказать: «И не было такого дня, ни прежде, ни после того, который Господь так слушал бы гласа человеческого, как Он послушал Иисуса Навина». И дальше, в этой главе 10, мы читаем о победоносном шествии Иисуса Навина и всех боеспособных израильтян по земле Ханаана. Израильтяне вкусили радость победы в сражении против этих пяти царей. Практически убедились в том, что за них сражается Господь Иисус. Поэтому прониклись доверием к своему Богу Израилеву. После этой внушительной победы Иисус Навин и израильтяне в непрерывном марше прошли по многим землям Ханаана. При этом Господь Иисус всюду вмешивался в их сражения и дал в их руки следующие города и их царей: Макет, Ливну, Лахис, которому на помощь пришел Горам, царь Газерский, но и его истребили израильтяне. Из Лахиса израильтяне пошли к Хеврону, который Господь Иисус дал тоже в руки израильтян, а от Хеврона они пошли к Давиру. И по отношению каждого города мы читаем так, как читаем в стихе 28. «В тот же день взял Иисус Макет и поразил его мечом и царя его, и предал заклятию их и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто бы уцелел, и поступил с царем Макетским так же, как поступил с царем Иерихонским». А в заключение этого победоносного шествия в Ханаане мы читаем в стихах с 40 по 43. «И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места, и землю, лежащую у гор, и всех царей их, никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев. Поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю землю Гошен, даже до Гаваона, и всех царей сих, и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля. Потом Иисус и все израильтяне с ним возвратились в стан в Галгал». О, если бы израильтяне и после Иисуса Навина так продолжали овладевать землями Ханаана, тогда они получили бы от Господа Иисуса великое благословение на дальнейшее расширение территории израильского государства. Но Господь Иисус вынужден жаловаться на тот факт, что израильтяне, можно сказать, живут с этими народами под одной крышей. Об этом читаем в нескольких местах в книге Судей. Глава 1, стих 21. «Но иевусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы, и живут иевусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня». Стихи 27 и 28. «И Манассия не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов Фаанаха, и зависящих от него городов жителей Дора, и зависящих от него городов жителей Ивлеама, и зависящих от него городов жителей Мегидона, и зависящих от него городов, и остались хананеи жить в земле сей. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их». Стих 29. «И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди их в Газере». Стих 30. «И Завулон не изгнал жителей Хитрона и жителей Наглола, и жили хананеи среди их, и платили им дань». Стихи 31 и 32. «И Асир не изгнал жителей Акко и жителей Сидона, и Ахлава, Ахзиава, Хелвы, Афека и Рехова, и жил Асир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их». Стихи 33 и 34. «И Нефалим не изгнал жителей Вефсамиса и жителей Бефанафа, и жил среди хананеев, жителей земли той. Жители же Бефсамиса и Бефанафа были его данниками, и стеснили амореи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину». Книга Судей, глава 2, стих с 1 по 4. «И пришел ангел Господень, то есть сам Иисус, из Голгала в Бахим и сказал: „Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам“, и сказал я: „Не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей. Жертвенники их разрушьте, но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому, говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью“». Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Заплакал, но продолжал также пассивно жить рука об руку с этими хананеями. Поклонение чужим богам привело к тому, что сатане удалось разделить Израиль на два независимых друг от друга государства – Северное Израиль и Южное Иудея. Эти два государства тоже стали враждовать между собой. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: В Сиэтле полночь.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлома, штат Орегон.

Я рад приветствовать всех вас и вновь поздравить всех спасенных словами радостной вести. Христос воскрес! Христос воскрес из мертвых! Смертью смерть попрал, и умершим во Христе Он жизнь даровал.

0: Дорогие братья и сестры, все пришедшие в дом молитвы, я вас сердечно приветствую и поздравляю с праздником Пасхи, с днем воскресения Господа нашего Иисуса Христа из мертвых. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 20 стих. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Воскресение Иисуса Христа, братья и сестры, это наш праздник. Это праздник всех христиан. Христос воскрес!
1: Воистину воскрес!
0: Христос воскрес!

Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Имеется в виду, Иисус уже явился первой группе учеников. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома же сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Аминь. Присаживайтесь. Когда мы читаем библейские истории, сюжеты, или это в Ветхом Завете, или это события с Христом, с учениками, с народом, мы всегда как бы немного удивляемся неверию или неправильным поступкам тех людей, которые когда-то что-то сделали, что они неправильно сказали, неправильно подумали. Или вот как Фома, он не поверил тому, что сказали его друзья, апостолы, братья, которые видели Христа. И причем это не один человек, это сказали сразу все апостолы, кроме Фомы, кто был, по-видимому, человек около 10. И он не поверил. И у нас как бы такое осуждение: «Ну что ж ты, Фома, ну что ж ты такой неверующий, что ж ты не веришь братьям твоим?» С одной стороны, для этого были предпосылки. Если бы мы были на его месте, мы, возможно, точно так же не поверили. И знаете, Фома является теперь именем нарицательным. Когда кто-то чему-то не верит, про него махают рукой и говорят: «А, это Фома неверующий». То есть ему бесполезно говорить. Ты ему скажешь правду, он не поверит. И есть еще одна фраза, выходящая отсюда: «Пока не пощупаю, не поверю». То есть мы убеждаемся или мы начинаем верить в то, что мы взяли. Вот мы пощупали, да, я вижу, это знаю. Я это увидел сам лично и потом еще пощупал. Или, может, если это в темноте было, я не видел, но я осязал это. Человеку хочется осязать, и потом у него приходит уверенность. И мы как-то с осуждением относимся к тем библейским персонажам или людям, о которых мы читаем, и удивляемся или их неверию, или их неправильным поступкам, и думаем: вот если бы я там был, я бы был уже и верующий, и правильно поступающий. Но имея в виду то, что мы все люди, и все ошибаемся, и мы должны иметь в виду, что я точно так же ошибся, наверное, как он, может быть, еще хуже ошибся и сделал бы еще хуже, или сказал еще более нелепость, чем он. Фома неверующий – это нарицательное имя для всех, кто не верит какой-то новости, какой-то информации. Возможно, многим из нас встречалось такое явление, когда наши друзья пытаются нас разыграть, когда нам говорят какую-то новость, говорят: вот это ты слыхал? И они между собой договорились: давай ему скажем: да-да, и я видел, и я видел, и я. И разыгрывают человека, он вроде верит, а потом его, не насмех поднимают, подсмеиваются: «А, ты поверил нам, мы тебе сказали небылицу, ты поверил». Вроде как шутка между друзьями. И, может быть, Фома точно так же чувствовал себя, что апостолы его разыгрывают. Он смотрел, они ему говорят: «Мы видели Христа. Христос явился нам, мы видели, и Христос...» А, давайте прочитаем, чтобы не быть голословным. С 19 стиха. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки». Представьте, он показал им рваные раны от гвоздей. Он показал им руки и ноги, и ребра свои показал, и ученики увидели. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». И, сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Первое явление Христа своим ученикам, первое подтверждение той новости, которую им принесли женщины, потому что ученики тоже еще не видели Христа. Женщины, которые были у гроба, они сказали: «Мы видели Христа, Христос воскрес, гробница пустая». Они побежали, увидели двое учеников, они увидели только пустую гробницу, но Христа они еще не видели. И когда Христос явился им первый раз, он им показал и раны, и ребра свои пронзенные, чтобы они видели, и они обрадовались. Но нас удивляет Фома, когда он не верит такому количеству свидетелей. С одной стороны, мы это понимаем.
Фома наверняка был свидетелем смерти Иисуса Христа. Голгофа, или место лобное, это высокое место, это вершина горы, которая видна издалека, и когда туда собирались люди на казнь, потому что римляне там казнили поочередно то одних, то других, то третьих преступников, и когда распинали Христа вместе с двумя разбойниками, видели это многие, видели все, если не весь Иерусалим, но знали, что вот это событие вот туда повели, там распинают, там наказывают, там публичная казнь, все видят это. И Христа Фома видел распятым на кресте. Вблизи или вдали, может быть, он не слышал удара молотка по гвоздям, он, может быть, не слышал никаких стонов умирающих, но он видел, он был свидетелем смерти. Он был свидетелем того, что Иисус умер на кресте. Возможно, он уже видел, когда безжизненное тело висело на кресте, и, может быть, он видел или знал, ему сказали, кто снял и куда положили Христа. Фома знал, он был свидетелем смерти, но он не был свидетелем воскресения, он еще не видел, и когда он услышал эту весть, ему ученики говорят: «Христос воскрес, мы его видели, он к нам приходил». Понятно его неверие, то есть это он видел его мертвым, обратной дороги нету, но ученики ему сказали, что они видели. И посмотрите, что говорит Христос, когда он приходит еще раз. «Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“». И потом уже, обращаясь к Фоме, говорит: «Подоперствуй сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». И вот эта фраза «не будь неверующим, но верующим», она звучит как заповедь для всех нас. И продолжая дальше, Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел».

каком-то особом духовном благословенном статусе те, которые, не видя, уверовали. И это относится к нам. Сейчас весь христианский мир входит вот в эту категорию не видевших, но уверовавших. Если рассуждать, почему Христос не явился всем ученикам, почему Он не явился всему Иерусалиму, почему все, кто видели Его распятым на кресте, почему Он не явился всем и не показал «вот Он я живой, меня смерть не может удержать». Мы не знаем, это для нас тайна, но Он явился определенному количеству людей, это было более 500 человек, которые видели Его по воскресении. Может быть, Господь выбрал тех, кто будет личным свидетелем, то есть они уже говорили, мы видели Его сами, Он воскрес, Он к нам приходил. Но Господь в Своем божественном плане определил определенное количество людей, которые видели, и они уже верили, потому что они видели. Но мы все входим во вторую категорию, о которой сказал Христос, блаженные невидевшие и уверовавшие. Фома хотел убедиться сам. Звучит как заповедь к нам сегодня. «Не будь неверующим, но верующим». И Господь определяет нас как блаженство, статус блаженства или статус особого благословения, что мы благословены Богом. Это радостная весть, это приятно слышать, приятно понимать, что мы входим в эту категорию людей. И теперь со своей стороны, так как мы уже спасен, уже знающий о Христе, знающий о Его воскресении, мы должны нести эту весть другим, кто не знает этого. Как-то один брат свидетельствовал о том, что у них были трудные времена, это было в Израиле, трудное время, когда они адаптировались к жизни, и он говорит, мы пришли к нашим сокурсникам, они вместе учили иврит, а сокурсниками был американский пастор и его жена. И он говорит, мы пришли, и мы не знаем языка, американцы говорят по-английски, мы говорим по-русски, а еврейского мы еще не выучили. И говорит, не знаю, как мы объясняли им, как трудно жить, как вот нам трудно адаптироваться, работы нету, за все надо платить, денег нету, ничего нету, как же жить? И он говорит, мы начали рассказывать, и я, говорит, даже начал плакать, когда я это рассказывал. А пастор, ну, этот американец, он говорит, так слушал, ну, мало что понял, он говорит, Я не могу помочь, но я знаю того, кто может помочь. И он ему сказал об Иисусе Христе. Как они общались, нам трудно понять. Одни на английском говорили, другие на русском. Им, возможно, тоже пытались и английский язык как-то использовать, и еврейский язык использовать, потому что американцы наверняка не разговаривали по-русски. Но он говорит, они нам сказали о Христе, о том, кто может нам помочь. Потому что никто вокруг не хотел нам помогать. Потому что такая ситуация, это бизнес-мир, получается, сдали вам квартиру в рент, платите каждый месяц, где вы деньги берете, нас не касается. Как вы будете концы с концами сводить, нас не касается. Если один месяц не заплатите, значит, освободите помещение, выйдите на улицу. И вот он говорит, в таких расстроенных чувствах мы пришли к ним и стали им как бы жаловаться на нашу жизнь, не имея общего языка для общения. Но пастор, не понимая до конца, говорит, я знаю того, кто может помочь. Теперь этот брат, благословенный проповедник Слова Божьего, который не знал Христа, он теперь знает Христа. И этот пример нам говорит о том, что мы точно так же можем обращаться к тем, кто имеет нужду, в которой никто из нас не может помочь, и даже я, может быть, не могу помочь. Но мы с вами знаем того, кто был мертв, теперь воскрес и теперь может помогать тем, кто находится в затруднительных обстоятельствах. Пусть Господь нас благословит быть добрыми свидетелями.

Христос воскрес! Слава Господу! Он действительно воскрес! Вы знаете, мы сегодня будем говорить, продолжая эту тему, воскресения Иисуса Христа. И похоже, что нет ни одного здесь присутствующего в зале, который бы не верил, что Иисус Христос воскрес. Вот у меня такая вера, что все мы верим, что Иисус Христос воскрес. А ведь это очень важно. И мы сейчас будем рассуждать, почему это важно. Я прочитаю из Деяний апостолов, 17 глава, с 30 стиха, несколько стихов, может быть, два для начала. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Читающие Евангелие знают, к кому относятся эти слова. Это сказал апостол Павел в Афинах, в Ареопаге, где он был возмущен духом. Он увидел в этом городе очень множество идолов, жертвенников для богов, для идолов. И он решил говорить. И он стал говорить на площадях, на улицах. В конце концов, услыхали его все философы и все сподвижники этих служений ложных богов. И они пригласили его в Ареопаг. Ну, такое место, знаете, где очень множество людей собирается, где они диспуты, всякие споры проводят, религиозные, там, философские, разные, различные толкования, мнения. И они захотели послушать апостола Павла. Я не читал все с самого начала, что он говорил в этом. Это недолго, кто желает, можете прочитать. Но мы с вами прочитали вот эти два стиха, на которых наша мысль остановится. Самое главное, что хотел бы я отметить, прежде чем мы еще будем рассуждать об этих стихах, то, что философы и все те религии, никогда никто не говорил, что кто-то может воскреснуть. Они рассуждали над этим, они пришли к выводу, что такого не может быть, не существует, и это что-то ложное. Все религии, если вы даже сейчас посмотрите, многие, большинство религий, они не подразумевают воскресение из мертвых. А мы с вами только что ответили вот на мое вот такое предложение, или то, что я сказал, Христос воскрес, все вы сказали, воистину воскрес, значит, мы верим. Этим самым мы, христиане, отличаемся от различных других религий. И это на сегодняшний день имеет большое значение. Но воскресение, важность воскресения, мы сейчас еще посмотрим несколько мест Писания, порассуждаем над этим. Но самое главное, что мы прочитали, что Бог назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Оставляя, 30 стих, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Если прочитать быстро, не задуматься, то мы над этим стихом можем не остановиться, ну, для нас все понятно, на самом деле, если взять, вникнуть в глубину сказанного, Бог повелевает всем повсюду. Нет ни одного человека, которому Бог не повелел покаяться. Он повелел каждому в отдельности, каждому человеку повелевает. Мы можем подразумевать, думать, кому-то Бог не сказал, нам сказал, кто-то не знает, но это не так. Здесь написано, это апостол говорит язычникам, идолопоклонникам, у них различные понимания о Боге, о божествах, а Бог говорит:

через апостола Павла для этих людей. «Я повелеваю вам покаяться». Какое сильное слово. Повеление. Это не предложение. Это не то, что Бог предлагает или кого-то хочет убедить, объяснить кому-то. Нет, это Божие повеление. И за это повеление он будет спрашивать. И это повеление его кроется в том, как мы прочитали, «подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Воскресение Иисуса Христа является удостоверением для всех людей. Кто сегодня на земле не знает о том, что христиане проповедуют воскресшего Иисуса Христа? Вы знаете, наверное, нет ни одного человека. Может быть, где-то какое-то дикое племя, которое никогда не слыхало о Евангелии, о Христе. Сегодня все знают, что христиане проповедуют воскресшего Иисуса Христа. И когда мы приходим сюда и говорим «воистину воскрес», мы подтверждаем это удостоверение, которое Бог дал всем людям. Это является удостоверением. Мы носители этого божественного удостоверения, если мы верим в то, что Иисус Христос воскрес. Я не знаю, как вы, но мне приходилось беседовать с людьми, которые считают себя верующими, но они не верят в воскресение Иисуса Христа. Ни в какую не верят. И трудно объяснить. И вот здесь, вот это место, или то, что говорил апостол Павел, это было важное. Он сказал вот именно это божественное удостоверение для этих ложных учителей, ложных богов, для этих философов, для этих людей, которые думают, что они такие очень мудрые. Он сказал им это свидетельство, подав удостоверение, воскресив его, Иисуса Христа, из мертвых. Вы знаете, что они сделали, услышав это все? 32 стих. «Услышавшие о воскресении мертвых, они насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Вот, оказывается, что отличает. Насмехались, услышавшие об этом. Они были абсолютно уверены, что никто никогда не воскрес, не воскресает и не может воскреснуть. А мы с вами читаем, мы верим в то Писание, которое Господь нам оставил. Я прочитаю о воскресении Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 28 глава, с 1 стиха. Мы прочитаем с 1 по 6 стихи 28 главе Евангелия от Матфея. «По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с неба, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал, пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». И 7 стих прочитаем. «И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых, и встретит вас в Галилее, там его увидите, вот я сказал вам». 7 стих мы прочитали, здесь сказано, «Пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых». Скажите ученикам, что он воскрес из мертвых. Как важно было для Бога, чтобы ученики поняли и поверили, что он воскрес из мертвых. Мы прочитали, как это было, как это случилось, что Мария Магдалина и другая Мария пришли к гробу. Они, может быть, не видели, а может быть, при этом случилось. Мы во втором стихе прочитали, «Сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с неба, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем». Когда я себе представляю, и вы можете представить, вот ангел сошел с неба, так легко отодвинул этот огромный камень, и сел на нем. Вышел ли Господь оттуда, из этого гроба? Нет. Он не выходил, здесь об этом не сказано. Он просто отвалил этот камень, чтобы показать, что его там нет. И он сказал этим женщинам, ангел, пойдите, посмотрите, скажите, что его здесь нет, он воскрес, и он встретит вас в Галилее.
Вы знаете, это было великое дело, великое событие. Иногда мы читаем Евангелие, не задумываемся над обстоятельствами, как все это происходило. Но если мы себя перенесем в то время, и там как бы мы присутствуем, то мы многое что увидим, для нас многое станет что понятно. По сегодняшний день множество людей идут в Иерусалим посмотреть гробницу, убедиться, что там Христа нету. Это действительно, это факт. А мы знаем, что его там нету. И когда говорят те, которые посещают, может быть, вам, вы посетите, вам будут говорить, вы посмотрите, здесь Иисуса Христа нету. А вы можете сказать, а он у меня в сердце, он не тут, он у меня в сердце. И мы сегодня говорим, воистину воскрес. Это значит, что он теперь в нашем сердце, он воскресший. Не надо идти нам в Галилею, не надо нам куда-то идти. Иисус Христос в нашем сердце. И ангел сказал ученикам, пойдите скорее, скажите ученикам, что он воскрес из мертвых и встретит вас в Галилее. Там его увидите. То, что мы обратили внимание на прочитанный отрывок, ангел не выводил Иисуса Христа из гроба, и он сам оттуда не выходил. Если мы вспомним воскресение Лазаря, то он вышел, и Господь сказал, развяжите его, пусть он идет. То есть нужно было что-то сделать, как-то его освободить, и он там был, он вышел, он воскресший вышел, но он воскресший был не в новом теле. Новое тело Иисуса Христа не представляет никаких преград, ни эти пелены, ни эти камни, ни эта гробница, ничего не представляет. Я думаю, что сегодня камни на сердцах людей, они не могут представить воскресшего Иисуса Христа. Но Господь может туда тоже проникнуть, если, конечно, мы молимся об этом, если человек этого пожелает. Господь может проникнуть в каменное сердце человека и оживить его. Это сущность нашего Господа. И Бог очень хотел убедить учеников Иисуса Христа, что Христос воскрес. Но вот удивительно, и передо мной брат говорил, что Фома, когда ему все говорят, что видели воскресшего Иисуса Христа, он все равно не верил. Он сказал, пока не вложу персты мои в ребра его, в раны его, не поверю. Но и стоит обратить внимание на то, что Иисус Христос не оставил Фому в неверии. Сегодня Иисус Христос не оставляет никакого человека в неверии. Если мы принадлежим Ему, рано или поздно Он сделает так, что мы поверим. Он явится каждому в отдельности. Он может прийти, Он может убедить человека. Для Фомы было достаточно, появился Господь там среди учеников, когда все двери были заперты через какое-то определенное время. И говорит Фоме, подай мне персты сюда, вложи. Сделал ли это Фома? Он этого не сделал. Он говорил, что не поверю пока, а сам изменил свое мнение. Он сразу сказал, Господь мой и Бог мой. Очень важное в его словах Фомы было то, что он признал Иисуса Христа своим Богом. Много людей верующих есть. И верующие многие люди говорят, большинство, во всяком случае, что Иисус Христос – Сын Божий. Но то, что Он является Богом, они в это не верят. И если мы верим, что Он является Богом, верим в Его воскресение, мы верим в то, что и Бог дарует вместе с Ним. «Подав удостоверение всем, что Бог будет праведно судить вселенную посредством предопределенного мужа Иисуса Христа». И мы сегодня это живем в то время, когда приближаются эти Божьи суды, когда Господь уже напоминает людям, чтобы они покаялись. Повелевает Бог, не то, что напоминает, а вот именно повелевает. Он ставит людей в такие обстоятельства, что им безвыходно уже, и они каются. Мы переживаем, происходят такие мировые события, такое происходит горе у людей, погибает множество людей. Но если подумать о Божьем повелении, а сколько людей обращаются к Богу именно в это тяжелое, трудное время? В другое время они не обратятся, а в это время не обращаются. Они, может быть, обращаются как разбойник на кресте в последний момент. И Господь говорит им, ныне же будешь со мною в раю. Потому что душа человека, она желает жить вечно. Фома, он думал одно, а когда увидел Господа, сердце его поступило по-другому. Он, может быть, и не думал сказать так, а он сказал, Господь мой и Бог мой. Я верю в то, что сегодня Бог многих людей спасает.
Он дает им жизнь вечную. И какими путями, как это происходит, у каждого по-разному. Вы знаете, я думаю, что каждый из нас знаком с тем, что такое удостоверение. Наверное, даже у нас здесь, у всех находящихся в зале, есть какое-то удостоверение, ну, на право вождения автомобилем, по крайней мере, или еще какое-то. Мы не бываем без удостоверения. Удостоверение, оно объясняет, кто мы. Удостоверение дает нам право на что-то, что мы можем делать. Вот так же удостоверение Бог, который показал людям через воскресение Иисуса Христа. Это удостоверение дает право Богу судить мир, праведно судить мир, и право повелевать людям, чтобы покаялись. И мы свидетели тому, что многие люди обращаются к Богу и обращаются с покаянием. Я хотел бы напомнить о том, что как для Господа важно было, чтобы люди верили в Его воскресение. Как важно. Он явился ученикам. Первое, послал Марию, послал женщин, чтобы они сказали ученикам, что Он воскрес. Потом Он в этот же вечер явился, показал им ребра, раны свои. Они обрадовались, что увидели воскресшего Господа. Кроме этого, для Фомы явился Он, явился еще другим ученикам. Я хочу прочитать одно место Писания, которое апостол Павел записал в послании к Коринфянам. Это написано в 15 главе. Я прочитаю с 3 стиха, 1 послание к Коринфянам, 15 глава. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили, потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». Вот такую последовательность апостол Павел написал, что он являлся для чего? Чтобы убеждать, что он воскрес, что он живой. Если кто-то сегодня еще не уверен и может обратиться к Господу, Господь явится ему и утвердит его, что Иисус Христос воскрес. А что дает нам Его воскресение? Его воскресение дает нам надежду, что мы вместе с Ним будем подобно, как Он, вот там, в вечности, в таком же теле, которое Он имел. Сегодня, конечно, это еще не случилось, и это будет. Мы еще прочитаем из этой главы, 1 Коринфянам, 15 глава, несколько ниже мы прочитаем. Но я хотел бы поделиться с вами небольшим моим переживанием, которое случилось у меня дня два назад. Я решил засвидетельствовать. Я решил посетить одного больного сотрудника, который лежал в онкологическом отделении. У него серьезное заболевание. Мы много лет проработали вместе. Я подумал, надо что-то ему сказать о Христе, о Господе. Я пришел в палату, и там его супруга была. Ну, знаете, не знаю, с чего начать. У меня опыта мало такого миссионерского. У нас миссионеры опытные, у них есть трактаты, они сразу дадут трактаты, все понятно, как нужно действовать. А я пришел без трактата, ну, спросил, как, что, чего. Потом говорю ему, он знал, что я христианин, я никогда не скрывал, мы беседовали. Я говорю, я верю в Иисуса Христа, Иисус Христос мой Бог. Он ничего не говорит, слушает. Я говорю, я буду молиться о тебе, чтобы Бог тебе помог. «Ну и ты тоже можешь молиться обо мне». Он тоже слушает, молчит, ничего не говорит. Я говорю, «А еще я верю, что я, как христианин, буду там, на небе. И я верю, что я тебя там встречу тоже на небе, потому что ты там тоже будешь». Его супруга молчала и говорит, «Ну рано вам еще об этом говорить». Я думаю, да, может быть и рано, но все-таки Господь даст возможность, как наши миссионеры говорят, сегодня мы делаем, что мы можем делать, а Господь покажет результат нам там в вечности. Может быть, мы иногда нескладно проповедуем, может быть, не знаем, что сказать, но слова наши имеют значение. Самое главное, говорите людям о воскресении Господа нашего Иисуса Христа, что
Господь хочет, чтобы все люди спаслись. Господь хочет, чтобы все люди были там в вечности вместе с Ним на небе. И еще то, что Господь хотел бы, то, что Он дает определение. Если кто не верит, что Иисус Христос воскрес, того человека можно смело назвать неверующим. Он может говорить о себе: «Я верю», но если он не верит в воскресшего Иисуса Христа, не верит в свое воскресение, то этот человек просто неверующий. И об этом апостол Павел написал в этой же главе, 15 главе, первого послания к Коринфянам, мы прочитаем с 12 до 14 стиха. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Вот так вот говорится, проповедуется о Христе, что Он воскрес из мертвых, как некоторые из вас говорят. Трудно представить, но похоже, что там у коринфян некоторые говорили о том, что Христос не воскрес. Может быть, под воздействием тех же самых философов, которых встретил апостол Павел в Афинах. Может быть, учения, может быть, какие-то понимания, ложные боги, ложное представление о Христе. И апостол пытается убедить их, вот подать им это удостоверение, которое Бог дал всем людям о воскресении Иисуса Христа. И он говорит о том, что если Христос не воскрес, то проповедь тщетна, тщетна вера ваша. И 17 стих еще больше говорит: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Если вы еще не уверены, если кто-то думает, что Христос не воскрес, то вы просто во грехах. Нужно просто покаяться. Почему и говорится, Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. После покаяния Господь, конечно, дает освобождение, дает радость, дает эту возможность иметь участие в вечности, иметь жизнь вечную. Господь через свое воскресение показал нам образ небесного, образ того совершенного человека, который будет там в вечности. И не только Он показал, Он еще дал возможность людям видеть, понимать и жить этим, и верить в это. Я хочу прочитать еще один стих из этой же главы, 47 стих, 1 послания к Коринфянам, 15 глава, 47 стих. «Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба». И 48-й прочитаем. «Каков перстный, таковы и перстные, каков небесный, таковы и небесные». Итак, мы уже как бы причастники, мы христиане, верующие в воскресение Иисуса Христа, мы уже носим образ небесного человека. Мы уже как бы живем этим небесным человеком. Почему? Потому что в 45 стихе написано, так и написано: «Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий». Дух животворящий. Вот этот дух животворящий живет в нас. Этот дух животворящий и оживит наши смертные тела. И мы при последней трубе, при гласе архангела, как здесь написано в этой же главе о воскресении, с 52 стиха: «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, смертному этому облечься в бессмертие. Во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Те, которые достигнут пришествие нашего Господа, когда Он придет за Церковью, они просто изменятся. А те, которые умерли, во мгновение ока. И, наверное, когда мы читали вот из Матфея 28 главы «Воскресение Иисуса Христа», как оно происходило, вот так же произошло и воскресение Господа Иисуса. Он изменился во мгновение ока. Мгновение ока, один раз моргнул, это какая-то доля секунды, и все произошло, все изменилось. И уже эти земные физические законы не работают, а работают духовные законы, Дух Животворящий.
Вы знаете, какая ценность и какая важность, когда этот Дух животворящий, новый Адам с неба, живет в нашем сердце. Он преображает нас, Он преображает нашу жизнь. Мы изменяемся, мы живем так, как это хочет Господь. Вот это, что Господь подает нам через свое удостоверение. А кто этого не принимает, то Господь говорит, что ожидается великий суд, когда будет Бог судить праведно всю вселенную. Итак, у нас сегодня есть возможность обратиться к нашему Господу, попросить Его. О чем мы можем просить Его? Мы можем просить о том, чтобы вот это тление никогда нас не коснулось, чтобы мы имели радость встречи, радость общения с нашим Господом, чтобы ничего земного, этот земной человек наш, этот умирающий Адам, чтобы он не давлел над нашей жизнью. Мы должны жить небесным. И это наш труд, это наша забота. Если мы вникаем в Слово Божие, если мы верим в Иисуса Христа как нашего личного Спасителя, как того, который одержал победу над смертью, то, конечно же, мы можем иметь вот это участие, когда это все совершится. Итак, перед нашей молитвой, перед тем, как мы будем благодарить нашего Господа, я еще один стих прочитаю из послания к Коринфянам, 15 глава, 54 стих. «Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою». Мы еще прочитаем три стиха, которые также важны. Здесь сказано, когда это сбудется, тогда будет понятно, поглощена смерть победою. 55 стих и еще три стиха. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Вот на этом стихе хотелось бы остановиться перед нашей молитвой. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Мы смерть сами не могли победить, только Господь Иисус Христос. И мы говорим, Он воистину воскрес. Ему слава. Аминь.

Христос воскрес! В лучах рассвета явился плачущим друзьям, и полетела весть по свету: воскрес! Воскрес! Дал вечность нам! Давно ли слышались рыдания над страшной участью его? И вот повсюду ликование, в сердцах такое торжество. Ад побежден, открыты двери в обитель светлую небес. Вдруг голос слышится: не верю, не может быть, чтобы он воскрес. Чей это голос? Фарисея, легионера римских сил или разбойника-злодея, кого Пилат освободил? Кто усомнился в вести важной? В чей ум сомнения дух проник? Он не злодей, не римский стражник, он Иисуса ученик, Фома. Да как же это? Как ты сомнения допустил? Ведь ты с Христом ходил по свету, с Ним дни и ночи проводил. Перед твоими же очами Он исцелял и воскрешал, и в море грозными ночами лишь словом бурю усмирял. Уже ли ты забыл, апостол, как Он сказал: воскресну я? Как беспрепятственно и просто вползла неверие змея. Повсюду радость, ликование, воскрес Спаситель, жив наш Бог. А ты в тревоге и сомнении поверить Господу не смог. Ты был совсем другим когда-то, когда ходил ты со Христом. У гроба Лазаря ты плакал, и мы с тобой, Господь, умрем. Но вот друзьям воспрекословил, вошел душой в неверие тьму, поставил страшное условие Христу и Богу своему. И все удивлены невольно. Вложить ты в раны хочешь перст, а если ранам будет больно, ты знаешь, что такое крест? Но дух неверия возмущает когда-то доброго Фому, и он условий не смягчает Христу и Богу своему. Фома, о, что б с тобою было? Куда б неверия дух привел, когда б Христос своею силой к тебе на помощь не пришел? У Господа так много силы, так много у Него чудес. Он подошел, и все простил Он. Взгляни, Фома, простри свой перст. Хотел ты раны Его видеть и в них вложить свои персты? Христос не в гневе, не в обиде. Друг, только верь, ты только верь. Христу горьки сомнения наши, больней, чем раны от гвоздей. Он страшной скорби выпил чашу за погибающих людей. Вы верьте Господу в сомнениях, когда нагрянет темнота. Не открывайте дверь сомнениям, взор не сводите со Христа. Слава Господу!

Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, в котором и спасетесь, если преподанное удержите так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Воскресший Иисус сегодня с этим словом обращается к твоему, к моему сердцу. Братья и сестры, практическое христианство, оно очень простое. Принять верою и жить этим словом, подражая Господу Иисусу Христу. Сегодня очень многие люди оправдывают себя тем, что они достаточно вовлечены в христианство. Вы знаете, а слово «достаточно вовлечены» не определяет спасение души. Можно действительно посещать церковь, можно действительно совершать какие-то действия, совершать какие-то дела или служения, но не восприятие до конца этой доброй, благой вести о воскресшем Господе не дает тебе стать христианином. Павел пишет Римлянам 8 глава 10 и 11 стих: «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Приняв Иисуса Христа, мы имеем силу с тем, чтобы не грешить на этой земле. Пусть Бог сегодня благословит нашу жизнь, наше хождение перед лицом Его святым, чтобы мы были отражением Его божественной славы. Я верю, что последующая встреча Господа с учениками – это радость, потрясающая их сердца. Они имели эту встречу и утешение в своих сердцах. Они понесли дальше эту благую весть. Встреча с Господом Иисусом Христом, она делает или дает большие перемены в нашей жизни. Сделай сегодня этот шаг навстречу. Подойди к Иисусу Христу с тем, чтобы иметь перемены в твоей жизни. Он воскрес. Его нет среди мертвых. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.

Мне остается напомнить, что вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом. И сегодня наше внимание было сфокусировано на словах Христа, записанных в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 19 стихом. «Я живу, и вы будете жить». Мы размышляли о вечной жизни, сокрытой в Иисусе Христе. Мы также проверяли и свою духовную жизнь. Итак, напоминаю, что наша программа выходит по субботам с 7 часов вечера и в воскресенье с 7 часов утра. А пока, дорогие друзья, всем вам и всем, кто с вами, благословенной жизни со Христом, и спасибо, что

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
2: Надежда – мой компас земной. Что такое надежда? Надежда – это чувство, это эмоции, это все в одном, направленное на то, чего мы ожидаем и к чему мы стремимся. Позвольте сначала сказать о том, когда у человека нет надежды. Сначала о плохом. Когда у человека нет надежды? Когда говорят, его состояние безнадежно? Когда? Есть в Библии много примеров такого. Например, давайте посмотрим сразу, говоря о плохом. Когда у людей нет надежды. Деяния, 27 глава, стих 20. Мы будем читать с 18 по 20 стих. «На другой день по причине сильного буревания начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками бросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению». Книга «Деяния апостола», 27 глава, описывает путь Павла в Рим от Кесарии до Крита. И вот в этом путешествии на море Павел попал в серьезный, очень большой шторм. Шторм и корабль, написано 15 стих, схватил так, что он не мог противиться ветру, мы носились, отдавшись волнам. Очень сильный шторм. Корабль стал как игрушечный. Что мы видим в этом тексте? Буря продолжалась. Наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. Вот это чувство, говоря о плохом. Это чувство или это эмоция, когда нет надежды. Это одно из самых трагических чувств и эмоций у человека. Когда человек находится в безнадежном состоянии, по его мнению. Человек это может находиться в таком состоянии не только в каком-то шторме. Он может и без шторма находиться в таком состоянии. Когда? Когда человек, например, не видит будущего. У него нет надежды, что будущее будет лучше, чем настоящее. Но Библия говорит о другом. Библия говорит, что надежда – это действительно наш земной компас. Давайте посмотрим, почему. Почему для нас, для людей, никогда не будет тупикового, безнадежного состояния? Потому что в Библии сказано о главной надежде, которая у нас есть. Давайте посмотрим вторую книгу Царств, 22 глава, и прочитаем 31 стих. «Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него». Очень много в Библии посвящено теме надежды. И прежде всего, это надежда на Господа. Надежда на Господа, потому что сам Бог представляется надеждой для нас. Надежда на Господа. А на кого же надеяться еще? Кто же еще способен разогнать тучи в жизни? Кто способен воскресить мертвых? Кто способен превратить землю, когда ребенок будет находиться над гнездом гадюки, Это будет безопасно. Способен только Бог. Еще одно место, Иеремия, 17 глава, стих 5. Так говорит Господь, проклят всяк человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, которого сердце удаляется от Господа. Проклят всякий, который надеется на человека. Почему? Потому что если мы надеемся на человека, значит, мы не надеемся на Господа. Все очень просто. Если Бог — это надежда, это единственная альтернатива в безнадежном состоянии, когда кажется, что все уже потеряно. Надежда есть, и эта надежда — Бог. Бог — наша главная надежда. Бог — надежда на то, что сказано в его слове, все обязательно исполнится. А с чем вообще связана надежда? Вот это само слово «надежда». Оно связано с будущим. Кто надеется? Например, идут соревнования спортивные. Там участвует много команд. На что надеются команды? Победить. Они еще не победили. Они надеются победить. На что надеются люди, которые давно не виделись с родными, друзьями? Люди надеются, что придет час, когда состоится долгожданная встреча. Много еще на что надеются люди. На то, что прекратятся войны, например. Или конкретная война. На то, что, например, зима скоро пройдет она, и наступит лето, тепло. Надежда. Это в человеке. Качество, сопряженное с эмоцией от Бога. Безнадега, безнадежность — это не от Бога, это от дьявола. Он толкает людей в это. И после этого люди совершают самоубийство. У них жизнь стала какой-то безнадежной. Таких примеров много. Но Бог сам из себя представляет надежду. Дает надежду всем другим. Всем другим, кто следует за Ним, по Его слову. Римлянам 8 глава, стих 24. И мы прочитаем с 24 по 25 стих. В этой надежде мы и спасены. Но надежда не бывает направлена на то, что уже видимо. Если что-то уже видимо, то на что же надеяться? Мы надеемся на то, чего не видим, и терпеливо это ожидаем. В дальнем переводе написано: мы спасены в надежде. Я прочитал современный перевод. В этой надежде мы и спасены. А какой надежде? А перед этими стихи, смотрите, с 22-го. Мы знаем, что все творение до сих пор стонет и мучается, как женщина при родах. И не только оно, но и мы, получившие Духа, как залог того, что нас ожидает, тоже внутренне стонем, с нетерпением ожидаем полного усыновления, искупления наших тел. Ожидаем полного усыновления, искупления наших тел. В этой надежде мы и спасены. Означает ли это, что спасение — это не факт? Что мы не получили еще его? Безусловно, нет. Ведь мы получили спасение, поверив в Иисуса Христа. В этот самый момент. О какой же надежде идет речь? Почему в этой надежде мы спасены? В какой надежде? Посмотрите, ожидая полного усыновления, искупления наших тел. Сегодняшнее наше спасение, наше состояние спасенных людей отразилось на нашей жизни. Почему? Потому что в голове поменялось все. Произошла та самая метаноя, перемена сознания при покаянии. Жизнь стала другой. Но есть одно но, что мы продолжаем жить в этих же самых телах, которые склонны ко греху. Хоть мы и спасены, хоть мы и находимся в руке Господа, мы живем в смертном грешном теле. Поэтому Писание говорит: в этой надежде мы спасены, ожидая полного установления искупления наших тел. Мы ожидаем тело, которое не будет больше склонно ко греху, которое больше не будет смертным, но будет телом новым, бессмертным, и об этом сказано в Писании. Мы прочитаем первое письмо Коринфянам, 15 глава, 51 по 53 стих. «Послушайте, я открою вам тайну. Не все мы умрем, но изменимся. Внезапно, в мгновение ока, когда прозвучит последняя труба, по сигналу трубы мертвые воскреснут нетленными, а мы будем изменены. Все тленное должно облачиться в нетление, а все смертное – бессмертное». Спасение, которое мы уже получили, оно еще до конца раскроется именно в этот момент. Когда тленное облачится в нетленное, а смертное – бессмертное. Когда мы получим новые тела. Новое прославленное тело, о котором также сказано в Писании. Письмо Филиппийцам, 3 глава, 20 по 21 стих. «Наша же Родина на небесах, и оттуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Ему дана сила покорить себя все, и действием этой силы Он изменит наши униженные тела так, что они будут подобны Его прославленному телу». Вот, дорогие друзья, мы были спасены Господом. И Бог — это наша главная надежда. Надежда, которая не только связана с этой жизнью, но большей части с жизнью будущего века. Потому что 1 Коринфянам 15, стих 19, «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех других людей». Нет. Исходя из Библии, мы сегодня надеемся на Господа, потому что Он наш настоящий компас, который ведет по своему пути, показывает, как по нему идти через свое слово. Мы не только в этой жизни, уже будучи спасены Господом, но и самое главное, в будущем, которое неимоверной скоростью приближается, и оно непременно наступит, когда смертное облечется в бессмертное, а тлеющее в нетлеющее. Надежда. Это действительно сладостное слово. Надежда. Ему нет аналога. И она, это слово, прямая противоположность слову безнадега или отсутствие надежды. Все это дает сатана, отсутствие надежды. Он толкает людей в это. Но Бог — это истинная надежда не только в этой жизни, но и в жизни будущего века. А вы знаете, что в Библии есть книга надежды? Книга надежды. Надежды, которая будет уже не надеждой, но будет фактом. Мы сегодня надеемся на то, что будет в ближайшем будущем. А тогда это уже будет конкретным фактом того, что произошло. На что мы надеялись, то и произошло. И в Библии есть такая книга, книга надежды. Это неофициальное название этой книги. Официальное название этой книги – книга Откровения. Там очень много сказано о надежде. Что еще ожидает нас в ближайшем будущем? что сегодня мы этого еще не имеем, но это ожидает нас. Так сказано в Божьем Слове, это непременно будет. И мы не напрасно надеемся на это. Книга Откровения и ряд других мест. Мы рассмотрим это в следующей программе, которая будет называться «Книга надежды». А сегодняшняя передача по теме «Надежда – мой компас земной». Надежда, которая кроется в Господе, подошла к концу. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала

0: Святой Тихон Задонский писал: «Слово евангельской истины, пронесенное апостолами по всему миру, как яркий огонек среди ночи осветило языческую тьму. Так пусть и твоя жизнь, христианин, светит всем людям, чтобы они, подражая тебе, стали истинными детьми Божиими. Не будь придорожным столбом, который указывает путь к городу, но сам с места не движется, но будь вождем, который и прочим указывает путь, и сам впереди идет».
1: Библия говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших.
0: Все Писание богодуховно и полезно для научения, для исправления, для наставления в праведности. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен.
1: Они проповедовали везде, при Господнем содействии.
0: Идея распространения благой вести с помощью современных средств связи, спутников, телевидения, видеокассет и так далее родилась в евангелизационной ассоциации Билли Грэма в начале 80-х годов. В 1986 году на Амстердамском конгрессе по вопросам благовестия Билли Грэм рассказал о захватывающей идее провести евангелизационную кампанию всемирного масштаба. Так началась миссия «Всемирное служение». В 1988 году была выработана стратегия программы, а в 1989 году состоялась первая спутниковая трансляция проповедей Билли Грэма. В 1989 году проповеди Билли Грэма из Лондона транслировались по спутниковой связи, теле- и видеоканалам в более чем 30 стран Африки на 7 языках. За все 40 лет служения Билли Грэм впервые собрал такую огромную аудиторию.
1: Африка, 1989 год. Краткие статистические сведения о служении с использованием спутниковой трансляции. Количество стран-участниц – 33. Число душепопечителей, прошедших курс обучения – 800 тысяч. Число людей, пришедших на собрание – 30 миллионов. Во время миссии в Гонконге в 1990 году проповеди Билли Грэма транслировались более чем в 30 странах Юго-Восточной Азии на 48 языках.
0: Азия, 1990 год. Краткие статистические сведения о служении с использованием спутниковой трансляции. Количество стран-участниц – 33. Количество языков, на которые осуществлен перевод проповедей – 48. Число людей, пришедших на собрание – 70 миллионов. Третья евангелизационная кампания миссии «Всемирное служение» прошла в Латинской Америке в 1991 году. Она охватила 20 стран Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна. Проповеди транслировались из Буэнос-Айреса, Аргентина.
1: Латинская Америка, 1991 год. Краткие статистические сведения о служении с использованием спутниковой трансляции. Количество стран-участниц – 20. Количество

0: количество людей, пришедших на собрание – 70 миллионов.
1: Европейская программа охватила более 50 стран и территорий. Весть о любви Христовой прозвучала на 42 языках, в том числе на 10 языках народов бывшего Советского Союза. Европа. 1993 год. Краткие статистические сведения о служении с использованием спутниковой трансляции. Количество стран-участниц – 55. Количество языков, на которые осуществлен перевод проповедей – 45. Места, намеченные для проведения служения – 1401. Количество людей, пришедших на собрание – 2 миллиона. Количество пособий, розданных новообращенным – 1,7 миллиона. С 16 по 18 марта 1995 года в пуэрториканском городе Сан-Хуан пройдет всемирная миссия с участием Билли Грэма. Охват миссии всепланетный. Проповеди о Христе будут транслироваться спутниками в 130 стран мира. В странах СНГ и Балтии эта кампания пройдет под названием «Возрождение 95» с участием Билли Грэма. И в следующих городах – Алматы, Бишкек, Петропавловск, Новосибирск, Минск, Брест, Киев, Львов, Одесса, Кишинев, Донецк, Ростов-на-Дону, Чита, Владивосток, Мурманск, Воронеж, Рига, Таллин, Вильнюс, Москва.

0: партия Возрождения работает в тесной связи с поместными церквами. По окончании мартовских служений с участием Билли Грэма поместные церкви начнут работать с новообращенными. Более того, Билли Грэм будет пожинать то, что сеяли христиане здесь. Без определенного вклада христиан, которые сеяли семена Евангелия в людские сердца, не вырастить и не собрать духовного урожая. И роль сеятелей должны взять на себя верующие поместных общин. Для поддержки связи с поместными церквами проводятся межреспубликанские подготовительные комитеты, всевозможные встречи, фестивали.
1: Одна из особенностей евангелизационной стратегии миссии Возрождения связана с подготовкой христиан к проведению евангелизационных собраний. Важную роль в этой подготовке призван сыграть курс «Христианская жизнь и свидетельство». Курс предназначен для всех христиан. Основная цель их – подготовить верующих к работе с новообращенными, ободрить их духовно и подключить к евангелизационной программе. Мы приглашаем всех христиан посетить этот курс. О месте и времени проведения занятий можно будет узнать в церквах, которые примут участие в евангелизационной подготовке.
0: Без участия Святого Духа компания обречена. Особую роль в подготовке богослужений играет молитва. Поэтому необходимо проводить молитвенные собрания. Мы приглашаем всех христиан молиться небольшими группами, молиться в уединении о богослужениях, которые состоятся в марте 1995 года. Молиться нужно, во-первых, о грешниках, о том, чтобы Господь пленил силы зла, подготовил сердца грешников к принятию истины, во-вторых, о церкви, об очищении, о личном участии христиан в евангелизации, о том, чтобы христиане приглашали и приводили знакомых на евангелизационные служения с участием Билли Грэма. В-третьих, о служителях и участниках предстоящих богослужений, о Билли Грэме, о том, чтобы Бог исполнил его Святым Духом. Льюис Чейфер сказал: «Прежде чем сказать людям о Боге, надо сказать Богу о людях. Чтобы собрать урожай, надо сперва посеять семя, взрастить его. Как сказано в Библии, один сеет, другой поливает, а Бог дает прирост и плод».

0: Важнейшая роль в подготовке к собраниям отводится Андреевскому движению. Оно названо в честь апостола Андрея, о котором сказано в первой главе Евангелия от Иоанна, стихи 40-41. Узнав о Мессии, Андрей пошел к своему брату и привел его к Иисусу. Вокруг каждого из нас много неверующих. Если мы приведем их на евангелизационные собрания, Бог совершит в них свою работу. Каждый верующий должен привести на евангелизационные собрания как минимум одного-двух неверующих. Поэтому мы приглашаем всех принять активное участие в Андреевском движении. Церкви, принявшие непосредственное участие в евангелизационных кампаниях Билли Грэма, получили великие благословения, извлекли для себя огромную пользу. Духовные благословения, которые верующие получали в прошлом, они могут получить и сегодня.
1: Во-первых, в церкви появятся благовестники. Многие христиане или боятся, или не знают, как свидетельствовать людям об Иисусе Христе. На курсе «Христианская жизнь и свидетельство» они получат необходимые знания, и ваша церковь станет церковью благовестников. Члены церкви сами будут участвовать в евангелизации. Это облегчит работу пастора и служителей.
0: Во-вторых, в церковь придет много новых людей. Став участниками Андреевского движения, христиане начнут приглашать в церковь друзей и знакомых, беседовать с ними, вместе молиться.
1: В-третьих, расширится кругозор верующих в вашей церкви. Они увидят необъятные поля евангелизации, узнают о возможных путях благовестия.
0: В-четвертых, укрепится единство верующих. Христиан сплотит личность Иисуса Христа и его заповедь: «Идите и научите все народы». Это единство будет примером окружающему миру. Как мы уже сказали, единство не есть единообразие, когда все похожи друг на друга в мыслях, в поведении, в толковании Слова Божьего. Единство предполагает сплоченность вокруг личности Иисуса Христа.
1: В-пятых, после евангелизационных собраний в вашей церкви появятся новые члены. Духовный рост церкви можно сравнить с ездой на велосипеде. Либо велосипедист движется вперед, либо он падает. Если в церковь не приходят новообращенные, церковь не движется вперед, она стоит на месте.
0: В-шестых, верующие вашей церкви ощутят духовный подъем. Опыт показывает, что, готовясь к широкой проповеди Евангелия, церкви активизируются, обновляются, очищаются.
1: В-седьмых, верующие церкви испытывают радость от того, что именно их молитвы и участие привели к возрождению многих грешников.
0: Тебе никогда не устанем молиться, немыслимо дивное Бог-существо. Мы знаем, ты здесь, ты готов проявиться. Мы верим в твое торжество.
1: Библия говорит: живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее.
0: Да даст вам Бог верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли уразуметь превосходящую разумение любовь Христову.
1: Сия есть заповедь моя: да любите друг друга. Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
0: А теперь послушайте, пожалуйста, проповедь доктора Билли Грэма.
2: Откроем 17 главу книги «Деяния апостолов». Эти всесветные возмутители пришли сюда. Проповедуя Евангелие Иисуса Христа, апостол Павел добрался до Фессалоник, но жители прогнали его. Павел спасся бегством. Его друзей обвинили в укрывательстве, а одного даже арестовали. «Эти всесветные возмутители пришли и сюда», — говорили жители. Затем Павел и Сила направились в Верию, а оттуда в Афины, где апостол Павел произнес свою знаменитую проповедь. Писатель Ллойд Дуглас говорил о прекрасной одержимости. Именно такая одержимость владела первыми апостолами, которые ради Иисуса Христа стали всесветными возмутителями. Безумцем называли Христа, безумцами назвали и его апостолов. Правитель Фест, послушав Павла, сказал: «Безумствуешь ты, Павел. Большая ученость доводит тебя до сумасшествия, но Павлом владела прекрасная одержимость». В наше время, когда христиане, врачи, миссионеры, социальные работники отправляются ради Христа туда, где трудно, где нужна их помощь, их тоже часто называют безумными. Апостол Павел сказал: «Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас, ибо любовь Христова объемлет нас». И еще, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, примиритесь с Богом, говорит Павел в 20 стихе. Благовестник призывает людей примириться с Богом. Поля побелели, все готово к жатве. Современные электронные телесистемы способны разом охватить весь мир. Сегодня я хочу, чтобы вы подумали вот о чем. Во-первых, о заповеди, данной нам Христом. Перед Вознесением Иисус Христос сказал: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Эта заповедь в той или иной форме встречается в Писании около 5 раз. Некоторые богословы считают, что Господь снова и снова повторял ее своим ученикам. Он сказал человеку, исцеленному им в земле Гадаринской: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь». В другой раз он сказал: «Иди и ты поступай так же. Пойди скорее по улицам и площадям, пойди по дорогам и изгородям. Идите, виноградник мой, пойдите в селение, пойдите в город, пойдем в селение, идите к погибшим овцам, иди и благовествуй Царствие Божие, идите по всему миру». У Христа было 2 любимые заповеди. Одна из них начиналась со слова «Придите». «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Придите ко Кресту, на котором я умер за вас. Придите к пустому гробу, где я воскрес силою всемогущего Бога». Другая со слова «идите». Сначала придите ко Христу, а затем идите в мир. Исполняя заповедь Христа, ученики его пошли и проповедовали, решив ради него перевернуть весь мир. Они испытали нужду, преследование, побои, пошли на смерть. «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали», — говорили они. Итак, мы подвластные люди. Мы идем, потому что нас послали. Если вы признаете Христа своим Спасителем и Господином, вы должны исполнять Его поручение, Его заповедь. Во-вторых, подумайте о благой вести, которую вы проповедуете. В истории церкви есть темные страницы. Благую весть выхолащивали, искажали, и она теряла силу. Потом ее возрождали, и она обретала прежнюю значимость. Распространение Евангелия продолжалось. Апостолы не сомневались в истинности благой вести. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Евангельские христиане всегда проповедуют об одном и том же: о согрешении человека против святого Бога, об осуждении, проклятии и о грядущем суде, о крестной смерти и воскресении, о спасении через покаяние и веру. Заповедь великого поручения «Идите и научите все народы» призывает нас к действию. Он говорит людям: «Я люблю вас, я хочу, чтобы вы пришли и примирились со мной. Я прощу вас и дам вам вечную жизнь. Мой сын умер на кресте, он пролил за вас свою кровь, и он придет на землю как царь царей и Господь господствующих». Надежда есть. Как прекрасно говорить неверующим людям о Христе, о том, что Он будет править миром. Надежда в Нем. Надежда не в коммунизме и не в капитализме. Наше будущее принадлежит Иисусу Христу и тем, кто верит в Него. В-третьих, подумайте о тех, кому мы должны сказать о Христе. Господь сказал: «Во всех народах, начиная с Иерусалима». Апостолы, наверное, удивились, когда Он сказал «начиная с Иерусалима», потому что в этом городе Он был распят. Но Господь любил Иерусалим, любил его жителей. Где он, ваш Иерусалим? Может быть, это школа, где вы учитесь или работаете? Быть может, это дом или улица, на которой вы живете? Когда Господь исцелил одержимого из земли Гадаринской, тот захотел пойти с ним, но Иисус сказал: «Иди к своим домой и расскажи им». Когда Господь говорил о мире, Он говорил не только о географии. Ведь не путешествия делают человека миссионером. Говоря о мире, Господь говорил о нравах, о духе времени, о душе. Я призываю вас сегодня говорить людям о Христе везде: в магазине, на улице, в университете, в самолете, в автобусе, в гостях, везде, куда бы вы ни пришли. И, наконец, в-четвертых, подумайте о той силе, которой обещал исполнить нас Господь. Несколько лет назад в журнале Life я увидел одну фотографию, соломинка, пробившая во время бури фонарный столб. Я был поражен. Как же это случилось? Хрупкой соломинке помогла пробить столб невероятная сила ветра. Христос обещал исполнить нас гораздо большей силой. Он сказал: «Я пошлю Духа Святого в силе огня и ветра». В греческом и еврейском языках для обозначения понятия «сила» употреблялись 23 слова. Так вот, Иисус, обещая исполнить нас силой, говорил о сокрушающей силе Бога. Несколько лет назад все мы читали об энергетическом кризисе в Америке. Сегодня в Америке энергетического кризиса, похоже, нет, но в других странах, где цены на нефть низкие, энергетический кризис – реальность. Что же можно сказать о кризисе духовном? Божий источник духовной силы не иссякаем. Дух Святой всегда готов исполнять нас своей силой. Господь сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Мы черпаем силу в Духе Святом. Он наполняет наше сердце. Он руководит нами. Он дает нам дерзновение. Дух Святой дал нам Слово Божие. Он дал нам мудрость. Только Он может укрепить в нас веру. Иисус сказал: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет ее ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Бог позвал нас не на детскую площадку, не на спортивную арену. Он позвал нас на поле битвы. И Он обещает исполнить нас силой Духа Святого. Ответьте Ему: «Вот я, Господи, я хочу служить Тебе телом и душой. Все мои цели, все мои планы, все мое будущее, все в Твоих руках. Я всецело повинуюсь моему Господу Иисусу Христу».
1: Если вам нужна более подробная информация, звоните или пишите нам. Мы с радостью откликнемся на ваши просьбы и постараемся ответить на все вопросы. Работает телефон молитвенной поддержки. В любое время дня и ночи вы можете позвонить по телефону 095-155-45-40. и узнать о молитвенных нуждах миссии Возрождения. Наш адрес: 119-048, Москва, Возрождение. Да благословит вас Господь!
0: Евангелизационное служение многогранно и требуется много усилий тех, кто решил с Божьей помощью возвещать людям Евангелие Иисуса Христа. Мы молимся о том, чтобы евангелизационная кампания с участием Билли Грэма, запланированная на 16, 17 и 18 марта 1995 года, стала благословением для христиан, чтобы многие и многие грешники пришли к подножию креста Христова. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Опасное чудо. Гремучая змея – одно из величайших чудес Божьего творения. Глаза гремучей змеи отличаются от глаз всех других позвоночных животных. У нее нет век, но ее глаза защищены прозрачными пленками. Желтые хрусталики глаз змеи выдвигаются вперед и задвигаются назад, подобно окулярам бинокля. Этот встроенный бинокль помогает змее зрительно приближать и ясно рассматривать объект наблюдения. Вообще, арсенал средств восприятия внешнего мира у гремучей змеи гораздо богаче, чем у нас. Ее нижняя челюсть соединена с внутренним ухом посредством тонких костей. Благодаря этому приспособлению гремучая змея, опустив на землю нижнюю челюсть, различает отдаленные шаги. Челюсть служит ей своеобразным стетоскопом. Кроме того, гремучие змеи соизмеряют количество необходимого яда с размером добычи. Чем крупнее жертва, тем больше потребуется яда, и гремучая змея знает нужную дозировку. Правда, 20% укусов гремучих змей не ядовиты для человека. Мы слишком велики, чтобы змея могла нас проглотить. Как не опасны гремучие змеи, все же от пчелиных укусов погибают куда больше людей. Без сомнения, способности гремучей змеи прославляют Бога, создавшего это удивительное существо. Знайте, что и вы тоже чудесным образом созданы Творцом, и вам Он даровал гораздо больше замечательных способностей. Применяйте же их во славу Его. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

статистики точно нет, и в музеях нет их реликвий, а ни подвигов яркий след.

когда в стены бьет безрассудство его штарана, голос павших и нас зовет устоять перед злом.

0: отцы, братья выше Христова знамя.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете пятиминутную передачу «Капля росы». Каждый день мы с Божьей помощью продолжаем изучение послания апостола Иакова. Сегодня откройте вторую главу послания апостола Иакова, вторую главу, прочтем стих 5. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Так звучит этот стих. Дорогие друзья, сила Божия всегда проявляется в немощи. Так говорит Писание. Почему? Потому что сила Божия сверхъестественна. Там, где кончаются естественные возможности, там начинает действовать Бог. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, первая глава, стихи 27 по 29 говорит так. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Тот, кто действительно ищет спасения, должен прийти к Богу как пустой сосуд, как кающийся грешник. Вспомним, как проявилась любовь Божия над покаявшимся разбойником на кресте. «И сказал разбойник Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Одно из чудесных обетований Иисуса Христа заключено в Его словах: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Здесь мы не видим никаких ограничений. Нужно одно – прийти к Иисусу таким, как есть. Это все. По нашим человеческим понятиям должно было быть иначе. Бог должен избрать самое лучшее, достойное, внушительное. Но Божьи мысли не наши мысли. У Бога есть свои планы, свои методы. Бог называет бедного Лазаря по имени и открывает нам, что его участь, участь бедного Лазаря, была лучше участи богатого, гордого, самодовольного человека. Прочтите об этом больше в 16 главе Евангелия Луки. Для христианина нет ничего дороже уверенности быть в вечности со Христом, уверенность в спасении. Ради этого христианин готов перенести многие лишения. Знатность, богатство, другие преимущества не делают нас счастливыми. Живая же вера в Иисуса Христа вводит человека в другой мир, дает ему то, что мир не может дать. Да, Бог не обещает верующему у него розовую дорожку. Христос сказал: «Меня гнали, и вас будут гнать». Но одно известно, что там, где есть доверие Богу, победа обеспечена. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 6 глава, стихи 4 и 5, 2 Коринфянам, 6 глава, стихи 4 и 5, писал так: «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах». Верность Богу при любых обстоятельствах – вот отличительная черта христианина, рожденного свыше. История христианства – это история гонений, преследований, история притеснений, ограничений, но в преодолении этих трудностей христианин не одинок. Могучая рука Божия постоянно поддерживает его. Обратим внимание, друзья, в прочитанном выше тексте на слова, в тексте, который мы читали из послания Иакова, обратим внимание на слова такие: «Бог обещал любящим его». Это важно помнить. Любовь любви открывается. Если мы возлюбим Христа, ответ на Его любовь к нам, тогда Его обетование будет исполнено. Он обещал, Он исполнит. Бог не человек, чтобы обещать и не исполнить. Да поможет Господь всем нам любить Его всем сердцем и помнить, что Его верность – вечная верность. Друг радиослушатель, доверьтесь Иисусу Христу сегодня. Слушайте нас завтра в это же самое время – До свидания.

0: В течение этого часа слушайте программу «Выбор», подготовленную Русским христианским радио. Эта программа транслируется в записи.
1: В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
2: Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
1: Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
2: Решение в пользу Бога.
1: В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
2: Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Сантис Дмитрий. Дима, здравствуй.
3: Здрасте.
2: Я знаю, что ты посещаешь там, или, скажем, член церкви, восстановление. Восстановление от чего?
3: Ну, вообще восстановление от всего, потому что изначально наша природа, она, как все знают, да, она сломлена грехом.
2: Ну, все знают, ты такое сказал.
3: И каждому нужно восстановление, любому человеку, и зависимому человеку, и независимому, любому человеку нужно восстановление его жизни, чтобы он не просто, пришел к Господу, но еще и вернул, восстановил счет. Знаете, как вот счет есть в футболе? 1-1,
2: то есть ты 5. Убежден в том, что каждый человек должен прийти к Господу?
3: Несомненно. Без Бога жизни вообще нету. Я это могу точно утверждать. Я жил раньше без Бога, и вообще вся моя жизнь, она на самом деле, связано с тем, что без Бога совершенно жить невозможно, это я убеждаю.
2: Тогда вот прежде, чем ты нам расскажешь о себе, мы напомним тем, кто, может, не сначала нас слушал, что наша программа называется «Выбор», да?
3: Угу.
2: И сегодня ты здесь для того, чтобы рассказать, как ты сделал главный выбор в своей жизни.
3: Угу. Ну, собственно, да, вот мой выбор и связан с тем, что я выбрал жить не один, жить не ради себя и не своими силами, но выбрал жить для Него. Как-то произошло. В принципе, я не могу засвидетельствовать что-то, типа, у меня была ужасная жизнь, я там кололся 20 лет, и потом сейчас все здорово, да? Я родился, потому что в благополучной семье у меня родители были музыканты. И вот я слышал, вы тоже, да, в музыкальной школе были, да. Я ваш коллега в этом смысле, только я не преподавал, наоборот, учился. И я учился, значит, на фортепиано играл, на кларнете. Ну, много лет я учился в музыкальной школе, у нас специализированная была школа, и мои родители, они хотели, чтобы я стал музыкантом, и они все время меня таскали на концерты, заставляли заниматься очень много, в общем, Моцарт из меня делали. Вот. Но мне это, естественно, надоело, в конце концов, да, поскольку это явно было не мое. И я, несмотря на то, что я вырос в хорошей семье, я, как и все ребята, проводил время много на улице с ребятами, и есть такой город Ялта, это в Крыму, и вот я там все детство провел. И именно в этом городе началось то с чего, мой, так скажем, поворот не туда, да, то есть вот тот выбор, который я сделал, это тогда еще был неправильный, мне было где-то около 13 лет, и ребята местные из Ялты, мы с ними тусовались, и они предложили мне попробовать марихуану, и я начал, употреблять наркотики потом, не сильно, но так, такие легкие наркотики, вот, и с этого началась моя уличная жизнь, я потом начал тусоваться, все больше отдалялся от родителей, все больше отдалялся от, скажем так, такой цивильной жизни, да, к которой они меня пытались приобщить, от культуры, и вот, стал танцевать брейк-данс. Все время прогуливал.
2: Ну, брейк-данс это неплохо.
3: Нет, я имею в виду, я как-то стал больше, в уличной культуре. И...
2: А вот скажи мне сейчас, что это за волшебное место, такое улица, и почему она неминуемо ведет к беде какой-то? Что такое улица? Почему там только плохо все? Многие гости, которые приходят сюда к нам, они начинают загадочно, и я пошел на улицу, и что там?
3: Да-да, я думаю, что... Как вам сказать, улица – это такой аналог семьи, то есть мы все живем в семье, у нас просто, может быть, не совсем хороший пример семьи, да, потому что все знают, да, что сейчас, я в том числе вот рос без отца, например, да, у меня отец меня оставил, потом мне был отчим, он тоже начал пить, там, бить меня и маму и так далее. И в России вообще так сложилось, что вот после войны, и все это знают, что плохой пример отцовства, и люди, они живут без родителей и, соответственно, являются таким же примером для своих детей. И Улица – это такая, как неформальная семья, то есть тебя там, там все по-другому. Если папа тебя ругает, если папа тебе не разрешает что-то, или мама, ну, как-то нужно формально себя вести, то на улице можно жить и вести себя как хочешь, как ты заслужил, как ты себя подашь, таким ты и будешь.
2: То есть важна индивидуальность, неважно какая.
3: Да, ты личность. Можешь реализовать себя. В семье ты не можешь. В семье тебя просто вот заткнут и, ну, и сделают
2: тем... Ну, и расскажут, как надо.
3: Как надо, да. А это как в школе. Почему, ну, как бы есть вот формальный какой-то авторитет, да, например, учитель, да, а есть неформальный, например, старшеклассники, да, ну, также вот на улице, то есть я считаю, что, ну, об этом я позже буду говорить, но на улице просто нет примеров, то есть вот я сейчас в данный момент хочу быть примером, я также остался на улице, но я уже, наоборот, являюсь примером для людей.
2: В другом качестве,
3: да,
2: ты
3: да,
2: позже
3: расскажешь.
2: Да, то
3: есть я минус на плюс сменил, вот. Ну, собственно, вот вернусь к тому, что я начал, ну, жить на улице, тусить с ребятами, и я прогуливал все уроки, крутился на голове, там у нас соревнования были, там мы читали рэпы, и в такой хип-хоп-культуре мы как бы развивались, вот, и я потом думал, кем бы мне стать, и, значит, в 90-е годы были такие три профессии основных, это юрист, экономист и врач больше. Не было фотографов, не, ну, я имею в виду, это было несерьезно. И мне родители сказали, ну, выбирай, вот есть профессия. Я думал, ну, юристом я не стану, экономистом тоже не умею считать, вот, и стану врачом, потому что это что-то благородное, детей, ну, людей лечить и так далее. И мне казалось, что они много получают денег, вот это был тоже такой фактор. Я отучился 2 года в химико-биологическом и понял, что врачи, ну, врач – это не мое, потому что я... как оказалось, боюсь крови, и вообще биология мне не нравилась. Вот я ушел оттуда, пошел в колледж экономики управления, там 2 года отучился, тоже понял, что экономика тоже не мое. Потом пошел, я на самом деле, ну, изучал разные языки, я, ну, мне нравились разные языки, в общем, я учил английский, испанский, французский, немецкий учил, вот, и поступил в институт международных связей, и закончив его, я думал, что я буду посол, думал, что я буду работать с иностранными делегациями, но когда я его закончил, я понял, что это тоже не мое, и я уже как взрослый, да, и уже столько за спиной, и все это не мое, я был очень разочарован, потому что, как сказать, ну, мне кажется, наше общество нам навязывает, что ты должен... В школе тебя учат тому, как поступить в старшую школу. В старшей школе тебя учат, как бы пойти в колледж, потом в институт. А тебя не учат к тому, что ты можешь стать, допустим, там, великим художником или артистом, или предпринимателем. Да? Тебя учат тому, что максимум, что ты можешь, это поступить в институт и не пойти в армию или что-то такое. Да? Mm-hmm. И поэтому у нас такие стандарты какие-то, ну, шаблонные. Ну и, собственно, у меня были...
2: Хорошо, Дима, а что это за такая сила личности или такое серьезное к себе отношение, чтобы так скрупулезно выбирать, что твое. Вот люди поступают себе в вуз и понимают, что они станут тем-то и тем-то. Но вот ты сейчас перечислил, это не мое, это не мое, это не мое. Это серьезное отношение к себе.
3: Да, вы знаете, я не думал никогда, что это серьезное отношение. Наверное, в моем случае это были поиски. То есть я постоянно внутри меня были поиски. Я вначале сказал, что без Бога я не представляю себе жизни, и раньше я не понимал, что это значит. И я помню, как я стоял на коленях и молился, когда мне было там несколько лет. Мне бабушка была очень набожная, и я ходил в православную церковь и ставил свечки. И мне всегда казалось, что есть кто-то рядом и есть что-то большее. Но я заглушал эту пустоту тусовками, я не знаю, там... пивом и так далее, да, но внутри все время у меня была вот эта неудовлетворенность. И поскольку это что-то такое неформальное, не, ну, как не общепринятое, да, чтобы там, например, стать священником, да, или служить, это вот сейчас я уже как бы разбираюсь, да, чуть-чуть, а раньше я вообще не понимал, то есть я думал, что церковь бывает только православная, и вот есть 3 профессии, больше ничего нет.
2: Но вот тебя влекла вот эта мысль, есть такая книга Сидорота, а, должно быть что-то еще.
3: Да, да, я думаю, вот
2: по
3: это
2: этому
3: выражение,
2: принципу,
3: оно
2: да?
3: выражает все, что у меня было. У меня был в институте друг, его зовут Сергей, он такой, он сейчас православный священник, очень, очень известный парень, и он постоянно проповедовал мне, и я смеялся над ним, унижал его, однажды он сказал, что он поет в хоре, и я поднял его на смех на весь институт, и я был таким, на самом деле, ну, начитанным парнем, и я все время его разубеждал, однажды он подошел ко мне и сказал, что я чуть не, по его словам, не увел его от Бога, потому что я его, ну, грузил какими-то философскими там мыслями, да, а он не мог объяснить свою веру. Но однажды случилось так, что все мои мысли, они не могли помочь мне. У меня был такой случай. и я обратился к этому Сергею, говорю: «Серёж, помоги мне». И я понял, что он мне сказал, что только Бог мне может мне помочь. И случилось, ну, определенное чудо, просто долго рассказывать. Короче говоря, я понял, что Бог есть. Я пришел, я не знал, как, ну, к нему подойти, к этому Богу, да, потому что я, для меня единственным примером верующего человека был Сергей вот этот, да, он был очень набожным, религиозным, он привел меня в храм Христа Спасителя, и я спросил, что нужно, он дал мне акафист, сказал, что нужно ничего не есть, и написать все свои грехи, ну, исповедоваться перед священником. Мне было очень стыдно, поэтому я купил такой православный словарь и перевел все грехи на церковный славянский язык. Например, там не говорил, например, там, ну, матерился, да, написал, сквернословил, да, там, мздоимствовал.
2: Легче,
3: да,
2: такие... было?
3: Нет, но было...
2: Вот когда ты сам читал, да, было легче?
3: Да, мне было смешно. Я написал это все, пришел к священнику, начал, ну, в общем, заикаться, запинаться, мне переполнили слезы, да, потому что мне было стыдно. Он засмеялся и покрыл мою голову такой мантией, да, и сказал, что твои грехи прощены. И в этот момент я почувствовал, что как будто я принял душ такой холодный, как будто что-то ушло с меня, как будто я стал чистым. Вот, я потом подошел к Сергею, сказал, что нужно делать дальше. Для меня это было очень все религиозно, очень свято, что, ну, соблюдать определенные вещи. Он сказал, что мне нужен крестик. Поскольку я не разбирался, я подошел к женщине, которая продавала, и спросил, есть ли у них крещенные крестики. Она накричала на меня, что крестики не крещенные, а освященные. Я убежал, испугался, но это было очень интересно. Потом я выбросил этот кофеист, потому что я ничего не понимал. И вот, ну, так у меня было первая встреча с Богом.
2: Слушай, ну это совершенно конкретный, серьезный путь, то, что ты рассказываешь. То есть тебе надо было. Ты ожидал, что тебе скажет твой друг? Вот надо это сделаю.
3: Да,
2: надо...
3: да, я был действительно послушным, я понимал, что, ну,
2: у меня... Ты хотел.
3: Да, я хотел. Я не знал этого Бога лично, я сам не знал, поэтому я через Сергея пытался как-то вот к нему
2: так, пробиться.
3: Пробиться, да.
2: Дима, спасибо большое. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.

0: Это не библейское понятие, то, что я сейчас спросила, но...
1: Вы знаете, я точно не искал Бога, я как бы был примагничен к нему, я чувствовал, что он ищет меня, и я был как вот эта железка, которая тянется к магниту. Я не понимал, что меня тянет, но я всегда-всегда ощущал вот эту пустоту и вот, это, вот этот духовный голод, да, о котором Библия говорит. Я, как уже сказал, пришел в православную церковь, да, и начал делать все, что нужно, ну, то, что предписывает, ну, православная вера, и какие-то обряды и так далее. И, но поскольку я современный человек был, ну, и сейчас современный, но я имею в виду, я был таким, ну, как сказать, неформальным парнем, да, такой неклассический, скажем так, экземпляр был, мне постоянно... Ну, я был неудобным, скажем так, да, то есть Сергей, вот мой друг, он постоянно, ну, ему сказали, вот так надо, он так и делал, да, я все время был такой как неудобным человеком, и мне постоянно были вопросы, например, а почему... Ну, почему нужно стоять, если я хочу сидеть, да? Почему все пьют из одной чашечки там? А почему в Китае на китайском богослужении, в Англии на английском, а в России на церковно-славянском, там, я не понимаю, да? Ну, такие вопросы, на которые Сергей пытался мне ответить, но ответить не смог. И получается, я, ну, перестал, в общем, посещать церковь православную. И не то, что я ушел от Бога, я просто... Первая вот эта моя встреча с Богом, она была... Она мне сказала, что Бог классный, Бог такой какой-то живой, что-то он изменил во мне, простил мои грехи. Я это понимал. Но одновременно я не понял, а почему же тогда он такой зануда, почему же, ну, мне надо мучиться там. То есть внешний
0: атрибут тебя не устроил.
1: Да, мне тогда... Сейчас я уже понимаю все это, но раньше мне некому было объяснить, поэтому я так негативно как бы к этому отнесся. Вот. И далее я отошел от Бога, но при этом сохранил какие-то такие фундаментальные убеждения. Например, там нельзя спать до брака там, с женщинами, нельзя там материться, ну, такие-то вещи.
0: Ну, так или иначе, все сводится к тому, что все, что я сейчас делаю, кто-то меня видит.
1: Да, да, я стал уже, как сказать, понял, что не только нужно налево-направо посмотреть, да, перед тем, как ты что-то сделаешь, но еще наверх. И там тебя видят в любом случае. Вот. И дальше я решил переехать в Америку и там работать, но остаться там навсегда. Я поехал, это был где-то 2003-2004 год, я поехал туда жить. Ну и там у нас была жизнь такая, конечно, как я сказал, уже отошел от Бога, и мы украли машину своего работодателя, в нас стреляли, там, в общем, были такие разные истории, в общем, мы хулиганили там. Сейчас вспоминать, конечно, об этом весело, но тогда мне было действительно тяжело. Я жил под мостом, и для меня эта страна была, ну, с чем-то ассоциируется, наверное, со страхом больше так, то есть особенно Нью-Йорк, то есть когда ты живешь на улице, и тебе тяжело. Потом стало все нормально, мы устроились хорошо, начали работать, вот, но к чему это все рассказываю? Однажды я проходил, есть такой Dollar Store, это магазин, где все по доллару продается, это типа как у нас фикс прайс, и я зашел туда и увидел книжку, и там написано Holy Bible, это Библия, значит, да, и я увидел, когда эту книжку, мне так интересно было, потому что я думал, что Библия, она только на церковно-славянском написана, почему-то у меня такое, ну, тогда еще было понимание, и я купил эту книжку, начал читать, и к моему удивлению, информационный поток, который вот был от Библии ко мне, он как будто бы увеличился в два раза, то есть я на русском понимал меньше, я помню, что на русском я тоже читал, но ничего не понимал, а на английском я как будто бы больше стал понимать, и я удивился, тогда еще я не знал, что есть разные переводы Библии, и мне попался современный перевод.
0: Потому что это время просто сыграло роль, а не язык.
1: Ну, наверное, потому что это еще одно подтверждение тому, я на следующий день сидел в бассейне и читал эту Библию, ко мне подошел африканец, его звали Дэниел, и он сказал, он посмотрел на меня, он говорит, ты белый и читаешь Библию. Это, ну, было интересно для него, потому что я жил в Вашингтоне, в основном африканцы живут. И он говорит, пойдем со мной в церковь. Но я так удивился, что меня в церковь приглашают, как будто бы в кафе или, ну, у нас не принято же, мы же не приглашаем друг друга в православную церковь. Вот, и я пошел с ним в церковь, и когда мы приехали туда на его машине с его семьей, я в шоке был, потому что это было какое-то такое сферическое здание, там были около 4000 африканцев, пели. Ну, в общем, есть такой фильм «Негрози Южного Централа», такой молодежный, да, кто смотрел в 90-х фильм. И вот как там вот все это было, вот это, то же самое я увидел. Я был в шоке, потому что для православного такого, ну, религиозного парня, это было вообще, это сектантство какое-то. То есть то, что я увидел, это было, ну, безумие просто. Там были бабушки в розовых очках и зеленых шапках, они танцевали, там им было там по 70 лет, они кричали «Аллилуйя», ну, и женщина была проповедник, я, ну, за кафедрой, и бросали деньги там, но все было неудобоваримо, и, ну, у меня был культурный шок. То есть
0: Дима, ну, у тебя на самом деле зависимость тоже была.
1: Да.
0: Многие люди здесь в студии рассказывают о наркотиках, о водке, а ты вот этот атрибут внешний, он тебя буквально преследовал.
1: Да, я постоянно...

0: Очень
1: ты сейчас рассказал?
0: Человек, очень религиозный. У меня даже вот ВКонтакте написано, что там есть такая графа религии, да, то есть вероисповедание. У меня там написано, что религия удаляет от Бога. То есть я ненавижу религию, потому что религия...
1: Сейчас?
0: Ну, вот как я рассказываю, вы видите из моего рассказа, что религия, она только уводила меня.
1: Получается, слишком долгий путь был из-за этой религии, да, у
0: тебя
1: к Богу?
0: Это точно, это точно. Я сейчас всеми силами сражаюсь с тем, чтобы ребята, которым я рассказываю о Боге, у них был путь покороче, лет на 10 хотя бы. Вот, и, собственно, после этого я понял, что мне нужно валить отсюда, потому что мне на этом собрании я понял, что это вообще безумие какое-то. И в конце, ну, единственное, что меня удержало, это в конце эта женщина, которая, ну, проповедник там, да, она сказала: давайте обнимем друг друга. И я увидел огромную такую женщину, такую, ну, она огромная, как два меня была, африканку, и она бежит ко мне с постёртыми объятиями, хватает меня, я как мешок на ней вешу, и в этот момент я... как бы вот у нее на плечах, ну, смотрел на других людей и на нее, и я понял, что она обнимает меня искренне. Я никогда этого не переживал, этого чувства, потому что в православной церкви обычно ты стоишь за свечками в очереди, тебя кто-то толкает. Ты, я помню, не в квадратненькую поставил, а не в круглую, там, за упокой, а не за здравие. Меня там выгнали, в общем, и так далее. Но отношение такое, как бы, ну, тоже религиозное, да? А там просто меня обняли. И это было очень странно, что африканцы, которые, ну, по идее, что им для меня, да? Они меня обняли, и они меня приняли таким, какой есть. Они не спросили меня, почему, что и как я живу, и есть ли у меня крестик на шее. Они просто меня приняли тем, какой я был. И это заложило в меня вот этот новый росток, дало толчок, чтобы опять познавать Бога. И я вернулся, в общем, в Москву обратно, и в этот момент моя будущая жена Наташа, она уже, оказывается, посещала подобную церковь в Москве. И я уже привык к этому, что все-таки есть еще, ну, другие конфессии, узнал вот об этом, да, и я стал посещать такую церковь, уже евангельскую церковь, и с этого момента начался мой духовный рост.
1: Дима, но ты все равно начал не с конфессий. Очень часто люди, которым я коротко проповедую, вернее, говорю Евангелие, они часто сразу спрашивают, какая церковь. Вот все, что ты до сих пор рассказал, ты не церкви искал.
0: Я абсолютно
1: ты искал Бога, но часто оказывался, ну, не там.
0: Да, да, совершенно, совершенно, совершенно точно. Я даже сейчас вообще, если честно, вот меня начинают когда со мной разговаривать, а ты с какой-то церкви, что, куда и так далее. Я вообще не люблю эту тему, потому что они просто разделяют, ну, нас как христиан. Потому что я считаю так, что однажды я встретил православного батюшку на улице, он был одет, ну, как в штатском, без рясы был. И я что-то у него спросил, там у нас завязался разговор, и... Он, я не помню, что он мне сказал, но он, ну, в общем, он сказал так, что ты должен делать все как для Бога. В общем, я посмотрел на этого человека, у него в глаза, и я понял, что я по сравнению с этим человеком, я просто, ну как грязь. То есть я увидел в его глазах вот этот свет, увидел, насколько этот человек, он предан, да, ну, Богу именно, да, и я понял, что бывают... Хорошие протестанты, бывают плохие протестанты, бывают хорошие. Это как все немцы фашисты, понимаете?
1: Знаешь, я,
0: да,
1: в поддержку вот этой темы скажу. Сейчас время не мое, а твое время, но я скажу коротко. Когда мы раздавали литературу в миссии «Евреи за Иисуса» на улице, однажды ко мне подошел красивый, цветущий, крупный мужчина. Он меня спросил, что вы делаете? И я сказала, вот он ушел во двор, через минуты три он вернулся в красивом одеянии сиреневом, в короне, его ожидала машина. И он крестное знамение на меня положил и сказал: пусть Бог тебе поможет. Он не запротестовал, что я не православная. Да, ты прав сейчас. Мы не должны быть разделены.
0: Несомненно, у каждого есть свое мнение, ну, какое-то, да, то есть я вообще, знаете, как вот, ну, я думаю так, то, что вот Бог сотворил разные народы, да, например, есть там армяне, есть африканцы, есть русские и так далее, да, но нельзя же сказать, что узбеки лучше, чем татары, например, правильно, то есть, но у каждого есть своя культура, есть свои традиции, например, моя мама, она ходит в православную церковь, да, то есть я не совсем представляю мою маму, которая также вот будет, ну, как я, ходить, кричать аллилуйя, да, там что-то, ну, хлопать
1: по ходить по улицам, искать себе алкоголиков, да, проповедовать, да. Не будет?
0: Не, ну, может быть, это и будет, но я имею в виду какое-то культурное, как сказать, основание, ну, в этом же ничего нет плохого, понимаете, да, то есть, если ты русский, если ты вот, ну, там, за православие, за Россию, ну, слава Богу за тебя, да, то есть, африканец, он там за Африку, там.
1: То,
0: ну,
1: есть, мы сейчас говорим главное... не о людях и не о национальности, мы говорим о живом Боге.
0: Да, самое главное, чтобы просто, ты, как сказать, в общем, я считаю так, что все конфессии – это хорошо до тех пор, пока они не удаляют тебя именно от Бога, да, чтобы не получилось так, что ты, там, я не знаю, правильно ешь правильную еду, делаешь все правильно, одеваешься правильно, а Бога не, ну, знаешь все о Боге, а Бога самого не знаешь. Вот это вот самая большая, как бы, ну, проблема.
1: Дима, спасибо. Небольшая музыкальная пауза, еще одна, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Дмитрий Сантес. Дима, как в твоей жизни появились неблагополучные люди с улицы и почему в твоем сердце было желание сказать им о живом Боге? Почему им, а не студентам из Института международных отношений? Они тебе ближе явно были.
1: Вы знаете, если честно, мне точно не были ближе студенты, потому что я себя всегда ощущал каким-то не от мира сего, не знаю почему, хотя я пытался быть как в тусовке всегда. Да, вот это, кстати, очень важно. Я пытался быть, я вот сейчас это понимаю, что я не был, а пытался, но... И, наверное, я пытался быть, как сказать, как все, да, потому что я, ну, мне нужно было какое-то признание, да, и так далее. Сейчас я точно могу сказать, что мне никакое признание ни от кого не нужно, я просто, самое главное мне его призвание найти, вот. И я всегда не думал, что есть люди какие-то плохие, хорошие или падшие, ну, вот сейчас я как-то уже разделяю, да, но раньше я просто, это были все мои друзья, были ребята с улицы, мы с ними вместе курили траву, все с ними вместе ходили в кино и тусовались с ними вместе. Я это понял очень, очень жестко, когда вернулся в Ялту опять в 2009 году. Я не был там около 5 лет. И я даже написал такое, у меня такое есть как бы, ну как, ну не книга, а такой, в общем, рассказ короткий, называется «Поворот не туда». И что я увидел? Мы поехали с женой отдыхать, я просто все детство я провел в Ялте, я рассказывал. И перед тем, как мы пошли в кафе, я решил навестить одного друга. И когда я пришел к нему, я узнал, что его больше нет, он умер. Потом я зашел к другому другу, и его тоже не было, потому что он сидел в тюрьме. И когда я нашел маму одного из друзей, и она мне начала рассказывать, я понял, что из где-то 30 человек, которые мне были, я потом список составил, да, где-то только трое, они вообще живы, и все нормально с ними. Одного человека нашли, он... всплыл на набережной, он утонул, его утопили. Второму человеку отрезали ногу, третий человек умер от передозировки там, и так далее. То есть настолько были поломаны судьбы, я был в шоке просто, и я даже не мог это питься, я давился ней, когда мы пошли в кафе. И отдых у нас, как вы понимаете, не удался, да, потому что это были мои друзья. Раньше я смотрел на то, что это, ну, это люди, как, знаете, как вот в церквях пастора учат, да, что надо идти проповедовать, надо, ну, что-то надо, да. Я смотрел на этих людей как на что-то постороннее, да, что вот у меня все нормально, ну, а к ним, ну, так и быть, я не зайду до них, как бы, ну, буду им служить, раз надо, но я же верующий. А сейчас я столкнулся с тем, что это были мои друзья, и я на них не смотрел как на наркоманов или
0: там какую-то
1: группу
0: людей. То есть
1: ты
0: уверен, что есть разница между надо и призванием?
1: Да, это точно, я теперь это понимаю, да. И если раньше я делал, потому что надо, сейчас я делал, потому что мне было ужасно больно. Это
0: не
1: были,
0: все равно.
1: Это были мои друзья, и самое обидное, то, что это, ну, что это мог быть я, вот почему я это все говорю, потому что мы вместе, повторю, мы вместе тусовались, мы вместе играли, там что-то делали, и я понял, что я просто... Ну, как сказать, Бог забрал меня оттуда. Если бы я остался в Ялте, серьезно, я бы сейчас, меня, может быть, даже не было. И я начал писать письма в тюрьмы своим ребятам, начал знакомиться с их родителями, ну, как-то пытаться восстановить некоторые судьбы. Один парень сейчас вот приезжает в Москву на реабилитацию даже, ну. И я потом стал ездить туда каждый год, и мне удалось, ну, выцепить многих людей и поменять. Многие, ну, сейчас некоторые ходят в церковь, некоторые пришли к Богу, ну, не ходят в церковь, да, но я, в общем, понял, что с этого момента началось мое, как сказать, служение, что ли, такое искреннее, да, то есть я понял, что я, как сказать, раньше между нами не было разницы, а сейчас я увидел, что насколько Бог меня поднял, насколько Он забрал меня из этой грязи. Я не могу молчать, потому что это я и есть. Эти люди, это мог быть я, это мог быть каждый из нас. Поэтому я говорю, что без Бога нет смысла вообще жить. Нет никакого смысла. Ну что зачем человеку
0: жить? И сейчас ты свою жизнь делишь между своими потребностями, потребностями семьи и чужими судьбами. Как твоя жена на это смотрит?
1: Ну, вы знаете, я вот как бы, может быть, не знаю, это не, ну, как бы все, ну, если взять неискреннюю часть, да, то все об этом и говорят, да, что мы все служим Богу,
0: да,
1: ну,
0: да.
1: Вот, конечно, да. Но я вам вот, ну, вот искренне вот перед Богом могу заявить, что я, для меня жизнь, раньше я наоборот, я раньше делил, ну, когда я, ну, возрастал в Боге, я делил, что вот есть у меня я, мое эго, да, моя семья, там, что угодно, а есть служение, это как, знаете, до 6 я работаю, а после 6 я служу, да, там, все, в 8 закончил служение, до свидания, да, как такой организация, что ли, да. Сейчас у меня никакого нет разделения, у меня дома, я порой захожу к себе домой, я даже, ну, я первый раз вижу людей, которые у меня сидят на диване, Я говорю привет просто и все. То есть у меня дома постоянно кто-то живет, у нас кто-то останавливается. Мы идем к метро, все таджики наши друзья. Мы подходим к людям на улице, мы подвозим людей на машине. И просто так, ну, они не понимают, зачем мы их подвозим. Мы просто так останавливаемся, подвозим, проповедуем. Мы, вся моя жизнь — это служение. У меня нет своей жизни, у меня нет меня. И чем меньше меня, тем я счастливее становлюсь, потому что раньше было слишком много меня, и я пытался искать себя, но это...
0: Вы — это ерунда. Ты и твоя жена Наташа?
1: Да, нас двое. У нас еще есть кот Уголек. Мы его, кстати, взяли из Ялты, тоже нашли на улице кота, я пошел к ветеринару, и он в шоке был. Он говорит, я первый раз вообще в жизни за свою историю вижу, чтобы кто-то с улицы взял кошку в Крыму и привез ее в Москве. Он говорит, у вас что, кошек нету? В Москве, я говорю, есть, но вот мы хотим тоже установить.
0: Кошку.
1: Кошку, да.
0: Слушай, ну Наташа здесь была у нас, была в студии в нашей, и она тоже рассказывала о себе, и параллель можно провести между тем, что ты рассказываешь, и она. Как вы так нашли друг друга?
1: Я в шоке, на самом деле, как так нашли. Я думал, что я буду такой классический муж, а жена у меня будет дома щи варить, и я буду служить, она будет такой, как сказать, такой, ну, не знаю, такой помощник, да, что ли. Но когда я был еще таким, ну, слабым христианином, мне даже это раздражало, то, в том смысле, что у меня жена, она очень активна, она постоянно молится, она постоянно ходит служить, а я чуть не дотягивал, плюс у нас разница в возрасте 3 года, да, сейчас это не видно, но раньше она была в каком-то смысле моим лидером, она постоянно, ну, как сказать, она, давай молиться, давай там туда, а я делал вид, потому что я не мог же, ну, дотянуть, и мне приходилось делать вид, что я главный в доме, там, я муж, я, ну, я пытался ее как бы подавить, ее активность. Вот, а сейчас, когда я уже подтянулся, наоборот, я ее веду, и ну, мне это нравится, что моя жена, она не просто сидит дома и там, ну, ничего не делает, да, она просто постоянно служит, она постоянно ну, в том же видении, что я, мне гораздо легче. Это и есть моя поддержка.
0: Дима, ну, вы работаете с неблагополучными слоями населения. Так или иначе, я с этой темой знакома, если один раз подойти к человеку и сказать ему о Боге, это хорошо, это посеять, но это немного принесет плода. Так или иначе, нужно возвращаться к человеку и работать с ним.
1: Знаете, я вообще, ну, это такая отдельная тема, меня часто приглашают в церкви там проповедовать на разные темы, и я вот все время умиляюсь, когда меня приглашают говорить о евангелизации. Это такая, знаете, в наших церквях такая популярная тема, да, что пастор все время, ну, вот расскажите нам 7 пунктов о том, как эффективнее евангелизировать. И меня пригласили в один город, и все приготовились уже записывать, и, там, 24 там, пункта, да, как сделать это, да. И Бог, ну, мы молимся всегда, мы не говорим от себя что-то, мы с женой молимся, что сказать. И Бог начал говорить про любовь, и все так, ну, закатили глаза, ну, вот опять про любовь, мы думали, что сейчас какие-то будут практические советы. Да. А Бог говорил то, что если у тебя нет любви, вообще не нужно евангелизировать, потому что у меня есть такое понимание, что от избытка сердца говорят уста. Если ты не переполнен, если у тебя нет любви к людям, это бесполезно вообще.
0: А что чувствуют они?
1: Кто?
0: Люди.
1: Это сразу видно. Ты подошел, потому что надо, как я рассказывал, или ты любишь. Вы знаете, многие задают вопрос, а что сказать первым? Ну, ты к человеку подходишь, вот он незнакомый, что сказать, что сделать? И вот самый простой совет. Надо его любить. Если ты любишь человека, если у тебя есть любовь, ну, даже ты его не знаешь, да, ты найдешь, ты скажешь какую-то ерунду, ты подойдешь и ляпнешь что-нибудь, но это будет искренне.
0: Дима, что такое любить?
1: Любить,
0: как его
1: это
0: любить
1: жертвовать.
0: Можно?
1: Я знаю только
0: один синоним. То есть это не эмоция?
1: Нет, я знаю только один синоним любви, это жертвовать. Если ты, тебе неудобно, и ты идешь и делаешь. Тебе не хочется, ты встаешь и делаешь. Ты распинаешь себя, идешь и любишь это.
0: Дима, ты сталкивался с таким вопросом, когда вот эти люди спрашивают, а что тебе нужно от меня?
1: Да, постоянно, потому что люди не привыкли, что
0: они
1: любовь...
0: Привыкли,
1: они
0: да.
1: боятся любви, на самом деле. Они, может быть, не боятся даже,
0: нет,
1: что
0: ты... Нет, они не любви боятся. Они в нее не верят.
1: Не верят, да. Но я думаю, что люди, они... Ну, в этом и есть Христос. Мы поэтому не способны его понять, и многие боятся, не могут прийти, потому что они не понимают, почему это как не такая тема, ну, как ты мне, я тебе, да, а это безвозмездная любовь в одностороннем порядке. Люди не понимают. Они пытаются, даже многие люди, вот просто я начинаю, ну, как-то проповедовать, потом встречаться с людьми, общаться, да, они пытаются мне как-то чем-то отплатить их, как
0: конечно.
1: Бы совесть их мучает, они начинают мне тоже дарить какие-то подарки, но видно, что они, ну, это как бы не то, что не искренне делают, но они не привыкли, для меня это нормально так жить, а для них нет, и поэтому они в шоке, они не понимают, зачем...
0: Послушай, ну, это основа вообще всякого воспитания, даже если бы ты прошел самые благополучные слои в своем детстве, так или иначе, мама говорит, сделай вот так, и тогда тебе будет вот это.
1: Ну да, да.
0: Это основа вообще воспитания в самых лучших семьях.
1: Да, да, да. Ну, видите, Иисус нам дал другой пример. Ну, Вот еще хочу добавить по поводу, вы говорили, работать, да, с людьми. Я вообще считаю, что сама по себе, вот знаете, как есть организм, да, то есть есть вот там сердце, почки там и так далее. Вот все вместе оно работает, да, если взять одно там легкое, оно будет там блуждающее, да, там вне организма, оно без него, ну, нет смысла. Также и здесь, то есть бесполезно просто подойти к человеку и сунуть ему там брошюрку какую-то, да, или поговорить с ним, да. То есть нужна система, нужно, чтобы... Вот у меня все время, я всегда записываю, то есть я подошел даже, вот там, Вася, наркоман у меня написано там, да, или Петя, там, бездомный, или там, Сережа, бизнесмен, там, олигарх, там, разные люди абсолютно, если богатые, бедные, ну, я с кем общаюсь, и я всегда пишу, молюсь за нужды людей, потом мы пророчествуем, ну, мы, вообще, я, честно говоря, хочу, чтобы Бог действовал, то есть я раньше подходил и говорил людям, что Бог их любит и так далее, да, что меня научили, сейчас я подхожу, начинаю слушать, ну, Бога, и он мне говорит какие-то вещи, и мы говорим людям, и они в шоке, потому что они только Бог знает о них, то, что мы говорим им, и таким образом, сверхъестественно, Господь себя являет, и эти люди, они уже, им уже не нужно доказывать, что их Бог есть, потому что это уже сверхъестественно как бы происходит. Вот, потом мы их берем к себе домой, мы приглашаем их, мы интересуемся, у меня есть такое служение, называется такое неформальное, мешок подарков, я иду в Ашан и покупаю много шоколадок, все время ношу их с собой и всем дарю, потому что надо что-то отдавать людям постоянно, потому что любовь, она, ну, отдает.
0: Потому что поначалу люди это больше воспринимают, когда что-то, ну, не, да, в руку,
1: да,
0: возьмут.
1: Да, наверное,
0: они,
1: наверное,
0: позже уже начнут понимать, а просто любви.
1: Да, да. Ну, я, да, наверное, чем-то физически, да, пытаюсь, да, быть похожим тоже на Иисуса.
0: Какая конечная цель? Вот есть какой-то конец? Вот все равно вы с Наташей часто сидите дома, вы что-то обсуждаете, у вас, наверное, даже есть база данных уверовавших.
1: Да, да.
0: Что вы думаете о том, что наступит конец этому, и потом...
1: Да, но я могу про себя сказать, то, что у нас, ну, у нас есть как семейные планы, да, такие, как служительские семейные планы, да, у Наташи есть свои планы, но если что говорить обо мне, ко мне было пророчество, что я буду, ну, как сказать, что Бог будет открывать мне структуру церкви, да, то, что я, для меня самая основная тема, помимо призвания, вот у меня две темы, да, которые меня причиняют боль, ну, то, что я вижу вокруг, это тема призвания человека, то есть нереализованные люди, как я вам говорил, что у меня было много образования, я потратил пол своей жизни, ну, вот сегодняшней, да, и так и ни к чему не пришел, только сейчас я начинаю, ну, понимать, зачем я живу. Вот я хотел бы, чтобы люди, особенно молодые люди в начале пути, они понимали, зачем они живут, да, то есть находили себя в этой жизни, вот. И вторая эта тема, это церковь, то есть я вижу не устройство церкви, вижу какие-то вещи именно в церквях любых конфессий, которые уводят от Бога, и я на своем примере это показал, да, что путь к Богу, он может быть короткий, а может быть, как у меня, длинный. Вот я бы хотел изменить эти вещи, Бог открывает мне, я как-то, ну, я думаю, что конечную цель я вижу такую, как сказать, ну, такую церковь, в которой люди приходят туда, они находят Бога как можно быстрее, становятся зрелыми, и Царство Божие, оно, ну, на земле очень быстро наступает, то есть...
0: Дима, спасибо. Время нашей программы подходит к концу. А я хочу сказать тебе, знаешь, за что спасибо? За то, что я позвонила тебе, сказала, приди к нам в гости. И ты сказал, когда?
1: Ну, конечно.
0: Когда? Очень долго порой приходится ожидать людей. Ты спросил, когда? Я назначила время, и ты пришел. Это подтверждает суть, о которой ты сегодня говорил. Мой рабочий день не до 6 часов вечера.
1: Да, да. Спасибо.
0: Дима, спасибо большое. А я напомню всем, что в эфире была программа «Выбор», и наш гость сегодня Дмитрий Сантес. Дима, до свидания.
1: Всего доброго.
0: Всё. Запишите наш адрес. Россия, Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам 2 30-минутные передачи «Маяк надежды» и «Духовные беседы».

0: Мир вам, уважаемые слушатели! Снова программа «Маяк надежды» пришла в ваш дом. А с ней и мы, ее ведущие, Вячеслав и Ольга Шевелевы.
1: Каждое первое воскресенье месяца в евангельских церквях исполняется заповедь Иисуса Христа, воспоминание Его страданий. По-другому ее называют «Вечеря Господня», «Хлебопреломление», «Причастие», «Евхаристия». Это особый день для христиан. Мы вспоминаем о том, какая цена была уплачена за спасение человечества, какие страдания вынес Божий Сын для того, чтобы мы имели прощение грехов, вечную жизнь после смерти, право называться детьми Божьими и называть Бога, Творца Вселенной, своим Небесным Отцом. Мы получаем много писем от вас, слушателей, с просьбой рассказать о Вечере Господней в одной из наших передач. Поэтому сегодня мы посвятим этой теме нашу программу.
2: Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав:
3: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху».
2: Они же сказали ему:
4: «Где велишь нам приготовить?»
2: Он сказал им:
3: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома: „Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую устланную. Там приготовьте».
2: Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им:
3: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием».
2: И, взяв чашу и благодарив, сказал:
3: «Приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие».
2: И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря:
3: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание».
2: Также и чашу после вечери, говоря:
3: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается».
2: И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает.
0: Итак, на праздник Пасхи Иисус с учениками собрались на последнюю встречу перед Его страданиями. Праздник Пасхи был полон символов. Все ритуальные действия должны были напоминать о действиях их предков, когда они покидали Египет. Это был хлеб, испеченный без закваски, горькие травы, чаша соленой воды в память о слезах, пролитых во время рабства, пасхальный ягненок, говоривший о том, что своей жизнью он искупал первенца в еврейской семье. Иисус использовал эти символы на Тайной вечере, но вложил в них новый смысл. Пасха была праздником освобождения. Иисус же говорит, что Он освободитель. Он пришел избавить нас от рабства греха, дать свободу и полноценную жизнь. Иисус говорил о себе, что Он является тем агнцем, который берет на себя грех мира. Таким образом, Он – Спаситель. Он пришел спасти людей от рабства греха и его страшных последствий.
1: И тогда же на вечере Иисус сказал, что заключает новый завет, основанный на Его крови. Это завет между Богом и человеком. Другими словами, это новые отношения между нами и Богом. Иисус как бы говорил: «Через мою жизнь и прежде всего через мою смерть на кресте стали возможными новые отношения между Богом и вами. Бог настолько любит вас, что отдал своего Сына на смерть, чтобы вы имели вечную жизнь».
0: Иисус сказал: «Это творите в мое воспоминание». Наша память в какой-то степени вещь ненадежная. Время стирает в памяти события, даты, имена и лица людей. Сын Божий знал об этом и, давая эту заповедь, как бы говорил: «В водовороте жизни вы забудете меня». Человек забывает, потому что должен забывать, а не потому что хочет. Поэтому приходите в покой и тишину молитвенного дома и делайте это в память обо мне. И тогда вы будете помнить меня.
1: Накрытый стол, Христос, ученики, хлеб и вино, вечерняя прохлада, вдали мерцают в окнах огоньки, а тут предатель с преданными рядом. Так близок час предательства, суда, оставленности всеми, отречения. Христос привел учеников сюда, чтоб суть открыть им своего учения. Он им открыл, что плоти предстоит ломимой быть, а крови быть пролитой. Он знал, что на Голгофу путь лежит, и он пойдет туда, один, избитый, пойдет туда, оплеванный, босой, под крик толпы, насмешливой, жестокой. И крест проклятия, тяжкий и большой, сам понесет на лобный холм высокий. Он знал про Гефсиманскую борьбу и называл все это горькой чашей, но сам избрал кровавую судьбу, в виду имея искупление наше. И, зная все, душою ликовал. Ученики воспев пошли на гору, я думаю, что он им подпевал в ту страшную и роковую пору. Я думаю, он вместе с ними пел в сознании, что вот еще немного и совершится то, что он хотел — спасение человеку, слава Богу.

0: Слушатели, продолжит нашу тему преподаватель Донецкого христианского университета Сергей Солоха. Пожалуйста, Сергей.
1: На праздник Пасхи перед своими страданиями Господь оставил повеление для своих учеников вспоминать его страдания. Для этого он использовал символы хлеб и вино, которые были частью пасхальной вечери в то время. И кажется, что достаточно ясно сказано Господом и апостолами о том, как же участвовать в хлебопреломлении. Но почему-то в церквях сегодня мы можем опять слышать различные вопросы об этом, и этот вопрос возникает вновь и вновь. Для этого есть несколько причин. Когда мы читаем о церкви Нового Завета, то мы видим, что и в ранней церкви тоже были различные проблемы, которые касались вечери Господней. И, казалось бы, каких-то пару десятков лет прошло, но они были очень и очень серьезными, эти проблемами. И если можно так сказать, что эти проблемы касались здоровья людей, и некоторые даже из них могли умирать из-за того, что они неправильно участвовали в хлебопреломлении. Поэтому это очень и очень важный вопрос, не только тогда был, но и сегодня. И как мы читаем в послании Павла, то Павел, узнав о проблеме в Коринфе, которая была в церкви, он узнал и пытался исправить эту проблему. Он прямо сказал коринфянам, что они делают хлебопреломление, но на самом деле это не является хлебопреломлением. И об этом он говорит так. «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню». И можно видеть, что хотя они сохраняли форму собрания, ели хлеб и пили вино, но дух, характер этой практики не соответствовал реальности. Они практиковали преломление хлеба за обычным обедом или ужином, как это было на пасхальной вечере. И во время этого обеда или ужина также было хлеб и вино. Однако Павел упрекает их, говоря, «Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить?» Выглядит так, что они ели хлеб и пили вино без рассуждения о теле и крови Христа, как Он заповедовал это делать в Его воспоминания. Мало того, Павел показывает, что такой вид вечери оставляет голодными других членов церкви, которые пришли на собрание и на эту вечерю. И очень интересная картина получается в первом собрании. За одним столом сидят сытые, и рядом же могут сидеть голодные и обиженные. И когда Павел видел эту проблему, он видел, что люди очень легкомысленно и недостойно участвовали в хлебопреломлении. Поэтому, узнав об этом, он им пишет в послании об этой проблеме, уделяет этому полглавы. И он пытается опять возвратить их сознание в тот далекий пасхальный вечер, чтобы вновь сосредоточить их внимание на значении хлеба и вина, на значении символов, которые они могли видеть каждый раз, когда они собирались вспоминать смерть Господа. Хлебопреломление, как Павел поясняет, также негласно возвещает и о смерти Христа, доколе он придет, как Павел об этом пишет в этой главе, и говорит, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Поэтому хлебопреломление носит в себе характер не только то, чтобы вспоминать подвиг Христа, но и это действие также негласно, невербально, то есть без слов, возвещает всем, кто видит это действие, о том, что скоро придет Господь, что Он умер за наши грехи. И это получается негласная проповедь. Павел вновь обращает их внимание на значение крови и тела Господа и предупреждает, что если они будут продолжать так участвовать, как они это делали до этого, то это будет недостойное участие. И если коринфяне не рассуждают о теле и крови Господа, как повелел Иисус, а еще и при этом забывают о других членах церкви, не оставляя им возможности ни покушать, ни вспомнить о Христе, они при этом участвуют в хлебопреломлении недостойно. Апостол говорит, что последствием такого участия является болезнь или даже смерть. И чтобы не подвергнуться суду со стороны Господа за недостойное участие в вечере, человеку предлагается проверить свое отношение к вечере, то есть посмотреть, как он относится к воспоминанию страданий Господа. И Павел об этом написал так. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Здесь очень важно заметить, что нигде в Писании мы не замечаем указания, чтобы люди не участвовали в хлебопреломлении. Напротив, и Павел, и Христос говорят об этом в повелительной форме. Они повелевают делать это. Но делать правильным образом. И правильным образом участвовать в хлебопреломлении – это означает испытывать себя. И что значит испытывать себя? Испытывать себя в этой церкви означало, очевидно, то, что люди, когда собираются на вечерю, не должны легкомысленно относиться к значению вина и хлеба, которые они видели перед собой на столе. И мало того, они не должны легкомысленно относиться к братьям и сестрам, которые могли рядом сидеть за столом. И это означало, чтобы они не приходили голодные в церковь и не ели хлеб и вино и не наедали за столом, но дали возможность другим людям поесть, кто не может это дома сделать, и сами могли бы сосредоточить свой ум, свое сознание, свое сердце на значении смерти Господа. Итак, проблема коринфян заключалась в том, что они не рассуждали о Христе, когда они совершали хлебопреломление. Вместо этого они думали о своих аппетитах и пренебрегали неимущих, которые могли бы поесть в церкви, на котором ничего не осталось. И Павел в конце главы характеризует такое собрание,

Основная проблема таилась в том, что люди не размышляли о Господе. И тогда, когда они не размышляли о Господе, они думали о своих аппетитах, не думали о других людях и пренебрегали их. И хотя сегодня мы можем не проявлять таких последствий греховных, как тогда, все же корень проблемы и сегодня может быть актуален. Он может и сегодня остаться и очень сильно вредить как церкви, так и нам лично. И как же сегодня может проявляться то, что люди могут недостойно участвовать? Как сегодня может человек приходить на вечерю, пить вино и есть хлеб, и при этом не рассуждать о теле Господнем? Во-первых, христианин во время преломления может думать о чем угодно, только не о страданиях Христа и не о той цене, которую он заплатил за спасение людей. Нужно признать, что мы живем во время, когда вокруг очень много информации, когда люди занимают должности, в которых на них ложится большая ответственность, в которых много суеты, и люди, когда приходят в церковь, они не могут остановиться в суете. И поэтому человек даже на собрании думает о том, что у него может быть дома, что у него на работе, и мысли сосредоточены не на Христе, а на делах. С другой стороны, очень часто получается так, что люди, собираясь в церковь и совершая хлебопреломление, превращают его в некий тест или экзамен. В данном случае человек подходит к хлебопреломлению как к тесту, где он хочет доказать или показать в церкви, что он не грешник. И это стало тестом праведности или греховности. И многие церкви приняли практику даже отлучать за то, что человек не участвует в хлебопреломлении. Но однако, читая Писание, мы нигде не видим, чтобы хлебопреломление можно было бы умалить до значения теста или экзамена. И почему хлебопреломление должно стать испытанием своей греховности или экзаменом в то время, когда Господь и Павел обращают внимание, что хлебопреломление – это в первую очередь вспоминание о подвиге Христа. С другой стороны, когда так человек подходит к хлебопреломлению, он думает о себе так и о других. И может он думает, почему тот брат или та сестра участвует в хлебопреломлении, ведь он сделал такой или такой-то грех. И в данном случае опять он думает либо о ком-то другом, либо о себе, но не думает о Христе. Поэтому очень важно сегодня помнить о том, что является для нас хлебопреломлением. И Павел говорит об этом прямо, что хлебопреломление для нас является тем, чтобы мы во время его вспоминали о Христе, думали о нем, а не думали о своей греховности. Конечно, Павел повелевает и говорит, что мы должны испытывать себя. И если мы имеем какой-то грех, мы должны судить себя, чтобы потом Бог не осудил нас смертью или болезнью. И поэтому это очень важно и необходимо испытывать себя, потому что мы не можем легкомысленно подойти к такому исполнению заповеди. Но опасность заключается в том, что мы можем настолько погрузиться в размышления о нашей греховности и недостойности, что мы не успеваем поразмыслить о Христе. И мы думаем о себе, но нет времени подумать о Христе. Но мы должны всегда помнить, что христианская жизнь – это жизнь, в которой нам необходимо быть всегда в нормальных взаимоотношениях со Христом, читать Библию, молиться, в ежедневной жизни доверять свою жизнь Господу. Конечно же, мы можем согрешать, и Библия говорит о том, что нет человека безгрешного. Но в ежедневном хождении с Господом нужно всегда взывать к ходатаю, просить о прощении и жить в нормальных взаимоотношениях с Господом. Поэтому практика покаяния – это практика ежедневная, можно так сказать. И поэтому нам важно делать это всегда, а не только лишь перед хлебопреломлением. Лучше делать это каждый день, каждую неделю, перед собранием, чтобы во время вечери сосредоточить внимание на Христе. Чтобы не получилось так, что когда мы приходим на собрание, мы думаем все время о том, насколько мы греховны и недостойны. И мы вспоминаем о Христе лишь только тогда, когда к нам подносят чашу и хлеб. Итак, мы увидели, что человек и в современной церкви находится в опасности участвовать в вечере недостойно. И здесь очень важно, я хочу подчеркнуть, что в Библии написано «недостойно», а не «недостойный». Поэтому «недостойно» относится именно к действию, к практике хлебопреломления, когда человек очень легкомысленно ест хлеб и пьет вино. Всегда
необходимо это делать с глубоким рассуждением, с сердечным

суждением о Христе и о Его Голгофской смерти. Очень важно во время вечери думать о своем Спасителе Христе, который отдал свою жизнь за нас. Именно это является правильным участием в хлебопреломлении, когда мы по заповеди Христа творим это в Его воспоминании.

0: Друзья, на этом наша программа подошла к концу. Мы рады, если время нашего общения было полезным для вас. Приглашаем вас встретиться снова через неделю. Ваши отзывы и пожелания вы можете направлять по следующему адресу. Радиопрограмма «Маяк надежды». Почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Программу подготовили и провели Вячеслав и Ольга Шевелевы. Запись сделана в харьковской студии Трансмирового радио.
0: До следующих встреч в эфире, друзья, в это же время и на этой же волне. И на прощание слово из Библии. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 26 стих.
1: «Всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете смерть Господа, пока Он не придет».

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам получасовую духовную беседу.
2: А, это ты, Василий? Очень рад видеть тебя. Садись.
3: Спасибо, Борис. Как дела? Все ли у тебя в порядке?
2: Да, слава Богу. Господь дает здоровье такому старику, как я. Ты молод, тебя не заботят такие вещи. Что привело тебя ко мне?
3: Не знаю даже, с чего начать. Сердце мое переполнено благодарностью к тебе. Спасибо за то, что потратил столько времени на меня. Ты так много беседовал и молился со мной.
2: Не за что благодарить, Василий. Это я должен благодарить за то, что Бог дал мне, смиренному служителю, возможность распространять Его благое Евангелие.
3: Знаешь, Борис, я достал Библию, полную Библию. Я читал ее и находил те стихи, которые ты цитировал мне. Да, это прекрасно, но все это как-то пугает меня. Ведь так много надо знать. Как это ты сумел все изучить, понять? Некоторые места Библии мне совсем непонятны. Как понять, какие места Библии относятся к нам, чему мы должны следовать, а что касается только персонажей Библии?
2: Постой, постой, Василий. Все, что ты сказал, это хорошо. Ты что, хочешь изучать Библию, а? Послушай, Вася, веришь ли ты, что Библия – это Слово Божье, вдохновленное им Святое Слово?
3: У меня нет никаких сомнений на этот счет.
2: Ты помнишь, мы говорили, что Библия написана людьми по вдохновению Божию?
3: Да, мы уже говорили с тобой о том, что Бог сообщил Свое Слово людям, чтобы они могли записать его. Это называется богодухновением.
2: Отлично. Ты помнишь, в каком стихе из Библии говорится об этом?
3: Да, конечно, помню. Я заучил его наизусть. Это из второго послания апостола Павла к Тимофею, 3:16. Вот оно. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения и обличения, для исправления, для наставления и праведности».
2: Прекрасно! Итак, в итоге, автор всего Священного Писания – Бог. Есть в Новом Завете еще один стих, в котором сказано, что люди не просто писали Библию, а Святой Дух Божий руководил ими.
3: Да, это во втором послании апостола Петра, 1:21. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым».
2: Да, поскольку Бог – подлинный автор Священного Писания, ты и я, и все, кто верит в это, находим в Библии то, что Бог желает сообщить нам. Отсюда логический вывод. Бог решил явить нам Себя и открыть нам свой замысел, свой план спасения человечества. Разве это не замечательно? Нам дано ближе узнать самого Бога и понять, что Он совершает в этом мире, в котором мы живем.
3: Именно это побуждает меня читать Библию, Борис. Я хочу понять все, что предназначено для каждого человека. Я хочу открыть Слово Божье другим, как это сделал ты для меня, дорогой брат.
2: Ну что же, Василий, я думаю, что желание твоего сердца исходит от самого Бога. Во второй главе второго послания к Тимофею Бог призывает нас изучать Библию, чтобы мы научили других. Как видишь, мой друг, Бог уже проговорил к тебе. Он знает, что Слово Его важнее всех философий в мире. Из Библии мы узнаем истину, Василий, истину о том, что думает Бог о человеке, о его поступках. Никакая книга в мире не может сравниться с Словом Божьим по тому значению, которое оно имеет для жизни всех людей, для будущего мира.
3: Да, ты раньше много говорил о значении Библии и о необходимости знать ее. Скажи, брат, не странно ли считать сегодня важной такую древнюю книгу? Раньше мне так казалось.
2: Тебе и сейчас так кажется?
3: Ты сам знаешь, что нет. Да, это самая необходимая, самая важная книга в мире, ведь она открывает нам Бога и Его замысел для человека. Именно это привело меня сегодня к тебе. Как найти истину? Как правильно понять ее?
2: Ну что же, давай начнем с того, что разобьем наш план изучения Библии на три части. Первая часть будет обзорная. Скажи, Василий, почему ты пришел сегодня в пальто?
3: Что? Почему? Я... При чем тут это?
2: Да ты ответь мне просто.
3: Ну ладно, я надел пальто потому, что сегодня холодно.
2: А как ты узнал, что сегодня холодно?
3: Ну ведь снег на дворе. Окна заиндевели.
2: Ага. Итак, ты увидел снег и заиндевевшие окна и решил, что на улице сегодня холодно, верно?
3: Да, это всем известно, что снег и иней бывает только в холодную погоду.
2: Ну вот, ты обнаружил вторую часть нашего плана изучения Библии. Разбор или толкование. Сначала мы сделаем обзор Библии, посмотрим, о чем в ней говорится. А потом будем разбирать или истолковывать ее текст. Понимаешь?
3: Да, понимаю. Но легко сделать вывод, что на улице холодно, увидев снег. Но совсем другое – читать Библию и понимать смысл написанного.
2: Я согласен с тобой. Я объясню тебе, как можно просто и доступно толковать слова Библии. Но сначала еще раз вернемся к примеру с твоим пальто. Ты одел пальто, потому что ты применил на практике свои знания. В данном случае то, что ты увидел в окно. Верно ли я говорю? В этом и заключается третья часть плана изучения Библии. Ее применение. Итак, сначала обзор, затем разбор и, наконец, применение.
3: Ты имеешь в виду применение знаний Библии в нашей собственной жизни?
2: Ты способный ученик, Вася. Именно это я хотел сказать.
3: А что, если я неправильно понял Библию? Ведь тогда я могу неправильно истолковать свое понимание на практике.
2: Да, Василий, это очень важно. Потому-то мы должны научиться правильно делать обзор Библии, правильно толковать ее и научиться правильно понимать то, что говорит нам Бог.
3: Легко сказать.
2: Да, это верно. Легко сказать, но трудно сделать. Ты уже заметил это, когда пытался читать Библию. Но не отчаивайся, брат. Я помогу тебе. Да и Бог не бросит нас на произвол судьбы, чтобы мы руководствовались только нашими собственными чувствами и опытом. Будь уверен в этом. В своем слове Бог ясно говорит о том, что нам следует делать.
3: Скажи, пожалуйста, брат, это обозрение, первая часть изучения Библии, первые шаги. Что это, просто чтение Библии или нечто большее?
2: Да, Вася, это нечто большее. Скажи, пожалуйста, когда, по твоему мнению, люди чаще всего обращаются к Библии?
3: Мне кажется, что многие обращаются к Библии в трудную минуту. Они стараются найти ответ в Библии, который помог бы им справиться с возникшими трудностями.
2: Люди, которые в трудную минуту обращаются к Библии, заслуживают похвалы. Действительно, Слово Божье дает ответ на многие жизненные вопросы. Но обращаться к Библии только в трудную минуту – это не лучший способ ее изучения. Это неправильный подход. Если изредка читать отрывки из Библии, то мы никогда не узнаем ее по-настоящему. Так Библию не изучают. Скажи, как еще, по твоему мнению, пользуются Библией?
3: Я знаю, что есть люди, которые читают Библию не только в трудную минуту, но каждый день читают несколько стихов или даже глав из Библии.
2: Да, Василий, есть такие люди. Эти люди поступают правильно. Такое регулярное чтение Библии дает человеку духовную силу и помогает жить по-христиански. И все же, настоящее изучение Библии предполагает нечто большее, чем ежедневное чтение нескольких стихов.
3: Тогда, значит, надо прочитывать одну или две главы в день. Я слышал, что некоторые пасторы советуют своим прихожанам прочитывать таким образом всю Библию ежегодно.
2: Василий, это замечательно, ежедневно прочитывать одну или несколько глав из Библии. Можно только восхищаться человеком, который делает так, и всячески одобрить его. Это очень хороший способ почерпнуть многое из Священного Писания. И все же, ограничив чтение Библии одной главой в день, можно упустить истинный смысл Писания. И даже если перечитывать ежегодно всю Библию, и тогда нельзя достигнуть понимания основной идеи каждой книги Библии. Нет, есть только один путь к пониманию смысла того, что говорит нам Бог в Писании. Это личное изучение Библии.
3: Ты хочешь сказать, что способ личного изучения Библии – это нечто большее, чем просто ее чтение?
2: Да, именно это я хочу сказать. И каждому, кто применяет этот метод в изучении Библии, открывается смысл стихов Библии. И человек, поняв смысл стихов, начинает понимать то, что хочет сказать ему Бог. И ты, Вася, не исключение из этого числа людей.
3: Но как мне добиться этого, брат Борис? Что я должен делать? Объясни мне значение личного метода изучения Библии.
2: Ладно, брат, имей терпение. Я объясню тебе этот метод. А пока давай попьем чайку. Мне надо согреть мои старые кости. Уф, нет ничего лучше крепкого горячего чая. А, Вася?
3: Да, очень хороший чай. Спасибо, брат. Только давай перейдем к делу. Ты объяснишь мне, как надо правильно изучать Библию.
2: Я же обещал. Скажи, Вася, случалось ли тебе получать письмо от близкого друга?
3: Конечно, и не раз. А что, разве это имеет отношение к изучению Библии?
2: Я уверен, что такие письма ты читаешь очень внимательно, не так ли?
3: Да, и даже пересчитываю по несколько раз.
2: Это интересно. А почему ты делаешь это?
3: Чтобы убедиться, что я не пропустил ничего важного, читая в торопях.
2: Итак, ты читаешь письмо очень внимательно. Каждое слово, фразу, абзац. И даже, быть может, ты пытаешься читать между строк, а?
3: Что ты имеешь в виду?
2: Ну, может быть, ты пытался понять чувства твоего друга в ту минуту, когда он писал тебе эти строчки.
3: Да, это действительно так.
2: Ну вот, Вася, дело в том, что изучать Писание – это все равно, что читать письмо от любимого друга. Святая Библия – это и в самом деле письмо, написанное Богом человеку, тебе, мне, каждому человеку. И если учесть, что любовь Бога к нам сильнее любой человеческой любви, то как мы должны ответить на нее?
3: Письмо Бога, конечно, заслуживает глубочайшего внимания. На его изучение не жалко потратить времени, ведь хочется самому понять все. Я не хочу, чтобы кто-то другой объяснил мне значение Божьего Слова. Даже ты, брат Борис, хотя и благодарен тебе всем сердцем за твое время и внимание, я знаю, что ты делаешь это с охотой, и все же я сам хочу понять то, что говорит Бог в Слове Своем.
2: Я вижу, что ты настроен очень серьезно. И будь уверен, что это радует Бога. Ты знаешь, что я закончил университет, Вася?
3: Нет. Я думал, что ты рабочий. Мне никогда никто не говорил об этом.
2: Так вот, в молодости я изучал биологию, а затем работал в лаборатории. Делал эксперименты по изучению различных растений. Это очень интересное дело. Но когда я обратился ко Христу и об этом узнали на работе, меня уволили. Конечно, плохо было бы без работы, но Богу виднее. Потеряв работу, это не значит потерять свои знания. Я до сих пор все помню и слежу по научным журналам за развитием биологии.
3: Это очень интересно. Уверен, что в итоге все, что ты рассказываешь мне, будет иметь отношение к вопросу изучения Библии.
2: Да, ты угадал. Метод изучения Библии, о котором я говорю тебе, похож на тот научный метод, которым я пользовался в своих исследованиях. Вот в чем он состоит. Прежде чем сделать выводы, ученый устанавливает все факты, относящиеся к изучаемому вопросу. Внимательно наблюдает за всеми явлениями. Обрати внимание на слово «наблюдает». Затем записывает свои наблюдения и изучает их, как бы составляет целостную картину. На основе этой единой картины ученый делает выводы И когда одинаковые выводы накопляются, то ученый может говорить уже о какой-то теории, объясняющей его наблюдения. Затем эта теория проверяется контрольными опытами и уже тогда либо подтверждается, либо опровергается. Такой метод изучения называется индуктивным методом.
3: Индуктивным методом?
2: Да, Василий. Любой человек, пользующийся этим методом для изучения любого вопроса, старается сначала установить истину, а затем, поняв истину, сделать на ее основании выводы.
3: Интересно, что тем же методом можно пользоваться, изучая Библию.
2: Да, этим методом можно пользоваться при изучении Библии. Представь себе, что изучение Библии – это научное исследование, а ты – ученый. Пользуясь индуктивным методом, прежде всего следует внимательно рассмотреть все подробности прочитанного отрывка Священного Писания. Затем, основываясь на этих подробностях, ты решаешь, чему учит Библия в этих стихах. А затем ты проверяешь это учение, сравнивая его с остальным учением Писания.
3: Да, да, я понимаю. Это дает мне возможность проверить правильность своего вывода. Если он не верен, то он должен противоречить другим истинам Библии. Если же он верен, то будет соответствовать всем истинам Священного Писания и находиться с ним в полной гармонии. Правильно, брат Борис?
2: Да, друг мой, правильно. Теперь слушай дальше. Чтобы пользоваться индуктивным методом, надо предпринять определенные логические шаги. Сегодня мы познакомимся с ними, а затем ты получишь задание. Представь себе, Василий, что тебе выделили участок земли для разведения огорода.
3: Ну, я сначала пойду и посмотрю на эту землю, где и как она расположена, в каком она состоянии.
2: Прекрасно. Ты осмотришь, обследуешь всю землю, чтобы установить, какая на ней почва, каменистая или песчаная, установить ее размер. Там могут оказаться деревья или растения, которые следует выкорчевать. Потом ты постараешься выяснить, есть ли поблизости вода. Короче говоря, все, что ты увидишь, поможет тебе определить и понять, какую тебе дали землю. Точно так, дорогой Василий, мы поступаем при изучении Библии. Сначала мы рассматриваем отрывок или один стих из Библии в целом. Это первый шаг при индуктивном методе изучения Библии – рассмотреть в целом.
3: Продолжай, продолжай, брат. Я записываю все, что ты говоришь. Каков же второй шаг?
2: Итак, ты увидел свой участок земли, определил ее расположение и размеры, установил общее состояние почвы, близость к воде и так далее. Теперь ты внимательнее рассматриваешь участок, ходишь по нему метр за метром, быть может, даже ставишь его план. В одном углу ты заметил бурно разросшийся куст, и на плане своем это место отмечаешь как плодородное. В другом месте земля суха. Ты и это пометишь на плане. Короче говоря, ты систематизируешь все известные тебе факты, касающиеся этого участка. Крестиком отмечаешь все кусты и деревья. Нанесешь на план место, где источник воды, и измеришь расстояние от воды до твоего участка. Определишь, где север и где юг.
3: В общем, чем больше подробностей, тем лучше.
2: Верно. Второй шаг – это выяснение мелких деталей, подробностей. Мы систематизируем эти подробности, отмечая их связь друг с другом и устанавливая, какое отношение имеет одна деталь к другой. Так, изучая Библию, мы записываем все подробности, которые узнаем из прочитанного отрывка.
3: Какие именно подробности?
2: Ну, к примеру, какое-то часто повторяющееся слово, скажем, слово «прощать», повторяется 5 раз в 5 или 6 стихах. Это очень важная деталь, потому что может быть, что именно в этом слове ключ к пониманию всего отрывка.
3: Да, я понимаю, Борис. Например, Христос говорит, что Он хочет рассказать притчу. Значит, в последующих стихах будет история, рассказанное Христом. В стихах Библии проявляются и чувства автора, грусть, радость. Это тоже можно отметить.
2: Именно так, Василий. Ты правильно понимаешь. И вот, когда все подробности записаны и систематизированы, ты приступаешь к третьему шагу. Начинаешь исследовать то, что удалось установить. Давай опять вернемся к твоему участку земли. На твоем плане ты отметил, что южная часть участка сухая и песчаная. Ты задаешь себе вопрос: почему? Может, слишком далеко от воды? Нездоровая почва? В чем причина того, что в этом месте земля малоплодородная? А что происходит на смежном участке?
3: То есть, изучая Библию, я должен спросить себя, почему слово «прощать» встречается так часто в этом отрывке? Кто говорит это слово? Христос или кто-то другой? Или почему человек гневается? Или где происходит то, что сказано в этом стихе?
2: Да, брат Василий, ты должен задавать себе множество вопросов, вытекающих из твоих наблюдений. Видишь ли, эти вопросы побуждают к размышлениям. Толкование смысла отрывка Библии – это результат твоих размышлений.
3: Итак, вопросы заставят меня думать, и надо надеяться, что приведут меня к правильному выводу.
2: Именно так. Истолкование – это четвертый шаг индуктивного метода, применяемого при изучении Библии. Допустим, что ты решишь, что земля на твоем участке сухая просто из-за недостатка влаги. Тогда, посеяв что-то, ты будешь особенно тщательно поливать участок именно в этом месте. И все-таки растения на этом месте вырастут чахлые или вообще не вырастут в то время, как остальной участок будет цвести. Что ты скажешь на это, Василий?
3: Вероятно, я решу, что дело не в воде, или не только в воде, и постараюсь улучшить почву с помощью удобрений, или же посажу на это место другое растение.
2: Отлично! Вот видишь, ты проверил свой вывод о сухости земли, и оказалось, что дело не в этом, и ты снова продолжаешь свои размышления. Ты имеешь теперь другую причину. Это и есть иное толкование твоих наблюдений.
3: Понятно, брат Борис. Разбирая, толкуя смысл Библии, я также должен проверять свое толкование, сравнивая его с остальным учением Библии. Итак, пятый шаг – проверка, верно?
2: Да, Василий. Остался один последний шаг, который требуется в индуктивном методе. Это применение. Мы стремимся к росту, будь то физическому или духовному. Цель хозяина – вырастить самую лучшую свеклу или картошку. Все его усилия направлены на это, и он использует все свои познания в сельском хозяйстве, чтобы добиться хорошего урожая. Точно так. Человек жаждет духовного роста, Василий. Вот почему мы изучаем послание Бога к нам, людям, то есть Библию. Вот почему мы трудимся, чтобы понять обращенное к нам Слово Божие. Прилагая библейское учение к нашей жизни, мы растем духовно. В этом использовании, в этом приложении библейских истин к нашей жизни заключается последний шаг индуктивного метода изучения Слова Божия.
3: Ах, брат Борис, сколько же нужно учиться этому?
2: Ты прав, брат. Но чем лучше мы понимаем Слово Божье, тем полнее можем мы повиноваться Богу. Царь Давид сказал в одном из своих псалмов: «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем».
3: Какие чудесные слова, брат. Хранить его всем сердцем. Какой это псалм, Борис?
2: Это Псалом 119, стихи 33 и 34. Видишь ли, Василий, в сущности Господь – это наш Учитель. Он дает нам понимание своего слова. Он открывает нам глаза. Всякое изучение Библии следует начинать с простой молитвы: чтобы Бог дал нам это понимание и открыл нам глаза.
3: Так что же мне делать теперь, Борис?
2: Лучше всего прочти Евангелие от Иоанна. Прочитай его за один присест, весь текст. Помнишь первый шаг индуктивного метода? Изучи целое. Если можешь, прочитай еще несколько раз. Постарайся понять основную мысль этой книги. Я тоже прочитаю Евангелие от Иоанна, а затем мы проверим друг друга. Понял свою задачу, Василий?
3: Ну, конечно, брат. Все свое свободное время я буду читать Евангелие от Иоанна, иначе я не смогу ответить на твои вопросы.
2: Ну что же, держись, Василий, но не слишком бойся меня. А теперь я хочу помолиться о нас с тобой, дорогой друг. Мы помолимся вместе. Господи, дай нам понять то, что Ты хочешь сказать человеку в своем слове. Помоги нам правильно подойти к изучению Библии. И по мере того, как мы будем постигать смысл слова Твоего, помоги нам глубже повиноваться Ему. Просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: В программе передач этого часа мы предложим вам краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем короткий рассказ. После этого выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа слушайте детскую программу «Христианочка».
2: Исцеленный же не знал, кто он. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 13 стих. Годы бегут незаметно для тех, кто здоров и счастлив, но 38 лет недуга должно быть растянулись в весьма утомительный срок для несчастного расслабленного. Поэтому, когда Иисус словом исцелил его, лежавшего у купальни Вифезда, он радостно ощутил в себе перемену. Также и грешник, который недели и месяцы был парализован отчаянием и обессиленный вздыхал о спасении, с большой ясностью осознает происходящую в нем перемену, когда Иисус произносит слово власти и дарует ему радость и мир по вере его. Зло, удаленное от нас, слишком велико, чтобы мы могли не заметить его удаление. Дарованная нам жизнь слишком замечательна, чтобы можно было получить ее и оставить без использования. И перемена, произведенная в нас, слишком чудесна, чтобы ее можно было не ощутить. И все же несчастный не знал излечившего его. Он не знал о святости его личности, о служении, которое он совершал, и о миссии, которая привела его к людям. Большое неведение об Иисусе может оставаться в сердцах, которое все же чувствует силу крови его. Мы не должны поспешно осуждать людей за отсутствие знания. Но там, где мы можем увидеть веру, спасающую душу, там мы должны верить в дарованное спасение. Дух Святой делает людей кающимися задолго до того, как Он делает их святыми. И кто верует в то, что Он знает, тот скоро яснее узнает то, во что верует. Неведение, однако, есть зло, ибо тот несчастный подвергался нападкам со стороны фарисеев и был совершенно беспомощен перед ними. Хорошо, когда мы в состоянии дать ответ неспровергателям, но это невозможно сделать, если мы не знаем Господа Иисуса ясно и с разумением. Исцеление того человека от неведения, однако, скоро последовало за исцелением его от немощи, ибо Господь встретил его в храме. И после этого благодатного знакомства мы видим его свидетельствующим о том, что исцеливший его есть Иисус. Господи, если Ты спас меня, яви мне себя, чтобы мог я возвещать о Тебе сынам человеческим.

Святая з турбази. День был нелегкий, суетливый и шумный. Полиня, которая работала администратором на туристической базе, расположенной в одном из живописных уголков Украины, пришлось много потрудиться, давая разъяснения приезжим и заполняя многочисленные бланки на прибывших для отдыха гостей. В начале весны, в межсезонье, гостиница турбазы почти пустовала. Но сейчас, в преддверии лета, она наполнилась оживленным звоном голосов. К вечеру Полина так обессилила, что даже говорить было трудно. Но работа есть работа. Она внутренне помолилась. «Благодарю Господи, что помог справиться с большой дневной нагрузкой. Теперь мне предстоит ночное дежурство. Даруй сил во всякое время прославлять Тебя». К 12 часам ночи турбаза наконец затихла. Во многих окнах гостиничных комнат погас свет. Уставшие гости легли спать. Полина просмотрела данные по прибытию. Да, почти вся гостиница заполнена. Свободными остались только два номера. Она взглянула на часы. 15 минут первого. Затем открыла Библию. Гостей ночью, вероятно, уже не будет. И, может быть, удастся немного подремать. Полина с удовольствием углубилась в чтение, но минут через 20 услышала за окном шум подъехавшей к административному корпусу машины. Дверь открылась. Вошли несколько человек. Видимо, семья. Мужчина, женщина и двое подростков. Оказалось, едут своим ходом из Москвы на палаточный отдых по Украине. Увидев на дороге указатель турбазы, свернули, чтобы переночевать с удобствами. Приветливо улыбаясь, Полина протянула женщине ключ от номера. «Располагайтесь, отдыхайте, а мужа вашего попрошу остаться, чтобы заполнить бланки регистрации». Женщина и дети ушли. Москвич начал делать необходимые записи, а Полина вернулась к чтению Библии. Но дверь вдруг снова открылась. Вошли двое мужчин и совсем молоденькая девушка. Мужчина пониже ростом поставил небольшую дорожную сумку в кресло и ожидающе посмотрел на своего высокого бородатого спутника. Тот, едва взглянув на него, коротко взмахнул кистью руки, как бы отогнав надоедливую муху. Низенький сразу же исчез за входной дверью. Взглянув в окно, Полина увидела беззвучно отъехавшую новенькую иномарку. «Вот почему я не услышала шум мотора», — догадалась она. Тем временем девушка села в кресло и, достав из сумочки зеркальце, стала поправлять прическу. А высокий бородатый мужчина подошел к административной стойке, за которой с рабочей стороны сидела Полина, а с внешней – москвич, заполнявший бланки прибытия. Не переставая жевать жевательную резинку и щедро источая запах дорогих духов, бородач протянул Полине паспорт и коротко бросил. «Побыстрее!» Взяв паспорт, Полина протянула ему ключ. «Ваша спутница может подняться в номер». Не ответив ни слова, мужчина взял ключ и ловко перебросил его девушке, которая после этого сразу же пошла к лифту. Получив бланки для заполнения, бородач, не глядя на Полину, протянул ей деньги и процедил сквозь зубы. «Сбегай-ка пока за вином». Привыкшая к разным посетителям, Полина спокойно ответила. «За вином я не пойду, потому что я верующая, христианка. Кафе у нас работает круглосуточно, находится на первом этаже. Это совсем рядом». Его рука с денежной купюрой неподвижно повисла в воздухе. Он медленно поднял голову. Во взгляде не было недовольства, а только недоуменное любопытство. «Ты чё это?» – наконец хрипло произнес он и, достав из кармана несколько бумажных купюр, добавил их к той купюре, которую положил на стойку. «Ну что, верующая, может, все-таки сбегаешь за вином? Мне ведь только одну бутыль. Остальные деньги твои». Полина почувствовала, что он не отступит, но все-таки твердо повторила. «За вином я не пойду». Москвич заерзал на стуле, стараясь побыстрее заполнить бланки с многочисленными графами. «Это уже интересно». Бородач по-прежнему еще не злился, а как бы играл в понравившуюся ему игру. «Разве я мало тебе заплатил? Хотя, может быть, может быть. С верующими я еще не встречался». Он полез во внутренний карман пиджака и, достав оттуда денежную купюру, бросил ее с высоты прямо на рабочий стол дежурного администратора. «Ну как? 1000 даю. Только чтоб на скорости сбегала. Ты, наверное, в руках не держала столько». Взяв деньги, Полина положила их на стойку и тихо повторила. «За вином я не пойду».
Бородач наконец понял, что его деньги не срабатывают. Сидящая перед ним хрупкая женщина со спокойным взглядом действительно не намерена выполнять его поручения. Такого в его жизни еще не было. От неожиданности он даже расхохотался и, перестав жевать, с угрозой произнес: «Ну, будь хоть ты трижды верующая! Неужели ты решила, что со мной такие номера проходят?» Нахмурившись, бородач не спеша полез в карман и вдруг вытащил пистолет. Лицо его приняло злое выражение. По всему было видно, что он настроен решительно. «Я не привык, чтобы мне возражали, понятно?» — крикнул бородач, проверяя, заряжен ли пистолет. При этом он случайно повернул его в сторону москвича, сидящего почти рядом с ним. Побледнев, отец семейства тихонько отстранил от себя руку бородача. Но тот, сосредоточенный на Полине, не обращал на москвича никакого внимания. Направив на верующую пистолет, он грозно сказал: «Я не шучу. Сейчас ты умрешь. Денег ты уже не получишь в любом случае. Но если принесешь вино, я подарю тебе жизнь». Полина закрыла Библию и, прижав ее к себе, твердо сказала: «Жизнь мне дал Бог, и только Он может забрать ее. Но я в мире с Ним и не боюсь смерти». Бородач грязно выругался и, опустив пистолет, медленно пошел к лифту. Через несколько минут после этого, не проронив ни слова, ушел и бледный, как стена, москвич, положив на стойку заполненные бланки прибытия. Оставшись одна, Полина со слезами от всего сердца поблагодарила Господа за то, что Он помог ей в этих отчаянных обстоятельствах не отступить от истины. Бланк прибытия бородач так и не заполнил, но его паспорт остался у Полины. Он не забрал и тысячную купюру, лежащую на стойке. Пока она размышляла, как быть с его оформлением, обладатель пистолета с дорожной сумкой в руках вместе со своей подругой вдруг появился перед стойкой администратора. «Паспорт!» — рявкнул бородач. «Нечего нам тут делать среди святых!» «Возьмите!» — Полина протянула ему документ и добавила: «Заберите ваши деньги». Бородач метнул на нее острый, задумчивый взгляд, в котором было что-то похожее на уважение. «Отдайте бедным, если хотите. Все-таки мы около часа у вас пробыли». После этих слов он резко дернул свою спутницу за руку и подтолкнул ее к выходу. У порога он еще раз оглянулся на Полину и как-то по-доброму произнес: «Святая». Когда они скрылись за дверью, Полина посмотрела в окно и увидела их медленно идущими в сторону леса. Утром в администраторскую вбежал запыхавшийся директор турбазы. «Где борода?» «Какая борода?» — не поняла сразу Полина. «Ночью сюда заселялся высокий бородатый мужчина с девушкой. Где они?» — нетерпеливо повторил вопрос директор. «А, ушли в лес», — спокойно объяснила Полина. «Как в лес? Почему в лес? За ними сейчас машина приехала», — расстроенно пояснил директор. «Не волнуйтесь», — успокоила его Полина. «Я думаю, они не заблудятся. И, кстати, вы не знаете, кто этот человек?» О ночном приключении она решила не рассказывать. Директор опустился в кресло, тщательно вытер носовым платком вспотевшее от волнения лицо и торжественно произнес: «Этот человек, Полина Андреевна, глава рэкета. Одним словом, мафиози по кличке Борода. Мне сейчас его водитель такое рассказал». Директор опять вытер лицо платком, но продолжать не решился. Увидев лежащую на столе раскрытую Библию, он вспомнил, что Полина верующая, и строго спросил: «Надеюсь, вы вели себя по Божьим заповедям?» «В этом можете не сомневаться», — уверенно ответила ему Полина.

0: Радио «На пути» в эфире. Читаем христианскую литературу. В это время выходит передача под таким названием «Каждый день». После нее через полчаса слушайте детскую передачу «Христианочка».
1: Дорогу.

беспокоиться. Все было как-то странно. Лампадариям приходилось все чаще выкрикивать «Дорогу носилкам благородного трибуна!». Неведомые люди так напирали на носилки с обоих сторон, что Атацин приказал рабам отгонять их дубинками. Внезапно впереди поднялся крик, и все огни мигом погасли. Возле носилок началась толкотня, суматоха, драка. Атацин понял — это нападение. Его охватил страх. Все знали, что император частенько забавы ради бесчинствует с отрядом Августин и в Субуре, и в других концах города. Было известно, что иногда после этих ночных стычек он даже появлялся с шишками и синяками, и что тот, кто ему сопротивлялся, шел на смерть, будь он хоть сенатор. Казарма ночных стражей, чьей обязанностью было охранять город, находилась неподалеку. Но в подобных случаях стража притворялась глухой и слепой. А между тем вокруг носилок кипела борьба. Люди дрались, колотили друг друга, валили с ног, топтали. Атацин мгновенно решил, что прежде всего надо спасать Лигию и себя, а остальное предоставить судьбе. И, вытащив девушку из носилок, он подхватил ее одной рукой и пытался скрыться во мраке. Но Лигия закричала: «Урс! Урс!». Ее белое платье легко было разглядеть, и Атацин другой, свободной рукой, стал поспешно накрывать ее своим плащом, как вдруг могучие клещи сжали ему затылок, и на голову обрушилось, будто камень, что-то огромное, сокрушительное. Атацин рухнул наземь, как вол под ударом обуха у алтаря Юпитера. Большинство рабов лежало, другие спасались бегством, натыкаясь в непроглядной темноте на стену домов. Изломанные во время драки носилки валялись на земле. Урс уносил Лигию в Субуру. Его друзья шли позади, постепенно по пути рассеиваясь в разные стороны. Кучка рабов собралась у дома Вениция и в замешательстве стояла, не смея войти. После короткого совета они возвратились на место стычки, где нашли несколько трупов, и среди них Атацина. Он еще корчился, но вот сильная судорога пробежала по его телу. Атацин вытянулся и застыл недвижим. Рабы подняли его и, снова подойдя к дому Вениция, остановились у ворот. Надо было все же сообщить господину о случившемся. «Пусть Гулон скажет, пусть Гулон скажет!» — зашептало несколько голосов. «У него, как и у нас, кровь по лицу течет, и господин его любит. Гулон безопаснее, чем нам». И германец Гулон, старый раб, который вынянчил Вениция и достался ему наследство от матери, сестры Петрония, сказал: «Я-то скажу, но пойдем мы все. Пусть его гнев обрушится не на меня одного». Нетерпение Вениция все возрастало. Петрония и Хризотемида посмеивались над ним, а он, быстрыми шагами, кружа по атрию, все повторял: «Они уже должны быть здесь! Должны быть здесь!» И все порывался идти навстречу, но гости его удерживали. Вдруг в передней послышались шаги, и в атрий целую толпою вошли рабы. Быстро выстроившись у стены, они подняли руки и испуганно завопили: «А-а-а-а-а! Где Лигия?» — кинувшись к ним, вскричал Вениций изменившимся грозным голосом. «А-а-а-а!» Тут Гулон, выставляя вперед свое окровавленное лицо, жалобно закричал: «Вот моя кровь, господин! Мы защищались! Вот кровь! Вот кровь!» Но договорить ему не пришлось. Вениций схватил бронзовый светильник и одним ударом раскроил рабу череп. Потом сжал обеими руками свою голову и застонал. «Несчастный я! Несчастный я!» — хрипло повторял он. Его лицо посинело, глаза закатились, на губах выступила пена. «Розок!» прорычал он, наконец, нечеловеческим голосом. «Смилуйся, господин! А-а-а!» стонали рабы. Но тут Петроний поднялся с выражением досады на лице. «Пойдем, Хризотемида», — сказал он. «Если ты хочешь смотреть на мясо, я прикажу разбить лавку мясника в Каринах». И они удалились из атрия. Вскоре в этом доме, украшенном зеленью плюща и убранном для пира, раздались вопли и свист розок, не стихавшие почти до утра. В ту ночь Вениций вовсе не ложился.
После ухода Петрония он, убедясь, что стоны избиваемых рабов

не умиряет ни его огорчения, ни ярости, собрал с десяток других слуг и уже поздней ночью отправился на поиски Лигии. Они обошли все улицы Исквилина, Субуру, Злодейскую улицу и все прилегающие улочки. Затем Вениций со своим отрядом обогнул Капитолий, перешел по мосту Фабриция на остров и обследовал квартал за Тибром. Но погоня была бессмысленной. Он не очень надеялся найти Лигию, и если искал ее, то лишь за тем, чтобы как-нибудь скоротать эту страшную ночь. Домой Вениций вернулся уже на рассвете. Он приказал обрядить тело Гулона, которому пока никто не посмел притронуться, а тех рабов, которые не сумели отстоять Лигию, повелел отправить в деревню, работать на плантациях, что было наказанием едва ли не более страшным, чем смерть. И, наконец, бросившись на устланную ковром скамью в Атрии, предался беспорядочным мыслям о том, как найти и захватить Лигию. Отказаться от нее, утратить ее, никогда ее больше не видеть, казалось ему невозможным. При одной мысли об этом он впадал в бешенство. Своевольная натура молодого воина впервые в жизни встретила сопротивление, встретила другую несокрушимую волю, и он просто не мог понять, как возможно, чтобы кто-то чинил препятствия его желаниям. Вениций скорее превратил бы Рим и мир в развалины, чем отказался от того, чего ему хочется. У него отняли, из рук вырвали вожделенное блаженство, и ему казалось, что произошло нечто неслыханное, вопиющее о мести по законам божеским и человеческим. Но главное, он не хотел и не мог примириться с таким поворотом судьбы. Ведь никогда в своей жизни он ничего так страстно не желал, как Лигию. Без нее он не мыслил себе существования, не мог себе ответить, что будет делать завтра, как будет жить в последующие дни. Минутами его охватывала ненависть к ней, близкая к безумию. Ему хотелось видеть ее тут, рядом, чтобы избивать, тащить за волосы в кубикул, издеваться над ней. А то вдруг пронзала невыносимая тоска по ее голосу, ее телу, ее глазам, и он готов был валяться у нее в ногах. Он призывал ее, грыз себе пальцы, стискивал голову руками, изо всех сил стараясь рассуждать спокойно о том, как ее найти, но не мог. Тысячи разных способов и средств мелькали в его мозгу, одно безумнее другого. Наконец, его осенила мысль, что Лигию отбил никто иной, как Авл, и уж во всяком случае, Авл должен знать, где она скрывается. Вениций вскочил на ноги, чтобы бежать к Авлу. Если ее не отдадут ему, не испугаются угроз, он пойдет к императору. Обвинить старого воина в непокорстве и добьется для него смертного приговора. Но прежде исторгнет признание, где находится Лигия. И даже если Лигию отдадут ему добровольно, он все равно отомстит. Да, конечно, Плавтии приютили его под своим кровом, выхаживали его, но это не имеет значения. Одним этим нынешним поступком они освободили его от долга благодарности. И его мстительное, неистовое сердце радостно затрепетало при мысли об отчаянии Помпонии и Грицины, когда Центурион принесет старому Авлу смертный приговор. Он был уверен, что добьется такого приговора. Петро не поможет. Впрочем, император и так ни в чем не отказывает своим любимцам Августианам, разве что его побудит к отказу личная неприязнь или страсть. И вдруг в жилах Вениция кровь застыла от страшного предположения. А что, если Лигию отбил сам император? Всем было известно, что ночные бесчинства служили императору средством разгонять скуку. Даже Петро не принимал участия в этих забавах. Главной их целью было хватать женщин и подбрасывать их на солдатском плаще до обморока. Но сам Нерон называл эти походы ловлей жемчужин, потому что случалось, что в недрах густо заселенных беднотою кварталов удавалось обнаружить истинную жемчужину красоты и молодости. Тогда сагатио, как называлось подбрасывание на солдатском суконном плаще, превращалось в похищение, и жемчужину отправляли либо на палатин, либо на какую-нибудь из бесчисленных вилл императора, либо Нерон уступал ее кому-то из своих любимцев. Так могло случиться и с Лигией.
На перу император разглядывал ее, и Вениций ни секунды не сомневался, что она должна была показаться Нерону прекраснейшей из всех женщин, каких тот когда-либо видел. Могло ли быть иначе? Она, правда, была на платье не во власти Нерона, и он мог открыто удержать ее у себя. Но, как справедливо заметил Петроний, императору в его преступлениях недостает смелости. И он, имея возможность действовать открыто, всегда предпочитает действовать тайно. На сей раз его к этому мог побудить также страх перед Поппеей. И тут Веницию пришло в голову, что Алл, пожалуй, не решился бы насильно отбирать девушку, подаренную ему, Веницию, самим императором. Но кто же все-таки решился? Да не тот ли голубоглазый великан, тот ли гиец, который ведь посмел зайти в Треклиний и на руках унести ее с пира? Но куда бы он с нею скрылся? Где мог бы ее спрятать? Нет, раб на это не способен. Значит, похищение совершил никто иной, как император. От этой мысли у Вениция потемнело в глазах, и лоб покрылся испариной. Если так, Лигия потеряна навсегда. Из рук любого другого человека ее можно было бы вырвать, но не из этих рук. Теперь он с большим, чем прежде, основанием мог восклицать: «Горе мне несчастному!» Воображение рисовало ему Лигию в объятиях Нерона, и он впервые в жизни понял, что есть мысли, которые перенести невозможно. Лишь теперь ему стало ясно, как сильно он ее полюбил. Подобно тому, как в памяти утопающего молниеносно проносится вся жизнь его, так перед мысленным взором Вениция пронеслись все его встречи с Лигией. Он видел ее, слышал каждое ее слово. Видел у фонтана, видел в доме Авла и на перу. Он опять чувствовал ее близость, слышал запах ее волос, ощущал тепло ее тела, сладость поцелуев, которыми на перу разжимал ее невинные уста. Она теперь казалась ему во сто крат более прекрасной, нежной, во сто крат более необыкновенной, избранной среди всех смертных и всех небожителей. И тогда он подумал, что всем этим, так глубоко волнующим его сердце, ставшим его кровью, его жизнью, возможно, завладел Нерон. Юноша содрогнулся от боли, пронизавшей его тело, боли такой мучительной, что он готов был биться головой о стены Атрия, пока не треснет череп. Он почувствовал, что может сойти с ума, и наверняка сошел бы, если бы не жажда мести. И как прежде ему казалось, что он не может жить, если не отыщет Лигию, так теперь он говорил себе, что не может умереть, пока не отомстит за нее. Эта мысль доставляла ему некоторое утешение. «Я буду твоим Кассием Херией», — повторял он, имея в виду Нерона. И зачерпнув обеими руками земли из цветочных горшков, окружавших Имплувий, он принес страшную клятву Эребу, Гекакте и своим домашним Ларам, что совершит месть. Ему действительно стало легче. Теперь, по крайней мере, было для чего жить, чем заполнить дни и ночи. Отказавшись от мысли посетить Авла, Вениций приказал нести себя на палатин. «Если его не пустят к императору, — рассуждал он по дороге, — или захотят проверить, нет ли при нем оружия, это будет доказательством, что Лигию похитил император». Оружие он, впрочем, с собой не взял. Он был не в состоянии рассуждать здраво, но, как бывает с людьми, поглощенными одной мыслью, в том, что касалось мести, Вениций действовал обдуманно. Он тут не желал действовать сгоряча и прежде всего наметил встретиться с Актой, полагая, что сумеет от нее узнать правду. Одна только Акта может все объяснить, и ее надо повидать раньше, чем кого-либо другого. Утвердившись в таком решении, Вениций приказал рабам ускорить шаг, а сам предался беспорядочным мыслям то о Лигии, то о мести. Он слышал, будто египетские жрецы умеют наводить болезнь на кого захотят, и решил у них выведать, как это делается. Еще говорили ему на Востоке, будто иудеи знают заклятие, с помощью которого могут покрыть нарывами все тело врага. Среди рабов в его доме было десятка-полтора иудеев, и Вениций поклялся в душе, что когда вернется, прикажет их сечь, пока они не откроют тайну. Но наибольшую приятность доставляла ему мысль о коротком римском мече, от удара которым кровь бьет струей, вот так, как била она из тела Гая Калигулы, оставив несмываемые пятна на колонне в портике.
Он теперь готов был перебить всех жителей Рима, и если бы божества мести пообещали ему, что все люди на земле, кроме него и Лигии, погибнут, он бы на это согласился. Перед входной аркой Вениций внутренне подтянулся и, глядя на охранников-преторианцев, подумал, если они будут чинить ему при входе хоть малейшие помехи, это будет значить, что Лигия находится во дворце по воле императора. Но центурион дружелюбно ему улыбнулся и, сделав навстречу несколько шагов, сказал: «Приветствую тебя, благородный трибун! Если ты желаешь явиться с поклоном к императору, минута выбрана неудачная, и я не знаю, сможешь ли ты его увидеть». «Что случилось?» — спросил Вениций. «Божественная маленькая Августа вчера внезапно захворала. Император и Августа Попея находятся подле нее вместе с врачами, которых созвали со всего города». Событие было серьезное. Когда у Нерона родилась дочь, он просто обезумел от счастья и встретил ее со сверхчеловеческой радостью. Сенат еще до родов торжественно предпоручил богам лона Попея. Приносились обеты, и в Анции, где произошло разрешение о бремени, были устроены великолепные игры и вдобавок сооружены храмы двум фортунам. Ни в чем не знавший меры Нерон и этого ребенка полюбил безмерно. Попея, разумеется, дитя тоже было дорого, хотя бы потому, что делало более прочным ее положение и неодолимым влияние. От здоровья и жизни маленькой Августы могла зависеть судьба всей империи. Однако Вениций был настолько поглощен собою, своим делом и своей любовью, что пропустил мимо ушей сообщение центуриона. «Я хочу видеть только Акту», — сказал он и прошел во дворец. Но Акта тоже была занята ребенком, и ему пришлось долго ее ждать. Лишь около полудня она появилась. Лицо у нее было бледное, измученное, а при виде Вениция побледнело еще больше. «Акта!» — вскричал Вениций, схватив ее за руку и потянув на середину атрия. «Где Лигия?» «Я тебя хотела об этом спросить», — отвечала она, с укором глядя ему в глаза. А он, хотя обещал себе, что будет расспрашивать ее спокойно, стиснул себе голову обеими руками и с лицом, искаженным от страдания и гнева, стал повторять: «Нет ее! Ее похитили на пути ко мне!» Но Вениций быстро опомнился и, приблизив свое лицо к лицу Акты, заговорил сквозь стиснутые зубы: «Акта, если ты дорожишь жизнью, если не хочешь стать причиной несчастий, которых ты даже вообразить себе не можешь, отвечай мне правду! Не император ли ее похитил?» «Император вчера не выходил из дворца». «Клянись тенью матери твоей, клянись всеми богами, нет ли ее во дворце?» «Клянусь тенью матери моей, Марк, во дворце ее нет, и отбил ее не император. Со вчерашнего дня маленькая Августа больна, и Нерон не отходит от ее колыбели». Вениций вздохнул с облегчением. То, что казалось ему страшнее всего, больше не угрожало. «Стало быть, — сказал он, садясь на скамью и сжимая кулаки, — ее похитили люди Авла, и в таком случае горе им». «Авл Плавтий был здесь утром. Ему не удалось меня увидеть, я была занята ребенком. Но он расспрашивал о Лигии у Эпафродита и других слуг императора, а потом сказал им, что придет еще. Ему, мол, надо повидаться со мною». «Хотел отвести от себя подозрения. Если бы он не знал, что случилось с Лигией, он пошел бы ее искать в моем доме». «Он оставил мне несколько слов на табличке. Из них ты все поймешь. Авл, зная, что Лигию взяли из его дома по желанию твоему и Петрония, полагал, что ее отослали к тебе, и нынче рано утром побывал у тебя дома, где ему рассказали, что произошло». После этих слов Акта пошла в свой кубикул и вскоре вернулась с табличкой, оставленной для нее Авлом. Вениций молча пробежал ее глазами. Акта, словно читая мысли на хмуром его лице, сказала: «Нет, Марк, случилось то, чего хотела сама Лигия». «Так ты знала, что она хочет бежать?» — взорвался Вениций. Акта посмотрела на него затуманенным своими глазами, почти строго. «Я знала, что она не хочет стать твоей наложницей». «А ты чем была всю жизнь?»
Я-то до того была рабыней. Но Вениций не унимался. Император подарил ему Лигию, и ему, Веницию, вовсе не интересно знать, кем она была прежде. Он разыщет ее хоть под землею и сделает с ней все, что ему захочется. Да-да, она будет его наложницей. Он прикажет хлестать ее бичом, покуда ему не надоест. Когда она ему опротивит, он отдаст ее последнему из рабов или пошлет вращать жернова в своих африканских поместьях. А теперь он будет ее искать и найдет только для того, чтобы ее раздавить, растоптать, унизить. Все сильнее разгорячась, он вовсе утратил чувство меры. И даже Акта поняла, что он обещает больше, чем способен выполнить, и что его устами говорит гнев и душевные муки. За муки она готова была его пожалеть, но незнающие меры гневной его речи истощили ее терпение, и в конце концов она спросила напрямик, зачем он к ней пришел. Вениций не сразу нашелся, что ответить. Пришел, потому что так ему захотелось, потому что думал у нее что-нибудь узнать. Но пришел он, собственно, к императору, и, не имея возможности увидеть его, зашел к ней. Лигия своим побегом восстала против воли императора, и он, Вениций, добьется от императора приказа искать ее по всему городу и государству. Хотя бы пришлось для этого созвать все легионы и обшарить каждый дом в империи. Петроний поддержит его просьбу. Розыски начнут сегодня же. «Берегись, как бы ты не утратил ее навек именно тогда», — молвила Акта, — «когда ее по приказу императора найдут». «Что это значит?» — спросил Вениций, хмуря брови. «Выслушай меня, Марк. Вчера мы с Лигией были в здешнем саду и встретили Попею, а с нею маленькую Августу, которую несла негритянка Лилит. Вечером ребенок заболел, и Лилит уверяет, будто девочку сглазили, и будто сглазила незнакомка, повстречавшаяся им в саду. Если ребенок выздоровеет, про это забудут, но если нет, Попея первая обвинит Лигию в колдовстве, и тогда, где бы ее ни нашли, спасенья не будет». Наступило короткое молчание. Затем Вениций сказал: «А может быть, действительно сглазила? Ведь и меня сглазила». Лилит все повторяет, что когда дитя принесли мимо нас, оно сразу заплакало. И верно, заплакало. Скорее всего, девочку принесли в сад уже больной. Ищи Лигию сам, где хочешь, Марк. Но пока маленькая Августа не выздоровеет, не говори о ней с императором. Ты только навлечешь на себя месть Попея. Довольно уже пролили слез глаза Лигии из-за тебя. И отныне да охранят боги бедную ее голову». «Ты ее любишь, Акта?» — мрачно спросил Вениций. В глазах вольноотпущенницы блеснули слезы. «Да, я ее полюбила». «Потому что тебе она не отплатила ненавистью, как мне». Акта с минуту смотрела на него, точно колеблясь или пытаясь понять, искренне ли он говорит. «О, необузданный слепец! Она же тебя любила!» Услышав эти слова, Вениций вскочил, себя не помня. «Неправда, она его ненавидела. Откуда Акта может знать? Неужели после одного дня знакомства Лигия ей призналась? И что это за любовь, которая предпочитает скитание, унижение, нищенство, неуверенность в завтрашнем дне и, возможно, жалкую смерть, убранному цветами дому, где ее ждет на пиршество влюбленный? Лучше бы ему не слышать таких речей, не то он с ума сойдет. Ведь эту девушку он не отдал бы за все сокровища здешнего дворца, а она сбежала. Что это за любовь, которая страшится наслаждений и порождает страдания? Кто ее поймет? Кто сумеет объяснить? Когда бы не надежда отыскать Лигию, он пронзил бы себя мечом. Любовь отдает себя, а не отнимает. Когда он жил у Авла, бывали минуты, что он верил в близость счастья, но теперь-то он знает, что она его ненавидела, ненавидит и умрет с ненавистью в сердце. Но Акта, обычно робкая и спокойная, в свой черед возмутилась. Как он поступал, стараясь заполучить Лигию? Вместо того, чтобы смиренно просить ее о Авле и Помпоне, он предательски отнял дитя у родителей.
Нет, не женой хотел он сделать ее, а наложницей. Ее, воспитанную в почтенной семье. Ее, царскую дочь. И он привел ее сюда, в этот дом злодеяний и срама. Он осквернил ее невинные глаза зрелищем гнусного пира. Он вел себя с нею, как с распутницей. Неужели он забыл, какой дом у Авла? Кто такая Помпония Грицина, воспитавшая Лигию? Неужто у него не хватает ума понять, что эти женщины не такие, как Нигидия или Кальвия Криспинила, или Попея и все те, которых он встречает в доме императора? Неужто, увидев Лигию, он не понял сразу, что эта девушка чистая, которая предпочитает смерть позору? Откуда ему знать, каким богам она поклоняется, и что это за боги? Возможно, они чище и лучше, чем беспутная Венера или Ирида, которых чтят развратные римлянки. Нет, признание Лигия ей не делала, но говорила, что спасение ждет от него, от Вениция. Она надеялась, что он упросит императора вернуть ее домой, что он возвратит ее Помпонии. И говоря об этом, она краснела, как девушка, которая любит и верит. И сердце ее билось для него, но он сам ее напугал, оскорбил, возмутил. Так пусть же теперь ищет ее с помощью императорских солдат. Но пусть знает, что если дочь Попея умрет, подозрение пойдет на Лигию, и гибель ее будет неотвратима.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, друзья, звучит передача «Христианочка», подготовленная нашими друзьями из радио «Голос мира».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Я рада новой встрече с вами в этой радиопрограмме. И сегодня мы будем с вами говорить о деньгах. Деньги – это, несомненно, власть. Но власть, ограниченная узкими пределами. За деньги можно купить великое множество всего, но не купишь покой. С их помощью можно уставить стол с самыми изысканными яствами, но нельзя купить себе аппетит. Они приведут к тебе во время болезни множество врачей, но не вернут здоровье хилой оболочке. Они окружат тебя льстецами, но никогда не купят ни одного настоящего друга. Они заставят умолкнуть обвиняющие тебя языки, но не осуждающую совесть. Деньги могут уплатить долги, но не смогут оплатить самый большой долг – твой долг перед Богом.

не поможет богатство в день гнева. Правда же спасет от смерти. Надеющийся на богатство свое упадет. Притча 11 глава 4 и 28 стих.

Всю свою взрослую жизнь Сэм был успешным дельцом. Люди говорили, что у него железная хватка. Из всего, что он брался, он умел извлечь прибыль. Кое-кто завидовал его богатству и управленческим навыкам. Другие только качали головой, говоря: «У Сэма лишь одна жизненная цель – получить прибыль». Несмотря на величину его банковского счета, душа его оставалась голодной. Однажды, без всяких предупреждений, Сэм упал замертво от сердечного приступа. Эта новость мгновенно облетела округу. Что же будет с имуществом Сэма? Ведь он так никогда и не вступил в брак, поэтому прямого наследника у него не было. «Интересно, сколько он после себя оставил?» — спросил один из соседей Сэма. «Я могу тебе точно сказать», — ответил другой, «что он оставил абсолютно все и ничего с собой не взял». И это было истинной правдой. Много веков назад апостол Павел в письме к Тимофею говорит об этом же. «Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Сказав это, он подытожил: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Первое послание к Тимофею, 6 глава, 7 и 8 стихи. Как же легко мы забываем иногда об актуальности этой истины. Потому что по своей природе люди не склонны довольствоваться основными житейскими благами – пропитанием на каждый день, одеждой, чтобы прикрыть тело, и крышей над головой, а стремятся накапливать земные сокровища. Библия преисполнена предупреждений. Опасайтесь попасть в ловушку жажды обогащения. Согласно словам Христа, верблюду легче пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божие. Он также повелевает: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 по 21 стих.

0: Тем не менее, если мы не будем осторожны, соблазн иметь как можно больше земных богатств будет возрастать все больше и больше до тех пор, пока однажды не займет главное место в нашей жизни и не одержит над нами победу, заполнив собою всю нашу жизнь. Естественно, усердная работа собственными руками и зарабатывание средств для жизни в поте лица является правильным и вполне поддерживается Библией. Новый Завет называет труд человеческим долгом и четко относит его к обязанности человека. Если мы не печемся о своих близких, мы отреклись от веры и хуже неверного. Прочитайте эти слова в первом послании к Тимофею, в 5 главе, 8 стихом. «Писание заповедует нам вести тихий образ жизни, есть свой хлеб и не быть соблазном для других людей своей беззаботностью и ленью. Вместо этого нам стоит делиться с нуждающимися тем, что у нас есть». Таким образом, рассматриваемый вопрос сводится к главному. Что у нас на первом месте? Мы должны усердно работать, но руководствуясь правильными побуждениями. Нам стоит собирать сокровища, но не земные, а небесные. Нужно быть бережливыми и в то же время щедрыми для нуждающихся людей. Нам стоит прежде всего искать Царствие Божьего и Его правды, а Бог обещает позаботиться о наших земных нуждах. А сейчас, ребята, вы услышите одну старинную историю, которая называется «Грош». Это было в старинные годы. Поздней ночью, дорогой лесной, из далекой глухой деревушки возвращался пастор домой. Вот идет он домолиться Богу за несчастных и грешных людей. Вдруг ему преграждают дорогу.
1: «Стой!»
0: – выходит грабитель людей.
1: «Стой! Не с места!»
0: И пастора взяли, повели далеко в темный бор. Там разбойники шумно гуляли, и пылал на поляне костер. Привели старика к атаману.
1: «Деньги!» — крикнул, смеясь, атаман. «Выворачивай, ну-ка, карманы! Раздели подаянье на стан!»
0: «Ни гроша нет, поверьте мне, братья! Нищим быть я давно дал обет!»
1: «Обыскать!»
0: Перешарили платье. «Обыскали?» «Воистину нет».
1: «Ну, а дома богатство большое? Если правду не скажешь, беда. Неужели ни гроша за душою?»
0: И ответил старик: «Ни гроша».
1: «Ладно, мы все сегодня поверим. Мы с удачей, старик, ты счастлив. Не гнушаемся пойманным зверем. Ну, а впредь не останешься жив».
0: «Братья, я расскажу вам о Боге».
1: «Убирайся, старик, не серди».
0: Провели его снова к дороге.
1: «Уходи, лишь скорее уходи».
0: Старый пастор домой возвратился. Перед сном раздеваться он стал. Вдруг какой-то кружок покатился. Слышит, по полу брякнул металл. «Это что?» И встревожился старец. «Неужели, — поведал я ложь?» Стал искать он и видит монета. «Да, монета! Заброшенный грош!» И заплакал тот старец. «О, Боже! Я тебе ненарочно служил! К вечной правде святую дорогу я других избирать научил! А теперь осквернился я ложью, утаил всего денег я грош! Пусть немного, но истину Божью не цена заглушает, а ложь». Вновь оделся старик торопливо и пошел к душегубам в леса. Приняла его ночь молчаливо, мрачно висли над ним небеса.

0: Вот уже поворот на поляну, и кричит, задыхаясь, старик: «Проводите меня к атаману!» Тишина. Все умолкло на миг. Чуть-чуть слышно в кустах зашуршало.
1: «Это ты все, старик, уходи!»
2: «Проводите, есть важное дело!»
1: «Проходи, но пощады не жди!»
0: Вот костер, вот разбойники те же. Пенье, пляски и море вина. Старый пастор упал на колени. Пир внезапно умолк, тишина. Простирая к злодеям объятия, безутешно старик зарыдал.
2: «Виноват перед вами я, братья! Виноват! Я солгал! Я солгал! Я служитель великого Бога, вечной истины раб, согрешил! К вечной правде святую дорогу я других избирать научил! А теперь осквернился я ложью, утаил всего денег я, грош! Пусть немного, но истину Божью не цена заглушает, а ложь. Ложь, какой бы она ни казалась, бесконечной ли, малой, большой, но лишь только она в нас прокралась, то и будет царить над душой. О, простите, простите мне, братья, дайте мир возмущенной душе».
0: Все молчали, смотря на монету, будто горы таились в гроше. Ночь прошла, уже утро светилось. Лес ясней пробуждался. И вот благодатное чудо свершилось. Перед Богом склонился народ. Все разбойники пали, рыдая: «Добрый пастор, прости нас, прости! Озарила нас правда святая, нас по правде идти научи!» Загорелась заря на востоке и растаяла тишь без следа. Это было в старинные годы. Это может случиться всегда. Дорогие мальчики и девочки, время нашей радиопрограммы очень быстро подошло к концу, и мне осталось только сделать вам одно доброе пожелание: бойтесь попасть во власть обогащения. А еще я хотела бы попрощаться с вами и сказать вам до свидания, до следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам для прослушивания одну из проповедей Виктора Куриленко –

Мои друзья, итак, мы слышали сегодня о целях. У блудного сына практически в жизни было две цели. Первая цель – как убежать из дому от отца, а вторая цель – как вернуться. Две цели поставил себе. Одна цель – убежать, другая цель – прибежать домой. Интересно. Так и в нашей жизни бывают разные цели. Иногда ложную цель как выберешь. Идешь, идешь, идешь, а потом придешь к этой цели и видишь, что не то и не туда. И сегодня мы тоже будем говорить о цели. Тема «Злой день в жизни христианина» и «Как устоять в этот день». Цель «Как устоять в злой день». Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте послание святого Павла к Ефесянам, 6 глава, начиная с 10 стиха. Читаем. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь, оденьтесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей мира тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для этого примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Давайте начнем со следующего. О каких днях говорит Библия? Оказывается, Библия говорит о многих днях. Евангелие от Матфея, 12 глава, 36 стих. Посмотрите, Сын Божий говорит. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день, в какой день». День суда. Святой Петр говорит, придет же день Господен, и он же говорит о том, что день вечный будет. Мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире, как он. Это Иоанн говорит, апостол. Апостол Павел предупреждает грешников. Смотрите, ты сам себе собираешь гнев на день гнева. Интересно. Грешник сам себе собирает гнев на день гнева. Тот же Павел пишет 1 Коринфянам, 1 глава, 8 стих. «Должно вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Разные дни. Есть день искупления, есть день Христов. И есть день, о котором святой Павел пишет тоже. Он говорит, что он в этот день думает получить награду, благословение от Бога за то, что он трудился. Этот день Христов, когда он станет перед Богом. И, наконец, Павел говорит, вот теперь время благоприятное, и вот теперь день спасения. И интересно то, что слово «день» употребляется не в смысле 24 часа, а это большой отрывок времени. У Бога один день, как тысяча лет и тысяча лет. Как один день. То есть, когда мы говорим о дне суда, о вечном дне, о дне спасения, это не 24 часа, это большой отрывок времени. И сегодня у нас такая тема с вами – злой день в жизни первых христиан, ну и в жизни мужей Ветхого Завета. Это первая мысль у нас будет. А потом перейдем к мысли «злой день в жизни современных христиан». А потом третья мысль будет, как устоять нам в злой день. Итак, первая мысль. В жизни первых христиан, оказывается, был злой день. Здесь начинается интересное. Чем они отличались от нас? В их богословии первых христиан, был злой день. То есть они знали, что этот день придет в их жизнь. Что они будут страдать за веру. Что они будут испытаны, что придется выдержать некоторые моменты очень серьезные и трудные в жизни. Они отлично понимали, что не только прощение грехов, не только водное крещение, не только чудеса и знамения, и ответы от Бога, и благословения, но будет время тяжелейших испытаний. Посмотрите послание к евреям, 10 глава, начнем с 34 стиха. Говорит автор этого послания. «Ибо вы, верующие, и моим узам сострадали,
и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Начнем с того, что апостол Павел говорит, что «я был в узах, и вы сострадали моим узам». Злой день в его жизни. Откройте Деяния святых апостолов, просмотрите, пожалуйста, с 16 по 34 стих 16 главы, а я прокомментирую. Здесь интересно описывается, как он прибыл с братьями Филиппы, город такой, и там изгнал беса из служанки, прорицательницы. Она шла за ними и кричала: «Все рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это была гадалка, имевшая дух прорицания. Приходили филиппийцы к ней, и она им точно говорила имя, как звать мужа. Она точно говорила, какие проблемы в жизни. Потому что есть мошенницы, а есть одержимые демоном прорицания. И они точно говорят, и в наши дни точно так же. Притом верующий человек никогда не должен ходить к гадалкам, вообще в оккультизм обращаться. И когда был изгнан бес, тогда воздвигли гонения на апостола Павла. И воеводы сорвали с них одежды, велели бить палками, и избитых бросают в темницу. Их ноги забили в колоду. Посмотрите 25 стих. «Около полуночи Павел, сила молясь, воспевали Бога. Узники слушали. Вдруг сделалось великое землетрясение так, что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели». В результате темничный страж, который бросил их во внутреннюю темницу, он сам уверовал. Домашние его крестились, и он принял Иисуса Христа и возрадовался, что уверовал в Бога. Когда человек только приходит к Богу, прощаются ему грехи, радость наполняет его сердце. Он младенец во Христе, и в это время Бог отвечает на его молитвы. Бог укрепляет его. И он думает, что так будет всю жизнь. У апостола Павла были злые дни. Его били палками. Он говорит, безмерно в ранах. Однажды камнями побивали. Он был в голоде, жажде, в изнурении был. Тяжелейшие дни были. У человека, которого любил Бог, который проповедовал Евангелие, который в конце своей жизни сказал: «Подвигом добрым я подвязался». Течение совершил и веру сохранил. А теперь некоторые вопросы. А как это любящий Бог допустил такие жуткие вещи в его жизни? Как это произошло? Я знал людей верующих, которые в 30-е годы за Христа были 17 лет в темнице. Этот человек уходил, его забрали за веру из дому. Там двухлетняя девочка была, дочка. Возвратился девушка 19-летняя. Злой день. В 17 лет. Сталинские лагеря. И остался верным. Я знал человека, у которого было 8 детей. Забрали детей и разбросали по интернатам. Это лет 60 назад. А самого на 8 лет в тюрьму. И он потом собирал своих детей по интернату. Я разговаривал с ним. Он говорит, очень тяжело было, но не отступил от веры. Злой день пришел в его жизнь, в жизнь его семьи. Подумай, что бы от твоего осталось христианство, если бы на нас с тобой обрушились такие гонения и такой злой день пришел в нашу жизнь. Это не исключено. За свою жизнь я посещал темницы в Штатах, в России, в Украине и встречал людей, которые были в церквах разных конфессий. И они были в темницах, но они были в тюрьмах за свои грехи. Тот пьяный сбил человека, тот участвовал в какой-то драке, тот еще что-то делал. Это не злой день в их жизни. Это по принципу, что человек посеял, то и пожал. Итак, злой день – это когда ты любишь Бога, ходишь верно перед Богом, и вдруг обрушиваются жуткие, тяжелейшие переживания в твою жизнь. Расхищение имущества ваше вы приняли с радостью. Они пережили радость спасения, они заключили завет с Богом, ну вот, как и ты. И они знали, что у них будет в жизни испытание. Они переживали радость ответов на свои молитвы, но они знали, что Бог будет испытывать. Знаем ли мы с тобой? В их жизни
пришел этот злой день. Дома, бизнеса отобраны, участки земли отобраны, все принадлежащее им отобрано за их верой, и это они приняли с радостью. Удивительная вещь. Удивительная вещь. Посмотрите послание к евреям, 10 глава, 32 стих. «Вы, будучи просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Вот этот злой день, если мы с тобой одолеваем, это называется великий подвиг страданий. Этот подвиг придется пройти, если мы желаем быть на небесах. То сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Оказывается, не только они. И другие проходили тяжелейшие, труднейшие дни в своей жизни, злой день. Заметьте, что в жизни первых христиан Бог допускал злой день, и в нашу жизнь он тоже пойдет. Это неотъемлемая часть христианства. Я понимаю, что не хочется, чтобы он пришел. Но Писание говорит, Сын Божий будет крестить Духом Святым и еще чем? Огнем. Этот злой день назван христовыми страданиями или властью тьмы. То есть, когда мы следуем за Богом, мы должны приготовить свое сердце, чтобы знать, что это может быть. Это всегда нечестно, это всегда незаслуженно, это всегда несправедливо. Это ограничено временем, но этот день придет. Он может продолжаться неделю, месяц, а иногда годами. Это надо пройти. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать. Филиппийцам 1 глава, 29 стих, 30 стих. Я хотел бы, чтобы мы услышали это. Это очень важно, потому что чем объясняется отпадение от веры? Во многих случаях это объясняется тем, что в богословие не входит скорби, злой день, крещение огнем, переживание. Окажется, если ты уверовал, то любящий Бог никогда не должен допустить это. Если у кого-то злой день или переживание, это грехи их. Не обязательно. Далеко не обязательно. В жизни иудейского царя Иезекии, он царствовал 726 год, 697 год до Рождества Христова, был злой день. Это был очень боголюбивый человек. Он обратил сердце иудеев к Богу. 25 лет взошел на престол, и первое, что сделал, открыл двери дома Господня, идолов удалил с земли, всенародную Пасху сделал, установил десятины для священников и левитов в еврейской столице и Иерусалиме установил. У него было искушение очень сильное, он возгордился. Бог его так благословлял, такая благодать была на нем, и он возгордился в сердце своем. И гнев Божий открылся на него и на жителей Иерусалима. И в этот момент он смирил сердце свое. Он отлично понимал духовные законы. Он знал, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если ты хочешь Бога расположить к себе, или я хочу Бога расположить к себе, что надо сделать? Смирить сердце свое. Смирить сердце свое, и Бог будет на твоей стороне. Это был праведник. И в 39 лет боголюбивый человек заболел. Злой день пришел в его жизнь. Болезнь жуткая, смертельная. Приходит человек Божий, пророк Исаия, и говорит: сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. В этот злой день он отвернулся к стене и начал говорить, начал молиться Богу. Он много раз молился Богу, а теперь он начал молиться такой молитвой: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Иезекия сильно. Посмотрите книгу пророка Исаия, 38 главу, с 1 по 6 стих. Он заплакал сильно и начал говорить Богу. И он первое, что сказал: «Господи, я в отчаянной ситуации, вспомни». Вот рецепт, как можно устоять в день злой. Праведно ходить пред Богом до этого злого дня и надеяться на Бога в этот злой день. Я еще раз эту мысль, мне кажется, она очень важна. Если мы с тобой желаем выдержать этот злой день,
Надо до этого злого дня праведно ходить пред Богом и надеяться на Бога в трудный злой день. Эзекию Бог помиловал, 15 лет прибавил к его жизни. Вспомните Иосифа, сына Иакова. Его продают родные братья. Кстати, когда приходит злой день в жизнь, обязательно возле тебя будут негодные люди, лжецы, мерзавцы. Обязательно. Вспомните праведника Иова. Он тоже пережил в своей жизни злой день. Там тоже друзья появились. Это законы духовные. Вторая мысль. Какие ошибки мы допускаем, когда приходит в нашу жизнь злой день? Первое. Мы не знаем, мы не верим, что в нашу жизнь может прийти этот злой день. Что козни дьявольские обязательно будут в нашей жизни. Что наша жизнь духовная – это борьба. Вспомните, что Христос говорит. Он говорит: «Узок путь и тесны врата, ведущие в жизнь вечную». Мы не помним, мы не думаем об этом. Мы забываем, что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого-то поглотить, кого-то из нас. У него есть хорошо организованное царство, начальство, власти, мироправители, тьмы века сего и духи злобы поднебесные.

обида на Бога, разочарование в Боге за допущенные несправедливости. Я так любил тебя, я так служил тебе, я все отдал тебе, и теперь в моей жизни такая беда. И начинается самосожаление, слезы, обида на Бога, неверие. И иногда человек отпадает от веры, терпит кораблекрушение в вере. Почему? Почему? Потому что в богословие не входит, что, любя Бога и живя праведно, Бог даст нам возможность пройти испытания. Чуть позже я попытаюсь ответить, зачем это нужно в нашей жизни. Притом, я должен сказать, что те, которые думают заключить завет с Богом, вы тоже будете иметь в своей жизни злой день, как и остальные христиане. Вы должны понимать, что духовная жизнь – это война. Не просто ты приходишь в воскресенье, ты молишься, Бог обязан тебя благословлять, благословить здоровье, благословить отличной работой, деньгами. У тебя никогда ничего не должно быть плохо. У тебя все хорошо, у тебя есть Бог. Да, Бог благословляет. Да, Бог исцеляет. Да, Бог отвечает на вопросы нашей жизни, на многие. Но бывают моменты, когда Бог не отвечает. Долгое время не отвечает. В своей жизни я молился иногда многие годы, пока Бог ответил. А иногда Бог отвечает сразу. На некоторые мои молитвы так и не ответил. И злой день придет в твою жизнь. Ошибки наши. А когда обида приходит на тех, кто устроил нам злой день? У Христа был Иуда. У Иосифа родные братья. В этот злой день ропот, уныние, депрессия наполняют душу человека. Где Бог, когда я страдаю? Давид говорит, что слезы были хлебом моим, когда мне говорили, где Бог твой? Ну, если ты веришь, если такой уж у тебя хороший Бог, то почему Он допустил в жизни злой день? Давайте определим еще раз, что такое злой день. Это долина плача, смертной тени. Это незаслуженные страдания по воле Божьей в жизни праведного человека, в жизни праведных детей. Очень часто в этом злом дне участвуют люди, которые истязают души наши. Псалом 65, 12 стих. «Посадил человека на главу нашу, мы вошли в огонь и в воду». Человек рядом, который мучит тебя. И ничего не сделаешь, потому что посадил человека на главу нашу. Что необходимо христианам, чтобы выдержать в этот злой день, в этот злой день быть победителем? Очень важно знать, что необходимо нам, чтобы быть победителями. Посмотрите послание к евреям, 10 глава, 35 стих. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». 36 стих. «Терпение нужно вам, чтобы исполним волю Божью, получить обещанное». Терпение нужно вам, чтобы пройти вот этот злой день. Он имеет начало и конец тоже имеет. Посмотрим 38 стих. «Праведник верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя, говорит Господь». В великом дне, злом дне, иногда человек колеблется. Я знал людей, которые были разочарованы в Боге, которые не хотели терпеть. А еще Сын Божий сказал: терпением вашим что делать надо? Души спасать. Терпением надо спасать души. Терпеливый человек – это выносливый, крепкий, мужественный, кроткий, смиренный, умеющий ждать, снисходить, не спешащий, не торопящийся. Это словарь Даля. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Первая мысль – терпение надо. Без терпения никак. Злой день надо преодолеть терпением. А теперь укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Как это делать? Посмотрите 18 стих 6 главы послания к Ефесянам. «Всякой молитвой, прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством». Терпение и молитва. Молитва нужна когда? Когда тяжелейшие моменты. Святой Иаков говорит: «Зло страждет ли кто из вас? Пусть что делает? Молится». Злой день, страдания злые, тяжелейшие переживания в семье, на работе, боль неимоверная. Апостол говорит:
Я знаю, что делать.

переживал это. В этот момент нужно молиться. Усиленная молитва, пост и надежда на Бога. Потому что Бог дает силу. Если у нас есть терпение, если мы молимся, если мы ищем помощи от Бога, то мы укрепляемся силой Его. Посмотри, как псалмопевец сказал. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. Бог твой предназначил тебе силу». Если только мы начинаем искать лица Господнего, Бог дает силу, и все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас. Ты крещен Духом Святым, ты знаешь Бога, имя Твое в книге жизни, Бог любит тебя, и потому Он даст тебе силу. Господь дает народу своему силу. Господь благословит народ свой миром. В этих тяжелейших днях, которые проходит человек, один сегодня, другой завтра, но злой день – это часть христианской жизни. И не только ты проходишь это. И до тебя проходили, и после тебя пройдут, потому что это испытание. У Бога есть сила, которая предназначена для тебя. Для народа Божьего предназначена сила. И по мере нашей молитвенной жажды, по мере умения пользоваться всеоружием Божьим, мы выйдем с этого злого дня победителями. Апостол Павел говорит о шести элементах снаряжения воина Христова. Давайте посмотрим это. Это будет Ефесянам 6 глава с 14 по 17 стих. Что говорит святой Павел? Итак, станьте, припоясавшись истиной. Первая мысль. Оденьтесь или облекитесь в броню праведности. То есть праведная, чистая жизнь необходима. Обувши ноги, готовность благовествовать мир. Где ты появляешься, там тишина, мир. Ты никогда сплетни не приносишь. Ты никогда скандалы не приносишь. Ты никогда не звонишь никому, чтобы сделать больно и чтобы новую ссору или скандал затеять. Ты никогда этого не делаешь. Потому что ноги обуты в готовность благовествовать мир. Ты всегда, если говоришь, что к миру, по делу и к миру. Дальше он говорит, возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы. Это прежде всего. Ты должен понимать, что Бог любит тебя, потому что твердого духом Он хранит в совершенном мире, потому что Он уповает на Него. Человек твердый. Он решил, чего бы мне это ни стоило, я буду верен Богу. И шлем спасения возьмите. В нашей голове должны быть мысли. Мысли от Бога. Это важно. Не допускай мысли поражения, сомнений. Не думай, что Бог оставил тебя. Вся ситуация контролируется Богом. Абсолютно все контролируется. Возьмите меч Духа или духовный меч, который есть Слово Божье. Это и чтение Священного Писания, и жизнь по Священному Писанию, и провозглашение. Вот вспомни, когда Сын Божий был в пустыне, дьявол его искушал. Он там говорит, что сделай из этих камней хлеб. Он говорит, написано. Не хлебом единым будет жить человек. И все три искушения, а он говорит, написано, написано. По Слову Божьему он живет и он доверяет Слову Божьему. Бог не изменяется. И Бог не человек, чтобы лгать, и не Сын человеческий, чтобы сказать и не исполнить. Он ли будет говорить и не исполнить? Сказал, будет точно так. Все нормально, только нам с тобой надо это пережить. Это будет в нашей жизни. Кто пережил злой день, тот знает, о чем я говорю. Посмотрите, интересное место. Святой Петр говорит в первом послании, 4 глава. Давайте посмотрим первый стих сначала. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает что делать? Грешить перестает страдающий плотью. А вот это страдание нашего эгоизма, нашего греховного «я» в злой день. Потому что здесь нужна вера, доверие Богу. Мы недавно были в Малине, и там один пастор интересную вещь рассказал. Я вам этот рассказ расскажу. Мне так понравился он. Говорит, что черешня такая маленькая, только один человек может там рвать черешни. И 14-летний мальчишка верующий залез, а неверующие пришли и думают, как вымыть его оттуда. Подошли к нему и слази, а тут нет, а тут черешня щелкает, да косточки плюет. Они начали кричать: «Сектант, штунда, сектант!» А он говорит: «За Христа буду страдать», и косточки плюет. Ну, такие страдания
Тяжело, но можно выдержать. Потом один подошел поумнее, а тут парень верующий ногу себе повредил, поумнее, начал кричать: «Хромой, хромой, хромой!» А он говорит: «А вот за хромого сейчас дам». Спрыгнул и побежал. Пока он дрался с тем, глянул, уже на черешне другой сидит. Так вот, иногда, когда нас там обзывают или унижают, за Христа мы еще пострадаем. А если лично нас или детей наших коснуться, вот за это я тебе. Понимаете? Посмотрите послание к евреям, 12 глава, 3 стих. «Помыслите о претерпевшем такое поругание над собою от грешника во Христе, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». В злой день можно изнемочь и ослабеть своей душой. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Злой день. Вот здесь мы добрались до сердцевины духовной жизни. Я хочу повторить, это важно. Мысли, о чем мы мыслим, они, наши мысли, определяют и наше настоящее, и наше будущее. Наши победы или наши духовные поражения все зависят от мыслей наших. Все зависит от мыслей наших. Если в мыслях ты победитель, и ты надеешься на Христа, ты будешь победить. Если сомнения, неверие и поражение уже в мыслях твоих, то поражение обязательно придет. Павел, он дал нам много советов, как устоять в злой день сегодня. Это и терпение, это молитва, это сила Божья, это всеоружие Божье. И он дает еще один нам совет, Павел. Посмотрите послание к Евреям, 12 глава, 2 стих. «Взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежащей ему радости...» Первое, претерпел крест, злой день в его жизни был. Он сказал в Гефсимании: «Теперь ваше время, власть тьмы», начался злой день. И потом трое суток этот злой день продолжался. Иуда предает, Петр отрекается, Голгофа плюют в лицо, бьют, распинают, издеваются. Претерпел крест, злой день. Дальше. «Пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божьего». Оказывается, чтобы воссесть одесную престола Божьего, надо две вещи иметь в своей жизни. Претерпеть злой день, пренебречь посрамлением, быть верным Богу, и тогда Божье благословение придет. Вооружитесь той же мыслью, без креста, без огненного крещения, без злого дня невозможно научиться духовной брани и духовным победам. Невозможно, это придет. И если мы не укоренились, если мы не укрепились, если мы не углубились в Писание, если мы не сделались сильными до этого злого дня, нам будет очень тяжело. Зачем Бог допускает в нашей жизни злой день? Это огненное искушение. Зачем? У меня такое ощущение, что некоторым из нас придется это пережить вскоре. Посмотрите, первое послание Петра, 1 глава, 7 стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемого золота». Вера ваша, вот это должна пройти. И когда она пройдет, вот этот злой день, она будет драгоценнее золота. Очень трудно при испытаниях. Я готовил эту проповедь и нашел один стих, который очень трудно принять верой. Первое послание Петра, 2 глава, 19 стих. Святой Петр говорит, и это трудно принять верой. Читаю. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, все нормально, угодно Богу, кто помышляет о Боге, дальше, переносит скорби, тоже хорошо, а дальше, страдая несправедливо». Злой день – это страдания несправедливые. Смотри. «Ибо то угодно Богу». Господи, зачем это? Ты допускаешь в моей жизни несправедливые страдания, и тебе это угодно, чтобы я прошел это. Испытанная вера. Святой Павел пережил все это. И он говорит: «Подвигом добрым я подвязался». Это великий подвиг страданий. Когда наступает злой день, проверяется все, что на донышке сердца. Все проверяется. Вот в этот злой день,
каждый сможет пользоваться той духовностью, которую он приобрел до этого. Нам нужно преодолевши устоять. Злой день, как я уже говорил, имеет начало и конец. А потом вечность в Новом Иерусалиме, когда мы преодолеваем этот злой день. Есть день суда. И суд для грешника, он будет без апелляции. Невозможно жалобу подать кому-то и сказать: «Господи, пересмотри мое дело». Будет судить верный судья. Если ты не примирился с Богом, тебе нужно покаяться, подумай над этим. И последняя мысль. Священное Писание говорит: «Утешайте, утешайте народ мой». Некоторые, возможно, переживают в своей жизни сегодня этот злой день. Он пришел, и он не спрашивал, можно или нельзя. Он пришел в нашу жизнь, или в твою жизнь пришел. Ты можешь сегодня прийти к тому, который любит тебя. Он так полюбил тебя, что отдал своего сына, дабы ты имел спасение. Не бойся, до тебя проходили этот злой день и были победителями. И силой Божьей мы с тобой тоже можем преодолеть этот злой день. Хотя это очень трудно. Очень трудно. Но верен Бог, который не оставит тебя. И Он не даст искушения сверх сил. Он поддержит народ свой. Он закаляет народ свой вот этих трудных, тяжелых переживаний.

0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите передачу «События через призму Писания», «Хлеб наш насущный», «Душа и песня», и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Во свете Писания».
1: Радостно приветствуем вас в передаче «События через призму Писания» у микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы смотрим прошедшие и происходящие события и анализируем их с точки зрения Библии. В республике Татарстан, что находится на территории Российской Федерации, православный священник расчленил свою супругу и спрятал голову в холодильнике. Причиной убийства стала ревность. Священник зарезал женщину, расчленил останки матери, в итоге нашли ее дети. В храме, где работал священник, рассказали, что последние месяцы он вел себя неадекватно, а после жалоб его временно отстранили. Ему предстояло госпитализироваться в психбольницу. Вместе с ним выяснилось, что он страдает параноидальной шизофренией с 14 лет. Что мы видим в этой истории? Быть священнослужителем не так просто, ведь такой человек, согласно Писанию, 1 письмо Тимофея, 3 глава, 2 по 5 стих, должен быть муж одной жены, воздержанный, благоразумный, порядочный, гостеприимный, хороший учитель, не склонный к пьянству, не драчун, но мягкий в обращении с людьми, не задиристый и не падкий до денег, хорошо управляющий своей семьей, имеющий послушных и уважающих его детей. Очень жаль женщину, которая стала жертвой псевдо-божьего священнослужителя. А таковых псевдо немало. Притча Иисуса Христа о плевелах тому лучшее подтверждение. Бушующее море. Этой теме посвящено много картин. Часто можно встретить в интернете видео, как бушует море. Вот мне попалось оно на глаза. Такое видео. Сразу вспоминается, что в Библии море – это символ языческих народов. Даниила 7 глава 3 стих, Откровение 13 глава стих. Первый. Языческие народы – это народы без истинного Бога. Таковыми на данный момент являются все нации. Ведь никакая из них, если мы говорим о целой нации, полностью не отдала свою жизнь Господу. Только отдельный Божий народ, который собран из всех рас языков, не входит в это понятие море. Когда люди вместо истины возлюбили ложь, тогда это отразилось и на их поведении, которое можно сравнить с бушующим морем. Море бушует, люди убивают друг друга, завидуют, лгут, ущемляют. В конце даже захотят с Господом сразиться напрямую. Об этом Откровение 16 глава. Но конец их будет по их делам. Как Мессия Иисус Христос укрощал море в свое первое пришествие, так Он укротит море человеческое, которая больше бушевать не будет, но будет учиться Господа прославлять. Книга пророка Аввакума, 2 глава, стих 14. Штат Аризона, США. Там учитель средней школы в честь Хэллоуина надел на себя специфический наряд. Студент-второкурсник по фамилии Гамлет сообщил, что учитель вошел в класс средней школы Месса, украшенный дьявольскими рогами с вилами в руке. Цитата. «Он махал вилами над нашими головами и говорил: «Слава сатане!»» Конец цитаты. Такое скандальное поведение учителя возмутило родителей христиан. И они дошли до директора школы. Директор поручил провести расследование, до результатов которого учитель отправлен в оплачиваемый отпуск. С одной стороны, эта история комична, как бы может показаться смешно. С другой стороны, она показывает, что праздник злых духов, Хэллоуин, не только крайне вреден в духовном плане, но и не менее опасен на уровне физическом. Один вилами машет, другой топор возьмет, так, чтобы посмеяться, а третий еще что-нибудь придумает. Хорошо, что в этом классе, из этой истории, в классе нашлись неравнодушные людям, которые не все равно. Они смогли повлиять на руководство школы, чтобы та провела расследование в отношении учителя. Слава Всевышнему за таких людей. Система апартеида в отношении черного населения, которая действовала в Южноафриканской республике с 1947 по 1994 год, сменилась другим политическим курсом, что в свою очередь привело к бытовому геноциду белого населения этой страны. Белое население ЮАР включает в себя потомков голландцев, англичан, немцев, арабов, евреев и других. Многие белые до сих пор имеют собственный бизнес в виде ферм и других предприятий. Такой факт очень раздражает представителей черного большинства, и на белых случаются частые нападения с целью грабежа или просто убийства. Проблема нападения приобрела такой характер, что представители белого меньшинства провели акцию. Вдоль одной из дорог были установлены огромное количество крестов в память об убитых белых фермеров. Теперь только представьте число убитых людей на земле со времен убийства праведника Авеля своим братом Каином. Это число немыслимо. Мы даже не можем посчитать. Не хватит никаких калькуляторов и вычислительных машин. Во втором письме Петра, 3 глава 7 стихе сказано, что нынешние небеса и земля тем же словом Бога сберегаются для огня. Они сохраняются от дня суда и гибели безбожных людей. Почему же наша прекрасная планета Земля в конечном счете будет уничтожена, а вместо нее Бог создаст новую землю и новое небо? Потому что Земля осквернена, пролитой человеческой кровью, со второго поколения людей и по сей день это происходит. В новом мире Бог будет обитать среди своего народа. А где Бог, там абсолютная святость, которой на этой земле нет из-за ее осквернения. Больше по этой теме вы найдете в циклах передач «Открывая Писание», передача «Новое небо и новая земля». А у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Укрепление ослабевшим. Книга пророка Исаии, 40 глава, 31 стих. «Надеющиеся на Господа обновятся в силе». Солнечным днем я медленно шел по городскому парку, каждая клетка чувствуя, насколько духовно обессилел. На меня давил не один груз. Казалось, все, что только могло, навалилось со всех сторон. Подавленный унылыми мыслями, я захотел присесть и подошел к скамейке. Вдруг увидел маленькую табличку, помещенную там в память о добром муже, отце, брате и друге. Также на табличке были следующие слова: «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Этот знакомый текст стал для меня личным откровением свыше. Слабость, телесная, душевная или духовная, случается у всех. Исаия напоминает, что хотя мы устаем, Господь, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Как быстро я забыл, что в любых обстоятельствах Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. А как у вас дела на духовном фронте? Если усталость стала причиной того, что вы забыли о Божьей силе и Его присутствии, вспомните Его обещание: «Надеющиеся на Господа обновятся в силе». Прямо здесь, прямо сейчас. Помолимся. Господь, благодарю Тебя, что Ты не устаешь. Ниспошли мне силу, чтобы справиться со всем, что случится сегодня. Аминь. Устав от жизненных битв, ищите силу в Господе. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме.

Друзья, вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее во второй половине

Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разбор слова, основываясь на Луки, Евангелие от Луки, 1 глава, с 1 по 4 стихи. Как я уже говорил ранее, что мы не будем идти и рассуждать о Евангелии именно в том порядке, как они представлены, но в хронологическом порядке. Потому что каждый евангелист, тот, который писал эти повествования, где-то учел моменты те же самые, они перекликаются в Евангелиях. В других же Евангелиях они открыты более полностью, более глубже, чтобы мы могли понять. А некоторые евангелисты даже упоминают те события, которые не упомянуты в других Евангелиях. Поэтому мы остановились на 3 стихе. С 1 по 4 стихи, и мы остановились на 3 стихе. Но, чтобы мы знали контекст, давайте все-таки зачитаем полностью этот отрывок. «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Итак, мы рассуждаем над 3 стихом, где написано «То рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил». Итак, мы говорили о том, что Лука является врачом, ему нужны доказательства, то есть это человек, который тщательно исследует Писание. Это для нас также должно стать уроком, потому что прежде всего, помните, мы договорились, что вначале Библия должна стать живым словом. Это не просто мертвые буквы, которые написаны здесь. Это должно в нас жить, настоящим быть, реальностью нашей стать. Воплотиться. Как слово стало плотью, так же слово должно воплотиться в нашей жизни. Пока живем мы здесь, чтобы его имя могло быть прославлено и через наши мысли, дела, поступки, слова. Вся наша жизнь могла славить и восхвалять Бога. Итак, Лука, мы понимаем, что должен был пережить в своей жизни живого Бога, чтобы полностью обратиться к Нему и посвятить себя на служение. Потому что с того, что мы здесь читаем, мы не видим, что это было некое такое, некой такой просто слепой верой. Нет. Здесь было использовано тщательное исследование. То есть он был как следователь, который хотел донести также эту истину и до некого Феофила, о котором мы поговорим немного позже. Так как Евангелие основано на исторической истине, это многие историки и археологи подтверждают вновь и вновь, делая новые открытия, то наш духовный рост зависит от внимательного, дисциплинарного и тщательного исследования Слова Божьего, чтобы мы понимали, как Бог проявлял себя и как реагировал на те или иные обстоятельства в истории человечества, и познать настоящего Бога Библии, его характер, а не выдуманного или предпочитаемого мной кумира. Это настоящий живой Бог, поэтому у нас часто может быть не быть времени для того, чтобы изучать Слово Божие. Люди себя всячески оправдывают этим, но я не знаю и не понимаю, как можно строить отношения с живым Богом и настоящее дитя Божие, которым ведомо Духом Святым, настоящие дети, как нам говорит об этом апостол Павел, и просто питаться всего лишь мнениями других проповедников и питаться с того, что они слышат и видят на YouTube-канале или где-то в других местах. Потому что, в конце концов, каждый сам за себя даст отчет. Он никогда не взвалит вину на другого, кто его как-то научил. Мы должны быть как верийцы. Помните о том, что мы читали? Верийцы, они были благомысленнее фессалоникских, потому что проверяли, точно ли то так, о чем говорил им апостол Павел. Настоящее познание приходит, когда человек ищет лица Божьего и находит его. Поймите, друзья, Бог недалеко.
Бог приходит в нашу жизнь, живой Бог. Не просто убеждать себя в этом, а настоящий живой Бог поселяется в тебе. И ты никакого изменения не пережил? Этого не может быть. Как можно только представить, настоящий живой Бог поселяется в тебе, и у тебя нет изменения в жизни? Это просто нереально. Это убеждение слов человеческой мудрости, но это не явление силы и Духа Божьего, чтобы человек поистине жил согласно этому. Многие, наоборот, утверждают, что имеют эту силу, но это всего лишь жалкая имитация и дешевое Евангелие, которое ничего не имеет общего с истиной. Вы знаете, когда человек молится в тайной комнате, ему, изучая Слово Божие на коленях, ты можешь очень многое для себя открыть. Ты можешь очень многое познать от Бога лично и передать это также людям. Это очень важно. И оно открывается, это познание, через Святого Духа. Он нас, помните, что говорится о Духе Святом, Он нас научит всему, о чем учил и говорил Иисус Христос. Кто научит? Дух Утешитель, Дух Божий, Дух Христов, Святой Дух. Пребывая в тебе, Он приносит святость в твою жизнь. Он наделяет тебя способностью жить святой жизнью, потому что один сам ты не сможешь. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Он укрепляет во всем. Какой бы сферы жизни ты ни касался, во всем. И знаете, иногда люди не настолько ищут Бога, чтобы схватиться, как Иаков, за одежду, за него самого, и сказать: «Не отпущу, пока не благословишь меня». Они сдаются, очень легко сдаются. Бог не лжец. Бог не лжец. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, с 7 по 8 стихи, Христос нам говорит явные слова. Это Его обетование в нашу жизнь, которое мы должны принимать верой. Он говорит: «Просите, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». И далее, утверждая все, что Он сказал: «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Мы так часто говорим о том, чтобы искать Бога. Но здесь мы видим другой момент – найти Бога. Вы знаете, в Писании есть такое место, где говорится о том, что многие будут искать и не возмогут, не найдут. И некоторые даже отлагают это на будущее. Но пока есть ныне, пока мы можем, помните, евреям, если не ошибаюсь, там 3-4 главы, пока есть слово «ныне», то есть сейчас, пока мы можем говорить сейчас, не ожесточите сердец ваших, ищите. Особенно в наше последнее время, в которое мы живем. Когда явится скоро сын погибели и сын беззакония, Антихрист, мы должны особенно обратить внимание на это место и особенно приложить больше усилий для того, чтобы искать и сказать: «Господи, где ты?» Но не чтобы просто искать, наша цель — найти. И Писание здесь говорит о том, что найдет, кто ищет. Первое послание Петра, с 1 глава, с 10 по 12 стихи, о том, что мы имеем сейчас в Новом Завете. Петр это, можно сказать, резюмировал. Он подвел итог, то, что было в Ветхом Завете и сейчас. Смотрите, как он об этом пишет. Он говорит: «К всему-то спасению», то есть спасению, которым мы сегодня можем обладать, приняв Иисуса Христа как Господа и Спасителя в нашу жизнь, «к всему-то спасению», он пишет, «относились изыскания и исследования пророков». Вы видите, даже пророки, имея связь с Богом, но у них было изыскание, сердце ищущее, и исследование, чтобы понять: «Господи, что Ты приготовил в будущем? Тот Христос, Мессия, который придет освободить мир от греха».
И вот здесь он говорит, что даже пророки, имея это общение с Богом, они вопрошали у Него, они искали, они исследовали, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Сегодня, которая благодать к нам пришла, назначенная благодать. Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. То есть уже в них этот самый Дух Святой, этот Дух Христов уже был. И Он указывал, потому что это Дух Христов. Когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым. О, как важно благовествовать Духом Святым! Потому что сегодня очень много деноминаций, сегодня очень много различных учений человеческих, которые создает человек. Но благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Ангелы не могут понять, насколько это Божья тайна спасения для человечества. И вы знаете, что мы, как люди, мы будем выше ангелов. Вы представляете? Поэтому дьявол, зная это, настолько возненавидел человечество, он творит всякую мерзость с человеком и насмехается над ним, как будто бы говоря Богу: вот того ты создал, который будет стоять выше ангелов. Некоторые говорят, чтобы ты вообще не полагался на разум свой. То есть вообще оставь этот разум. Это, конечно, это называется безумие, потому что ума — это безрассудность. Как же тогда верийцы, тогда вопрос, смогли проверить достоверность проповедуемого Павлом слова? Используя разум. Ты познал настоящего Бога? Ищешь ли ты Его лица? Чтобы искать Его лица, сначала нужно услышать. Люди слышат, принимая это разумом сначала. Затем приходит действие. Затем приходят переживания. Поэтому в Деяниях святых апостолов, в 26 главе, в 25 стихе, апостол Павел говорит: «Нет, достопочтенный Фест», обращаясь к правителю Фесту, сказал он: «Я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». Видите, разум, он имеет также, он играет свою роль в том, когда мы обновляемся разумом, познаем Бога. Поэтому Павел, отвечая неверующему человеку, говорит: «Я не безумствую, у меня ум на месте, но говорю слова истины и здравого смысла». Я думаю, на этом мы с вами сегодня закончим. И если у вас есть какие-то вопросы или чем-то поделиться переживаниями или выразить мнение на определенные места Писания, вы всегда можете прокомментировать и написать на адрес электронной почты, которую вы увидите в конце этого видеоролика. Всего вам доброго. Ищите Бога. Да благословит вас Бог. До свидания.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем вас послушать программы «Благая весть для всех народов», затем страничка русского христианского радио, «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа выйдет в эфир проповедь Романа Рейнхарта.
2: «И случилось в те дни. Взошел он на гору молиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. А когда наступил день, он позвал своих учеников и избрал из них 12, которых и назвал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова, сына Алфеева, и Симона, названного Зелотом, Иуду, брата Иакова, Иуду Искариота, который стал предателем».

0: о личности Иисуса Христа сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Личность Иисуса Христа сверхъестественна. Эта истина не зависит от нашего мнения или понятия о нем. Ни один человек не может полностью понять тайну личности Иисуса Христа. Мы должны принять этот факт верой, и тот, кто уверовал в Иисуса Христа, у него будет постоянное желание и стремление все больше и больше познать своего Спасителя. Такова потребность возрожденного человека, и этим он отличается от невозрожденного, который еще не покаялся и не уверовал в Иисуса Христа. Да, Иисус был человеком, но человеком безгрешным, и потому он является чудом. Его святая чистота производит такое сильное, неотразимое влияние на нас, какое ни один из рода человеческого не в состоянии произвести. Помните вопрос Христа его противникам: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Этот вопрос остается на все времена неотвеченным. И несмотря на то, что в нем не было греха, он был человеком. Библия говорит нам, что Иисус Христос был подобен нам, даже был искушен, как и мы. Но в отличие от всех людей, он был без греха. И спрашивается, как же мог он, будучи человеком, быть безгрешным? Возможно ли это вообще? Да, Иисус Христос является этим единственным исключением. Он говорил и действовал с таким авторитетом, который возможен был только безгрешному человеку. Он прощал грехи другим, а сам в прощении не нуждался. Он учил нас молиться «прости нам долги наши», а сам никогда не молился о прощении. Ему не нужно было. Бог в Сыне Своем, Иисусе Христе, вошел в историю рода человеческого. Он был рожден от женщины, но не зачат от мужа. А это значит, что он должен был родиться сверхъестественным путем. Да, он рожден был от девы, но зачат от Духа Святого. А это основная истина о личности Иисуса Христа именно, что Он человек и в то же время Он Бог. То есть Он Сын Человеческий и Он Сын Божий. На этом факте зиждется наше спасение. Веришь ли ты, что Христос Сын Божий? Это самый существенный вопрос для каждого человека. Если ты веришь, веришь всем сердцем, что Он Бог, явившийся во плоти, то такая вера спасет тебя. Христос сказал сам о себе: «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то есть Отец, то и Сын творит так же, ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Это означает, что он имеет происхождение от самого Бога, от вечно сущего Бога. От Него он вышел и пришел в этот мир. Он был в постоянном общении и в полной гармонии с Отцом Своим, будучи здесь на земле. Он делал все, что делал Отец Небесный, то есть Его воля и воля Отца была одна. Как Сын и Отец едины во всем ими творимом, так они едины и в любви, и сказывается эта любовь в том, что Отец показывает Сыну все, что творит Сам. Христос имеет божественное знание во всем, что знает Бог. Сыну Своему Единородному Бог открыл все. Но Христос дальше приводит удостоверение Своего Божества. Послушайте, что Он говорит. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Тут Христос говорит о непосредственном контакте с Богом в отношении жизни. Он носит ее в себе, как и Отец. Но Он также дает ее. Он является источником жизни, жизни вечной. Он дает жизнь, Он воскрешает из мертвых грешников не только телесно, но и духовно воскрешает мертвых по преступлениям и грехам их к новой жизни. Эти слова Спасителя могут означать только одно. Он ясно и конкретно заявляет, что Он тот, который не имеет ни начала дней, ни конца жизни, или как при другом случае, когда Его спросили «Кто же ты?», Он ответил: «От начала сущий». Дорогие друзья, это говорит нам, насколько важна эта истина о божественной личности Иисуса Христа. Если бы Он не был Богом, тщетна была бы наша вера, мы были бы еще во грехах наших. Но, будучи Сыном Божьим и Сыном Человеческим, Он мог принести Себя в жертву, чтобы взять на Себя грехи наши. Если бы Он был обыкновенным человеком, то жертва Его ничего бы не стоила, так как Он был бы грешником, как остальные люди. Но силой Своей пречистой крови Он уничтожил раз и навсегда грехи тех, кто уверовал в Него. Поэтому будем твердо держаться исповедания нашего. Вера во Христа Иисуса гарантирует нам жизнь вечную. Он сказал: «Слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную». Какие чудные и убеждающие слова! Величайшее чудо, которое может произойти с человеком, это его воскресение к вечной жизни, переход от смерти в жизнь, рождение свыше. Осуществить его может только Христос. Мой друг, если ты хочешь иметь жизнь, то сегодня Христос, Сын Божий, готов тебе ее дать. Но я обязан сказать, мой дорогой друг, что если ты не примешь Его как своего личного Спасителя, не поверишь словам Его, тогда остается одна участь для тебя – вечное мучение без всякой надежды. Тогда ты возопьешь не ко Христу, а горам и камням: «Падите на меня и сокройте меня от лица сидящего на престоле и от гнева Божьего». Страшный, страшный день будет тот. Но теперь, мой друг, время благоприятное, теперь день твоего спасения. Веруй, и спасен будешь, верой в того, который один может спасти тебя, в Иисуса Христа. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, говорит Слово Божие. В Библии сказано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Скажи от всего сердца, искренно, с верой: «Господь Иисус Христос, я грешник, спаси меня, ибо Ты один можешь меня избавить от греха». И Он услышит тебя, примет тебя и простит все грехи твои. И это ты можешь сделать сейчас, не отходя от твоего радиоприемника.

Наша программа подошла к концу. Пишите, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Невероятная способность организма к самоисцелению. Бог дал нашему организму поистине невероятную способность к самоисцелению. Можно было бы даже сказать, что в каждом из нас имеется и врач, и аптека. При тестировании новых лекарственных препаратов одной группе пациентов дают настоящее лекарство, а другой – плацебо. Причем участники эксперимента не знают, кто из них что получает. Врачам уже многие годы известно о так называемом эффекте плацебо. Например, если человек думает, что ему от головной боли дают аспирин, и на самом деле он получает плацебо, организм убеждает себя в обезболивающем действии препарата, и зачастую боль действительно проходит. Почему же так происходит? Исследования, проведенные в последние годы, показали, что в таких случаях организм сам вырабатывает анальгетики. Выяснилось, что эти естественные анальгетики снимают боль так же эффективно, как 8 миллиграммов морфина. Исследования в области естественной фармакологии показали, что наш организм способен самостоятельно избавиться от кашля, тревоги, депрессии, астмы, простуды, снижает кровяное давление и уровень холестерина, лечить артриты и язвы и даже выводить бородавки. Порой лекарства, которые мы принимаем, просто позволяют организму включить программу самоисцеления, побуждая нас верить, что наше самочувствие улучшилось. Медицина зачастую играет роль науки о том, как организм сам решает свои проблемы. Иными словами, это наука, изучающая работу величайшего целителя.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Братья и сестры, этим прекрасным утром нового дня я хотел бы поделиться с вами, вдохновить вас, ободрить, порадовать удивительным примером Божьей благодати, который мы находим на страницах книги «Бытие». В 26 главе для нас описывается история человека по имени Исаак. И здесь, в стихах с 6 по 11, мы находим не самую лестную страницу его жизни. Здесь описывается о том, как Исаак поселился в Гераре, и из страха, из стыда он пошел на грех, пошел на ложь, пошел на лукавство, обман. Он представил свою жену в качестве своей сестры. В 7 стихе объясняется его причины, которые двигали им. «Чтобы не убили меня, — думал он, — жители места этого за Ревеку, потому что она прекрасна видом». Вскоре это вскрылось. Царь Авимелех узнал о том, что Исаак ввел их в заблуждение.

Когда с нами такое происходит, да, мы, естественно, ожидаем, что Бог, Он, ну, будет наказывать нас. Бог, Он как-то лишит нас благословения. Нам теперь нужно как-то вот пострадать за совершенное, как минимум. Вот. Однако давайте прочитаем, что же делает Бог вскоре в жизни Исаака. 12 стих. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек этот, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим». Это удивительная вообще нестыковка. Это поразительное противоречие, которое оно не может не броситься нам в глаза. Ну как так? Человек согрешил, человек ослушался Бога, человек не поставил себя, свои интересы выше интересов ближнего. А что Бог? А Бог его благословляет? А Бог его делает великим? И, братья и сестры, у нас есть только одно объяснение, и это великое объяснение, которое дает Писание, которое дает Божье Слово, тому, что Бог благословляет тех, кто находится в заветных отношениях с Ним, тех, кто в завете с Господом благословляет, даже несмотря на то, что они непослушны Ему, даже несмотря на то, что они проявляют Ему неверность, даже несмотря на то, что они отступают от Него. И это объяснение. Это крест Иисуса Христа. Иисус Христос взял на Себя грехи каждого человека, который последовал за Ним, который пришел с покаянием к Богу. За каждую спасенную душу уже внесена полностью, внесена вся плата за непокорность, за непослушание, за неверность, за каждый грех. И поэтому Бог уже не вменяет нам наших грехов, Бог уже не наказывает нас за наши грехи, поэтому Бог уже не относится к нам так, как мы заслуживаем по справедливости, потому что все это отношение, все, чего мы по-настоящему заслужили, испытал 2000 лет назад на себе наш Господь Иисус Христос. Поэтому, братья и сестры, мы сегодня, подобно Исааку, вновь и вновь оступаемся, вновь и вновь совершаем грехи, порой постыдные грехи, но Бог не вменяет нам их. Бог, если и наказывает нас, наказывает не из гнева, не для того, чтобы месть какую-то направить в наш адрес, а исключительно для того, чтобы исправлять нас, для того, чтобы нас воспитывать. Братья и сестры, Божья благодать, Божье милосердие, Божье прощение, они вновь и вновь рядом с нами. Бог каждый день дает нам их. Поэтому, если вы видите, что вы опять оступились, если вы видите, что вы снова проявили неверность Богу, то ободритесь. Христос уже умер за этот ваш грех. Не пытайтесь как-то выслужиться перед Богом. Не пытайтесь какими-то своими делами оправдаться, искупиться. Не думайте, что теперь вы лишены Божьего благословения. Теперь Бог уже отвернулся от вас. Ободритесь, Бог по-прежнему повернут к вам, Бог по-прежнему открыт к вам, Он ждет вашего покаяния, Он ждет вновь вашего смирения для того, чтобы простить вас и вновь поднять вас и поставить на свой путь. Ободритесь, вы сегодня Исаак, которого Господь готов и желает благословить. Пусть вот эта вот радость Евангелия, радость благодати Божией, которая благословляет нас вопреки, пусть она наполнит ваш день подлинной радостью,
подлинным вдохновением.

оптимизмом, надеждой и смелостью. Что бы ни происходило с вами сегодня, помните о том, что наш Бог – это Бог благодати. Да благословит Он ваш сегодняшний день.

Бог восполняет нужды. Апостол Павел сказал так: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». К своей радости апостол открыл, что рука Божия обеспечивала его полностью всем необходимым для того, чтобы он мог торжествовать при всех обстоятельствах. С обнадеживающей уверенностью апостол добавляет: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Иисусом Христом». Да, друзья мои, у Бога есть достаточно средств и возможностей, чтобы вывести нас из любого положения и удовлетворить все наши нужды на каждый день и на все наше будущее. Друзья, прочтите сегодня послание Филиппийцам, стих 19, 4 главе. Повторяю, Филиппийцам, 4 глава, стих 19. «И возблагодарите Бога за Его чудное обетование». Он восполняет нужды.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бог вмешивается». Сегодня третья часть. Разделение израильского государства на северное и южное произошло после смерти Соломона. Царем Иудеи стал сын Соломона, Ровоам, а царем северного государства Израиля стал раб Соломона, Иеровоам, который развратил северное государство Израиль идолопоклонством, двумя золотыми тельцами. Подробности о Иеровоаме вы можете узнать в проповеди «Грех Иеровоама», которая имеется на нашем сайте. А сейчас коротко рассмотрим такой случай, когда Иудея войной идет против Израиля. Поэтому обратимся ко второй книге Паралипоменон, глава 20, стихи с 13 по 16. «И утвердился царь Ровоам в Иерусалиме и царствовал. 41 год было Ровоаму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его Наама Аммонитянка. И сделал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать, то есть найти Господа. Деяния Ровоамовы, первые и последние, описаны в записях Самея, пророка, и Адды, прозорливца, при родословиях. И были войны у Ровоама с Иеровоамом во все дни. И почил Ровоам с отцами своими и погребен в городе Давидовом. И воцарился Авия, сын его, вместо него». А теперь обратимся ко второй книге Паралипоменон, глава 13, стихи с 1 по 18. В 18-й год царствования Иеровоама воцарился Авия над Иудою. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Михаия, дочь Уриилова из Гивы. И была война у Авии с Иеровоамом. И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 тысяч человек отборных, 400 тысяч. А Иеровоам выступил против него на войну с 800 тысячами человек, также отборных, храбрых, 800 тысяч выставил. И стал Авия на вершине горы Цемараимской, одной из гор Ефремовых, и говорил: «Послушайте меня, Иеровоам и все израильтяне. Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли? Но восстал Иеровоам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Ровоама, сына Соломонова. Ровоам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них». Авия открытым текстом сообщает израильтянам всю правду о Иеровоаме. «И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами? Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель. Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с семью овнами, делается у вас священником лжебогов, а у нас Господь Бог наш, мы не оставили его, и Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своем деле». И сожигают они Господу все сожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер. Потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили его». И вот у нас во главе Бог и священники Его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Сыны Израилевы, не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха. Между тем Иеровоам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади их. Царь Иеровоам во что бы то ни стало хотел убить Авию, царя Иудеи, и обратить жителей Иудеи в своих рабов. Но Господь Иисус не допустил этого, вмешался в ход этого сражения, поразил Иеровоама и всех израильтян, как дальше читаем. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади, и возопили о них Господу, а священники затрубили трубами, и воскликнули иудеи. И когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех израильтян пред лицом Авии и Иуды. Как видите, Господь Иисус своевременно вмешался в спор Авии и Иеровоама, потому что, по словам Авии, Иудея искала лицо Господа Иисуса и исполняла его заповеди, а Иеровоам вместе с израильтянами ходили путем идолопоклонства. И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки их, и произвели у них Авия и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных, 500 тысяч, полмиллиона. И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа Бога отцов своих. Слава нашему милостивому Господу Иисусу за то, что Он спасает праведных, а нечестивых грешников или просто нечестивых, Он отправит в вечности в огненное озеро. Но в отношении царя Авии и всех иудеев нельзя сказать, что они все являлись праведными и спасены для жизни вечной. Господь Иисус рассматривает их духовное состояние по отношению к себе не так, как Он рассматривает детей Божиих, всех искупленных Его кровью по отношению к себе в Новом Завете. Всех иудеев Господь Иисус рассматривает в данном случае на основании сообщения царя Авии в стихах с 10 по 12 данного текста. Точно так было и в событии, когда на Иудею напали аммонитяне, моавитяне и обитатели гор Сеира. Эта история мне тоже очень нравится, как Господь Иисус вмешался в это событие и дал эти три народа в руки Иосафата и иудеев. На каком основании или за какие заслуги? Об этом мы читаем во второй книге Паралипоменон, глава 20, стихи с 1 по 27. После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Маонитской, обитателей гор Сеира, пошли войною на Иосафата. И пришли, и донесли Иосафату, говоря: «Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии. И вот они в Хацацон-Фамаре, то есть Энгеди». И убоялся Иосафат и обратил лицо свое взыскать, то есть найти Господа, и объявил пост по всей Иудее, и собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех родов иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором. И сказал: «Господи Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек? И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: «Если придет на нас бедствие, меч наказующий или язва, или голод, то мы станем пред домом сим, перед храмом Соломона, и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь». Это сказал Соломон во второй книге Паралипоменон, глава 6, стихи с 12 по 42, в своей молитве при освящении храма, который он построил для жилья Господа Иисуса, когда он стоял на сделанном им медном амвоне. И ныне вот аммонитяне и моавитяне и обитатели горы Сеира, через земли которых Ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать. Но к Тебе очи наши». И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: «Слушайте все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат, так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, пред пустынею Иеруилов. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Как видим, Господь Иисус избрал себе этого мужа, чтобы сообщить Иосафату и всем иудеям все то, что он сейчас сказал. «И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу, и встали левиты из сынов Кафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фекойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима! Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам!» И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями гор Сеира, пришедшими на Иудею. И были они поражены, ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего, и пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи». И набрали себе столько, что не могли нести. И 3 дня они забирали добычу. Так велика была она. А в 4-й день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Они по достоинству воздали Господу Иисусу хвалу и благодарение за все благодеяния, которые Он им оказывал. Поэтому они и сами бесконечно радовались в этом великом успехе и благословении Господа Иисуса. Посему и называют то место долиною благословения до сего дня. И пошли назад все иудеи, и иерусалимляне, и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, в заключение этой истории с Иосафатом хочу подчеркнуть только самое главное, что касается нашей темы «Бог вмешивается». Можно еще сказать «вмешивающийся Бог». Слово «вмешивающийся» есть тоже одно из 700 имен Бога, которые исследовал Божий муж Авраам Майстер. В стихах 22 и 23 этого текста мы видим, какими методами в своем всемогуществе и сердцеведении пользуется Господь Иисус, чтобы даже без пролития крови со стороны своих праведных дать им невиданную победу над своими врагами. Практически эту победу обеспечили Иосафату и иудеям сами аммонитяне и моавитяне и обитатели горы Сеира. И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею. И были они поражены, ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. Я подчеркиваю и выделяю этот факт с особым ударением, с особой радостью и благодарением живому и всемогущему Богу, Господу Иисусу, чтобы укрепить вашу веру и доверие к нашему милостивому и верному Господу Иисусу, потому что Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же». Послание евреям, глава 13, стих 8. Поэтому он и сегодня может и в действительности вмешивается в жизнь народов мира сего, а особенно в жизнь своих искупленных, чтобы их направлять на путь праведности и хранить их на его пути. В заключение нашей темы мы обратимся к царю Иудеи Езекии, который, как мы знаем, был положительным Божьим мужем. Подробности о Езекии вы можете узнать в проповеди «Пасха Езекии и Иосии». Опыт жизни царя Езекии 728 по 697 до Христа сохранил нам Святой Дух свыше 2500 лет. Езекия знал о живом Боге. Он знает его как вмешивающегося Бога и жил с этим Богом. Пророк Исаия, во время служения которого Езекия вырос и царствовал, указывал на этого вмешивающегося Бога. У Исаии в главе 64 читаем в стихах с 4 по 9. «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издано грешили. И как же мы будем спасены? Все мы сделались как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты, Отец наш, мы глина, а Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же, мы все народ Твой». Господь Иисус является вмешивающимся Богом, который уже задолго до Езекии и до сегодняшнего дня как таковой действует. Это вмешивающееся действие Господа Иисуса, как мы уже на нескольких характерных примерах заметили, красной нитью проходит через всю Библию. Этот факт приносит нам бесконечную радость и освобождающе действует на нас, чтобы мы в нескольких характерных событиях исследовали достоверность этого действия Господа Иисуса. Как Авраам в своей жизни испытал вмешивающегося Бога, когда казалось, что надежда на наследника была похоронена, мы с вами выше рассмотрели. Но там, где наши средства и мероприятия пришли к концу, Бог имеет все еще непредвиденные возможности. Когда воды Черного моря, как непреодолимое препятствие, стояли перед израильским народом, и египтяне их преследовали, то Господь Иисус разделил эти массы воды Черного моря. Поэтому пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Книга Исход, глава 14, стих 22. В Иерихоне из страха перед израильтянами плотно заперли все ворота, но Иисус Навин имел твердое обещание Бога, что этот город он отдаст в руки израильтян. Один раз, два раза, шесть раз израильтяне безуспешно обходили вокруг толстых стен Иерихона. И сколько можно еще кружиться вокруг этого города? Может, все это дело следует оставить? Возможно, все это расходование сил является бессмысленным. Но в седьмой день израильтяне поднялись с восходом солнца и обошли в этот день Иерихон семь раз. А Господь Иисус, будучи верен своему обещанию, завалил в этот день эти, казалось бы, непреодолимые для людей стены. Как все это произошло, мы читаем в книге Иисуса Навина в главе 6, стихи с 1 по 20. Я зачитаю только 19 и 20 стих. «Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания». И народ пошел в город, каждый с своей стороны, и взяли город, и предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. Вмешательство Бога не оставалось также и тем скрытым, которые думали, что имеют в своих руках все нити управления мира сего. Таким образом, царь Навуходоносор в растерянности вынужден был наблюдать, что ни у одного из трех мужей, которые отказались выполнять его антибожественный приказ, и в наказание были брошены в раскаленную печь, но ни один волос головы их не сгорел. Драматическую историю и божественное сверхъестественное вмешательство Бога мы находим в книге Даниила, глава 3. Святой Дух сообщает нам также не менее драматичное событие в жизни Даниила во время царствования царя Дария. Даниил мужественно противостоял повелению своих соперников, которое они с хитростью вынудили царя Дария подписать. Никто не должен был в ближайшие 30 дней что-либо просить ни у людей, ни у какого-либо бога, кроме как у царя. Наказание за нарушение повеления гласило «львиный ров». Но Даниил оставался верным живому богу. Он решил лишь ему доверять, чего бы это для него не стоило. Даже если он должен заплатить своей жизнью в львином рве, как выглядело при этом вмешательство Бога и какие последствия оно имело, мы читаем в книге Даниила, глава 6, стихи с 20 по 29. Там, где мы в этом мире постоянно следуем за Господом Иисусом на Его пути, мы однозначно можем видеть Его вмешивающуюся руку. К примеру, евангелист Матфей сообщает нам слишком мало о 5 хлебах и 2 рыбах, которыми Господь Иисус насытил 5000 голодных человек. Матфей слишком мало сообщил нам о 5 хлебах и 2 рыбах, чтобы сегодня насытить хотя бы 1% слушателей. Но то, что Господь Иисус берет в свои руки, вполне достаточно, чтобы всех насытить и чтобы осталось еще 12 коробов. Иисус знает также, как исполнить наши нужды и вознаградить нас тем, что для нас важно. И если в нашей жизни возникнут бури, и начнут колебать наше доверие на Божье доброе водительство, то Иисус придет нам навстречу, как тогда Он пришел навстречу Петру. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Евангелие от Матфея, глава 14, стихи 30 и 31. И если мы займемся опытом жизни Езекии, его опытом с живым Богом, то Святой Дух дает нам сообщение в отношении четырех этапов его жизни. Первое. Еще молодым человеком Езекия познал вмешивающегося Бога. Пункт А. Во время царствования его отца Ахаза, о чем читаем во второй книге Паралипоменон, глава 28, стихи с 16 по 27, и пункт Б. В его ответственности как царя за обращение народа к истинному богослужению. Вторая книга Паралипоменон, глава 29, стихи с 1 по 30. Второе. Вмешивающегося Бога Езекия познал, как он заболел смертельной болезнью. Смотрите проповедь Пасхи Езекии и Иосии. Господь Иисус также совсем близок к людям и действует при их страданиях и смертельном страхе. Пророк Исаия, глава 38, стихи с 1 по 22, и 4 книга Царств, глава 20, стихи 1 по 11. Третий пункт. Езекия познал также вмешивающегося Бога, когда он превознесся или возгордился и поставил себя на передний план. Вторая книга Паралипоменон, глава 32, стихи с 25 по 31, а также у пророка Исаии в главе 39, стихи с 1 по 8. И четвертое. Езекия удивительным образом познал также вмешивающегося Бога, когда враг попытался завоевать Иерусалим, о чем читаем во второй книге Паралипоменон, глава 32, стихи с 1 по 23, и в четвертой книге Царств, глава 18, стихи с 13 по 19, и стих 37. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.
0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Ле Рейха», затем «Все мое предельное Господу», чтение из книги Освальда Чемберса, и через 15 минут слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лареха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Татьяна, шалом, рад тебя видеть. И у меня сходу к тебе вопрос. Какое историческое событие скоро будет отмечать наш еврейский народ?
1: Шалом, Дима. Я думаю, что многие слышали, что очень скоро еврейский народ начнет отмечать праздник света или, по-другому, Хануку. И в связи с этим будем вспоминать события, которые повлияли на историю нашего народа. И не только нашего народа, но и на историю всего мира.
0: Тем не менее, празднуя это историческое событие, мы пропускаем другое важное событие, которое произошло в истории нашего народа 2000 лет назад. А именно рождение великого царя, которого ожидали и страстно желали увидеть многие праведники прошлого. Рождение царя Мессии. О Мессии говорили многие наши пророки и цари.
1: Дима, если я правильно догадалась, то сегодня мы будем говорить о мессианских пророчествах, верно?
0: Верно. Сегодня мы обратимся к книге пророка Захарии, который описывает нам двух царей. И мы посмотрим на описание каждого из них. Эти описания, наверное, самые загадочные, но в то же время самые подробные. Они были сделаны примерно 2500 лет назад. И было сделано множество попыток объяснить, что же это за царь, о котором говорится в двух разных ипостасях. Некоторые пришли к выводу, что это и есть долгожданный Мессия. Другие считают, что ничего конкретного из этого описания мы знать не можем. А третьи настаивают, что пророк Захария говорит о том самом плотнике из Назарета, о котором спорит весь мир. Вот уже 2000 лет. Но давай немножко истории. Пророк Захария, автор этого текста, родился во время вавилонского пленения Израиля. Но начал писать он уже после возвращения еврейского народа в свою землю. Согласно еврейской традиции, пророк Захария был членом Великой Синагоги.
1: Дима, у меня к тебе просьба. Поясни, пожалуйста, что такое Великая Синагога.
0: Великая Синагога – это группа людей, мудрецов, сохранившая еврейские писания и традиции на протяжении всего периода после возвращения народа из плена.
1: Дима, у меня созрел вопрос. Известно, что все еврейские имена, они скрывают в себе какое-то особое значение. Может быть, ты нам расскажешь, что же за собой несет имя пророка Захарии?
0: Имя Захария на иврите означает «Яхве помнит». И Захария, вспоминая прошлое, много говорит и о обетованиях Божьих на будущее. По его словам, будущее Израиля включает в себя полное восстановление еврейского народа в славе. Захария старается сохранить в людях надежду, а для Израиля надежда непрерывно, неразрывно связана с ожиданием грядущего царя, царя Мессии. И Захария решает посвятить большую часть своих записей именно этому царю. Он описывает этого царя, который придет, чтобы исполнить наши надежды как идеального правителя. И поскольку Бог обещал нам его, давайте рассмотрим эти детали, чтобы мы смогли узнать этого царя, как только он придет. В истории Израиля не было недостатка в недостойных царях. Книги царств, Паралипоменон содержат достаточно свидетельств этого. Но в книге Захария, в 9 главе, 9-10 стихи, пророк говорит об уникальном царе.
1: «Ликуй от радости, тщерь Сиона, торжествуй, тщерь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной. И он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли».
0: Как мы видим, это не просто царь. Пророк говорит народу Израиля веселиться и радоваться, потому что к ним идет обещанный посланник, долгожданный царь Мессия. Поэтому этот отрывок считается мессианским. То есть предполагается, что царь, о котором говорится в нем, никто другой, как Мессия, спаситель Израиля. Интересно, что традиционный иудаизм учит, что Мессия – это будет богобоязненный, набожный еврей, знающий Тору и являющийся великим лидером. Он должен будет происходить из рода Давида. Он будет помазан, как новый царь евреев. Кстати, еврейское слово «машиах», «мессия» означает «Христос», «помазанник». Современное еврейское общество мало интересуется личностью Мессии. А те, кого это интересует, часто представляют его себе в качестве сильного завоевателя, что-то вроде супергероя. Пророк же Захария представляет нам Мессию совершенно иным образом, как царя, наделенного не военной силой, а кротостью и смирением. Интересно, что этому царю принадлежит вся власть. Он властелин всей земли, но явится он в смирении, на осленке, а не на колеснице, запряженной прекрасным конем. Этот отрывок Писания дает нам представление о Мессии царе, избавителе и спасителе, кротко предлагающем свое спасение Израилю и всему миру. Он несет мир всем народам, не только Израилю. На сегодняшний день миротворцы часто получают награды, но редко власть. Современные лидеры чаще самоуверенные, даже наглые. Они делают все, что угодно, чтобы удержать власть среди людей. И трудно представить себе кого-то, приобретшего власть мирным путем, особенно на Ближнем Востоке. Но именно таким будет этот царь.
1: Дима, в начале нашей передачи ты упомянул, что есть два описания грядущего царя. Скажи, каким будет второе описание?
0: Но об этом мы поговорим в следующий раз.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лерееха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лерееха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением.

испытание верности. Притом знай, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8, 28. Только верная Богу душа верит, что Бог управляет обстоятельствами. Мы допускаем такие вольности с нашими обстоятельствами, как будто бы их творит не Бог, хотя мы и говорим, что верим, что Он творит их. Но мы ведем себя так, как будто бы обстоятельства созданы человеком. Быть верным во всех обстоятельствах значит иметь только один предмет верности – Господа Иисуса Христа. Неожиданно Бог разбивает определенное стечение обстоятельств, и мы сознаем, что были неверны Ему, не веря, что Он Сам создал те обстоятельства, которые теперь же разбил. Мы так и не увидели, чего Он добивался им, и эта определенная вещь больше никогда не построится в нашей жизни. Испытание верности всегда приходит именно в чем-то одном. Если мы научимся отдавать честь Богу в трудных обстоятельствах, Он переменит их в 2 секунды, если найдет нужным. Верности Господу так не хватает нам в наши дни. Мы верны нашей работе, служению, чему угодно, но только не просите нас быть верными Христу. Многие верующие относятся к речам о верности Христу с крайней нетерпимостью. Господь бывает чаще свергаем с престола верующими, чем людьми мира сего. Верующие чаще не отдают Ему должной чести и чаще бывают неверны Ему, чем неверующие, которые грубо не признают Его вообще. Верующий делает из Бога машину, производящую благословение, и Христос делается работником среди работников. Суть не в том, что мы трудимся для Господа.

0: До конца этого часа приглашаем всех слушателей радио «На пути» присоединиться к нам тогда, когда мы будем путешествовать по страницам христианского журнала «Вера и жизнь», который выпускается Миссионерским союзом «Свет на Востоке».
1: О слове вечном. Александр Тарасенко. О деньгах и не только о них. Деньги всегда и везде были большой проблемой для людей. Из-за денег обычно начинались войны, даже тогда, когда они имели более романтичный и благовидный предлог, как, например, Троянская война. Эта проблема часто коренится в подсознании человека, и поэтому считается не физической, а метафизической, то есть духовной. Ею с переменным успехом занимаются как психиатры, так и служители церкви. Хорошо известно, что жадность присуща людям богатым в той же степени, что и бедным, а это только усиливает негативное впечатление у окружающих. Но особенную неприязнь вызывает сребролюбие у людей религиозных. Уже в древности эта любовь к деньгам была неоднократно описана и осуждена в назидательной литературе. Яркая оценка дана в древнегреческой трагедии, которую цитирует римский моралист Сенека. «Превыше блага для людей, чем деньги, нет. Ни наслаждение матери, ласкающей детей, ни отца, опека не сравнятся с ним». Далее этот философ заключает: «Жадность не бывает без кары, хотя она и сама по себе есть немалая кара. Владеть деньгами – большая пытка, чем добывать их». Интересно отметить, что Сенека был воспитателем императора Нерона, который отнимал у своих подданных все, что хотел, вплоть до жизни. Именно он приказал Сенеке покончить с собой. Мудрость учителя оказалась не сильнее жадности его ученика. Этой общечеловеческой проблемы не избежал и народ избранный, поэтому она часто упоминается в Библии. В отличие от обычной литературы, Слово Божие дает более глубокую оценку обольщению богатством. Любовь к деньгам названа дьявольским обольщением, которое заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Матфея 13:22. Здесь не просто вынесено этическое осуждение, но дана категорическая оценка. Обольщение богатством есть орудие в руках противника Евангелия. Более того, желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол – сребролюбие. 1 Тимофею 6, 9-10. Оказывается, в основе всех человеческих пороков лежит любовь к деньгам. Еврейский историк Иосиф Флавий сообщает, что гробницу Давида дважды грабили цари из недавидовской династии. Первый раз один из хасмонеев распорядился вскрыть гробницу Давида, который некогда превосходил богатством всех прочих царей, и вынул оттуда 3000 талантов серебра. Затем Ирод однажды ночью с большими предосторожностями, чтобы никто из граждан не узнал о том, распорядился открыть гробницу и обрел огромное множество золотых украшений и разных драгоценностей. Давид, родившийся бедняком, не смог сохранить свои богатства и оградить их от посягательств жадных потомков. Воистину невозможно взять заработанное тяжким трудом из царства живых в царство мертвых. Просто потому, что живые не позволят сделать это. Любовь к деньгам, в конце концов, приводит к двум тяжким последствиям – взяткам и невозврату долгов. Взятки стали неизбежным следствием этой проблемы по принципу «спрос рождает предложение». Как и в любом другом обществе Средиземноморья, это явление не было чуждо и Израилю. Взятки разрушали законный порядок во всех слоях общества, вплоть до верхних. Исаии 1.23. Тора и пророки неоднократно напоминают о справедливом суде. Второзаконие 1.16.17. Псалом 81, Михея 3.11 и другие. Иоанн Креститель призывал налоговиков не брать мзду. Луки 3.12-13. А после него апостол Иуда, уже обращаясь к христианам, обличал мздоимство. Иуда 1.11-12. Конечно, в массе своей люди оставались глухи к подобным обличениям и призывам. Поэтому за грехом следовало наказание, иногда вплоть до смерти. Несомненно,

0: Несомненно, что авторы Нового Завета, осуждавшие этот порок, помнили случай из еврейской истории, когда сребролюбие было наказано по законам военного времени. Во второй Маковейской книге 10.19.22 читаем, что после подкупа сребролюбивых еврейских лидеров осажденные язычники бежали из окружения, поэтому Иуда Маковей, собрав егемонов народных, укорял, что за серебро продали братьев, отпустив врагов их. Этих, конечно же, казнил. На фоне подобного воздаяния от национального героя, которое по общественным законам считается справедливым, наказание Анании и Сапфиры, Деяния 5.1.10, от Бога вовсе не выглядит чрезмерным. Эта семейная пара решила красивым жестом преподнести в дар Богу то, что ему принадлежало по праву Творца. Псалом 23.1, 49.12. Сребролюбие порой настолько затмевало умы некоторых верующих людей, что они не торопились возвращать долги. Проблема кредитов и их отдачи была хорошо описана одним учителем из Иерусалима почти за 200 лет до Рождества Христова. Поучение это настолько меткое, что стоит привести его полностью. «Кто оказывает милость, тот дает заем ближнему, и кто поддерживает его своей рукою, тот соблюдает заповеди». «Давай взаймы ближнему во время нужды его, и сам в свое время возвращай ближнему. Твердо держи слово и будь верен ему, и ты во всякое время найдешь нужное для тебя». Многие считали заем находкою и причинили огорчение тем, которые помогли им. «Доколе не получит, он будет целовать руку его и из-за денег ближнего смирит голос. А в срок отдачи он будет протягивать время и будет отвечать уныло и жаловаться на время». Если он будет в состоянии, то едва половину принесет, и это вменит ему в находку. А если будет не в состоянии, то заимодавец лишился своих денег и без причины приобрел себе врага в нем. Он воздаст ему проклятиями и бранью, и вместо почтения воздаст бесчестием. Многие по причине такого лукавства уклоняются от суды, опасаясь напрасно потерпеть утрату. Сирах 29.1.10. В этом весьма практичном наблюдении автор собрал все – и кредитование ближнего как религиозную обязанность, и важность своевременной отдачи, и лукавство недобросовестных должников, и испорченные взаимоотношения между людьми. Эта проблема появилась и в церкви, поэтому апостол Павел даже вынужден был напомнить римским христианам, людям, в общем-то, не бедным. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». «Ибо любящий другого исполнил закон» Римлянам 13:8. Следовательно, возврат долга есть проявление любви к взаимодавцу, а значит исполнение закона, то есть Торы. Интересно, что Иисус, которому христиане должны много более тех десятин, что они отдают ежемесячно, изображен в роли взаимодавца, строго исполняющего Тору. Обычно фраза «в Откровении» 3:20 трактуется абстрактно, лишь как обращение к неверующим. Однако следует помнить, что Апокалипсис написан служителем семи церквей, поэтому именно к ним, наибольшим должникам, взывает Иисус. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Эта фраза напоминает о древнем повелении кредитору. «Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу». Второзаконие 24.10.11. Раввины настолько строго исполняли эту заповедь, что не позволяли даже уполномоченному суда зайти в дом должника. Поэтому в той культуре эти слова из Апокалипсиса звучали очень сильно. Даже законодатель исполняет свою Тору. А это выводит нас на совершенно иной уровень взаимоотношений между взаимодавцем и должником. Из послания к Филимону заметно, что материальное стоит много ниже духовного. Автор напоминает хозяину раба, что и тот сам является ему духовным должником, так как он, богатый человек, был выкуплен из рабства греху. При этом апостол готов взять на себя чужие долги. Все это означает, что Иисус, исполнивший Тору и пророков, взявший на себя наши долги, терпеливо ждет от грешника покаяния как реального возвращения долга, в том числе от каждого из нас.
1: Размышления вслух. Надежда Орлова. Новая идеология или старая альтернатива? Корень всех зол. 1 Тимофея 6:10. Если ты один раз попробуешь мясо настоящего краба, ты никогда не сможешь есть крабовые палочки. Полина Дашкова, автор детективов, выходящих миллионными тиражами. На заре туманной юности человечество создало множество идолов-небожителей. Все они были богами-профессионалами, отвечали за самые различные сферы жизни и деятельности: охоту, плодородие, скотоводство, управление царством мертвых, покровительство поэтам и музыкантам, здоровье, семейный очаг и прочее. Зевсы с Юпитерами и Изиды с Озирисами порой так плотно оккупировали землю, что и шагу нельзя было ступить, не наткнувшись на капище. Однако Христос в Нагорной проповеди, говоря о том, что человек не может служить двум господам, противопоставляет Господу не кого-то из этих специалистов, а Мамону. Мог бы произнести фразу, известную со времен древних пророков: «Не можете служить Богу и Ваалу». Но он объединяет всех узкоспециализированных кумиров в одном образе, название коему – богатство. Именно оно способно конкурировать с Творцом в душе человека. За деньги, как верят многие, можно приобрести и здоровье, и семью, и служение муз, и скот, и хлеб, и достойное место в царстве мертвых. Религии мира делят человечество на враждующие группировки, течения, общества. Стремление же к роскоши понятно всем и везде, знакомо каждому, абсолютно межконфессионально и интернационально. Этот бог объединяет людей различных вероисповеданий, всех возрастов и социальных положений. От его притягательной силы не спасает ни образование, ни воспитание, ни культура. Размышляя над темой о деньгах, я задала многим людям, как верующим, так и неверующим, один и тот же вопрос: что для вас значат деньги? И около 80% ответов можно свести к одному ответу – свободу. Еще выше показатель такого ответа у людей богатых и знаменитых. Один российский журнал каждый месяц на протяжении нескольких лет спрашивает у звезд эстрады и кино, политиков и бизнесменов, спортсменов и писателей, композиторов и поэтов одно и то же – любите ли вы деньги? Что они для вас значат? 99% отвечают: «Нет, не люблю, но они дают мне свободу». Какую свободу? И люди охотно перечисляют: свободу творчества, не думаю о хлебе насущном, создаю не коммерческие массовые проекты, а интеллектуальные камерные, свободу передвижения по миру, свободу в приобретении материальных, культурных и духовных ценностей, от пресловутых 600-х мерседесов и бриллиантов до посещения премьерной оперы в Ла-Скала и возможности полететь на другой континент, чтобы присутствовать на чемпионате мира по футболу, свободу в выборе образования, свободу в охране своего здоровья и так далее и тому подобное. Слова тех, кто выступает за богатство, звучат убедительно и предельно откровенно. Вот широко растиражированный и пользующийся огромным успехом пример из интернета, которому практически никто не смог убедительно возразить, хотя некоторые пытались сделать это в комментариях. Однако попытки эти выглядели бледно и жалко. Деньги – это свобода. Они нужны для того, чтобы чувствовать себя уверенно, чтобы с официантами разговаривать как с официантами, а не с благодетелями, а с таксистами как с таксистами, а не с шефами. Деньги нужны для того, чтобы вам не надо было толкаться на вещевом рынке, пытаясь примерить брюки, стоя на одной ноге на грязной картонке, а другую виновато поджав под себя. Деньги нужны для того, чтобы дважды в день вам не приходилось быть зажатым в троллейбусе между потным толстяком с портфелем и вертлявой старушкой, у которой из авоськи капает подтаявшая рыба. Деньги нужны для того, чтобы у забарахлившей машины не приходилось разыгрывать из себя кулибина, собственноручно пытаясь исправить гнилой термостат, чтобы на бензоколонке не мучиться над смешным вопросом, сколько литров залить, 5 или 10. Деньги нужны, чтобы вашей матери не приходилось все лето кряхтеть над выращиванием картофеля, а потом до следующей весны лечить радикулит и давление в районной поликлинике. Деньги нужны для того, чтобы, когда ваша жена ночью попадет в роддом, ей не говорили: «У нас тут пересмена». Ленка, ждите следующую бригаду. Деньги нужны, чтобы в школе вашего ребенка учили не начальной военной подготовке, а языкам, литературе, физике, чтобы он не спрашивал, что такое ананас и где находится город Париж. Деньги нужны каждому для своих целей. Кто-то тратит их на собственное здоровье, то есть вкладывает их в экологически чистую пищу, омолаживающие процедуры, целебные грязи Мертвого моря, минеральные воды Карловых Вар и тому подобное. Деньги, наконец, нужны для того, чтобы не бояться за свои деньги, за своих родных, за себя, вообще ни за что не бояться. Вот такая прокламация. Очень похоже на вызов. Нет, не автора этих рассуждений, а конкурента, о котором говорил Иисус. Это вызов богатства. Причем не того с маленькой буквы, что присущ выскочке Нуворишу, и не того, каким обладает мегамагнат, и не того, которым владел легендарный Крес или сказочный Халиф. На смену кичливому хвастовству, надменности и презрению к тем, кто беднее, приходит спокойная, сытая уверенность, что деньги – это тот материал, из которого надо строить жизнь. Потребности, входящие в обязательный набор современного человека, растут с каждым годом. К этому ведет и развитие техники, и изменяющиеся нормы поведения в обществе, да и сам экономический уровень развитых стран. И нам надо соответствовать, выглядеть, зарабатывать. Все должны быть обеспеченными. Границы между социальными слоями постепенно стираются, как между городом и деревней. Безусловно, трудно представить современного европейца или американца, приносящего жертвы славянскому скотскому божеству Велесу или великому духу индейцев Маниту, но многочисленные ларечки и лавочки, торгующие ритуальными предметами фэншуй, расплодились так, что древним божествам впору рыдать от зависти. В любом заведении, офисах и магазинчиках, банках и конторах, больницах и отделениях милиции, над компьютерными столами и рентгеновскими аппаратами, над прилавками с пивом и копировальными машинами висят колокольчики, брелочки-погремушечки, привлекающие удачу, а со стеллажей бухгалтерской документации поглядывают сверху на посетителей фигурки керамической лягушки, держащей во рту монетку «Талисман богатства». Конечно, с последними утверждениями вышеизложенного интернетовского текста о том, что с деньгами ничего не страшно, можно поспорить, да еще как. Но признайтесь, что в паре тройки описанных ситуаций мы узнали себя. Действительно, хочется получить качественную медицинскую помощь, отдать ребенка в престижную гимназию, будучи на пенсии, не мучиться над смешным вопросом купить буханку хлеба или упаковку лекарства. Да только достигнув разумных границ, человек не сможет остановиться в своих желаниях. И следующий смешной вопрос, который будет жестоко терзать его, зазвучит так: купить еще одну яхту или поучаствовать в торгах на аукционе Кристи. Каждый стремится к стабильности, безопасности, уверенности, свободе. И человечество взяло твердый курс на такую вот прагматическую цель, чтобы всем было хорошо. Складывается новая мировая идеология, экономическое благоденствие для каждого. Разве плохо? Разрабатываются меры против бедности, за обеспечение мировой безопасности, за всеобщее медицинское страхование. Политические программы современности невозможно представить без таких тезисов, как защита детства и старости, поддержка безработных и помощь странам третьего мира. Да уж, не времена какого-то там Нерона, когда главным пунктом была задача убедить всех жителей империи, что ее глава – воплощенное божество. Люди в очередной раз делают попытку построить царство счастья на земле без Бога. В отличие от предыдущих моделей общества равенства и справедливости, где в качестве движущей силы выступали национальные идеи или коммунистические теории, сейчас гарантом выступают материальные ценности. И хотя со времен Вавилонской башни все подобные потуги с завидным постоянством терпели крах, они продолжаются и будут продолжаться до окончательного падения последнего Вавилона. И купцы земные будут плакать и рыдать о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и порфиры, и шелка, и багрянца, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих деревьев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. Откровение 18:11-13. Вот так даже души там будут продаваться вместе со стадами крупного рогатого скота и мешками пшеницы. А пресловутое начертание зверя? Ведь без него никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. Откровение 13.17. Нельзя будет участвовать в процессе богатства. И это принципиально новая идеология, представляющая яркую и мощную альтернативу христианству. Христос обещает своим последователям свободу от греха, мир с Богом, покой в сердце, утоление духовного голода и свою помощь в земном пути. Говорит о ценности каждого сотворенного по образу и подобию Божьему. Дает таланты и возможность его развивать и служить Господу, восполняет нужды людей. Богатство обещает свободу от всего, от чего хотите, вводит в мир роскоши, дает покой за высокой оградой особняка, обеспечивает безопасность за спинами телохранителей, пытается гарантировать здоровье, дарит интеллектуальное развитие, предлагает утоление физического и духовного голода, поднимает самоценность, представляет возможности для реализации личности и день и ночь удовлетворяет все потребности. Вопрос лишь в сумме. Вот такая альтернатива, почти зеркальная относительно учения Иисуса. Спаситель сам заплатил за то, что предоставляет нам. Заплатил своей кровью. Он очерчивает жизненный круг человека, и в этот круг в первую очередь входит вечность. За то, что предлагает богатство, каждый должен платить сам, а жизненный круг будет включать землю, которая вращается вокруг собственника. Но дело не в этом. Точнее, не столько в этом. Многим и многим не уловить принципиальную разницу этих двух путей. Многие и многие острее чувствуют боль смешных вопросов, чем боль гибнущей души. И что говорить о мире, не читающем Библию, незнакомым со Спасителем, отвергающим Творца, не верящим в вечность бытия, если огромное число тех, кто считает себя чадом Божьим, занимает активно-агрессивную позицию в защите сей новой теории. Христиане должны быть богатыми. Это доказательство их твердой веры. Христиане должны быть здоровы. Христиане должны быть успешными. Христиане должны стоять во главе государств земных, а не присмыкаться перед чиновниками-безбожниками. То есть разговаривать с официантами, как с официантами, с таксистами, как, ну, вы знаете. Христиане должны вести диалог с сильными мира сего, как власть имеющие, а не как презренные сектанты. Очень напоминает мантры «Мы не рабы, рабы не мы», «Вошь ли я дрожащая или право имею» и прочие из подобной серии. А христианизованная альтернатива библейского учения на ура идет во всем религиозном мире. А для нерелигиозного и вообще ничего подправлять не надо. Ее главная опасность в кажущейся способности удовлетворить все нужды человека, в ее убедительности, очевидности и разумности. Не так давно я была на встрече с православным священником одного из калининградских приходов. Ему был задан извечный вопрос: «Батюшка, когда будет конец света? Когда вот такие встречи прекратятся, поскольку станут никому не интересны? Вы пришли, потому что вас волнует душа, вечность, нравственность. Когда не останется людей, задающих подобные вопросы, тогда и настанет конец. Когда мир утонет в своем комфорте, захлебнется материальными благами, тогда и свет для него померкнет».
0: Проза. Джон Повель. Томми. Профессор из Чикаго пишет об одном студенте по имени Томми. Лет 12 назад я стоял и наблюдал, как мои студенты входили в аудиторию на семинар по теологии. Тогда я увидел Томми в первый раз. Он сразу же привлек мое внимание, потому что расчесывал длинные прямые светлые волосы. Кажется, они были как раз в моде. Рассудком я понимаю, что важно не то, что находится на голове, а то, что в голове. Однако в тот день я отнес Томми к странным людям, чудакам. На моем семинаре я узнал, что Томми был настоящим атеистом. Он постоянно спорил, насмехался над идеями безусловно любящего Бога Отца. Мы просуществовали целый семестр в относительном мире, хотя я должен отметить, что иногда он очень сердил меня шумом в последнем ряду. Когда в конце семестра он подошел ко мне, чтобы отдать свою семестровую работу, то спросил циничным тоном: «Верите ли вы, что я когда-нибудь найду Бога?» Я сказал, решив удивить его: «Нет». «О!» — воскликнул Томми. «А я думал, что именно это является вашей задачей». Я дал ему время дойти до двери аудитории и затем крикнул: «Томми, я не верю, что вы найдете Бога, но я абсолютно уверен, что Он найдет вас». Томми пожал плечами и исчез. Из семинарской аудитории и из моей жизни. Я огорчился, думая, что он мог не услышать моего высказывания. Сам я находил свою мысль превосходной. Позже я узнал, что Томми покинул занятия в университете, так как заболел раком. Вскоре он пришел ко мне. Он вошел в мой офис, и я поразился тому, что он так плохо выглядит. Зато его глаза лучились. Такие глаза я видел у него впервые с тех пор, как познакомился с ним. «Томми, я думал о вас. Я слышал, что вы больны», — начал я. «Ах, да, очень. У меня рак с метастазами в обоих легких. Вопрос недель». «Можете вы об этом говорить?» — осторожно спросил я. «Конечно». «Что вы хотите знать?» — ответил он. «Каково это, когда в 24 года приходится умирать?» «Ах, бывает и хуже». «Например», — удивился я. «Например, быть 50-летним и не иметь духовных ценностей и идеалов. Думать, что алкоголь, женщины и деньги — это и есть то, что составляет жизнь». Я мысленно вернулся к регистру, куда занес Томми при первой встрече как странного. Я подумал, что Господь послал мне встречу с Томми за тем, чтобы воспитать меня и чтобы я не спешил с такими выводами. «Знаете, зачем я к вам вообще-то пришел?» — спросил Томми. «На последнем семинаре вы сказали, что я не найду Бога, а Он найдет меня. Этим вы задели меня. Раньше я не особенно активно искал Бога, но когда мне удалили первый узел и сообщили, что он злокачественный, то я стал серьезно искать Бога. Когда рак затронул жизненно важные органы, я уже до крови стучался кулаками в ворота небес. Но Господь не отвечал. Ничего не случалось. Пробовали ли вы когда-нибудь долго и безуспешно искать?» И тогда я отступился. И так однажды я проснулся, и вместо того, чтобы, как обычно, биться душой в стену молчания Господа и в горечи звать Его, просто лежал. Мне было все равно. И Бог, и жизнь после смерти, и все, что к этому относится. Я решил, что время, которое мне осталось на земле, я проживу с пользой и глубоким смыслом. Я вспомнил о вас и о семинарах. Однажды на лекции вы сказали: «Главная печаль состоит в том, что люди могут пройти по жизни без любви. И как печально прожить жизнь, не сказав своим близким, что ты их любишь». Я начал с самого трудного. Со своего отца. Когда я вошел к нему, он читал газету. Я сказал: «Папа». «Да, что?» — спросил он, не выпуская газету из рук. «Я хочу поговорить с тобой, папа». «Ну, говори». «Я думаю, это действительно важно». Газета немного опустилась, примерно на 10 сантиметров. «О чем вообще речь?» «Я люблю тебя, папа. Я хочу только, чтобы ты об этом знал». Томми улыбнулся и продолжал с видимым удовольствием. Газета соскользнула на пол. И тогда отец сделал то, что он никогда в жизни не делал, по крайней мере, я не могу вспомнить. Он заплакал и обнял меня. Мы разговаривали с ним весь день и всю ночь, хотя на утро ему нужно было рано вставать на работу. Я чувствовал себя так хорошо рядом с отцом. Я видел его слезы, ощущал его объятия, слушал, как он меня любит. С моей матерью и младшим братом было уже легче. Мы тоже плакали вместе и обнимались, говорили важные и прекрасные слова. Высказали все, что годами хранили в себе. Мы жалели только о том, что так долго ждали этого часа. Я начал с того, что открылся людям меня окружающим. И однажды я обернулся. А Бог был со мной. Он не пришел, когда я его умолял об этом. Я думаю, что я был для него как укротитель зверей, высоко держащий обруч. Оп, прыгай! Бог, я даю тебе 3 дня, 3 недели, приди ко мне! Очевидно, что Бог делает все по своему усмотрению, по своему плану. Но самое важное, что Он действительно есть. Он нашел меня. Вы были правы. Он нашел меня. Томми, я вдохнул воздух. Я понимаю, что вы рассказали самое важное о том, что необходимо каждому человеку, и что так ясно теперь вам. Я понимаю, что самая надежная дорога в жизни — это не только найти Бога как личного спасителя и утешителя, но и открыться для любви всем людям. Знаете, что апостол Павел сказал? «Бог есть любовь. Каждый, кто в любви живет, живет с Богом, и Бог с ним». Томми, могу ли я попросить вас кое о чем? Когда вы занимались у меня на семинаре, вы были невыносимы, но вы можете все поправить. Не согласитесь ли вы прийти на семинар и там рассказать то, что вы сейчас рассказали мне? Если я попробую сам пересказать, это не произведет впечатления. Нужно, чтобы студенты услышали это от вас. Ах, нет, я смог довериться вам, а для всего семинара вряд ли. Подумайте об этом, Томми. И если надумаете, просто позвоните мне». Через несколько дней он действительно позвонил и сказал, что готов выступить на семинаре. Он сделает это для Бога и для меня. Мы обговорили дату. И все-таки выступление не состоялось. У Томми была более важная встреча, чем со мной и студентами. Конечно, жизнь его со смертью не закончилась, она только изменилась. Он сделал шаг от веры к познанию. Он нашел жизнь, которая прекраснее, чем могут увидеть человеческие глаза, услышать уши и представить душа. Перед его смертью мы еще раз поговорили. «Я не смогу прийти к вам на семинар», — сказал он. «Я знаю, Томми. Скажете вы за меня? Скажете ли вы всему миру за меня?» «Я скажу, Томми, я скажу всем». Сделаю все возможное, все, что от меня зависит. Вас, дорогие, которые прочли эту простую историю про любовь, я благодарю за внимание и с благодарностью вспоминаю Томми, находящегося где-то в солнечных холмах неба. Томми, я рассказал о тебе людям так хорошо, как только смог. Перевод с английского Анны Шафф.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: «Тайна жизни» и «Горизонт» – так называются две передачи, которые мы предложим вам, дорогие радиослушатели, в течение этого часа.
2: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
3: В прошлой программе мы говорили, что радиометрические методы датирования показывают, что возраст Земли исчисляется миллиардами лет. Получается, что креационизм стоит перед большой проблемой? Ведь библейская история говорит нам о том, что возраст Земли всего несколько тысяч лет. С этим вопросом мы обратимся к нашему гостю, кандидату физико-математических наук Алексею Валерьевичу Попову. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
4: Здравствуйте.
3: Алексей Валерьевич, есть ли выход из этой проблемы?
4: Ну, если мы остаемся в рамках радиометрического датирования, то есть мы не обращаемся к концепциям взрослой Земли, старой Земли, то тогда единственным выходом, насколько мы это сейчас видим, это вопрос, или, скажем так, вопрос о том, действительно ли скорость радиоактивных распадов, скорости радиоактивных распадов были всегда постоянными, или они все-таки менялись в какие-то моменты земной истории. Если они действительно менялись в какие-то моменты земной истории, они были другими, не такими, как сейчас, то тогда это вносит существенную систематическую ошибку вот в те результаты, которые мы получаем с помощью радиометрических методов. Вполне возможно, тот возраст, который мы получаем, он неправильный. Вопрос состоит в том, как проверить вообще, могли ли меняться скорости радиоактивных распадов. Сейчас, мы уже говорили об этом, мы не знаем таких механизмов, таких процессов, которые могли бы повлиять на эти скорости. Но означает ли это, что такие процессы не могли в прошлом происходить? Тем более в такие кризисные моменты, скажем так, земной истории, как потоп или, например, неделя творения, когда действовали механизмы, которые нам сейчас неизвестны совершенно. Возможно, тогда и скорости были другие. Конечно, мы не можем возвратиться назад во времени и попасть, так сказать, в один из дней недели творения, какие-то там измерения совершить и посмотреть, вот скорости, они такие же или другие. Мы не можем возвратиться в тот год, в который происходил потоп. Но все-таки у нас есть два момента или две возможности, которые могут позволить нам, по крайней мере, предположить, что, что скорости радиоактивных распадов могли меняться. Что это за вопросы, ответ на которых может дать нам, ну вот, скажем так, не уверенность, но свидетельство того, что такое могло быть, что скорость могла быть другой. Значит, первое такое свидетельство – это свидетельство того, что, или свидетельство того, что реальная величина возраста Земли гораздо меньше величины, которую дают радиометрические методы. То есть ведь радиометрические методы – это не единственное методы, с помощью которых можно измерить возраст Земли. Есть и другие методы. И мы можем применить их и посмотреть, а вот что получается в них, в этих методах. Действительно там миллиарды лет будут получаться? Или все-таки там будет получаться возраст другой, гораздо меньше, чем то, что дает радиометрическое датирование? Если действительно мы увидим, что вот эти методы, альтернативные методы дают возраст меньше, то тогда действительно у нас появляется вопрос к радиометрическим методам. И второй момент, очень важный момент здесь. Есть ли у нас свидетельство того, что физические процессы в прошлом происходили совсем не так, как они происходят сейчас? Понимаете, да? Если у нас есть такие свидетельства, то мы можем сказать, что, возможно, раз процессы в прошлом проходили по-другому, по крайней мере, некоторые процессы, то возможно, что и процесс радиоактивного распада тоже проходил по-другому, скорость была другой.
3: А это какие процессы могут быть, например?
4: Ну, мы к этому как раз перейдем. Да. Вот я хотел бы посвятить достаточно большое количество времени ответу на эти два вопроса. То есть, есть ли у нас другие альтернативные методы датировки, и какой результат они дают? альтернативной по отношению к радиометрическому датированию. И есть ли у нас свидетельство того, что физические процессы в прошлом могли проходить по-другому, не так, как сейчас? Соответственно, если ответ «да» на оба этих вопроса, то вполне возможно предположить и то, что скорость радиоактивных распадов в прошлом могла быть другой. Ну, в частности, гораздо больше, чем сегодня, а это, соответственно, даст гораздо меньший возраст. Ну, первый вопрос, и, наверное, об этом мы сейчас и поговорим с вами, это вопрос о... все-таки Земля, так ли она стара, как показывают радиометрические методы. То есть есть ли у нас альтернативные какие-то методы измерения? Да, такие методы есть, их достаточно много. И как я сейчас остановлюсь на некоторых, но в конце кое-какую статистику по ним приведу, и она очень интересна. Я хотел бы остановиться на нескольких таких методах сегодня. И первый метод интересен тем, что он непосредственно связан с радиометрическим датированием, хотя таковым не является. То есть это не радиометрический метод, но он связан вот буквально физическими процессами, он связан с радиометрическим датированием. Это так называемый метод измерения или определения количества остаточного гелия в цирконах. Значит, что такое циркон? Циркон – это минерал, такой кристаллический минерал, маленькие кристаллики совсем небольшого размера. Вот. Интересен он тем, что он является очень хорошей ловушкой, вот его кристаллическая решетка является очень хорошей ловушкой вот для этих вот радиоактивных частичек. То есть очень часто в этих кристалликах циркона, кстати сказать, здесь у меня даже картиночка есть.
3: А, по-моему, циркон называют младшим братом алмаза, да?
4: Ну, он похож на него. Я вот не знаю, называют ли его младшим братом, но он точно похож. Вот эти кристаллики здесь, их хорошо видно, эти цирконы. Так вот, его кристаллическая решетка, как я уже сказал, является хорошей ловушкой для радиоактивных, значит, вот для частичек этого радиоактивного материала. Ну, в частности,
3: урана. Они выбраться
4: урана.
3: Не могут?
4: Да, они туда попадают, они в нем, ну, грубо говоря, застревают, там остаются, там они распадаются. То есть все это происходит внутри этого кристалла. Кристаллическая решетка ее захватывает, она там остается, уран-238 распадается, происходит вся эта цепочка распадов до свинца. Вот. Но интересно это тем, что вот в процессе этой, пока идет эта цепочка, уран... потом торий, потом протактиний, опять уран и так далее, потом опять торий 230, если я правильно помню. Вот. И в конце концов 206 свинец.
3: То есть вот. Там как-то вот так вот, да?
4: Там очень большое количество шагов. Вот.
3: А уран там часто встречается в этих циркониях, да?
4: Да, разный уран. То есть, вы имеете в виду в цирконах?
3: Да, в цирконах.
4: Да, достаточно часто. Вот. То есть это один из основных источников, насколько мне известно, вот, датировки. То есть эти циркончики, их очень часто как раз, и именно их используют для того, чтобы измерять их возраст. Кстати сказать, уран-свинцовый метод вот для этих цирконов дает возраст 1,5 миллиарда лет. Вот, то есть вот как раз вопрос о миллиардах лет.
3: Много.
4: Вот, то есть это вот, уран-свинцовый метод, он дает 1,5 миллиарда лет. Но что интересно, в процессе вот этого распада, да, такого многоступенчатого распада урана в свинец, выделяются 8 альфа-частиц. То есть там происходит альфа, бета-распады.
3: Ядра гелия, да?
4: Да, ядра гелия. Два протона, два нейтрона. Вот. Там происходят и альфа-распады, и бета-распады. Электроны вылетают, соответственно. Но от них никаких следов не остается. А вот от альфа-частиц следы остаются. Дело в том, что, правильно вы сказали, альфа-частица – это ядро атома гелия. И когда она, так сказать, оказывается внутри этого циркона, она очень быстро подхватывает два электрончика и становится просто нейтральным гелием. Вот, то есть таким образом образуется...
3: А гелий – это газ.
4: Да, это газ. То есть таким образом образуется радиогенный гелий, который тоже, в общем-то, заключен в этом цирконе. Но поскольку это газ и достаточно легкий, то есть легче его только водород...
3: Мелкий.
4: Вот, он достаточно быстро должен из этого циркона диффундировать, то есть уйти из него. И если кристалл, если возраст этих кристальчиков 1,5 миллиарда лет, то весь радиогенный гелий, разумеется, должен был давным-давно оттуда испариться. Вот. Но что интересно, эти эксперименты были проведены. То есть было померено, было измерено количество радиогенного гелия вот в кристаллах циркона. И оказалось, что он там есть. И что он там есть в достаточно большом количестве. Что, в общем-то, никак не вяжется с возрастом в 1,5 миллиарда лет. Более того, исследователи дальше пошли, они попытались измерить возраст этого кристалла, используя вот этот вот радиогенный гелий. Угу. Вот мы видим, что он напрямую связан с уран-свинцовым методом датирования. То есть, по идее, это два связанных процесса. Этот гелий образуется именно в результате радиоактивного распада. Вот. И, казалось бы, возраст должен быть один и тот же.
3: Да.
4: Вот. Но уже понятно, что он не будет один и тот же, потому что если бы это было так, то гелия бы просто не было, и нечего было бы мерить. Вот. А можно измерить скорость, с которой гелий улетучивается из этого кристалла, скорость диффузии. Это было сделано.
3: То есть в лабораториях это уже
4: проверили? Да, это было сделано. Причем в тех условиях, в которых действительно эти кристаллы находились в течение, в природе в течение долгого времени. Вот. Скорость диффузии была измерена. Соответственно, зная количество вот этого свинца радиогенного, то есть фактически количество свинца, помноженное на 8, ну, в среднем на 8, там чуть меньше, получается, ну, у нас 8 альф-частиц, это будет вот количество гелия, которое было изначально. Вот, зная это изначальное количество гелия, зная количество гелия сейчас и зная скорость, с которой гелий уходит из циркона, можно фактически по тому же принципу песочных часов, только уже используя не радиоактивный распад, а именно вот эту диффузию гелия, измерить возраст этого кристаллика. И вы знаете, какой возраст получился?
3: Просто, поменьше, да?
4: Просто удивительно. На самом деле он получился 6 тысяч плюс-минус 2 тысячи лет.
3: Как это интересно, как ты мило.
4: То есть вот 6-8 тысяч лет у нас прям так вот и нарисовалось здесь вот в этом эксперименте. Вот. То есть вот одно из таких свидетельств, причем, в общем-то, как я уже сказал, это связано с... Этот метод, он связан непосредственно с... радиометрическим методом. И то, что такой огромный дисбаланс между ними, это какой-то вопрос серьезный.
3: Да, то есть надо
4: серьезный.
3: Как-то или примерять.
4: Их как-то нужно
3: подружить.
4: Совмещать. Да. Вот. То есть вот одно свидетельство, которое я хотел привести, в том, что на самом деле радиометрический метод может давать большую, очень большую систематическую ошибку. Вот. А другие методы, о которых я хотел бы упомянуть, они уже не связаны непосредственно с радиометрическим датированием, но тоже, в общем-то, являются серьезными аргументами против большого возраста Земли. Может быть, уже не 6 плюс-минус 2000 они дают, но все равно это уже точно не миллиарды лет. И они, в общем, достаточно наглядные. Например, вот то, что у нас сейчас существуют горы на поверхности Земли. Вот мы этим вопросом не задаемся, да?
3: Существует.
4: А вообще да? Это вопрос большой, потому что если, значит, поверхность Земли уже, так сказать, претерпевает изменения в течение сотен миллионов лет, то эрозия, ну, вы знаете, что такое эрозия, да?
3: Ну,
4: то есть это ветры дуют,
3: да.
4: Вода течет, порода разрушается благодаря вот воздействию атмосферы, воздействию воды. Вот. Вот эта эрозия давным-давно бы эти горы за сотни миллионов лет просто сточила бы до уровня моря.
3: А может, они попозже вылезли?
4: Да. Да. Это основной аргумент, который выдвигается против этой гипотезы. То есть, да, на самом деле у нас как бы горы поднялись, да, их эрозия сточила, а потом новые поднялись, она их опять сточила, потом новые поднялись, она их опять сточила. Но если горы прошли через такой многократный период, значит, горообразование, эрозия, что должно было случиться с составляющими их осадочными слоями?
3: Ну, они потихонечку куда-то сыпались.
4: Они бы разрушились все. То есть, чтобы окаменелости бы оказались все, так сказать, вперемешку там. Так, вы понимаете, да, что произошло бы? То есть это какие-то процессы, которые нарушают целостность осадочных слоев. Мы ничего этого не наблюдаем.
3: То есть там все аккуратненько,
4: как надо. Все аккуратненько, ровненько. Вот эти интересно. Вот базовые осадочные слои, на которых стоят горы, они не показывают никаких следов вот таких многочисленных циклов стачивания эрозий. Вот. Конечно, здесь не о тысячах лет идет, то есть для того, чтобы сточить горы до основания, нужны уже миллионы лет, но это все равно не миллиарды лет, которые постулируются теорией эволюции, в том числе радиометрическими методами.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
4: Интересный момент – это дельты рек. Вот тоже существует и существует. Да, как дельта образуется, наверное, можно себе представить. Да? То есть река несет огромное количество осадочного материала в себе.
3: Там
4: да?
3: Песок, ил,
4: вот. И когда по мере того, как река течет, так сказать, вдалеке от океана, у нее достаточно быстрое течение. Когда она вливается в океан или в море, течение замедляется, и весь этот осадочный материал, который несется рекой, ну, большая его часть, оно осаждается
3: на дно.
4: Там
3: островки появляются.
4: Да, и образуется вот эта вот дельта, структура такая при впадении реки в океан. Так вот, на самом деле большие реки, они в море переносят миллионы тонн осадков. И большая их часть, вот этих миллионов тонн, осаждается в устье реки, как раз формируя эту дельту. Мы можем посчитать, опять-таки, применяя, кстати сказать, униформизм тот же, вот, против которого мы много слов сказали. Да? Ну вот давайте сейчас встанем на, так сказать, влезем в башмаки сторонников теории эволюции, возьмем униформизм, посчитаем, с какой скоростью, так сказать, накапливаются осадки в дельте, да, в настоящий момент, и попробуем это экстраполировать в прошлое, посмотреть, значит, сколько времени нужно было для того, чтобы реки образовать вот эту дельту, которую мы видим сейчас. Вот. И оказывается, ну, вот, например, такие расчеты впервые, если я правильно помню, были проведены для Миссисипи реки, ну, большая река в Северной Америке в конце 19 века. Вот, задались этим вопросом, стали измерять, вот, а сколько времени нужно было бы, чтобы образовать эту дельту реки Миссисипи. Оказалось, что примерно 4,5 или 5 тысяч лет.
3: То есть она молодая.
4: Она молодая, да. Если бы река Миссисипи текла в Мексиканский залив в течение миллионов лет, то она бы сейчас покрыла бы, скажем так, осушила бы не только Мексиканский залив, она бы Атлантический океан уже осушила к этому времени.
3: Вот. То есть он бы куда-нибудь в другое место перетек,
4: ну,
3: да?
4: Ну, я не знаю, куда бы он перетек, но количество осадочных пород, которые переносит эта река, вполне бы хватило на то, чтобы заполнить вот все дно Атлантического океана. Как раз это, в общем-то, это связанный процесс, то есть у нас эрозия стачивает, значит, ну, скажем так, структуру на поверхности Земли, это все попадает в реки, несется реками, и у нас бы как раз и произошло это. Вот мы говорили о высоких горах, да, о дельтах рек, это в каком-то смысле связанные процессы, то есть эти горы бы, они перетекли бы в океан, и, соответственно, все бы так вот заполнилось. Да? Если бы действительно это все происходило на протяжении миллионов лет, то тогда такой процесс должен был бы произойти, и даже неоднократно. Но мы ничего подобного не
3: наблюдаем. А это как-то объясняется тем, что, например, действительно была река только в другом месте, она несла свою воду куда-нибудь... Не в Атлантический, а в Тихий океан.
4: Ну, какая разница? Она бы там тоже образовывала.
3: А потом она в другое место развернулась.
4: Да, ну и заполнила бы и Атлантический океан, и Тихий океан. В общем-то...
3: Одна река Миссисипи.
4: Понимаете, да, что в любом случае для того, чтобы образовать вот такую структуру дельты, которую мы видим сейчас, вот у реки Миссисипи конкретно, нужно максимум 5,5 тысяч лет. Если мы говорим о миллионах лет, то мы ее можем переносить хоть 10 раз, все равно... Это не объяснит то, что мы видим. Вот. А еще один пример, который здесь, на котором тоже можно остановиться, это магнитное поле Земли. Средняя величина магнитного поля, мы сейчас знаем, что она постепенно уменьшается. То есть оно слабеет. Это вызывает даже какие-то вот вопросы. Ведь магнитное поле предохраняет нас от космических лучей, предохраняет нас от солнечного ветра, от солнечной радиации. И, в общем-то, даже возникает вот такое опасение, а если оно дальше будет слабеть, что произойдет с нами? То есть это вызовет очень, ну, может вызвать негативные явления, да, рост мутаций, рост раковых заболеваний и так далее. Вот. Но факт тот, что оно слабеет. И если мы, опять же, экстраполируем это в прошлое, вот это ослабевание, то получится, что уже 10 тысяч лет назад величина магнитного поля Земли должна была быть примерно такой же, как сейчас у нейтронной звезды. Такого магнитара очень мощного. Вот. То есть в таких условиях жизнь на Земле вряд ли была бы возможна.
3: 10 тысяч лет назад?
4: Всего лишь 10 тысяч лет назад.
3: Да, интересно.
4: Пример, который с нами непосредственно связан, я имею в виду с людьми, это рост численности населения Земли. Ведь мы знаем законы, которые управляют вот ростом человеческой расы, да, ну, научно говоря, человеческой популяции, ну, может, не очень хорошее слово. Вот. То есть мы знаем, как растет количество людей на Земле, да, и опять же мы можем просчитать этот процесс назад. То есть с чего это все началось, зная, как это все нарастало. И опять-таки получается, что для того, чтобы достигнуть вот той численности, которая у нас есть сейчас, человечеству нужны тысячи лет, но никак не миллионы. То есть если бы человечество... Ну, у нас, я не помню точно, сколько сейчас мы даем возраст, начиная от человека, так сказать, от предков человека до современного времени, там несколько миллионов лет, насколько я помню, вот за это время мы бы, нас бы было гораздо больше, вот, чем сейчас. Вот. На самом деле Генри Моррис,

0: Дают возраст более 100 миллионов лет.
1: Ну, вот 5, это, наверное, входит
0: Да, в основном это радиометрические методы. Да?
1: Угу.
0: Почему так? Ну, во-первых, мы можем сказать, что у нас действительно есть достаточно серьезные основания вот, на базе альтернативных методов говорить о том, что ну, что-то тут не так, да? Что, возможно, есть какая-то систематическая ошибка в радиометрических методах, которая приводит к очень серьезному завышению возраста.
1: Ну, может быть, эти методы в науке имеют какой-то разный вес?
0: Да, конечно. Они имеют разный вес в эволюционной науке. То есть, если мы предположим, что скорость радиоактивного распада не менялась, то тогда это такой наиболее точный ядерный хронометр. Поэтому на альтернативные методы особого внимания, как я понимаю...
1: Ну, то есть их можно на другую чашу весов.
0: Не обращают, да?
1: Да, видимо,
0: но
1: да.
0: Это опять же проблема мировоззрения. Это опять проблема подхода.
1: То есть это... Вес высчитывается... Мы
0: уже считаем аксиомы, я имею в виду сторонники теории эволюции, не мы, а они.
1: Ага.
0: Считают аксиомы, что все, это доказано. Земле миллиарды лет, поэтому все, что... этому противоречит, просто объявляется сразу ложным.
1: Это незначимым,
0: да? Ошибочным и так далее. И берется только то, что подтверждает, соответственно, вот эти выводы, их выводы. Вот. Но если мы все-таки придерживаемся непредвзятого подхода, то мы не можем игнорировать и этот результат. Да? Все-таки 70 методов. Какие-то из них более точные, какие-то менее точные, но статистика достаточно большая. И из 70 только 5 больше 100 миллионов лет дают, и 19 дают меньше 10 тысяч лет. А 37 больше половины дают менее миллиона лет.
1: Угу.
0: Вообще обращает на себя внимание разброс результатов, которые мы тут видим. Когда, если посмотреть на минимальный возраст Земли вот из этих 70 методов и максимальный возраст Земли из этих 70 методов. Ну, максимальный – это уже сотни миллионов лет, как мы сказали, да? А минимальный – 100 лет. Там вот один метод дает всего лишь 100 лет. Конечно, это неправильно. Конечно, Земле не 100 лет. Но интересно, почему, откуда берется вот такой огромный разброс в результатах? Скорее всего, потому что мы изначально используем вот этот актуалистский или униформистский подход, когда мы говорим, все процессы в прошлом шли так же, как они идут сейчас. И, собственно говоря, большинство этих методов, они базируются на вот этих вот актуалистских предположениях. На самом деле, они на других предположениях и не могут базироваться, потому что мы можем численно измерять только то, что знаем.
1: Ну да.
0: Понимаете, да? Поэтому здесь, в принципе, я не вижу в этом какой-то неправильности, да? Но всегда нужно ставить, значит, вопрос о том, а действительно ли это было так. То есть я получаю возраст, предположим, в 10 тысяч лет, ну, или в 6 тысяч лет, вот если вспомнить, например, по возраст, получаемый по остаточному гелию в цирконах, да? Вот я получил этот возраст, я ведь тоже могу сказать, ой, как хорошо, вот это вот библейский возраст, я на этом остановлюсь.
1: Это самый лучший метод.
0: Да, я выброшу все остальное, я буду базироваться только на нем. Но ведь он тоже основан на униформистских предположениях.
1: Ну, да.
0: Да? Мы считаем, что скорость диффузии гелия, она все эти 6 тысяч лет была одной и той же. Да? И по-другому мы считать не можем, потому что у нас просто других данных нет. Но вот этот вот, скажем так, набор, вот эта статистика, которую мы имеем, здесь вот 70 методов, я думаю, что их еще больше на самом деле, то есть здесь не все методы были собраны в этой книге. Вот. Все-таки вот тот крен статистики в пользу молодости Земли, скажем так, уж точно можно сказать, моложе, чем миллион лет, базируясь только на вот этих данных, да, ну, все-таки ставит вопрос, я думаю. На мой взгляд, это ставит вопрос перед радиометрическими методами. А действительно ли они дают правильную оценку? Действительно ли Земля так стара? Или же те предположения, которые в них заложены, особенно, как мы сказали, по поводу скорости радиоактивных распадов, должны все-таки подвергнуться ревизии, должны подвергнуться сомнению, была ли она на протяжении всего этого времени постоянной, или были какие-то периоды, когда она была другой.
1: То есть вообще вот... ведь как-то ну, логично предположить, что какие-то работы должны в этом направлении вестись, раз такой действительно разброс.
0: А кем?
1: Датировки.
0: Креационисты ведут такие работы, сторонники теории эволюции, соответственно, считают это...
1: Они успокоились.
0: Они считают это совершенно бесполезным, потому что ну зачем заниматься тем, что как, по их мнению, изначально неправильно.
1: Интересно было бы узнать, какие работы ведут креационисты.
0: Ну, вот, например, ну, здесь мы как раз вот, работа по поводу остаточного

0: гелия в цирконах, ну, измерение возраста по остаточному гелию, она была, насколько я помню, выполнена в Институте креационных исследований.
1: Угу.
0: Вот такие.
1: Но это как бы полностью научная работа, она признана?
0: Да, есть публикация, признана или нет, это вопрос кем.
1: А, да.
0: Понимаете, да, когда мы говорим о признании, сразу возникает вопрос кем. И сторонники теории эволюции это никогда не признают.
1: Ну, то есть они как, просто проигнорируют. Они проигнорируют. Да, то есть не будут требовать новых исследований, еще новых уточнений.
0: Сейчас просто происходит игнорирование. Mm. Если я, предположим, пошлю такую работу в какой-то серьезный научный журнал, где рецензенты, сторонники теории эволюции, она просто не пройдет рецензию и все, и не пойдет на публикацию. Это мы уже проходили неоднократно.
1: Yes.
0: Вот, ее как бы и нет. Поэтому. Вот. Так что вот вывод какой? Вывод заключается в том, вот мы говорили о двух вопросах. Вот вывод по первому вопросу. У нас действительно есть, я считаю, что есть достаточно серьезное свидетельство того, что Земля моложе и существенно моложе, чем те цифры возраста Земли, которые дают нам радиометрические методы.
1: А второй вопрос мы в следующей программе уже рассмотрим.
0: Да, второй вопрос – это могли ли процессы, я просто напомню, в прошлом проходить не так, как они сейчас происходят сейчас. Это тоже очень важно.
1: Спасибо, Алексей Валерьевич, за интересную беседу, за то, что так много удивительных фактов предоставили нам на рассмотрение. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Смотрите наши следующие программы. Если вы имеете какие-то вопросы, можете оставлять их на нашем сайте. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Сейчас, дорогие друзья, в эфир выйдет программа под названием «Горизонт».
1: Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андреас Спац. Сегодня 14 сентября, суббота. Этот день вместе с моими братьями и сестрами я начинаю в необычном месте. В концентрационном лагере Освенцим. Освенцим-Биркенау. Здесь мы, кстати говоря, и записываем данный подкаст. И здесь же я прочитал афоризм, которым и хочу поделиться с вами. Тот, кто не извлекает уроков из истории, обречен повторять ее ошибки. Эти слова американского философа, поэта и эссеиста Джорджа Сантьяны запечатлены на памятной доске на входе в один из бараков лагеря смерти. Смысл выражения в том, что если из ошибок прошлого не сделаны соответствующие выводы, то в будущем эти ошибки могут быть сделаны вновь. Параскавидикатриофобия. Знаете ли вы, что это слово означает? Таким замысловатым термином в медицине назван страх людей перед 13-м числом месяца, когда это число выпадает на пятницу. Слово было введено доктором Дональдом Досси, который говорил своим пациентам: «Когда вы научитесь его выговаривать, тогда и имеете шанс на излечение». Вчера был именно такой день, и мы с вами, друзья, даже не представляем, сколько людей пережили вчера настоящую панику. Таких людей, кстати говоря, не так уж и мало. Этой фобии были подвержены многие знаменитости в том числе. Например, Генри Форд в пятницу 13 числа никогда не ходил на работу. Наполеон не только в пятницу, но вообще каждое 13 число месяца не вступал ни в какие боевые действия. Франклин Рузвельт не садился за стол, за которым сидели 13 человек. В примерно 80% многоэтажек мира отсутствует 13 этаж, а во многих самолетах по этой же причине отсутствует 13 ряд кресел, равно как и во многих отелях нет комнаты номер 13. Если верить финским исследователям, то на 13 числа пятницы на самом деле приходится гораздо большее количество несчастных случаев и автомобильных аварий. А знаете почему? Нет, это вовсе не рок или злая судьба. В такие дни, по мнению тех же ученых, риск возрастает как раз по причине чрезмерной нервозности и тревоги людей. Другими словами, люди изначально настраивают сами себя на потенциальное несчастье, которое с ними в конечном итоге и случается. Но Господь говорит своим детям: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Заметим, что в этом тексте не делается исключение для 13 числа пятницы. Поэтому, основываясь на этом самом обетовании, мы с группой христиан и решили провести пятницу 13 сентября в лагере смерти в Освенциме. Для многих, конечно, это было бы самой плохой идеей. А я вот, например, до сих пор под впечатлениями и рекомендовал бы каждому хотя бы раз в жизни посетить это место. Ну, если, конечно, такая возможность у вас есть. После того, как человек все это увидит, он не останется более прежним. Жизнь разделится на «до» и «после». Во всяком случае, так было у меня. Расскажу об этом немножко. Здесь я уже во второй раз, но все воспринимается, будто слышишь это впервые. На самом деле, такой точки на Земле, на всем земном шаре, такой точки больше нет. Она одна. Место, где на небольшом клочке Земли убито порядка 1,5 миллиона человек. Существо по имени Человек, Чело Вечное, уничтожало себе подобных с дьявольской ненасытностью. Планомерно, педантично, тщательно все продумав. В этом поистине адском месте не преследуют призраки. В центре общения и молитвы, в котором мы сейчас находимся, и который расположен буквально в нескольких метрах от надписи «Arbeit macht frei». Это чистое помещение, в котором уютно и тепло. Нам очень комфортно записывать тебе подкаст. Но постоянно, постоянно звучит в голове вопрос: зачем? Для чего? Почему? Какой смысл было уничтожать людей только потому, что они другой национальности? Уничтожать миллионами, бесчеловечно. Какая конечная цель? Ну, истребите вы их, ну и что? Что дальше? В масштабах планеты это полнейший абсурд, паранойя, бессмыслица. Но потом появляются какие-то ответы на эти вопросы, всплывают в памяти слова, которые могут быть потенциально ответом. Спаситель, входя в Иерусалим, заплакал и сказал такие слова: «И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Конечно, могло это ограничиться Иерусалимом, но тогда, когда Иисуса распинали или судили к распятию, помнится, народ кричал: «Кровь его на нас и на детях наших». Здесь, в Освенциме, это реализовалось в полной мере. Кажется, боль до сих пор вопиет к небу, взывает каждой пылинкой пепла, которым обильно засыпаны поля вокруг на десятки километров. Ведь кому-то пришла эта идея первому. Постучалась, кажется, прямо с преисподней. Он за нее зацепился, развил и усовершенствовал. А потом запустился этот демонический механизм, закрутились шестеренки, вспыхнул огонь в печи, который долгое время не угасал ни на секунду. Здесь продумана каждая мелочь, и вот уже устанавливается оборудование. Оборудованием называет эту машину Рудольф Хёсс. Это оборудование для истребления ни в чем не повинных людей. Все для этой работы. Все на пределе, по количеству и по качеству. Точное количество уничтоженных установить невозможно. Многие документы попросту уничтожены, но даже то, что известно, приводит в состояние тихого ужаса. Позвольте мне поэтому не размешивать впечатления от услышанного и увиденного другими новостями, а сразу перейти к библейским размышлениям.

0: И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Евангелие от Луки, 22 глава, 41 по 44 стихи. На мой взгляд, в этом отрывке описана победа Иисуса Христа. Духовные победы чаще всего одерживаются на коленях. Так бы я озаглавил этот библейский отрывок. Давайте обратим внимание на четыре грани победы Сына Божьего. Первая из них – Спаситель уединился. Мы прочитали: «Отошел от учеников на вержение камня». Вержение камня – это недалеко. Расстояние броска камня. Расстояние, на которое человек может бросить камень. И все же он отошел, хотя и не на большое, но все-таки расстояние. Таким образом, это была его личная, уединенная молитва. Христос не делал из молитвы какое-то представление или шоу, как делали это книжники и фарисеи, молясь на углах улиц. Слишком велика была битва, слишком важна победа. Это не причина для устраивания представлений и шоу. Это не действо, рассчитанное на зевак. Это глубоко личное. «Ты же, когда молишься, — советовал нам Спаситель, — войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Здесь мы видим, что Христос не только советовал таким образом молиться нам, но в полной мере практиковал такую уединенную молитвенную жизнь сам. Второе. Спаситель склонился и, преклонив колени, прочитали мы, молился. На самом деле это не просто какой-то обряд. Это, если хотите, элемент борьбы. В этом маленьком, казалось бы, действии пересекаются два мира. Противник – дьявол, возгордившийся и перетянувший на свою сторону человечество, и Господь – Творец мира, восседающий над всей вселенной. Склоняясь на колени пред Вседержителем, человек свидетельствует силам зла, в том числе, что для него Бог – это владыка. Что делает это он добровольно? Он смиряется перед Творцом всего видимого и невидимого. Однажды я беседовал с неверующим человеком. Он мне сказал интересные слова. «Я могу себе представить, — сказал он, — что когда-нибудь я обращусь к Богу в молитве. Но чтобы я при этом встал на колени, нет, уж этого он от меня никогда не дождется». Грешный, несчастный человек решил, что это слишком унизительно для него. Но задуматься на секунду, кто он по сравнению с Богом? Муравей, букашка. Разве может он сравниться со Спасителем, который, как мы читаем, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, подумать только. Он был равен Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба и сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Он смирил себя самого и выражал это в том числе в том, что преклонял колени на молитве. Сегодня в молитве модно и прыгать, и скакать, и хлопать в ладоши, и поднимать руки, славить Бога таким образом. Кто-то молится сидя. Звучат иногда даже насмешки. А где написано? Разве Бог не слышит молитвы, которые произнесены сидя? Ну или даже лежа? Знаете, я знал одного человека, который всегда молился лежа. Даже в церковном собрании. У него просто не было ног. Его носили в церковь на руках. Возьмем же пример с Христа. Он не почитал хищением быть равным Богу, но молился, преклоняя при этом колени. Третья грань славной его победы. Спаситель боролся. И, находясь в борении, прочитали мы, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Нисколько не сомневаюсь в том, что это была настоящая, жесткая и жестокая борьба на пределе возможностей. И победа была настоящей, не театральной. Ведь чем беспощаднее борьба, тем славнее победа. Сегодня эта борьба не менее жестока, но методы другие. Требует ли это меньше усилий? Нет, конечно. На кону жизнь и жизнь вечная. Не случайно автор послания к евреям пишет: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Результатом борьбы Спасителя стала засиявшая своим великолепием четвертая грань победы. Я назвал ее так: «Спаситель смирил свою волю». И это самое сложное, это самое тяжелое. Кто из нас не слышал слов: «Позвольте мне, наконец, сделать то, что я хочу», использовать, так сказать, данное законное право. Вопрос, хочет ли этого Господь, как-то уходит при этом на задний план. Мы молимся: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Но насколько эти слова нами прочувствованы? Насколько они прошли через наше сознание, через наше сердце? Воля Отца. Вот что для Христа было в этот момент самым главным. Да и не только в этот. Он говорит, что «моя пища есть творить волю пославшего меня». Спросить у Отца: «А какова вообще воля Твоя, Господь?» Дать Ему возможность ответить. Вот в чем может выражаться молитвенная и практическая жизнь христианина. Спаситель, конечно же, имел право реализовывать свою волю. Более того, он имел силы умолить Отца сделать так, как хочет того он сам. И Отец бы послушал его. Но попробуем услышать эти слова. Впрочем, не моя воля да будет, но твоя. И это слова победы.
1: Что еще?
0: В Минске, в здании Церкви Благодать, прошла презентация книги «Евангельские христиане в Беларуси. 5 веков истории». На мероприятии присутствовали служители и епископы разных конфессий, как христиан веры евангельской, так и евангельских христиан-баптистов, а также адвентистов седьмого дня. Кроме того, присутствовал ректор теологического института Сергей Поднюк. Книга, изданная к 500-летию реформации, на более чем 500 страницах подробно рассказывает об истории евангельского движения в Великом княжестве Литовском и Белоруссии от времени Мартина Лютера до наших дней. На этом все. Закончит наше с вами общение хор еврейских мальчиков, которые исполняют песню «Иерусалим». А я прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Я рад приветствовать всех вас и вновь поздравить всех спасенных словами радостной вести. Христос воскрес! Христос воскрес из мертвых! Смертью смерть попрал, и умершим во Христе Он жизнь даровал.

0: Дорогие братья и сестры, все пришедшие в дом молитвы, я вас сердечно приветствую и поздравляю с праздником Пасхи, с днем воскресения Господа нашего Иисуса Христа из мертвых. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 20 стих. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Воскресение Иисуса Христа, братья и сестры, это наш праздник. Это праздник всех христиан. Христос воскрес!
1: Воистину воскрес!
0: Христос воскрес!

Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Имеется в виду, Иисус уже явился первой группе учеников. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома же сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Аминь. Присаживайтесь. Когда мы читаем библейские истории, сюжеты, или это в Ветхом Завете, или это события с Христом, с учениками, с народом, мы всегда как бы немного удивляемся неверию или неправильным поступкам тех людей, которые когда-то что-то сделали, что они неправильно сказали, неправильно подумали. Или вот как Фома, он не поверил тому, что сказали его друзья, апостолы, братья, которые видели Христа. И причем это не один человек, это сказали сразу все апостолы, кроме Фомы, кто был, по-видимому, человек около 10. И он не поверил. И у нас как бы такое осуждение: «Ну что ж ты, Фома, ну что ж ты такой неверующий, что ж ты не веришь братьям твоим?» С одной стороны, для этого были предпосылки. Если бы мы были на его месте, мы, возможно, точно так же не поверили. И знаете, Фома является теперь именем нарицательным. Когда кто-то чему-то не верит, про него махают рукой и говорят: «А, это Фома неверующий». То есть ему бесполезно говорить. Ты ему скажешь правду, он не поверит. И есть еще одна фраза, выходящая отсюда: «Пока не пощупаю, не поверю». То есть мы убеждаемся или мы начинаем верить в то, что мы взяли. Вот мы пощупали, да, я вижу, это знаю. Я это увидел сам лично и потом еще пощупал. Или, может, если это в темноте было, я не видел, но я осязал это. Человеку хочется осязать, и потом у него приходит уверенность. И мы как-то с осуждением относимся к тем библейским персонажам или людям, о которых мы читаем, и удивляемся или их неверию, или их неправильным поступкам, и думаем: вот если бы я там был, я бы был уже и верующий, и правильно поступающий. Но имея в виду то, что мы все люди, и все ошибаемся, и мы должны иметь в виду, что я точно так же ошибся, наверное, как он, может быть, еще хуже ошибся и сделал бы еще хуже, или сказал еще более нелепость, чем он. Фома неверующий – это нарицательное имя для всех, кто не верит какой-то новости, какой-то информации. Возможно, многим из нас встречалось такое явление, когда наши друзья пытаются нас разыграть, когда нам говорят какую-то новость, говорят: вот это ты слыхал? И они между собой договорились: давай ему скажем, да-да, и я видел, и я видел, и я. И разыгрывают человека, он вроде верит, а потом его, не насмех поднимают, подсмеиваются: «А, ты поверил нам, мы тебе сказали небылицу, ты поверил». Вроде как шутка между друзьями. И, может быть, Фома точно так же чувствовал себя, что апостолы его разыгрывают. Он смотрел, они ему говорят: «Мы видели Христа. Христос явился нам, мы видели, и Христос...» А, давайте прочитаем, чтобы не быть голословным. С 19 стиха. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки». Представьте, он показал им рваные раны от гвоздей. Он показал им руки и ноги, и ребра свои показал, и ученики увидели. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». И, сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Первое явление Христа своим ученикам, первое подтверждение той новости, которую им принесли женщины, потому что ученики тоже еще не видели Христа. Женщины, которые были у гроба, они сказали: «Мы видели Христа, Христос воскрес, гробница пустая». Они побежали, увидели двое учеников, они увидели только пустую гробницу, но Христа они еще не видели. И когда Христос явился им первый раз, Он им показал и раны, и ребра свои пронзенные, чтобы они видели, и они обрадовались. Но нас удивляет Фома, когда он не верит такому количеству свидетелей. С одной стороны, мы это понимаем.
Фома наверняка был свидетелем смерти Иисуса Христа. Голгофа, или место лобное, это высокое место, это вершина горы, которая видна издалека, и когда туда собирались люди на казнь, потому что римляне там казнили поочередно то одних, то других, то третьих преступников, и когда распинали Христа вместе с двумя разбойниками, видели это многие, видели все, если не весь Иерусалим, но знали, что вот это событие вот туда повели, там распинают, там наказывают, там публичная казнь, все видят это. И Христа Фома видел распятым на кресте. Вблизи или вдали, может быть, он не слышал удара молотка по гвоздям, он, может быть, не слышал никаких стонов умирающих, но он видел, он был свидетелем смерти. Он был свидетелем того, что Иисус умер на кресте. Возможно, он уже видел, когда безжизненное тело висело на кресте, и, может быть, он видел или знал, ему сказали, кто снял и куда положили Христа. Фома знал, он был свидетелем смерти, но он не был свидетелем воскресения, он еще не видел, и когда он услышал эту весть, ему ученики говорят: «Христос воскрес, мы его видели, он к нам приходил». Понятно его неверие, то есть это он видел его мертвым, обратной дороги нету, но ученики ему сказали, что они видели. И посмотрите, что говорит Христос, когда он приходит еще раз. «Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“». И потом уже, обращаясь к Фоме, говорит: «Подоперствуй сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». И вот эта фраза «не будь неверующим, но верующим», она звучит как заповедь для всех нас. И продолжая дальше, Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Еще одно заявление, которое Иисус Христос говорит обо всех последующих поколениях: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». То есть благословенны или в каком-то особом духовном благословенном статусе те, которые, не видя, уверовали. И это относится к нам. Сейчас весь христианский мир входит вот в эту категорию невидевших, но уверовавших. Если рассуждать, почему Христос не явился всем ученикам, почему Он не явился всему Иерусалиму, почему все, кто видели Его распятым на кресте, почему Он не явился всем и не показал: вот Он я живой, меня смерть не может удержать. Мы не знаем, это для нас тайна, но Он явился определенному количеству людей, это было более 500 человек, которые видели Его по воскресении. Может быть, Господь выбрал тех, кто будет личным свидетелем, то есть они уже говорили: мы видели Его сами, Он воскрес, Он к нам приходил. Но Господь в Своем божественном плане определил определенное количество людей, которые видели, и они уже верили, потому что они видели. Но мы все входим во вторую категорию, о которой сказал Христос: блаженные невидевшие и уверовавшие. Фома хотел убедиться сам. Звучит как заповедь к нам сегодня: не будь неверующим, но верующим. И Господь определяет нас как блаженство, статус блаженства или статус особого благословения, что мы благословены Богом. Это радостная весть, это приятно слышать, приятно понимать, что мы входим в эту категорию людей. И теперь со своей стороны, так как мы уже спасен, уже знающий о Христе, знающий о Его воскресении, мы должны нести эту весть другим, кто не знает этого. Как-то один брат свидетельствовал о том, что у них были трудные времена, это было в Израиле, трудное время, когда они адаптировались к жизни. И он говорит: мы пришли к нашим сокурсникам, они вместе учили иврит, а сокурсниками был американский пастор и его жена. И он говорит: мы пришли, и мы, не зная языка, американцы говорят по-английски, мы говорим по-русски, а еврейского мы еще не выучили. И говорит: не знаю, как мы объясняли им, как трудно жить, как вот нам трудно адаптироваться, работы нету, за все надо платить, денег нету, ничего нету, как же жить? И он говорит: мы начали рассказывать, и я, говорит, даже начал плакать, когда я это рассказывал. А пастор, ну, этот американец, он, говорит, так слушал, ну, мало что понял, он говорит: Я не могу помочь, но я знаю того, кто может помочь. И он ему сказал об Иисусе Христе. Как они общались, нам трудно понять. Одни на английском говорили, другие на русском. И, возможно, тоже пытались и английский язык как-то использовать, и еврейский язык использовать, потому что американцы наверняка не разговаривали по-русски.
Но он говорит, они нам сказали о Христе, о том, кто может нам помочь. Потому что никто вокруг не хотел нам помогать. Потому что такая ситуация, это бизнес-мир, получается, сдали вам квартиру в рент, платите каждый месяц. Где вы деньги берете, нас не касается. Как вы будете концы с концами сводить, нас не касается. Если один месяц не заплатите, значит, освободите помещение, выйдите на улицу. И вот он говорит, в таких расстроенных чувствах мы пришли к ним и стали им как бы жаловаться на нашу жизнь, не имея общего языка для общения. Но пастор, не понимая до конца, говорит, я знаю того, кто может помочь. Теперь этот брат, благословенный проповедник Слова Божьего, который не знал Христа, он теперь знает Христа. И этот пример нам говорит о том, что мы точно так же можем обращаться к тем, кто имеет нужду, в которой никто из нас не может помочь, и даже я, может быть, не могу помочь. Но мы с вами знаем того, кто был мертв, теперь воскрес и теперь может помогать тем, кто находится в затруднительных обстоятельствах. Пусть Господь нас благословит быть добрыми свидетелями. И, может быть, кто-то из нас, так как и Фома когда-то, не всему верит, не всему доверяет. Но мы блаженны, если мы веруем, не видя. Пусть Господь нас благословит быть добрыми свидетелями о Господе нашем. Аминь.

Христос воскрес! Слава Господу! Он действительно воскрес! Вы знаете, мы сегодня будем говорить, продолжая эту тему, воскресения Иисуса Христа. И похоже, что нет ни одного здесь присутствующего в зале, который бы не верил, что Иисус Христос воскрес. Вот у меня такая вера, что все мы верим, что Иисус Христос воскрес. А ведь это очень важно. И мы сейчас будем рассуждать, почему это важно. Я прочитаю из Деяний апостолов, 17 глава, с 30 стиха, несколько стихов, может быть, два для начала. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Читающие Евангелие знают, к кому относятся эти слова. Это сказал апостол Павел в Афинах, в Ареопаге, где он был возмущен духом. Он увидел в этом городе очень множество идолов, жертвенников для богов, для идолов. И он решил говорить. И он стал говорить на площадях, на улицах. В конце концов, услыхали его все философы и все сподвижники этих служений ложных богов. И они пригласили его в Ареопаг. Ну, такое место, знаете, где очень множество людей собирается, где они диспуты, всякие споры проводят, религиозные, там, философские, разные, различные толкования, мнения. И они захотели послушать апостола Павла. Я не читал все с самого начала, что он говорил в этом. Это недолго, кто желает, можете прочитать. Но мы с вами прочитали вот эти два стиха, на которых наша мысль остановится. Самое главное, что хотел бы я отметить, прежде чем мы еще будем рассуждать об этих стихах, то, что философы и все те религии, никогда никто не говорил, что кто-то может воскреснуть. Они рассуждали над этим, они пришли к выводу, что такого не может быть, не существует, и это что-то ложное. Все религии, если вы даже сейчас посмотрите, многие, большинство религий, они не подразумевают воскресение из мертвых. А мы с вами только что ответили вот на мое вот такое предложение, или то, что я сказал, Христос воскрес, все вы сказали, воистину воскрес, значит, мы верим. Этим самым мы, христиане, отличаемся от различных других религий. И это на сегодняшний день имеет большое значение.

если взять, вникнуть в глубину сказанного, Бог повелевает всем повсюду. Нет ни одного человека, которому Бог не повелел покаяться. Он повелел каждому в отдельности, каждому человеку повелевает. Мы можем подразумевать, думать, кому-то Бог не сказал, нам сказал, кто-то не знает, но это не так. Здесь написано, это апостол говорит язычникам, идолопоклонникам, у них различные понимания о Боге, о божествах, а Бог говорит через апостола Павла для этих людей, «Я повелеваю вам покаяться». Какое сильное слово! Повеление. Это не предложение, это не то, что Бог предлагает или кого-то хочет убедить, объяснить кому-то. Нет, это Божие повеление. И за это повеление он будет спрашивать. И это повеление его кроется в том, как мы прочитали, «Подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Воскресение Иисуса Христа является удостоверением для всех людей. Кто сегодня на земле не знает о том, что христиане проповедуют воскресшего Иисуса Христа? Вы знаете, наверное, нет ни одного человека. Может быть, где-то какое-то дикое племя, которое никогда не слыхало о Евангелии, о Христе. Сегодня все знают, что христиане проповедуют воскресшего Иисуса Христа. И когда мы приходим сюда и говорим «воистину воскрес», мы подтверждаем это удостоверение, которое Бог дал всем людям. Это является удостоверением. Мы носители этого божественного удостоверения, если мы верим в то, что Иисус Христос воскрес. Я не знаю, как вы, но мне приходилось беседовать с людьми, которые считают себя верующими, но они не верят в воскресение Иисуса Христа. Ни в какую не верят. И трудно объяснить. И вот здесь, вот это место, или то, что говорил апостол Павел, это было важное. Он сказал вот именно это божественное удостоверение для этих ложных учителей, ложных богов, для этих философов, для этих людей, которые думают, что они такие очень мудрые. Он сказал им это свидетельство, подав удостоверение, воскресив его, Иисуса Христа, из мертвых. Вы знаете, что они сделали? Услышав это все, 32 стих, «Услышавшие о воскресении мертвых, они насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Вот, оказывается, что отличает. Насмехались, услышавшие об этом. Они были абсолютно уверены, что никто никогда не воскрес, не воскресает и не может воскреснуть. А мы с вами читаем, мы верим в то Писание, которое Господь нам оставил. Я прочитаю о воскресении Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 28 глава, с 1 стиха. Мы прочитаем с 1 по 6 стихи, 28 главе Евангелия от Матфея. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с неба, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого». Его нет здесь. Он воскрес, как сказал, пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И 7 стих прочитаем. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и встретит вас в Галилее. Там его увидите, вот я сказал вам. 7 стих мы прочитали, здесь сказано. Пойдите скорее, скажите ученикам его, что Он воскрес из мертвых. Скажите ученикам, что Он воскрес из мертвых. Как важно было для Бога, чтобы ученики поняли и поверили, что Он воскрес из мертвых. Мы прочитали, как это было, как это случилось, что Мария Магдалина и другая Мария пришли к гробу. Они, может быть, не видели, а может быть, при этом случилось. Мы во втором стихе прочитали, «Сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с неба, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем». Когда я себе представляю, и вы можете представить, вот ангел сошел с неба, так легко, да,

отодвинул этот огромный камень и сел на нем. Вышел ли Господь оттуда, из этого гроба? Нет. Он не выходил, здесь об этом не сказано. Он просто отвалил этот камень, чтобы показать, что его там нет. И он сказал этим женщинам, ангел, пойдите, посмотрите, скажите, что его здесь нет, он воскрес, и он встретит вас в Галилее. Вы знаете, это было великое дело, великое событие. Иногда мы читаем Евангелие, не задумываемся над обстоятельствами, как все это происходило. Но если мы себя перенесем в то время, и там как бы мы присутствуем, то мы многое что увидим, для нас многое станет что понятно. По сегодняшний день множество людей идут в Иерусалим посмотреть гробницу, убедиться, что там Христа нету. Это действительно, это факт. А мы знаем, что его там нету. И когда говорят те, которые посещают, может быть, вам, вы посетите, вам будут говорить, вы посмотрите, здесь Иисуса Христа нету. А вы можете сказать, а он у меня в сердце, он не тут. Он у меня в сердце. И мы сегодня говорим, воистину воскрес. Это значит, что он теперь в нашем сердце, он воскресший. Не надо идти нам в Галилею, не надо нам куда-то идти. Иисус Христос в нашем сердце. И ангел сказал ученикам, пойдите скорее, скажите ученикам, что он воскрес из мертвых и встретит вас в Галилее. Там его увидите. То, что мы обратили внимание на прочитанный отрывок, ангел не выводил Иисуса Христа из гроба, и он сам оттуда не выходил. Если мы вспомним воскресение Лазаря, то он вышел, и Господь сказал, развяжите его, пусть он идет. То есть нужно было что-то сделать, как-то его освободить, и он там был, он вышел, он воскресший вышел, но он воскресший был не в новом теле. Новое тело Иисуса Христа не представляет никаких преград, ни эти пелены, ни эти камни, ни эта гробница, ничего не представляет. Я думаю, что сегодня камни на сердцах людей, они не могут представить воскресшего Иисуса Христа. Но Господь может туда тоже проникнуть, если, конечно, мы молимся об этом, если человек этого пожелает. Господь может проникнуть в каменное сердце человека и оживить его. Это сущность нашего Господа. И Бог очень хотел убедить учеников Иисуса Христа, что Христос воскрес. Но вот удивительно, и передо мной брат говорил, что Фома, когда ему все говорят, что видели воскресшего Иисуса Христа, он все равно не верил. Он сказал, пока не вложу персты мои в ребра его, в раны его, не поверю. Но и стоит обратить внимание на то, что Иисус Христос не оставил Фому в неверии. Сегодня Иисус Христос не оставляет никакого человека в неверии. Если мы принадлежим Ему, рано или поздно Он сделает так, что мы поверим. Он явится каждому в отдельности. Он может прийти, Он может убедить человека. Для Фомы было достаточно, появился Господь там среди учеников, когда все двери были заперты через какое-то определенное время. И говорит Фоме, подай мне персты сюда, вложи. Сделал ли это Фома? Он этого не сделал. Он говорил, что не поверю пока, а сам изменил свое мнение. Он сразу сказал, Господь мой и Бог мой. Очень важное в его словах Фомы было то, что он признал Иисуса Христа своим Богом. Много людей верующих есть. И верующие многие люди говорят, большинство во всяком случае, что Иисус Христос Сын Божий. Но то, что он является Богом, они в это не верят. И если мы верим, что Он является Богом, верим в Его воскресение, мы верим в то, что и Бог дарует вместе с Ним. Подав удостоверение всем, что Бог будет праведно судить вселенную посредством предопределенного мужа Иисуса Христа. И мы сегодня это живем в то время, когда приближаются эти Божьи суды, когда Господь уже напоминает людям, чтобы они покаялись. Повелевает Бог, не то, что напоминает, а вот именно повелевает. Он ставит людей в такие обстоятельства, что им безвыходно уже, и они каются. Мы переживаем, происходят такие мировые события, такое происходит горе у людей, погибает множество людей. Но если подумать о Божьем повелении, а сколько людей обращаются к Богу, именно в это тяжелое, трудное время. В другое время они не обратятся, а в это время не обращаются.
Они, может быть, обращаются как разбойник на кресте в последний момент. И Господь говорит им: ныне же будешь со мною в раю. Потому что душа человека, она желает жить вечно. Фома, он думал одно, а когда увидел Господа, сердце его поступило по-другому. Он, может быть, и не думал сказать так, а он сказал: Господь мой и Бог мой. Я верю в то, что сегодня Бог многих людей спасает. Он дает им жизнь вечную. И какими путями, как это происходит, у каждого по-разному. Вы знаете, я думаю, что каждый из нас знаком с тем, что такое удостоверение. Наверное, даже у нас здесь, у всех находящихся в зале, есть какое-то удостоверение, ну, на право вождения автомобилем, по крайней мере, или еще какое-то. Мы не бываем без удостоверения. Удостоверение, оно объясняет, кто мы. Удостоверение дает нам право на что-то, что мы можем делать. Вот так же удостоверение Бог, который показал людям через воскресение Иисуса Христа. Это удостоверение дает право Богу судить мир, праведно судить мир, и право повелевать людям, чтобы покаялись. И мы свидетели тому, что многие люди обращаются к Богу и обращаются с покаянием. Я хотел бы напомнить о том, что как для Господа важно было, чтобы люди верили в Его воскресение. Как важно! Он явился ученикам. Первое, послал Марию, послал женщин, чтобы они сказали ученикам, что Он воскрес. Потом Он в этот же вечер явился, показал им ребра, раны свои. Они обрадовались, что увидели воскресшего Господа. Кроме этого, для Фомы явился Он, явился еще другим ученикам. Я хочу прочитать одно место Писания, которое апостол Павел записал в послании к Коринфянам. Это написано в 15 главе. Я прочитаю с 3 стиха, 1 послание к Коринфянам, 15 глава. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». Вот такую последовательность апостол Павел написал, что он являлся для чего? Чтобы убеждать, что он воскрес, что он живой. Если кто-то сегодня еще не уверен и может обратиться к Господу, Господь явится ему и утвердит его, что Иисус Христос воскрес. А что дает нам Его воскресение? Его воскресение дает нам надежду, что мы вместе с Ним будем подобно, как Он, вот там, в вечности, в таком же теле, которое Он имел. Сегодня, конечно, это еще не случилось, и это будет. Мы еще прочитаем из этой главы, 1 Коринфянам, 15 глава, несколько ниже мы прочитаем. Но я хотел бы поделиться с вами небольшим моим переживанием, которое случилось у меня дня два назад. Я решил засвидетельствовать. Я решил посетить одного больного сотрудника, который лежал в онкологическом отделении. У него серьезное заболевание. Мы много лет проработали вместе. Я подумал, надо что-то ему сказать о Христе, о Господе. Я пришел в палату, и там его супруга была. Ну, знаете, не знаю, с чего начать. У меня опыта мало такого миссионерского. У нас миссионеры опытные, у них есть трактаты, они сразу дадут трактаты, все понятно, как нужно действовать. А я пришел без трактата, ну, спросил, как, что, чего. Потом говорю ему, он знал, что я христианин, я никогда не скрывал, мы беседовали. Я говорю, я верю в Иисуса Христа, Иисус Христос мой Бог. Он ничего не говорит, слушает. Я говорю, я буду молиться о тебе, чтобы Бог тебе помог. «Ну и ты тоже можешь молиться обо мне». Он тоже слушает, молчит, ничего не говорит. Я говорю, а еще я верю, что я, как христианин, буду там, на небе. И я верю, что я тебя там встречу тоже на небе, потому что ты там тоже будешь. Его супруга молчала и говорит, «Ну рано вам еще об этом говорить».
Я думаю, да, может быть, и рано, но все-таки Господь даст возможность, как наши миссионеры говорят, сегодня мы делаем, что мы можем делать, а Господь покажет результат нам там в вечности. Может быть, мы иногда нескладно проповедуем, может быть, не знаем, что сказать, но слова наши имеют значение. Самое главное – говорите людям о воскресении Господа нашего Иисуса Христа, что Господь хочет, чтобы все люди спаслись. Господь хочет, чтобы все люди были там в вечности вместе с Ним на небе. И еще то, что Господь хотел бы, то, что Он дает определение. Если кто не верит, что Иисус Христос воскрес, того человека можно смело назвать неверующим. Он может говорить о себе «я верю», но если он не верит в воскресшего Иисуса Христа, не верит в свое воскресение, то этот человек просто неверующий. И об этом апостол Павел написал в этой же главе, 15 главе, первого послания к Коринфянам, мы прочитаем с 12 до 14 стиха. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Вот так вот говорится, проповедуется о Христе, что Он воскрес из мертвых, как некоторые из вас говорят. Трудно представить, но похоже, что там у коринфян некоторые говорили о том, что Христос не воскрес. Может быть, под воздействием тех же самых философов, которых встретил апостол Павел в Афинах. Может быть, учения, может быть, какие-то понимания, ложные боги, ложное представление о Христе. И апостол пытается убедить их, вот подать им это удостоверение, которое Бог дал всем людям о воскресении Иисуса Христа. И он говорит о том, что если Христос не воскрес, то проповедь тщетна, тщетна вера ваша. И 17 стих еще больше говорит: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Если вы еще не уверены, если кто-то думает, что Христос не воскрес, то вы просто во грехах. Нужно просто покаяться. Почему и говорится, Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. После покаяния Господь, конечно, дает освобождение, дает радость, дает эту возможность иметь участие в вечности, иметь жизнь вечную. Господь через свое воскресение показал нам образ небесного, образ того совершенного человека, который будет там в вечности. И не только Он показал, Он еще дал возможность людям видеть, понимать и жить этим, и верить в это. Я хочу прочитать еще один стих из этой же главы, 47 стих, 1 послание к Коринфянам, 15 глава, 47 стих. «Первый человек из земли – перстный, второй человек – Господь с неба». И 48-й прочитаем. «Каков перстный, таковы и перстные, каков небесный, таковы и небесные». Итак, мы уже как бы причастники, мы христиане, верующие в воскресение Иисуса Христа, мы уже носим образ небесного человека. Мы уже как бы живем этим небесным человеком. Почему? Потому что в 45 стихе написано, так и написано, «Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий». Дух животворящий. Вот этот дух животворящий живет в нас. Этот дух животворящий и оживит наши смертные тела. И мы при последней трубе, при гласе архангела, как здесь написано в этой же главе о воскресении, с 52 стиха. «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому облечься в бессмертие. Во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Те, которые достигнут
пришествие нашего Господа, когда Он придет за Церковью, они просто изменятся. А те, которые умерли, во мгновение ока. И, наверное, когда мы читали вот из Матфея 28 главы «Воскресение Иисуса Христа», как оно происходило, вот так же произошло и воскресение Господа Иисуса. Он изменился во мгновение ока. Мгновение ока, один раз моргнул, это какая-то доля секунды, и все произошло, все изменилось. И уже эти земные физические законы не работают, а работают духовные законы, Дух Животворящий. Вы знаете, какая ценность и какая важность, когда этот Дух Животворящий, новый Адам с неба, живет в нашем сердце. Он преображает нас, Он преображает нашу жизнь. Мы изменяемся, мы живем так, как это хочет Господь. Вот это, что Господь подает нам через свое удостоверение. А кто этого не принимает, то Господь говорит, что ожидается великий суд, когда будет Бог судить праведно всю вселенную. Итак, у нас сегодня есть возможность обратиться к нашему Господу, попросить Его. О чем мы можем просить Его? Мы можем просить о том, чтобы вот это тление никогда нас не коснулось, чтобы мы имели радость встречи, радость общения с нашим Господом, чтобы ничего земного, этот земной человек наш, этот умирающий Адам, чтобы он не давлел над нашей жизнью. Мы должны жить небесным. И это наш труд, это наша забота. Если мы вникаем в Слово Божие, если мы верим в Иисуса Христа как нашего личного Спасителя, как того, который одержал победу над смертью, то, конечно же, мы можем иметь вот это участие, когда это все совершится. Итак, перед нашей молитвой, перед тем, как мы будем благодарить нашего Господа, я еще один стих прочитаю из послания к Коринфянам, 15 глава, 54 стих. «Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою». Мы еще прочитаем три стиха, которые также важны. Здесь сказано, когда это сбудется, тогда будет понятно, поглощена смерть победою. 55 стих и еще три стиха. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Вот на этом стихе хотелось бы остановиться перед нашей молитвой. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Мы смерть сами не могли победить, только Господь Иисус Христос. И мы говорим, Он воистину воскрес. Ему слава. Аминь.

Христос воскрес! В лучах рассвета явился плачущим друзьям, и полетела весть по свету: воскрес! Воскрес! Дал вечность нам! Давно ли слышались рыдания над страшной участью его? И вот повсюду ликование, в сердцах такое торжество. Ад побежден, открыты двери в обитель светлую небес. Вдруг голос слышится: не верю, не может быть, чтобы он воскрес. Чей это голос? Фарисея? Легионера римских сил? Или разбойника-злодея, кого Пилат освободил? Кто усомнился в вести важной? В чей ум сомнения дух проник? Он не злодей, не римский стражник, он Иисуса ученик, Фома. Да как же это? Как ты сомнения допустил? Ведь ты с Христом ходил по свету, с ним дни и ночи проводил. Перед твоими же очами он исцелял и воскрешал, и в море грозными ночами лишь словом бурю усмирял. Уже ли ты забыл, апостол, как он сказал: воскресну я? Как беспрепятственно и просто вползла неверие змея. Повсюду радость, ликование, воскрес Спаситель, жив наш Бог. А ты в тревоге и сомнении поверить Господу не смог. Ты был совсем другим когда-то, когда ходил ты со Христом. У гроба Лазаря ты плакал, и мы с тобой, Господь, умрем. Но вот друзьям воспрекословил, вошел душой в неверие тьму, поставил страшное условие Христу и Богу своему. И все удивлены невольно. Вложить ты в раны хочешь перст, а если ранам будет больно, ты знаешь, что такое крест? Но дух неверия возмущает когда-то доброго Фому, и он условий не смягчает Христу и Богу своему. Фома, о, что б с тобою было? Куда б неверья дух привел, когда б Христос своею силой к тебе на помощь не пришел? У Господа так много силы, так много у него чудес. Он подошел, и все простил он. Взгляни, Фома, простри свой перст. Хотел ты раны его видеть и в них вложить свои персты? Христос не в гневе, не в обиде. Друг, только верь, ты только верь. Христу горьки сомнения наши, больней, чем раны от гвоздей. Он страшной скорби выпил чашу за погибающих людей. Вы верьте Господу в сомнениях, когда нагрянет темнота. Не открывайте дверь сомнениям, взор не сводите со Христа. Слава Господу!

Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, в котором и спасетесь, если преподанное удержите так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Воскресший Иисус сегодня с этим словом обращается к твоему, к моему сердцу. Братья и сестры, практическое христианство, оно очень простое. Принять верою и жить этим словом, подражая Господу Иисусу Христу. Сегодня очень многие люди оправдывают себя тем, что они достаточно вовлечены в христианство. Вы знаете, а слово «достаточно вовлечены» не определяет спасение души. Можно действительно посещать церковь, можно действительно совершать какие-то действия, совершать какие-то дела или служения, но не восприятие до конца этой доброй, благой вести о воскресшем Господе не дает тебе стать христианином. Павел пишет Римлянам 8 глава 10-11 стих: «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Приняв Иисуса Христа, мы имеем силу с тем, чтобы не грешить на этой земле. Пусть Бог сегодня благословит нашу жизнь, наше хождение перед лицом Его святым, чтобы мы были отражением Его божественной славы. Я верю, что последующая встреча Господа с учениками – это радость, потрясающая их сердца. Они имели эту встречу и утешение в своих сердцах. Они понесли дальше эту благую весть. Встреча с Господом Иисусом Христом, она делает или дает большие перемены в нашей жизни. Сделай сегодня этот шаг навстречу. Подойди к Иисусу Христу с тем, чтобы иметь перемены в твоей жизни. Он воскрес. Его нет среди мертвых. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.

Мне остается напомнить, что вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом. И сегодня наше внимание было сфокусировано на словах Христа, записанных в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 19 стихом. «Я живу, и вы будете жить». Мы размышляли о вечной жизни, сокрытой в Иисусе Христе. Мы также проверяли и свою духовную жизнь. Итак, напоминаю, что наша программа выходит по субботам с 7 часов вечера и в воскресенье с 7 часов утра. А пока, дорогие друзья, всем вам и всем, кто с вами, благословенной жизни со Христом, и спасибо, что слушали.

0: 11 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» звучат следующие передачи: библейский радиоурок, программа «На пути» и в конце часа, за 15 минут до его окончания, передача «Церковь Христова», ведущий Иван Колесников.
2: Иисус в Иерусалиме. Библейские тексты для исследования. Евангелие от Луки, глава 19, тексты с 28 по 40. Книга Захарии, 9 глава, текст 9. Евангелие Луки, 19 глава, тексты с 45 по 48. Евангелие Матфея, 21 глава, тексты с 12 по 17. Евангелие Луки, 20 глава, тексты с 9 по 26.
3: Памятный текст. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем». Лука, 19 глава, 41 текст. Последнюю неделю своей земной жизни Иисус провел в Иерусалиме. Какими бурными событиями была отмечена эта неделя? Триумфальный въезд, Иисус плачет над безразличным городом, очищение храма, интриги и заговор против него, полное воодушевление, тайная вечеря и мучительная душевная борьба в Гефсимании, пародия на судебное разбирательство, распятие и, наконец, воскресение. Никогда прежде и никогда после никакой город не был свидетелем такого бурного развития исторических событий, которые привели космический конфликт между добром и злом к его кульминации, хотя никто, кроме Иисуса, не понимал всего значения происходящего.
2: Иисус проходил через Иерусалим несколько раз в своей жизни. Матфей, Марк, Лука и Иоанн пишут о том, как в зрелом возрасте Иисус посещал Иерусалим, в основном во время Страстной недели. Хотя хорошо известны и другие случаи посещения Иисусом Иерусалима. Младенца Иисуса приносят в храм. 12-летний Иисус беседует с учителями в храме. Искуситель переносит Иисуса на самую высокую точку храма. Эта последняя неделя его служения в Иерусалиме привлекает особое внимание авторов Евангелий.
3: Триумфальный въезд. Он родился в Вифлееме, он вырос в Назарете, он учил, проповедовал, исцелял по всей Галилее, Самарии, Иудее и Перее. Но один город непрестанно привлекал его внимание – Иерусалим. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Евангелие от Луки, 9 глава, 51 текст. Его вход в город ознаменовал начало наиболее драматичной и решающей недели в мировой истории. Неделя началась с того, что Христос по-царски вступил в город и встретил свою смерть на Христе, благодаря которой мы, бывшие врагами, примирились с Богом смертью Сына Его. Римлянам, 5 глава, 10 текст. Прочитайте Евангелие от Луки, 19 главу, с 28 по 40 текст.
4: Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Элеонскую, послал двух учеников своих, сказав:
5: «Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу».
4: Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им:
6: «Зачем отвязываете осленка?»
4: Они отвечали:
7: «Он надобен Господу».
4: И привели его к Иисусу. И, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Элеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря:
8: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!»
4: И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему:
9: «Учитель, запрети ученикам твоим!»
4: Но он сказал им в ответ:
5: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют».
3: Представьте волнение учеников. Они, должно быть, думали, что в это время царь Иисус взойдет на земной престол в Иерусалиме, на престол царя Давида. Какой важный урок о ложных ожиданиях мы можем извлечь из этого повествования?
2: Когда Иисус родился, волхвы с востока стучались в ворота Иерусалима с животрепещущим вопросом: «Где родившийся царь иудейский?» А теперь, за несколько дней до распятия, когда его ученики и народ наводнили город, громкие восклицания оглашали небо над Иерусалимом: «Благословен царь, грядущий во имя Господне!» Эта удивительная сцена являла собой исполнение пророчества: «Ликуй от радости, черь Сиона! Торжествуй, черь Иерусалима! Се царь твой грядет к тебе! Праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Тем не менее, Иисус знал, что этот исторический марш, начавшийся с восклицаний «Осанна», скоро завершится на Голгофе, где он произнесет то самое победное слово «совершилось».
3: И хотя все это происходило в соответствии с вечным божественным планом, его ученики были настолько захвачены традициями, учениями и ожиданиями своего времени и культуры, что совершенно пропустили его неоднократные предупреждения о том, что будет происходить и что все это значит. Христос говорил с ними, но они не слушали. А может, и слушали, но его слова настолько не соответствовали их ожиданиям, что они просто не позволили им дойти до их сознания. Как мы можем сделать все возможное, чтобы не поступать так же, когда дело касается библейской истины?
2: Иерусалим – очищение храма. Написано: «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Евангелие от Луки, 19 глава, текст 46. После триумфального въезда, во время которого Иисус плакал о судьбе Иерусалима, первое, что он сделал, пошел в храм. Прочитайте Евангелие от Луки, 19 главу, тексты 45 по 48.
4: «И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же, и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его.
2: Евангелие от Матфея, 21 главу, тексты с 12 по 17.
10: «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей и говорил им:
5: написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников».
10: И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему:
11: «Слышишь ли, что они говорят?»
10: Иисус же говорит им:
5: «Да. Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?»
10: И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь.
2: И Евангелие от Марка, 11 главу, тексты с 15 по 19.
4: «Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря:
5: не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?»
4: слышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города.
2: Какие важные уроки мы можем извлечь из того, что сделал Иисус? Что эти повествования говорят каждому из нас, как отдельному человеку и как члену христианской общины, которая в некотором смысле функционирует как храм? Все четыре Евангелия пишут об очищении храма. Но если Иоанн пишет о первом очищении храма, которое состоялось во время посещения Иисусом Иерусалима на Пасху в 28 году нашей эры, то другие повествуют о втором очищении храма в конце служения Иисуса, на этот раз на Пасху в 31 году нашей эры. Таким образом, два очищения храма обрамляют служение Иисуса, показывая, насколько Он заботился о святости храма и служения в нем, и как стратегически Он утверждал свою мессианскую миссию и власть.
3: Его действия в храме, особенно во второй раз, незадолго до его смерти, поднимают интересный вопрос. Зная, что он скоро умрет, зная, что храм и служение в нем в скором времени утратят свою силу, Иисус все же изгнал из храма тех, которые оскверняли его своей торговлей. Почему он просто не оставил все как есть, в состоянии упадка, если он знал, что вскоре храм не только станет ненужным, но и в течение этого же поколения будет разрушен? Хотя у нас нет точного ответа на этот вопрос, мы можем предположить, что Иисус совершил это, потому что храм все еще оставался Домом Божьим и местом, где был открыт план спасения. В некотором смысле можно утверждать, что, учитывая близкую смерть Христа, храм и служение в нем выполняли важную функцию, поскольку были местом, где верные евреи могли прийти к пониманию того, кем был Иисус и что в действительности значила его смерть на Христе. То есть храм, который представлял весь план спасения, мог бы помочь многим увидеть в Иисусе Агнца, закланного от создания мира. Книга Откровения, 13 глава, 8 текст.
2: Неверные. Притча о злых виноградарях преподает нам урок из истории искупления. Центром этой истории является Бог и его постоянная любовь к заблудшим грешникам. Хотя притча специально адресована еврейским лидерам того времени, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. Она не имеет временных ограничений. Она применима к каждому поколению, каждой общине и каждому человеку, на которого Бог излил свою любовь и доверие, и от кого ожидает верной отдачи. Мы – современные виноградари, и мы можем извлечь из этой притчи некоторые уроки по истории, как ее видит Бог. Прочитайте Евангелие от Луки, 20 главу, текст с 9 по 19.
4: «И начал он говорить к народу притчу сию.
12: Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но и они, и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше. И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим.
4: Слышавшие же это сказали:
13: да не будет.
4: Но он, взглянув на них, сказал:
12: что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется.
5: а на кого он упадет, того раздавит.
4: И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу.
2: Как изложенные здесь принципы можно применить к нам, совершающим такие же ошибки, что и персонажи притчи?
3: Вместо того, чтобы дать Богу плоды любви и верности, обитатели Божьего виноградника отреклись от Бога и обманули его ожидания. Но Бог, как владелец виноградника, в своей неизменной любви посылал им слугу за слугой, пророка за пророком, чтобы добиться расположения этих людей и указать им на их обязанности в качестве управителей. Но каждый пророк был отвергнут ими. «Кого из пророков не гнали отцы ваши?» Деяния, 7 глава, 52 текст. Божественная история – это долгая история любви. Несчастья будут происходить снова и снова, но победа все же придет. За крестом последует воскресение. Камень, который был отвергнут, станет краеугольным камнем большого храма, который вместит в себя все сообщество Божье, где все искупленные, богатые и бедные, евреи и неевреи, мужчины и женщины будут жить как один народ. Они будут жить в эсхатологическом винограднике и наслаждаться его плодами всю вечность. Сегодня, возможно, нет живых пророков, которых можно было бы преследовать, но мы, как и люди в древности, также можем отвергать Божьих посланников. Как нам, призванным принести Господу плоды из виноградника, не отвергать Божьих посланников и их весть?
2: Бог и кесарь. Прочитайте Евангелие Луки, 20 главу, тексты с 20 по 26.
4: «И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его:
14: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?»
4: Он же, уразумев лукавство их, сказал им:
15: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?»
4: Они отвечали:
14: «Кесаревы».
4: Он сказал им:
15: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу».
4: И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали.
2: Как следует понимать эти слова Иисуса и применять их к собственной ситуации, в какой бы стране мы ни жили? Во времена Иисуса римские налоги были дестабилизирующей проблемой. Согласно Иосифу Флавию, около 6 года нашей эры Иуда Галилеянин, революционный лидер, заявил, что платить налоги кесарю является предательством по отношению к Богу. Этот спорный вопрос, вкупе с другими мессианскими заявлениями и претендентами на роль Мессии, периодически провоцировал восстание против римлян. В такой взрывоопасной атмосфере вопрос, заданный Иисусу о том, законно ли платить налоги кесарю, показывал скрытый мотив спрашивающих. Если бы Иисус ответил, что платить налоги нужно, это поставило бы его на сторону Рима и показало, что он не может быть царем иудейским, как восклицала толпа во время его входа в Иерусалим. Если бы он ответил «нет», это означало бы, что Иисус – последователь Иуды Галилеянина, который заявляет о незаконности римского господства и навлекает на себя обвинения в государственной измене. Они надеялись поставить Иисуса в безвыходное положение, из которого он не смог бы выбраться.
3: Однако Иисус видел их насквозь. Он указал на изображение кесаря на монете и произнес свое решение. Итак, отдавайте кесарю кесарева, а Божие – Богу. Евангелие от Луки, 20 глава, 25 текст. Жить под властью кесаря и использовать его деньги для удовлетворения повседневных потребностей, значит иметь определенные обязательства перед кесарем. Но существует еще одно обязательство, гораздо большее, которое происходит из того факта, что мы созданы по образу Бога и мы обязаны быть всецело верными. Христос не уклонился от ответа, его ответ был прямым и точным. Он заявил: «Если они живут под защитой римской власти, то должны оказывать этой власти поддержку до тех пор, пока это не вступает в противоречие с их долгом по отношению к Богу». Но несмотря на то, что они должны смиренно подчиняться государственным законам, в первую очередь всегда нужно быть верными Небесному Отцу. Как оставаться хорошими гражданами своей страны и в то же время знать, что наше истинное гражданство принадлежит городу, которого художник и строитель – Бог? Послание к евреям, 11 глава, 10 текст.
2: Вечеря Господня. Прочитайте Евангелие от Луки, 22 главу, тексты с 13 по 20.
4: «Они пошли

0: возьмите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие».
1: И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря:
0: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание».
1: Также и чашу после вечери, говоря:
0: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается».
2: Какое значение имеет тот факт, что вечеря Господня происходила на Пасху? Иисус учредил вечерю Господню на фоне исторического контекста празднования Пасхи. Пасха подчеркивала бессилие человека в сравнении с великой силой Божьей. Израиль был также не способен освободиться из египетского рабства, как и мы не способны освободиться от последствий греха. Освобождение пришло от Бога как дар Его любви и благодати. И это тот урок, который Израиль должен был преподавать своим детям из поколения в поколение. Так же, как освобождение Израиля столь глубоко уходило корнями в историю через искупительные действия Бога, так и освобождение человечества от греха основывается на историческом событии – распятии Иисуса на кресте. Иисус является нашим пасхальным агнцем, и Его Тайная Вечеря является публичным актом, посредством которого община верующих провозглашает славное и решающее значение смерти Христа. Беркауэр, книга «Таинство», страница 193.
3: Вечеря Господня является напоминанием, что в ту ночь, в которую предан был, то есть в ночь перед распятием, Иисус передал своим ученикам торжественную весть, которую они должны были запомнить. Хлеб и вино являются символами Его тела, которое вот-вот будет сокрушено, и Его крови, которая вот-вот прольется во оставление грехов. Смерть Иисуса была единственным у Бога средством для нашего искупления от греха, чтобы мы не забыли, что смерть Иисуса является деянием небес ради нашего спасения. Иисус установил вечерю Господню и повелел соблюдать ее до самого Его возвращения. «Сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Матфея 26 глава 28 текст. Это утверждение Иисуса следует помнить до самого конца истории. Игнорировать это утверждение и избирать какие-то другие средства спасения значит отвергать Бога и выбранный им метод спасения.
2: Из множества представленных здесь уроков выделяются два самых важных. Христос умер за нас. Это первый урок, который нужно помнить, принимая трапезу Господню. Второй урок заключается в том, что мы сидим за Его трапезой, как одно тело, благодаря Его смерти, которая всех нас привела в единое братство. Даже сегодня, когда мы садимся за трапезу Господню, мы садимся как Христово искупленное сообщество конца времени, ожидающее возвращения Господа. До тех пор вечеря Господня является напоминанием, что история имеет смысл, а в жизни есть надежда. Христос отдал Свою плоть и кровь, чтобы дать вам обетование вечной жизни. Как вы можете сделать эту удивительную истину своей так, чтобы она постоянно могла давать вам надежду и уверенность?
3: Для дальнейшего исследования. Есть плоть и пить кровь Христову значит принять Его как личного Спасителя, верить, что Он прощает наши грехи и что мы достигаем в Нем полноты. Созерцая Его любовь, размышляя о ней, принимая ее, мы становимся причастниками Его естества. Христос должен стать для души тем, чем пища является для тела. Пища не принесет нам никакой пользы, пока мы не съедим ее, пока она не станет частью нашего существа. Так и Христос не принесет нам пользы, если мы не признаем Его как личного Спасителя. Теоретические познания о Христе не пойдут нам во благо. Мы должны насыщаться им, принимать Его в сердце, чтобы Его жизнь стала нашей жизнью. Мы должны воспринять Его любовь и Его благодать.
2: Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Подумайте о тех случаях, когда Иисус очищал храм. Как мы можем выставлять нашу

0: веру и верность на продажу. Как религию могут использовать для получения прибыли, престижа и положения? И самое важное, что мы как церковь можем сделать, чтобы не угодить в тот же обман?
1: Вопрос второй. Писатель-атеист Алекс Розенберг считает, что вся реальность, все существование является чисто материалистическим. То есть все может и должно быть объяснено с помощью физических процессов и только физических процессов. Эти процессы, конечно же, не имеют ни замысла, ни цели, ни Бога. «Какова цель Вселенной?» – спрашивает он. «Нет никакой цели. Какие устремления действуют во Вселенной?» – ответ такой же – никакие. Однако же, если бессмысленность и бесцельность Вселенной вас угнетают, Розенберг предупреждает, чтобы вы не воспринимали свою депрессию всерьез. Почему? Потому что наши эмоции, в том числе депрессия, есть не что иное, как определенное расположение нейронов и химических веществ. А что в этом может быть серьезного? Однако же у Розенберга есть ответ для тех, кто удручен бессмысленностью своей жизни. Поскольку депрессия является лишь определенной конфигурацией нейронов, просто переставьте нейроны, а сделать это можно с помощью медицинских препаратов. Если вы не почувствуете себя лучше утром или 3 недели спустя, поменяйте препарат. Как правило, 3 недели достаточно для того, чтобы подействовали такие препараты подавления повторного поглощения серотонина, как Прозак, Велбутрин, Паксил, Залофт, Силекса или Лювокс. Если не поможет один, скорее всего, поможет другой. Самое удивительное в его ответе то, что он говорит серьезно. Если у вас депрессия, принимайте лекарства. Сравните этот взгляд на жизнь с тем, что мы знаем об Иисусе Христе и том, что Он сделал для нас на кресте. Почему в самом прямом смысле наше участие в вечере Господней является открытым и смелым опровержением нигилизма и бессмысленности, представленного Розенбергом и его атеистическим мировоззрением?

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Предположим, что вы оказались в одном из неблагополучных районов города, и ваша машина сломалась. Вдруг из соседнего здания выбегает дюжина молодых парней и направляется прямо к вам. Вас могут ограбить, избить. Но как изменилось бы ваше отношение к ситуации, если бы вы вдруг заметили Библии в руках этих людей и узнали, что они направлялись в местную церковь на собрание? Думаю, самый ярый атеист был бы рад такому исходу событий. Какая еще книга способна изменить сердце человека так, как Библия? Для нас Библия является Словом Божьим прежде всего потому, что эта книга изменила наши жизни. В чем же проявляется ее сила? Каково наше отношение к этой книге? Прочтем из этой книги, из Библии, послание к евреям 4 главы 12 стиха. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Меч, а именно о нем мы здесь читаем, с ним сравнивается Слово Божье. Так вот, меч — это не совсем знакомый образ для нас. Мы привыкли думать о Слове Божьем как о светильнике, молоте, как о зеркале, как о золоте. Эти образы знакомы нам, но вот символ меча — это как-то не совсем подходит под описание Слова Божье. Меч ведь — это оружие, которым режут, убивают, с помощью которого проливается кровь. Для других целей меч практически не используется. При коронации английского короля Эдварда VI при церемонии должен быть такой момент, когда все мечи собираются воедино перед будущим королем в знак поддержки его правления. Когда все мечи были собраны перед Эдвардом, он вдруг сказал: «Здесь не хватает еще одного меча, меча духовного». Меч духовный — это Слово Божье, без него мы ничто, да и сделать мы ничего не можем. Не будем смущаться тем, что Слово Божье уподобляется мечу, как римский меч имел две заостренные стороны, вот он здесь называется обоюдоострым, так и Слово Божье Бог использует как для поражения врагов с одной стороны, так и для того, чтобы порою ранить детей своих за непослушание, ну а затем исцелить. Слово Божье не было смешано с верой у израильтян, поэтому они не имели от него пользы. И в послании к евреям в этой же 4 главе во 2 стихе написано: «Ибо и нам оно возвещено, как и тем», то есть как тем израильтянам, «но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Именно в этом контексте появляются прочитанные нами слова, то есть 12 и 13 стихи позже: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Слово Божье живо и действенно. Страницы Библии — это не просто буквы, напечатанные черным по белому, это Слово Божье, способное изменить человеческие жизни. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 63 стихе записаны слова Иисуса Христа: «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Мы должны помнить об этом, пользуясь словами из Библии в наших молитвах и размышлениях. То есть молиться нужно не просто «Господи, помоги мне», «Сохрани меня» и так далее, но используя обетования, которые даны нам из Писания, цитируя слова из Писания в наших молитвах. Например, Бог обещает в Псалме 49, 15 стихе: «Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя». И вот будем молиться, пользуясь этими самыми словами: «Господи, в Твоем слове Ты обещал избавить того, кто будет призывать Тебя в день скорби. Я призываю Тебя сейчас. Избавь меня, молю Тебя». Мартин Лютер говорит: «Библия жива, она говорит со мною. У нее есть ноги, и она бежит вдогонку за мною. У нее есть руки, и она держит меня». Далее мы читали в 12 стихе 4 главы послания к евреям, что Слово Божье также действенно, живо и действенно. Другой перевод этого слова — действенно, активно, то есть то, что не находится, не сидит на месте. Это слово происходит от греческого «энергос», то есть сила, активность, энергия, от которого произошло наше слово «энергия».
В одном из племен Папуа-Новой Гвинеи миссионеры начали переводить священное писание на язык этого племени. Через несколько месяцев был подготовлен перевод книги «Бытие». Были зачитаны первые главы для того, чтобы увидеть, понимают ли туземцы новый перевод. Они, язычники, поклоняющиеся идолам, слушали со вниманием Слово Божье на родном языке. Послушав повествование о сотворении женщины, они сразу же стали относиться к женщине как к равной с мужчиной, перестали ее унижать, как раньше. Даже не уверовав еще во Христа, они уже подчинились Слову Божью. Библия эффективна, она действует и изменяет жизни многих людей во всех народах и племенах.

Но в Библии кроется еще большая сила. Слово Божье рассекает нас, как меч. Оно обладает действием сильнее, чем меч, оно острее меча. Слово Божье способно проникнуть вглубь души, вглубь духа нашего, воздействуя на саму нашу личность. Меч не могут остановить преграды тканей в нашем теле, так и Слово Божье рассекает наш дух и судит внутреннее наше грешное помышление. По своей природе человек нечестен в своих мотивах. У каждого из нас система самообороны, которую может разрушить лишь Слово Божье. Не было бы закона Божьего, и мы не знали бы, что мы являемся грешниками. Божье Слово помогает нам в нашем нелегком жизненном пути. Мы употребляем выражение «Гордиев узел», когда говорим о неразрешимых проблемах. Таких проблем у нас много, но Бог способен их решить. А знаете ли вы, дорогие друзья, откуда само это выражение «Гордиев узел» пошло? Жил, оказывается, такой человек, Гордий, завязавший узел, который никто не мог развязать. Как только не пытался, правителем того времени был Александр Македонский. И вот он, Александр, также захотел попробовать его развязать. Когда Александру принесли этот узел, он вместо того, чтобы тратить время на размышления о том, как его развязать, просто взял свой меч и разрубил его. То же способен сделать Бог с нашими неразрешимыми проблемами и безвыходными ситуациями, своим духовным мечом – Библией. В следующей программе мы продолжим эту тему и предложим вам, дорогие слушатели, несколько практических советов о том, как именно нужно пользоваться этим сильнейшим оружием, Словом Божьим, чтобы оно принесло нам пользу. Ведь некоторые используют этот обоюдоострый меч, к сожалению, чтобы поранить своих же братьев. Мы же должны знать, как пользоваться этой книгой Божьей для созидания и добра, для духовного возрастания.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napути.info. Повторяю, napути.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам послушать передачу «Церковь Христова». Ее подготовил и ведет Иван Михайлович Колесников.
1: Рассказы для детей. Рассказ 13. Царство млекопитающих. Это царство, как никакое другое, богато неподражаемыми экспонатами выдающихся произведений, вышедших из чудотворных рук Создателя Вселенной. На Земле существует более 3200 совершенно разных млекопитающихся животных. Каждая из этих тварей имеет свои характерные особенности. Если посвятить только 10 минут в рассказе об каждой из них, то вам, дети, пришлось бы послушать 3200 совершенно разных интересных рассказов. Это более 6000 академических часов. Понятно, что в этом рассказе приходится ограничиться лишь прикосновением к этому вопросу. По словам ученых-материалистов, среди млекопитающих есть много странных животных, наличие которых противоречит теории Дарвина о происхождении видов. Тем доставляет поклонникам этой теории немало беспокойства. Интересно, что ко всем этим странным животным ученые причисляют домашних животных – лошадь, корову, овцу, собаку и других, считая их наравне со всеми – со слоном, жирафу, носорога, нарвала, морского единорога, рогозуба и многих других. Ученых поражает величина этих животных, их внешний облик, внутреннее строение организма, место их обитания, образ жизни, виды питания, продолжительность жизни и многое другое. Своей теорией Дарвин пытался установить в развитии жизни на Земле нечто вроде генеалогического дерева или родословной таблицы возникновения и развития растительных и животных видов. В действительности же такой таблицы в природе не существует. Отсюда центральным пунктом несостоятельности этой теории является бесконечное множество недостающих звеньев предполагаемой ими таблицы. Ученым-материалистам то и дело приходится сталкиваться с недостающими переходными ступенями эволюции и иметь дело со множеством противоречий, возникающих между фактами и теоретическими их утверждениями. Целый ученый мир материалистов теории не могли до сих пор продемонстрировать свои предположения, кроме обмана. Во всех царствах природы на нашей планете, и в особенности в царстве млекопитающихся, ученым-эволюционистам приходится сталкиваться со многими животными, происхождение которых выходит за рамки их генеалогической лестницы и ставит ученых в тупик. К огорчению ученых, таких тупиков в природе бесконечное множество. Этот, который расскажу, один из интересных тупиков. Плосконог, австралийский платипус, млекопитающее животное с большим утиным носом или приплюснутым клювом. По заявлению приверженцев эволюции, самое невероятное и непонятное существо, какое встретилось на Земле. На первый взгляд платипус напоминает собою бобра или выдру. Он имеет плавники на передних лапах, как и у выдры, но плавники эти из грубой кожи, выходящие за грани пальцев и тут же втянуты у самых пальцев, так что платипус может когтями зарываться в землю. В задней части его ног платипус имеет острые шпоры, они соединены с мешочками, наполненными, как и у змеи, ядом ехидины. Хвост у платипуса мускулистый и плоский, как у бобра, только покрыт не чешуей, а непромокаемым мехом. Плечи платипуса определенно имеют форму пресмыкающегося. Утиный нос платипуса не твердый, как у гуся или утки, а изготовленный из мягкого, но прочного материала, и весь покрыт густой сетью нервов. Нос платипуса очень-очень чувствительный. Когда в поисках подводной пищи платипус погружается в воду, он плотно закрывает свои глаза и управляется уже не зрением, а носом, который в таких обстоятельствах служит ему радаром. Это воистину странное создание Божие, как будто бы принадлежит к млекопитающим животным, но к изумлению ученых кладет яйца, больше похожи на черепашьи или на змеиные, имеют мягкую оболочку. Хотя платипус рассматривается животным млекопитающим, Но детеныш его не присасывается к груди матери, как у всех других животных, а слизывает молоко с волос живота матери, вытекающее время от времени из особых отверстий на животе. Яйца и способ репродукции такие же, как и у пресмыкающейся. Но тут снова конфуз для ученых. В отличие от всех пресмыкающихся, платипус не хладнокровное, а теплокровное существо. Такая сложная структура платипуса заставила ученых недоумевать и даже спорить о том, какому же виду животных следует его сопричислить. После долгих научных исследований и дебатов ученые решили признать платипуса млекопитающим животным. Таких тварей, каким является платипус, или хотя бы похожим на него, нигде не обнаружено даже среди ископаемых животных. Трудно было бы поверить, что существует животное с хвостом бобра, носом утки, туловищем выдры, лапами крота, плавниками пеликана, с черепашьими яйцами, молочными гландами и ядовитыми мешками, если бы не висели в музеях его шкуры и если бы нельзя было еще встретить его в разных местах Австралии. Платипуса нельзя встретить ни в одном зоологическом саду или аквариуме всего мира. Он не способен жить в неволе. 7 раз пытались перевести его в другие страны и составить ему жизнь подходящими условиями, но все старания заканчивались смертью платипуса. Нервная его система настолько повышена чувствительна, что платипус часто умер от страха, оказавшись в руках своего пленителя. Кто составил такой сложный организм? Платипус навсегда останется загадкой для ученых, приверженцев эволюции теории Дарвина. Но платипус не является в этом отношении единственным исключением. Подобных загадок в богом созданной природе бесконечное множество. Об этом сказано: «Как многочисленны дела твои, Господи! Все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих». Псалом 103. За каждой дверью научного открытия есть еще 10 других дверей на другой стороне. Забывая это, атеисты продолжают утверждать, что одно какое-то научное открытие должно освободить человечество от необосновательной веры в Бога. Религиозная жизнь и ужасные религиозные поступки, все эти религиозные ведьмы и все темное и ужасное, что приютилось в религии, является поводом здравомыслящим передовым людям науки призадуматься и искать выхода из обманного положения. Неправильная мысль о покаянии связана с сложным представлением о Боге. Как нет перехода из жизни царства одной жизни в царство другой жизни путем эволюции, так никто и никогда не войдет в Царство Небесное, не имея небесной жизни вечной. Там не может существовать никакая иная жизнь, кроме жизни Божией. Имеющий эту жизнь войдет туда. Вечная жизнь является самой важной истиной в Священном Писании, потому что она определяет участь человека в вечности. Ради принесения ее Иисус пришел на землю. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь». Это возвестил Он, Иисус Христос, Сын Божий. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Для этого Господь воплотился и жил среди людей. Ради этой цели Он умер на Голгофском кресте. Он пришел дать вечную жизнь. Как важна эта жизнь в очах Божиих! «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3:16. Отсюда ясный вывод, что без принятия вечной жизни человек должен погибнуть. Что значит погибнуть? Я не знаю. Знаю только то, что состояние погибели противоположно жизни вечной, и отчто оно невыразимо ужасно. Бог говорит о погибели, как об участи тех, кто отвергают вечную жизнь Божию. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна 3:16. Вам, дети, я рассказал только один интересный случай о жизни животного платипуса. Для какой цели он сотворен, ученые не знают. Хотя и весьма тщательно исследовали и изучили его жизнь и натуру. Крестьянин, например, знает, какую пользу дают ему его домашние животные – овцы, коровы, лошади. Ему не нужно объяснять и убеждать в этом. Когда-то, Древние ученые были убеждены сами и учили весь мир тому, что они якобы открыли. Но теперь мы, менее ученые, видим и понимаем глупость под прикрытием якобы науки. Современная наука опровергла их доказательства, хотя бы о невесомости воздуха, о неделимости атома, не говоря о таких утверждениях, как неподвижность Земли и тому подобное. Над мудрецами прежних веков мудрецы нашего времени теперь смеются и не верят им, это естественно. Землю уже облетели не однажды, посетили Луну, исследовали и убедились в достоверности библейских описаний. Очень многие посетили Палестину, видели те места, о которых читали в Библии. Вполне есть основания верить Слову Божию и призывать других, разъясняя, что о прошлом Бог в Библии говорил наперед, когда еще о наступающем будущем ничего не было заметно, и казалось бы, что этого никогда не случится. Но вот все произошло, случилось. Посмотрите на текущую историю настоящего времени. Все проходит строго по предведению Бога, о чем Он предупредил наперед в Библии. Теперь все это сбывается, рушится царство, передвигаются границы, образуются новые государства. Люди высокообразованные, религиозные и сверхрелигиозные атеистического вероисповедания ужасно жестоки, немилостивые, всегда учащиеся, 2 послание к Тимофею, 3 глава, 1 и 12 стихи, за малейшее слово, убеждение, даже за мысль, о которой предполагают, заключают человека в концлагерь, чтобы он там умер, и уже миллионы-миллионы умерли. От тюрьмы до тюрьмы расстояние все уменьшается. Дорогие радиослушатели, ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. 2 Коринфянам, 6 глава, 2 и 16 стихи. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. А посему, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Выписывайте библейский курс, он поможет вам в изучении Библии. Можно выписывать и по новому адресу. Иван Колесников.
2: Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, «Церкви Христа». Почтовый ящик 5333 Эдмонд, Оклахома. Почтовый код 73083 США. Еще раз. Церкви Христа. Почтовый ящик 5333 Эдмонд, Эдмонд, Оклахома, поставьте две буквы О и К. Почтовый код 73083 США. Вы также можете слушать изучение про Господа Бога на русском языке на интернете на английском языке www.oldpaths.com. Еще раз. www.oldpaths.com на римском алфавите. Спасибо за ваше внимание. Имейте хорошей вечности.

0: грешили, но...
1: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие радиослушатели, в течение этого часа мы предложим вам проповедь Александра Иванова, затем через полчаса слушайте краткую проповедь Чарльза Сперджена, ежедневную страничку «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
3: У меня на работе есть один молодой человек, ему примерно 23 года, но он интересен тем, что когда он разговаривает, он говорит очень быстро. И не только быстро, но настолько напористо, что практически пока он не выскажется, его никак не остановишь. И очень многие, которые в это время загружаются, они просто молча работают и слушают то, что он высказывает. И вот каждый раз, когда я вижу эту картину, я вспоминаю, я служил в армии, и у нас был один молодой человек, он точно так же говорил, как он, может быть, еще и быстрее. И что интересно, что его имя и фамилия запомнились мне на всю жизнь, потому что они соответствовали тому, как он говорил. Его имя было Геннадий, фамилия была Трепаков. Когда я вижу этого человека, я все время смотрю на него и думаю, а ведь порою тоже мы бываем Геннадиями. И сегодня я хочу поговорить о наших словах. Соборное послание святого апостола Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова». Апостол Павел, когда писал свое послание Коринфской церкви, в 14 главе он там говорит следующие слова. «Как много в мире есть различных слов, и ни одного из них нету без значения». То есть каждое слово, оно имеет какое-то значение. Я думаю, что мы все это прекрасно понимаем. Но я хочу сегодня не столько поговорить о наших словах, сколько поговорить, что наши слова, которые мы произносим, они имеют определенные последствия. Даже в этой же главе, которую мы читаем, апостола Павла Коринфянам, что он говорит, что есть много различных слов, и нету ни одного без значения, то есть все они имеют определенное значение. Ниже он пишет, что когда войдет в ваш дом неверующий человек и увидит, что вы говорите на непонятном языке, что он подумает? Он подумает, что вы беснуетесь. А если он услышит слова пророческие, то он всеми осуждается и всеми судится. То есть он видит свое состояние во свете того, что говорят эти люди. То есть это следствие тех слов, которые произносят в доме молитвы или в том месте, где в то время собиралась Коринфская церковь. Хотя они считали, что они говорили Божьи слова на непонятном языке, это была ихняя молитва, но тем не менее сказано, что неверующий человек, который придет, есть же результат, то есть следствие ваших слов. Он посмотрит, и он совершенно обратно и подумает. Но если вы будете говорить понятные слова, и слова нужные, то этот человек поймет, в каком он состоянии. То есть есть следствие слов, которые мы говорим. И поэтому Слово Божие нас предупреждает, чтобы мы были медленны на слова. Иисус Христос однажды перед народом и перед своими учениками сказал следующие слова. «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Что имел в виду Иисус Христос, когда Он говорил эти слова? Говорил ли Он о том, что слова – это в смысле сочетание букв? Или в том плане, что это, как говорят, центральная единица нашей речи? Или это часть нашего предложения? Нет, Иисус Христос не об этом говорил. Он говорил о последствии своих слов. Он говорил, что те слова, которые я говорю, они суть дух и жизнь. Когда мы посмотрим на всю эту главу, или вернее на контекст этой главы, Иисус Христос в этой главе, Он говорил о том, что я хлеб жизни. И можно просто сделать вывод, как сделали многие какие-то странные слова. Он говорит, есть плоть, пить кровь. Странно что-то он говорит. Они не понимали, потому что они воспринимали просто как слова. Они не воспринимали то, что говорил Иисус Христос, и то, что Он хотел им сказать, что в действительности Он есть хлеб, сшедший с небес, и Он в Своих словах несет для тех людей, которые Его слушают, Он несет жизнь. Вспомните, когда Стефан, это первый мученик за имя Иисуса Христа, в своей речи перед Синедрионом, когда он говорил, вспоминая Моисея, он там сказал одно прекрасное выражение. Он сказал, что Моисей, когда был на горе, он принял от Бога, кто помнит, какие слова он принял? Живые слова. Это не просто были слова, которые, ну, просто вот мы иногда говорим, сами не думая, или просто надо что-то сказать, или что-то ответить. Он говорит, это были живые слова. Или вспомните, как говорит нам Слово Божие о словах. Есть слова пустые, есть слова праздные, есть слова гнилые, есть слова злые, есть бранные, есть слова проклятия. То есть Слово Божие нам перечисляет, что есть очень много разных слов. И мы их очень часто все произносим, не думая о том, что каждое это слово, которое мы произносим, оно имеет последствия за собою. И поэтому Слово Божие предупреждает нас, будьте медленны на слова. То есть думайте, что вы хотите сказать или что вы хотите передать. В книге Екклезиаста, в 5 главе с 1 стиха сказано так, «Слова твои да будут немногие». Так ли это у нас в нашей жизни? Вы знаете, эта тема очень большая. Я хочу сегодня обратить ваше внимание только на три момента. Первый момент – это то, что есть слова, которые созидают, которые несут назидание, которые несут утешение. И я хочу обратить внимание на то, что в самой первой главе книги Библии, в первой главе сказано «И сказал Бог, и стало так». И когда Бог смотрел на результат слов, которые Он говорил «хорошо», и впоследствии сказал «хорошо весьма». То есть за каждым словом, которое говорил Бог, что-то происходило, что-то случалось. Это очень огромная тема в Ветхом Завете, тема слов Божьих. Многие считают, что Ветхий Завет – это описание слов, которые сказал Бог. Это совершенно не так. Это не описание слов, а это выражение Его воли, выражение самого Бога, выражение Его силы, выражение жизни, выражение любви. Это все то, что говорил Бог. И вспомните, апостол Павел, который прекрасно знал Ветхий Завет, он когда стоял в Афинах перед философами, он сказал следующие слова, он говорит, мы им живем, мы им движемся и им существуем. Он это прекрасно понимал. И он это передавал, он говорил, это не что иное, как Слово Божие. А что говорит нам Новый Завет о словах? Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, оно нам говорит очень ясно. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и это Слово стало плотью. Это Иисус Христос, который ходил по этой земле. Или как в послании к евреям написано, что Бог, издревле говоривший пророков, в последние дни говорил нам в Сыне. То есть слова, которые говорил Иисус Христос, это те слова, которые тоже несли в себе жизнь, несли в себе любовь, несли в себе назидание, несли в себе исцеление. Или, как мы прочитываем во всех посланиях, там сказано, например, слово о кресте, слово о примирении, слово о спасении, слово о любви. Это не что иное, как то, что несет нам Слово Божие, или то, что принес нам Иисус Христос, и то, что понесли апостолы дальше. А как в отношении нашей жизни, братья и сестры, ведь мы последователи Иисуса Христа. И вспомните, что говорит нам Слово Божие, послание к Колоссянам мы читаем, «Слова ваши да будут всегда с благодатью». Братья и сестры, так ли это в нашей жизни? Вспомните ангел, который обращался к Корнилию. Он говорит, пойди в Иопию и позови Петра. Он придет и что сделает? Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Замечательный пример для нас – это Иоанн Креститель. Помните, какое свидетельство было о нем окружающих людей, которые стояли с Иисусом Христом? Они сказали следующие слова. Все, что сказал Иоанн о нем, то есть об Иисусе Христе, было истинно. И как бы хотелось, братья и сестры, чтобы сегодня, считая себя христианами и воспринимая вот эту святую книгу Божию, которую мы имеем, что это Слово Божие, чтобы нам быть подобными или брать пример из этой книги, чтобы и нам нести слова, слова, которые созидают, слова, которые приносят назидание, утешение, слова любви. Пусть Господь поможет нам в этом. Есть еще одна часть слов, которую мы произносим, которые Слово Божие называет опрометчивые слова. Может быть, многие не знают, что означает это слово. Это поспешные высказывания или неосознанные, необдуманные слова. Мы очень часто это произносим в нашей жизни, очень часто. Я напомню один текст, который написан в книге Псалтыря, 115-й Псалом, 2 стих. Там псалмопевец говорит следующие слова. «Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь». И как хорошо, что все-таки он осознавал, что он говорил, или вернее, что он сказал. По всей вероятности, он впоследствии описал то, что произошло, или то, что было, то, что он выразил. И он говорит, я это сказал в опрометчивости, я необдуманно это сказал, что всякий человек ложь. Можно привести очень много примеров из Священного Писания, примеров из нашей жизни. И каждый из нас знает, как часто было в жизни, что мы говорили с вами необдуманные слова. И после этих необдуманных слов было какое-то определенное последствие. Я напомню несколько примеров, и один из них – это книга «Есхвир». Вы помните хорошо эту книгу. Она замечательная книга, она повествует о народе израильском и повествует о царице Есхвире. Там, помните, Мардохей был, Аман был и Артаксеркс царь был. Вот вокруг них вот вращается все. Когда Аман захотел уничтожить весь народ израильский, и в это время, причина этому был Мардохей, и в это время вступается Есхвир. И она упросила царя, чтобы он пришел к ней на пир. Она приходит, и она пытается выразить свое желание, чтобы царь помиловал ее и ее народ. Потому что был подписан приказ об уничтожении всего народа израильского, которые были в пленении на то время. И вы помните, когда царь спросил, кто этот человек, который подписал, она говорит, это Аман. А он тут же присутствует. И сказано, царь во гневе вышел. А Аман понял, что ему не избежать наказания. И он припадает к ложу царицы и начинает ее умолять, чтобы она, ну, как-то посодействовала, чтобы ему остаться в живых. И в это время заходит царь и вдруг говорит следующие слова. «Еще и царицу вздумал насиловать в доме моем». Вы не помните, что сказано после этого? Там сказано, вышло слово из уст царя и накрыли лицо Амана. То есть он обречен. Слово вышло. Вот даже, наверное, царь не подумал. Ведь ему можно было подумать, что он не насиловать ее пытается. В таком положении он, наверное, быстрее всего умоляет о жизни, о помиловании. Но слово вышло из уст. Вот сказал он эти слова. И накрыли лицо Амана. И его, помните, повесили. Еще один пример приведу. Тоже замечательный пример, и все мы его хорошо знаем. Это Давид и Мемфисвей. Это хромой сын Саула, которому Давид оказал милость и посадил его за свой стол. И вот случается история, когда Авесалом восстает на Давида, и Давид уходит из Иерусалима, и его догоняет слуга Мемфисвея Сива, его звали так, догоняет, и Давид его спрашивает, вот ты продукты привез, а где Мемфисвей? И он там оклеветал его и сказал, что он говорит, вот теперь то Авесалом вернет мне все, и славу, и честь, и все, что было у отца моего. То есть он оклеветал его. И Давид ему говорит следующие слова. «Все то, что у Мемфисвея, я отдаю тебе и сыновьям твоим». И сам ушел. И Сива довольный вернулся. Он получил то, что он хотел. Но когда Давид после победы возвращается обратно, Мемфисвей выходит ему навстречу. Сказано, он ног не умывал. Он одежду не умывал, за бородой не ухаживал. И Давид его спрашивает, почему ты не пошел со мною? И он ему объясняет и говорит, слуга мой оклеветал меня. Он неправду сказал. Я же хромой, я не мог идти. Я оседлал ослицу для того, чтобы поехать. А он сказал, не надо. Сам поехал, а сказал совершенно другие слова. И Давид понял, что те слова, которые он сказал, что он все у него забрал. Как теперь быть? Как поступить? И он выходит из положения и говорит, ну, я сказал, чтобы вы с Сивой разделили пополам поля. Вот часто бывает так в нашей жизни, что-то необдуманно, и не зная, почему то или другое происходит, какое-то решение принимаем, и мы что-то говорим. Говорим в необдуманности своей, а потом мы пожинаем своей жизни и не знаем, как выйти из этого положения. Я не так давно прослушивал Сибирское объединение «Молодежное». Там было много служителей, говорили прекрасные проповеди, мне очень понравилось это молодежное. И вот там один служитель рассказывал один пример, я его вам расскажу. Он как раз подходит вот под необдуманность. один руководитель молодежи, ну, это, по всей вероятности, было в их церкви, потому что это служитель рассказывал. И он говорит, взял часть молодежи, поехали в деревню, чтобы там одной старушке помочь выкопать картошку. По несколько рядов заняли, вот все копают, все вот нормально трудятся, понимают, зачем они приехали. Одна сестричка отстала, и там сзади еле-еле ковыряет лопатой. И вот он думает, ну как же ее вот, ну, привлечь, чтобы она быстрее работала. И он обращается к ней и говорит при всех, давай мы сейчас вот сначала возьмем по несколько рядов, ты и я. Сначала до конца. И вот если ты первая приходишь, я делаю тебе предложение. И вот говорит, мы стали, как говорится, на исходную позицию. И я вот слова его запомнил, мне очень запомнилось. Она говорит, она рванула как трактор. И он говорит, вот она копает впереди, а я сзади за ней и думаю, вот смотри, ну может же работать, а? Вот только стимул надо дать человеку. И говорит, мы доходим уже до середины поля, она все впереди, я еще сзади. И говорит, молодежь смотрит, улыбается, говорит, вот трудолюбивая парочка будет. Но они же слышали, что он сказал, и она же впереди идет. И он говорит, ну я вначале не придал этому значения, а все вот рад, что вот так вот получилось, она так работает. Но когда вторую половину дошли до половины, и он говорит, мне уже не до шуток было. Молодежь улыбается, а я, говорит, Богу взмолился, Господи, я ведь совсем не собираюсь жениться на ней, а я ее догнать не могу. А что будет, если она в действительности придет первая? И он говорит, сколько нужно было мне прибавить силы? И говорит, к концу я, говорит, еле ее обогнал. Вот так часто бывает в нашей жизни. Мы что-то говорим или мы что-то обещаем. И мы думаем, что будет все хорошо, но мы не думаем за последствия. И поэтому мы высказываем свои слова и думаем, что, ну, так должно быть. Я вспоминаю, в моей жизни был один случай, он тоже мне запомнился на всю жизнь. Нужно было ехать в деревню, я приехал помочь родителям, нужно было ехать в город. И, по всей вероятности, часы отставали, но в то время так быстро не проверишь, там надо было включить радио, слушать, когда кто-то там скажет. Ни телефонов не было, ничего же не было. Как проверить, сколько времени? И, по всей вероятности, часы опаздывали. У меня еще довольно времени, я не спешу, я взял свою сумку, а утром нужно участвовать в служении, мы играли оркестром. И мне надо обязательно быть. И вот я иду на остановку, это была зима, холодно, я иду не спеша, время есть. И вдруг я прохожу половину дороги, автобус остановился, подождал немножко. Это был последний автобус. Я еще попробовал бежать, думаю, может быть, он будет меня ждать, но довольно было большое расстояние. Автобус тронулся и ушел, а я остался. И вот я прихожу на остановку, стою, и ни одной машины. Вечер, поздно вечером, снег лежит, и ни одной машины нету. И я говорю, Господи, если ты пошлешь какую-то машину, чтобы я успел на служение. Я дал обет, как говорится, Богу, то есть пообещал Господу. И буквально через минуту подъехала грузовая машина. Я не успел поднять руку, она остановилась, я сел и приехал благополучно, все хорошо. Но потом я подумал, ну, что я поспешил, машина же все равно ехала. Ну, знаете, как мы обычно начинаем себя уговаривать. А потом через время я забыл. Я совершенно забыл об этом случае. И случилось так в жизни своей, знаете, как мне нравится, как говорят евреи, когда случается у них какая-то утрата, они говорят, хорошо, что Бог взял деньгами, а мог взять и здоровьем. То есть мы что-то говорим, мы что-то обещаем, мы произносим какие-то слова, но мы не думаем о последствиях. Не думаем, что будет после этого. Поэтому Слово Божие нам говорит, чтобы мы были медленны на слова. Или чтобы слова наши были немногие. Это еще лучше. Еще на один момент я хочу обратить внимание. Это когда мы что-то говорим, то, что не смогли удержать на своем языке. Вот, знаете, как говорят, завертелось слово на языке и выскочило. Иногда это бывает не просто так. Иногда это бывает, когда мы вспылили или когда мы разгневались. Такое часто бывает в нашей жизни. Или когда есть какой-то удобный момент сказать что-то о человеке. И мы это делаем. 72-й псалом. Мы хорошо помним этот псалом, псалом Асафа. Когда он говорит, что «едва не пошатнулись стопы мои, когда я посмотрел на нечестивых». Вот у них все благополучно. И дети играют, и скот не выкидывает, и выкатились от жира глаза ихних. А я? А я, говорит, и унижался, и умывал невинности руки мои. И страдания переносил. И там он говорит такие слова. «Если бы я сказал, то я был бы виновным перед родом сынов человеческих». То есть перед этим он описывает не то, что он говорил. Он смотрел, он видел и он думал. И он говорит, если бы я сказал, то есть если бы я произнес это вслух перед теми, которые слышат то, что я рассуждал, я был бы виновен перед ними, перед родом сынов человеческих. То есть он понимал, что вот слова вертятся, но он удержал их и не произнес. Текст, который я прочитал, чтобы нам быть медленным на слова, я не дочитал этот стих до конца. Там еще сказано «медлен на гнев». И вы знаете, я думаю, что вы понимаете, что не случайно стоят рядом медленно слова и медленно гнев. Потому что медленным на слова можно быть, но когда ты разгневался, там уже медленным не получается. А там получается так, как есть. То, что ты думал, то ты и скажешь. Я опять же приведу примеры из Слова Божия про Давида. Приходит Нафан к Давиду после случая с Урией и рассказывает ему историю о том, что у богатого человека было много, а у бедного была одна овечка. И вот к богатому человеку пришел странник, и он у бедного забрал овечку.

что за язык, чтобы сказать эти слова? Зачем ты их говоришь? А нет, вот гневе, вот справедливость, вот нужно, вот он должен понести. Ты понесешь это. Это ты это сделал. Еще один пример напомним. Иаков уходит от Лавана. Господь ему повелел. Да и он видел отношение Лавана к себе. И вот он уходит от Лавана, и он не знал, что Рахиль, его любимая жена, похитила идолов. И они ушли. И только на третий день Лавану сказали, Яков бежал. Он берет родственников своих, догоняет их. И приходит к нему с претензией, почему ты похитил моих дочерей и моих внуков? Почему ты бежал от меня? Ведь я мог пир устроить и провести тебя как должно. Он говорит, ну мало того, тебе сильно захотелось там к родственникам, ты украл богов моих. И там сказано, что Яков говорит, пожалуйста, можешь обыскивать. И потом сказано, что он уступил в спор с Лаваном. И говорит ему такие слова. У кого найдешь богов, тот не будет жив. Лаван не нашел. Рахиль удачно спрятала, придумала, как это решить. Встать не могу, на седло, под седло положила. Но Бог нашел. Недалеко они прошли по дороге. И она в Вифиле умерла. Я думаю, что Яков тоже не думал. Ну вот так вот разгорячился, ну задело его, не брал я твоих добов, ну что ты привязался ко мне, зачем, у меня есть живой Бог. А не знал он, что это сделал Рахиль. И говорит эти слова. И говорит эти слова, и не думает того, что, как говорил Иисус Христос, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. То есть эти же слова осудили его, и осудили Давида. И очень часто эти же слова нас осуждают. Потому что, как говорит там в этой главе, в контексте сказано, ибо от избытка сердца говорят уста. Мы иногда, то, что в нашем сердце, мы его вроде не показываем людям, но когда происходит что-то, когда мы, ну, как говорится, не можем сдержать себя, вот оно и выливается. И мы не думаем о том, что Бог за это обязательно наказывает. Мы всегда думаем, это меня не коснется. Это будет кому-то, это с кем-то. Или думаем, ну, это вот этот текст у вечности, а я еще успею. А может быть и не успеем. А может быть и будет так, как с Давидом, или так, как с Иаковым, или так, как с 12 братьями, которые говорили, у кого найдешь чаша, тому смерть, а мы будем рабами. А потом 11 колен плачут и говорят, как случилось так, что у нас исчезло одно колено. Всего 400 юношей осталось. Тоже они не думали. Они вот так вот, как говорится, говорили и делали все. Но тем не менее, в жизни так очень часто случается. В Евангелии от Луки, в 19 главе, там описано, как господин, уезжая в дальнюю страну, он раздавал мины. Одному 10, одному 5, одному 1. И вот там есть одно интересное выражение, вы хорошо знаете этот текст, когда государь вернулся, они ему рассказывают, твоя мина столько прибыла, столько, а последний приносит эту мину и говорит, я знал, что ты человек жестокий, рассыпаешь, что насобирал, и жнешь, чего не сеял. Господин говорит ему следующие слова, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. То есть ты слова произнес, что я жестокий, я по жестокости поступлю. Ты знал? Знал. И не сделал. А твоими устами я буду тебя судить. Братья и сестры, очень часто в нашей жизни мы не знаем, почему случается одно или другое, или третье. Но тем не менее оно случается. Я вспоминаю, когда я лежал дома после перелома ключицы и двух ребер, ко мне пришла одна сестра, она уже в вечности. И вот она, мы сидели, она говорила, а потом она меня спрашивает, ну ты знаешь, за что Господь так поступил с тобой? Я не знал, что ей ответить. Но я потом долго думал, и я нашел, почему Господь со мной так поступил. Была на это определенная причина. И очень часто в нашей жизни так случается, что что-то нас постигает, и мы виним всех подряд. Все виноваты, но только не я. А Слово Божие нам говорит, а ты будь медлен на слова, потому что Бог твоими устами тебя судить будет. И будет больно, и будет тяжело, и ты не будешь знать, почему, или будешь оправдывать себя, что это случилось все случайно. Братья и сестры, я буду заканчивать свою проповедь. Я думаю, что я хоть в какой-то мере смог показать, насколько опасно, не обдумывая говорить слова, не обдумывая, или во гневе своем говорить, это еще хуже. И насколько прекрасно, когда мы будем говорить слова для созидания, для назидания. И поэтому, как один человек сказал, Бог создал человека так, что он, этот небольшой член, он спрятал за двумя замками. Это наши зубы и наши губы, чтобы мы сдерживали его и не произносили того, что мы не должны произносить.
Сегодня утром

Я уже знал, о чем я буду говорить. Я слышал утром проповедь, и брат упомянул Валаама. А я сидел и, думая о своей проповеди, думаю, а насколько оно тоже подходит. Вы представляете Валаама, который сказал Валааку: «Я буду говорить только то, что скажет мне Господь». И какие прекрасные слова он говорил. «И восходит звезда от Иакова». И этот народ живет между народом отдельно, между народами не числится. И что он благословил Богом, и нет волшебства в Израиле. Прекрасные слова говорил. И даже говорил: «Да умрет душа моя смертью праведника, и да будет кончина моя как их». Это его желание было, когда он смотрел на этот народ, и когда он слышал то, что говорил ему Бог об этом народе. Но вот подарки, и они его соблазнили на то, чтобы сказать всего несколько слов, как победить народ израильский: «Введи их в грех, и ты их победишь, Бог их оставит». И кончина его была не такая, как он мечтал. А за эти слова он был убит, этими же израильтянами был убит мечом. Мечтал и говорил хорошо, но поступил или сказал всего несколько слов. И насколько печальна была его кончина. Братья и сестры, давайте мы с вами возьмем урок для себя из тех примеров, хотя бы которых я привел. Или, по крайней мере, придите домой, откройте это же послание Иакова и прочитайте дома третью главу. Она вся говорит о нашем языке. Отчего он воспаляется и почему иногда мы говорим во гневе не то, что мы должны говорить. И он говорит там, что из этого источника не может вытекать горькая и сладкая вода. Поэтому, братья и сестры, будем внимательны к своим словам. Будем обдумывать каждое слово, чтобы нам не навести суд самим на себя. И чтобы нам не пожать то, что мы посеяли. А пусть Господь поможет нам нести только доброе, только для созидания и назидания. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Исцеленный же не знал, кто он. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 13 стих. Годы бегут незаметно для тех, кто здоров и счастлив. Но 38 лет недуга, должно быть, растянулись в весьма утомительный срок для несчастного расслабленного. Поэтому, когда Иисус словом исцелил его, лежавшего у купальни Вифезда, он радостно ощутил в себе перемену. Также и грешник, который недели и месяцы был парализован отчаянием и обессиленный вздыхал о спасении, с большой ясностью осознает происходящую в нем перемену, когда Иисус произносит слово власти и дарует ему радость и мир по вере его. Зло, удаленное от нас, слишком велико, чтобы мы могли не заметить его удаление. Дарованная нам жизнь слишком замечательна, чтобы можно было получить ее и оставить без использования. И перемена, произведенная в нас, слишком чудесна, чтобы ее можно было не ощутить. И все же несчастный не знал излечившего его. Он не знал о святости его личности, о служении, которое он совершал, и о миссии, которая привела его к людям. Большое неведение об Иисусе может оставаться в сердцах, которое все же чувствует силу крови его. Мы не должны поспешно осуждать людей за отсутствие знания. Но там, где мы можем увидеть веру, спасающую душу, там мы должны верить в дарованное спасение. Дух Святой делает людей кающимися задолго до того, как Он делает их святыми. И кто верует в то, что Он знает, тот скоро яснее узнает то, во что верует. Неведение, однако, есть зло, ибо тот несчастный подвергался нападкам со стороны фарисеев и был совершенно беспомощен перед ними. Хорошо, когда мы в состоянии дать ответ неспровергателям, но это невозможно сделать, если мы не знаем Господа Иисуса ясно и с разумением. Исцеление того человека от неведения, однако, скоро последовало за исцелением его от немощи, ибо Господь встретил его в храме. И после этого благодатного знакомства мы видим его свидетельствующим о том, что исцеливший его есть Иисус. Господи, если Ты спас меня, яви мне себя, чтобы мог я возвещать о Тебе сынам человеческим.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Молиться, как Иисус. Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». У каждой монеты есть две стороны. Одна называется «Орел», поскольку на ней изображается герб страны. И во многих случаях это действительно орел. А вторая – решка. Это слово образовалось от решетки, на которую был похож вензель – узорное переплетение инициалов монарха. Молитва Христа в Гефсиманском саду тоже имеет две стороны. В самые тяжелые часы своей жизни, в ночь перед смертью на кресте, Иисус молился: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Слова «О, если бы ты благоволил пронести чашу» – это неприкрытая откровенность молитвы. Христос показывает свое желание: «Вот чего я хочу». Но затем он поворачивает монету и молится: «Не моя воля, но твоя да будет». Это сторона отказа от своих прав. Отвержение себя ради Бога начинается, когда мы просто говорим: «Чего хочешь ты, Боже?» Эта двусторонняя молитва также записана в Евангелии от Матфея, 26 главе, и в Евангелии от Марка, 14 главе. А еще упоминается в Евангелии от Иоанна, 18 главе. Иисус молился, используя обе стороны: «Пронеси эту чашу мимо меня, чего хочу я, и не моя воля, но твоя, чего хочешь ты», достигая равновесия между ними. Две стороны Христа, две стороны молитвы. Чему мы можем научиться, если будем молиться откровенно и с полным отказом от себя, как Иисус? О какой ситуации, которую вы переживаете сейчас, вы можете поговорить с Богом и открыто, и принимая Его волю? Небесный Отец, помоги мне следовать примеру Твоего Сына, который отказался от всего, чтобы я получил полноценную жизнь, которая включает в себя близкое общение с Тобой.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити» Библейский институт по радио. Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий Рудик Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о боговдохновенности и о мировом значении Библии. Будучи на земле со своими учениками, Господь Иисус обещал им три обетования. Напомнит им так, что они не забудут слышимое. Научит и наставит, и возвестит им будущее. Рассмотрим, как Он это сделает. Первое. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Иоанна 14:26. Это обетование исполнилось после смерти Христа, когда Дух Святой дал способность евангелистам записать те истины, которые учил Иисус Христос, и все то, что относилось к Его земной жизни с учениками. Второе. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. В этом обетовании есть учительское служение Духа, который научит учеников полным пониманием всей истины, потребной для этого века, и эти истины находятся в Новом Завете. Третье. Дух Святой возвестит им будущее, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Иоанна 16:13 и Откровение 1:19. Великой пророческой книгой является книга Откровения Иоанна, в которой возвещено о том, что будет. Следовательно, весьма ясно, что Господь Иисус наперед предопределил о боговдохновенности Нового Завета. Другие свидетельства о Библии как боговдохновенной книге. Наведенные ниже факты могут убедить верующих, что Библия есть уникальной книгой, подобно ей нету иной во всем мире. И это потому, что сам Бог охраняет и благословляет Свое Слово, которое и находится в этой книге. Первое. Всемирность Библии. Библия никогда не стареет, хотя то, о чем она говорит, покрыто изначальной древностью. Как бы мы чувствовали себя, если бы читали иную книгу, так бы сказать, ровесницу Библии? Такие бы книги отражали понимание и дух того времени, по космогонии, геологии, астрономии и тому подобное. Библия не имеет этих ошибочных погрешностей и незнания, потому что автором я был сам Творец, создавший все законы Вселенной. Неудивительно, что проходят тысячелетия, а Библия становится самой наиболее ходкой книгой во всем мире. Многие части переведены почти на 1500 языков и наречий. Гораздо более, чем какая-либо иная книга во всем мире. Выдающиеся мы уделяли годы своего времени для изучения ее. Приготовления, словарей, комментарий, энциклопедий, симфоний, которые помогают находить и исследовать каждое слово Библии. Второе. Ее неистребимость. Во всей своей истории Библия была наиболее преследуемой книгой. Ее разыскивали, сжигали, против нее издавались строгие указы, подобные указы Римской империи, когда человека судили или предавали смерти за то, что у него находили экземпляр Библии. На нее нападали, ее высмеивали и критиковали, находившиеся вне и внутри номинальной церкви. Однако теперь Библия стоит крепче, нежели когда-либо, торжествуя над враждой людей и ненавистью ее. И эта ненависть накоплялась веками. Третье – ее единство. Хотя Библия писалась более нежели 40 авторами, от пастуха и рыбака до пророка и цара, в продолжение около 16 столетий. В целом она слагается из 60 книг. Но несмотря на то, Библия имеет совершенное единство. В ее писаниях не только нет противоречий, но все они так подходят одно к другому, что в общем составляет одну гармоническую книгу Священного Писания. Кроме того, в ней имеется постепенное развитие мысли от начала до конца, и божественное построение становится очевиднее и влиятельнее по мере изучения Библии. Четвертое – ее точность. В Писаниях названы многие народы, цари, города, селения в связи с определенными датами событий на протяжении тысячелетий, и не сделано ни одной ошибки. Авторитет Библии, ее правдивость поддерживается найденными древними записями посредством раскопок и изысканиями ученых, относящихся к ее учению и других исторических памятников культуры. Пятое. Ее жизненность, сила и влияние. Библия без сравнения превосходит даже наилучшую книгу своим моральным и этическим учением. Она повлияла на историю гораздо больше, нежели все другие книги, взятые вместе. Она не спровергала империи, цивилизировала континенты и содействовала просвещению, основывая школы, госпитали, которые творились под ее влиянием. Многие современные благотворительные учреждения создавались под влиянием этой книги. Она положила основание для законов разных народов. Куда только она приходила, то приносила с собой просвещение и прогресс. Жестокость и варварство заменяла милосердием и справедливостью. Только Библия изображает без зауваливания испорченность человека, властно осуждает наиболее любимые человеческие грехи и ставит такой высокий стандарт богосыновства, любви, чистоты, справедливости, что становится ясным, что это не могло возникнуть от самого человека. Библия бесподобна по влиянию своего учения на сердце человека. Любящие ее принадлежат к разряду таких людей, которые во многом отличаются от таких людей, которые ненавидят ее. Она разделяет людей на два класса. Одни творят под влиянием знаменем Божьей любви, и другие под знаменем ненависти, подходящей от дьявола. Слова в ее страниц, когда воспринимается сердцем, то они превращают пьяницу в непьющего, жалкому, бесцельному прожигателю жизни, рабу своих страстей и привычек дается освобождение. Где любят Библию, там есть радость в доме и семье. Она удовлетворяет самые глубокие желания, приносит мир живущим и надежду умирающим. Библия разрешает наши труднейшие задачи, выводит из смущений, тупиков, утешает в печали, нежно упрекает и исправляет наши погрешности. Бесчисленные миллионы людей и всех народов свидетельствуют, что содержимое этой книги, которое нашло место в их жизни, как и пища, как хлеб для тела, и употребляя эту духовную пищу, они нашли счастье и несказанное блаженство. Шестое. Ее исполнившиеся пророчества. В Священном Писании находятся предсказания будущих событий, которые были предсказаны задолго до того, как эти события исполнились. Так что никакая человеческая мудрость или предусмотрительность не могла предвидеть их. Писание содержит сотни пророчеств относительно Израиля, земли Хананской, Вавилона, Ассирии, иных государств и многих личностей. Пророчества так древних, так особенных, так, видимо, невероятных и в то же время таких актуальных и определенных. Ни один смертный не мог предвидеть или предугадать их, но эти пророчества исполнились либо стихийными силами, либо людьми, которые ничего не знали о этих пророчествах и были бы ужасно удивлены, если бы узнали, что они предназначены для выполнения этих пророчеств. Библия есть самая универсальная книга в мире. В смысле ее важности об этом свидетельствуют такие факты, что она переведена более как на 1500 языков или наречий. Полные или частичные переводы ее, а также ее распространение. Согласно статистике с 1970 года, что люди или население, среди которых распространяется Священное Писание, на всем земном шаре составляют 99% всего земного населения. За четырехлетний период всеми объединенными библейскими обществами было распространено Библии или частей Священного Писания в таком количестве. В 1963 году 54 852 820. В 64 году 69 852 377. На 15 000 000 больше, нежели в 63 году. В 65 году 76 953 369. На 7 000 000 больше, нежели в 64 году. В 66 году 87 398 961, на 9 000 000 больше, нежели в 65 году.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
2: Всем вам доброе утро. Кто из вас уже проголосовал? Есть такие, да? Уже успели. Шустрые вы. А кто из вас где-нибудь на работе, там, может, получил указание, что если не проголосуете за вот этого человека, будете уволены или что-нибудь там такое? Или зарплаты? Не было такого? Ну, слава Богу. Ну, выборы, говорят, что выборы – это наша такая гражданская ответственность, да? И что мы должны участвовать в этом. Но у нас ответственность есть не только перед государством, перед семьей, есть и также ответственность и перед Богом. И сегодня я хотел бы говорить о нашей ответственности. И я немножко открою вам, признаюсь, наверное, что я начал серию проповедей на одну тему. Это о спасении. Дело в том, что тема спасения – это такая тема тоже, которая может быть неоднозначна, потому что существуют тоже разные позиции. И вот я озвучу две такие, может быть, ну, условно я их назову, наверное, православная и протестантская позиции в отношении спасения. Например, вот, ну, православная позиция, еще раз скажу, это условно, потому что существует много вариаций, но приблизительно так учит, например, православная церковь, да, что на самом деле уверенности в спасении нет. То есть мы не можем иметь уверенность в спасении здесь на земле, потому что спасение совершается в процессе всей своей жизни. И, то есть ее, спасение нужно обретать в процессе жизни. И как следствие этому, вот позиция православной церкви в том, что нужно совершать вот это духовное подвижничество такое, да, вот, и как следствие этому люди, верующие, пребывают в некотором таком страхе, да, страхе чего? Что ты не достигнешь этого спасения, что ты будешь стараться, ты будешь там что-то совершать, а вдруг вот и ты не смог достигнуть этого. Другая позиция, протестантская позиция, ну, можно сказать, такая западная или даже кальвинистская позиция, кто разбирается немножко в этом, еще раз повторю, это такие условные обозначения, это когда утверждается, что спасение дается по благодати однажды и навсегда. То есть однажды ты получил спасение, когда ты обратился к Богу в молитве покаяния, и все, Бог тебе даровал спасение, и больше не отнимет у тебя этого спасения. То есть это навсегда. И эту уверенность мы можем иметь сегодня и жить в этой уверенности постоянно. Но следствием этой позиции может быть такая, знаете, некоторая беспечность. Да? То есть я же спасен, все хорошо, да? Все, можно ни о чем не беспокоиться, можно спокойненько жить дальше. Ну, это может привести к этому, да? Но это дает некоторую такую вот радость от того, что мы с вами имеем, да, что имеем это спасение. Так вот, вот эти две позиции, они достаточно ярко провозглашаются или видимы, как бы проявляются в жизни людей, и даже на лицах отображены, да, потому что кто-то больше радуется, кто-то больше, может быть, пытается чего-то достигать. В чем же истина, да? Вот, ну, конечно, это такие две, может быть, позиции, между ними существует тоже полтона, но в чем истина или как в этом разобраться, где должен быть этот указатель на вот этой шкале, да? Что же есть истина? Ну, можно задать такие вопросы. Можно ли сегодня жить с этой уверенностью, что ты спасен? Кто из вас спасен? И вы живете в этой уверенности. Можно ли жить с этой уверенностью, что все, ты спасен, и ты однозначно попадешь на небеса? Или все-таки это такая ложная уверенность? что все-таки есть, существует эта опасность все-таки потерять это спасение. Или другой вопрос, нужно ли совершать какое-то духовное подвижничество, чтобы спастись? Или достаточно просто вот быть в этой Христовой благодати, наслаждаться дарованным спасением и все? Это вопросы, на которые многие спорят. Факты, в которые я верю, это то, что существует во всех вопросах какие-то крайности. И эти крайности, наверное, сатана, его задача в том, чтобы увести нас в какие-то крайности. Поэтому нам нужно взвешивать и изучать для того, чтобы находить истину. И второй момент – это, что истина на самом деле бывает сложна. И мы, бывает, утверждаем какие-то вещи вот так вот раз и сказали, да, но на самом деле не все так бывает просто, да, и мы с вами, чем больше изучаем Библию, чем больше погружаемся в Слово Божие, тем больше понимаем, что есть много разных обстоятельств, нюансов, да, ситуаций, в которых может быть все по-разному и так далее. Поэтому даже, я скажу, мне иногда нелегко в проповеди тоже объяснять какие-то истины, потому что, ну, есть очень много сопутствующих каких-то моментов, которые, ну, невозможно все в проповеди сказать. Давайте прочитаем главный отрывок, на основе которого мы будем размышлять сегодня. Это отрывок из первого послания Петра, 1 глава, с 3 стиха. Первое послание Петра, 1 глава, с 3 стиха. Апостол Петр говорит эти слова: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасения душ». Ну, вот такой отрывок. Сегодня буду много еще текстов библейских приводить, для того, чтобы мы смогли как-то объемно, что ли, рассмотреть эти важные истины. Ну, наверное, здесь три таких главных момента в этом отрывке, или разделить на три такие большие части можно. Бог, да, благословен Бог написано, да. И какой Бог? Вот здесь три момента, которые подчеркиваются, что Бог, который возродил нас. Второе, это Бог, который соблюдает нас, хранит нас, и Бог, который испытывает нас, да, или Бог, который допускает искушение или испытание в нашей жизни. И, ну, первая часть, наверное, я не буду сильно тоже на этом останавливаться, но здесь сказано об этом, что Бог, который по великой своей милости возродил нас, да, мы знаем, что такое возрождение свыше. Мы знаем, что это, когда Бог дает эту новую жизнь. Но написано, что Он это сделал по великой своей милости. Представьте себе, что Бог, глядя на нас, как мы копошимся в этой грязи, в этом болоте, утопаем, да, в своих грехах. Ему было жаль, его сердце разрывалось от любви, от жалости к нам. И поэтому по великой своей милости Он протянул свою руку помощи, видя то, как дьявол измывается над нами, видя то, как мы страдаем, как грех терзает нашу душу, Он по великой своей милости, Он проявил к нам вот эту милость и спас нас. Он протянул нам руку спасения. И написано, возродил нас из мертвых к упованию живому, воскресением, да? Возродил нас из мертвых. Ну, мертвый не может ничего делать, да? Мертвый лежит и ничего не делает. Живой же, он может что-то делать. Живой может что-то делать для Бога. И Господь возрождает нас для чего? Написано, из мертвых к упованию живому, чтобы мы славили Бога. Но дальше написано, что еще к чему? То есть, какова цель? Для чего Господь возродил нас? И мы читаем, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. То есть Бог приготовил вот это наследство И оно там на небесах, оно уже готово. Оно хранится для нас. Представляете, для вас. У вас есть это наследство, которое там на небесах уже приготовлено. Это знаете, как будто вот вам бы сказали, что у вас есть счет в банке на огромную сумму. Все, он вам обеспечен, он хранится. Все, он ваш. Но просто вы можете воспользоваться им там, через какое-то время, да? И мы с вами тоже войдем в Царство Божие однажды, да? Но это Царство Божие, это наследство, оно хранится для нас. И дальше мы читаем: силою Божию через веру соблюдаем их ко спасению. Господь, который соблюдает нас ко спасению. Другими словами, Он хранит нас так, чтобы мы с вами достигли спасения. Он старает, ну, можно слово соблюдать, то есть как вот Бог соблюдает, да, то есть слово соблюдать здесь означает буквально сторожить, охранять или держать под стражей. То есть Господь, когда возрождает нас, Он, ну, можно так образно сказать, да, что Он выставляет свою стражу, да, охрану для того, чтобы мы прошли по этой жизни до конца и достигли этого спасения, достигли вечного царства. Можете себе представить, что вот эта охрана, которая, ну, можно себе представить, да, которая выставлена Господом, может ли эта охрана заснуть на посту? Можно ли эту охрану, например, штурмом взять? Можно ли эту охрану, может быть, перехитрить или еще как-то? Мы с вами понимаем, что охрана Божья, она надежна. Она надежна, она супернадежна. Если Бог поставил эту охрану, никто не сможет преодолеть ее, потому что это Божьей силой совершается, мы прочитали, да? Но знаете, вот вопрос, который я задал, когда размышлял над этими словами. А почему Бог охраняет? От кого охраняет? Зачем? Существует ли какая-то опасность? Почему Бог охраняет? Если нет опасности, то охрана не нужна. Но если есть охрана, то значит что? Есть опасность. Значит, все-таки есть эта опасность для нашего спасения. Почему Бог выставляет эту охрану? Написано здесь, мы прочитали, что готовому спасения, готовому открыться. А когда? Когда готово спасение открыться? В последнее время. Другими словами, это будет в конце времени, когда мы придем в конце своей жизни, предстанем перед Господом. Вот тогда, наконец, спасение откроется. То есть, это означает что? Это означает то, что пока мы на земле, опасность для нашего спасения существует. Это значит, что искушения и нападки сатаны, они предназначены, и их цель как раз в том, чтобы лишить нас этого спасения. И можно так сказать, стопроцентная гарантия, что мы спасены. Когда может быть? Когда мы можем получить стопроцентную гарантию спасения? Только в Царстве Небесном, правильно? Потому что пока мы живем здесь на земле, опасность существует. Именно поэтому Господь сохраняет, Господь хранит, Господь выставляет эту охрану. Но почему же Божья охрана не может дать нам стопроцентной гарантии сегодня? Что вот мы спасены, все, на 100% это гарантировано, обеспечено. Ничто не может вообще помешать, чтобы мы вошли в Царство Божие. Знаете, проблема, в общем-то, не в Божьей охране или не в Божьей силе. Божья сила, она надежна. Божья охрана 100% надежна, да? Мы знаем, мы верим в это. И знаете, проблема-то, собственно, не в Божьей ответственности. Бог выставил охрану, и эта охрана, она на 100% выполнит свое назначение. Никто не сможет преодолеть эту охрану. Да, помните, написано, никто не может отлучить вас и так далее. Но в чем тогда проблема? Проблема не в Божьей ответственности, а проблема в нашей ответственности. Вот в чем проблема. А в чем наша ответственность? Есть наша ответственность здесь или нет? Или все, мы тут вообще ни за что больше не отвечаем? Есть. И в чем состоит наша ответственность? Давайте внимательно еще раз посмотрим на эти слова. Мы читаем: силою Божию через веру соблюдаем их ко спасению. Силою Божию — это Божья ответственность. Бог сказал: я способен, я силен. Моя охрана, она способна на 100% обеспечить охрану, защиту. Написано, что через веру эта сила соблюдается, совершается. И вы знаете, вот этот момент, вот эти всего два слова «через веру», мне кажется, выгодно сатане эти два слова упустить. Зачем? Ты спасен. Божья сила все обеспечивает тебе спасение на 100%. Расслабься. Расслабься. Живи спокойно. Не нужно заморачиваться. И некоторые христиане опускают эту истину, эти два слова, и акцентируют на том, что Бог спас нас. И это спасение даровано нам навсегда. Спасение потерять невозможно. Друзья, написано «через веру». А что же с нашей верой? А что же означает вот эти два слова «через веру»? Наша вера, она дает Богу право задействовать все ресурсы неба, всю свою мощь, всю свою силу. Ну, не знаю, такой бытовой, может быть, пример приведу вам. Пылесос. Если у вас, например, в доме такой мощный, хороший пылесос, да, то этот пылесос способен вычистить всю грязь в вашем доме. Но ваша ответственность в чем заключается? В розетку его включить и держать, чтобы он там всегда, да, если с ним там что-нибудь не контачит, чтобы... Если вы включаете его в розетку, то тогда эта вся мощь, она действует. Проблема не в мощи, если вдруг у вас там грязь не... Знаете, да, картинку где-то видел в интернете, забавную. Пылесосом пылесосит, там уборщица, значит, трется со всех сил, а пылесос там отключен. Ну, или там трубка отключена. То есть она старается изо всех сил, да. Мы думаем, почему не получается... Так не подключено, да, то есть нет вот этой связи, мощь не действует. Вот наша, есть это наша ответственность. И это значит, если есть здесь все-таки наша ответственность, это значит, что существует опасность. Все-таки какой-то процент, да, мы можем сказать, существует опасность лишиться этого спасения на этом пути жизненном. Если мы потеряем эту веру, если мы ее прекратим, да, верить и так далее. И вот об этом я хотел бы сегодня больше поговорить. Какова же наша вера? Должна быть наша вера, или какова наша ответственность перед Богом? И несколько таких текстов библейских, или для того, чтобы вы могли больше это увидеть в Библии. Ну, например, апостол Иуда. Есть такое послание в Библии, послание апостола Иуды. Прочитаем, там всего лишь одна глава, но эта вся глава говорит как раз о спасении. Знаете, один проповедник вышел и говорит, ну вот прочитаем из послания Иуды. Говорит, вот Иуда хоть и предал Иисуса, но хорошее послание написал. Вы знаете, что это не тот Иуда, да? Не Иуда-предатель, не Иуда-Искариот. Это хороший Иуда. Вот. И он написал действительно хорошее послание о спасении. Вот прочитаем с 3 стиха. Он говорит: «Возлюбленный, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание». Какое? «Подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших свое достоинство, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Ну и там дальше еще он перечисляет другие примеры. Давайте поразмышляем. Смотрите, Иуда сразу объявляет эту тему. Он говорит: я хочу написать вам об общем спасении. Вопрос спасения. И раскрывает суть спасения. В чем? И сразу следующее, после того, как он объявил эту тему, он сразу же призыв делает. очень важный призыв. Он говорит: «Я почел за нужное написать вам увещание». То есть я уговариваю вас или убеждаю вас в том, чтобы вы подвязались за веру. Другими словами, чтобы вы сражались за веру. Чтобы вы дорожили этой верой, что вера – это очень важный момент. В этом фактически осуществляется вот это духовное подвижничество. А почему Иуда пишет об этом? Почему Иуда как бы вот так серьезно как бы обращает внимание на этот вопрос? А дальше он объясняет. Потому что вкрались некоторые люди, ну я другими словами скажу, вкрались некоторые люди, и существуют такие люди, которые говорят: ты же спасен. Все, Бог же может тебя, Бог же всесилен, он же может тебя довести до вечности. Раз он тебя спас, возродил тебя, дал тебе Духа Святого, значит все, обеспечено. Ты не можешь больше потерять спасение. Ты спасен навеки, навсегда. И что как следствие этому? Ну, следствия тут могут быть разные. Кто-то имеет еще совесть и как-то придерживается святой жизни, а кто-то говорит: ну что, раз Бог меня спас, можно жить спокойно, свободно. И вот мы видим, что вплоть до того, что даже к распутству это может привести, да? Поэтому здесь он увещает в том, что подвязаться за веру. То есть веру, оказывается, можно потерять. И он приводит примеры.

духовном смысле. Бог вывел нас из греховного рабства и ведет нас в эту обещанную землю. Скажите, проблема в том, что Бог может не довести нас до этой земли? Нет. Бог может довести. Он способен. Проблема в другом. Вот здесь сказано о том, что почему-то Он этих людей погубил там в пустыне. А почему? А секрет вот в чем. Неверовавшие. То есть они вначале вышли, и казалось бы, у них была эта вера, и они, о, слава Богу, когда они видели, как там море расступается перед ними, да, там все, все замечательно. Но в процессе блуждания по пустыне, помните, сколько было этих проблем, сколько было этих ситуаций, конфликтов, когда они роптали, когда они проявляли вот свое неверие, и в конце концов мы видим, что этот народ 40 лет блуждал по пустыне. Для чего? Бог сказал, пока не вымрут все неверовавшие. А войдут в эту землю только те, кто верит. Вера. Бог довел, Бог смог осуществить этот процесс, но вопрос веры. Ангелы, тут приводятся, да, не сохранившие своего достоинства. Ну, это история, которую можно вспомнить в Бытие, где написано, что сыны Божии входили дочерям человеческим. То есть был этот когда-то момент, что Бог ангелов, Он дал им вот это предназначение, да, выполнять Божью волю, да, служить Божьим каким-то планом. Но вот это достоинство, которое они имели, они не сохранили, они опустились на эту землю, они стали грешить, они переступили вот эти границы, да, запретные, оставили свое жилище, как написано. И Бог их покарал, наказал. Несмотря на то, что ангелы, они были предназначены и созданы для того, чтобы осуществлять святую Божью волю, однако почему-то мы видим конец их. Они оказались в аду. Вот эти все примеры, и дальше Иуда приводит еще там Содом и Гоморру, Каина, Валаама, Корея. И дальше он к современным верующим приходит, к тем верующим, которые обрели веру, стали верующими, то есть покаялись, приняли крещение, стали членом церкви, может быть, да? Но в процессе своей христианской жизни они снова стали нечестивыми, снова стали грешниками. Почему? Потому что вот жили этой беспечной христианской жизнью. И поэтому он дает эти предупреждения. И дальше в этой же главе Иуда пишет 20 стих и 21. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Да? Смотрите, назидая себя на святейшей вере. То есть наша ответственность в том, чтобы, во-первых, назидать себя в вере. То есть, или другими словами, выстраивать свою веру. Мы должны заботиться о том, чтобы наша вера возрастала, укреплялась. И вера – это не постоянная величина. Это не значит, что в какой-то момент, как вот сегодня мы слышали, да, там грохнулся со второго этажа и сразу поверил в Бога. И все, теперь на всю жизнь ты веришь, что существование Бога. Эта вера никакого спасения не дает, да? Эта вера никакому результату не приведет. Ну, может привести, конечно, к покаянию, там, к обращению, вот. Но если человек живет дальше вот так же, ничего не изменится. Так же и мы, если мы пришли и стали верующими, там, приняли водное крещение, это еще не все. Веру нужно укреплять. Вера – это не что-то такое постоянное. Вера, она может исчезнуть, может ослабеть. Мы можем ослабеть в вере, поэтому ее нужно укреплять и назидать. То есть, другими словами, современным словом, это выстраивать, строить свою веру. Это то, это наша с вами ответственность. И здесь сказано второй момент, что сохранять себя в любви. То есть, другими словами, мы тоже с вами должны выставить свою охрану. Мы тоже должны охранять сами себя, или свою веру, или свою любовь к Богу. То есть, это наша ответственность. И если мы не стараемся сохранить себя в вере и любви, то тогда и Бог не сохранит нас. 24-25 стих в этой же главе, в конце этой главы мы читаем: могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости единому премудрому Богу, там, слава и так далее. Вот смотрите, вот эти, я помню эти слова, когда в начале своей христианской жизни я боролся с грехами своими, и я терпел поражение, я не знал, что с этим делать, и у меня было вот это уныние и страх того, что я потеряю спасение, что вот эти грехи, они не дадут мне войти в Царство Божие, хотя я принял крещение, был верующим.

верующим человеком, ходил в церковь. И вот когда я прочитал эти слова, они вдохнули в меня новую жизнь, где вот сказано, что могущим уже соблюсти вас. Бог, который может, который всемогущ, который может удержать вас от падения, который может вас поставить перед славою Божьей, сохранить вас для спасения. Бог это может. У Него есть на это силы. То есть Иуда пишет эти слова для чего? Чтобы развеять вот этот страх, что вот мы, а вдруг моя вера, а вдруг я не смогу, а вдруг я не дойду, а вдруг еще что-то. Не должно быть этого страха, потому что Бог может удержать нас, Бог может довести нас, Бог может сохранить нас от падения или от падения. Но вера – это наша ответственность, и вера означает доверие. Когда я доверяю Иисусу Христу, да, когда Иисус, протягивая руку, говорит: «Давай, держись за мою руку», вера – это когда я отвечаю, когда я держусь за руку Христа, но поднимает меня, вытаскивает из этого болота Христос, не я сам. Поэтому Бог может, но вопрос нашего доверия. Позволю ли я Господу вести себя? Позволю ли я Господу руководить моей жизнью? Это все, что от нас требуется. Другой текст. Апостол Павел. Это послание к Колоссянам, 1 глава, с 21 стиха. Он пишет: «И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали». Смотрите, что мы видим в этом тексте? Какова Божья цель или и замысел относительно нас? Он хочет представить нас святыми и непорочными, и неповинными перед собой. То есть его цель, вот что Бог сегодня делает с нами, с христианами здесь на земле, это вот этот процесс освящения, процесс очищения. Другими словами, вот знаете, как вот это золото, как-то я уже приводил этот пример, золото, которое находят в земле, да, вместе с грязью, но поднимают его, отмывают, очищают, потом что мы знаем? Переплавляют его, да, и затем формируют его в какое-то кольцо, там, не знаю, какое-то украшение, и все это есть процесс. Вот Бог то же самое делает с нами, Он поднимает нас из этой грязи и начинает очищать, отмывать нас от грехов, переплавлять в искушениях, испытаниях и формировать из нас вот это драгоценное украшение. Для чего? Для того, чтобы мы предстали перед Богом однажды в этой славе, чтобы мы воссияли перед Богом в этой красоте. И это процесс жизни, который Бог совершает в нашей жизни. Но мы видим дальше, что это не все. Написано: если только пребываете тверды и непоколебимы. Если. Есть условия. Оказывается, вот это если есть. А что же здесь? Какое это условие? Оказывается, что единственное, что может помешать Богу завершить успешно этот план, это наша духовная безответственность. Знаете, что такое безответственность, да? Легкомысленность, такая поверхностность. А, да ладно, да так сойдет. Да ладно, и так, да пойдет нормально. Так как-нибудь разберемся. Вот такая, знаете, легкость, несерьезность. Друзья мои, это очень серьезные вопросы. И Бог говорит, что если только. И дальше что Он говорит? Если только пребываете тверды и непоколебимы. Опять же, о чем речь? О вере. Опять речь о вере. Если только ваша вера тверда. Твердость означает основание или фундамент. Прочность, да? Прочность веры. Непоколебимость, то есть устойчивость. То есть если эта вера никуда не падает, да? И дальше вот как раз эта фраза тоже. Не отпадаете, да? То есть находитесь в этом балансе, то есть крепко держите это равновесие. И вопрос: какова наша вера, ваша вера? Есть ли какие-то условия в нашей жизни, обстоятельства, ситуации, которые, как мы говорим, выбивают нас из колеи? Есть ли что-то, что вот выбивает нас из колеи, и все, и мы вот уже как ведем себя как неверующие? Понимаете, да, о чем речь? Ну, я могу привести пример. Например, обиды на верующих. Знаете, бывает так, верующие говорят:
ах, тут все вот такие всякие, вот они ко мне любовь не проявляют, вот они там, вот он мне там сказал, да и вот тот тоже так мне сказали, а раз так, я вообще не буду там в эту церковь ходить. И все, вот его все христианство сразу издулось. Почему? С христианами пообщался, да, а христиане-то тоже несовершенные, понятно, там между нами бывают какие-нибудь проблемы, да, в отношениях. Ну, кто-то что-то сказал, все, его вера издулась. Что ж это за вера? Написано, нужно, чтобы она была твердой и непоколебимой. То есть никто и ничто не должно ее разрушить. Ты должен все равно стоять в своей вере. Дальше влияние неверующих друзей. Мы приходим сюда, такие верующие, да, такие верующие. Когда песни поем, когда слушаем Слово Божие, пошли на работу, в школу, там, не знаю, куда-нибудь, в институт, и с друзьями неверующими стали общаться. И наша вера сразу сдулась. Да? Мы перестали быть верующими. Почему? Влияние друзей, да, окружение. Сладость греха. Когда грех и вера. Эх, грех настолько сладок. И все, мы перестали быть верующими. Веру в сторону, грех. Для меня дороже этот грех. Ценности мира этого. Да? Когда суета это, какие-то ценности, за которыми мы гонимся, или вера. И вот этот выбор все время есть в нашей жизни, все время что-то, оно ставит нас перед этим выбором. И мы иногда, как бы вот это, нет этой непоколебимости и устойчивости нашей веры. Мы как по синусоиде живем, знаете, вот так бывает. Поэтому Библия говорит о том, что веру нужно укреплять, ее нужно делать еще тверже и быть непоколебимыми. То есть вера наша должна быть сильной и твердой. Еще рассмотрим несколько текстов, которые говорят о взаимной такой ответственности Бога и человека в процессе спасения. Иисус Христос, мы уже Иуда сказал, там Павел сказал, давайте посмотрим, что сказал Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 4 стиха. «Прибудьте во мне, и я в вас. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Скажите, от кого зависит спасение? Здесь принцип Христос раскрывает. Он призывает сначала: «Прибудьте во мне, и я вас». А затем говорит: «Кто не прибудет во мне, извергнется вон». Здесь не Божья ответственность, здесь наша ответственность. Он говорит это к нам. Кто не прибудет? Вот оно условие. Если ты не пребываешь на этой лозе, знаете, когда веточку прививают, если мы не прибудем на этой лозе, если мы не будем веточкой этой лозы и питаться соками этой лозы, мы умрем. Это условие, которое должны выполнять мы. Это наша ответственность быть на этой лозе. Да, Господь нас привил. Но дальше мы должны заботиться о том, чтобы эти соки, они питали нашу жизнь. Если мы не питаемся этими соками, если Христа нет в нас или становится все меньше и меньше и меньше, как мы сегодня слышали, дверца постепенно закрывается, закрывается, закрывается, все, и Христос остался вне. Мы умрем. Написано, что извергнется вон. Это значит, что вероятность такая существует, что веточка может быть обрезана. Извергнута вон, в огонь брошена. Прочитал недавно такую историю, когда 5-летний мальчик маме говорит: «Мама, я так хочу на море, в Турцию там, или куда, в Египет, не знаю». Она говорит: «Ну почему ты меня просишь? Да, помолись Богу, попроси у него об этом». Ну, знаете, как мы взрослые иногда, с себя ответственность. Ну, он говорит: «Мама, давай вместе помолимся». Ну, хорошо, давай. Вот они помолились, встали после молитвы, и сын говорит: «Ну что, мама, пошли на самолет?» Вот даже дети понимают, да, что молитвы бывает мало. Мы можем молиться, но, наверное, нужно что-то конкретное сделать, да? Вот мы иногда так на Бога всю ответственность возлагаем, говорим, типа, Бог за все. Вот Бог же может спасти, вот пусть Он спасает меня, да? Друзья мои, есть вот и наша часть ответственности. Мы должны быть на этой лозе, или сесть в этот самолет, или как угодно, да, то есть мы должны что-то сделать, от нас тоже что-то зависит, да, для того, чтобы мы дошли до конца. Еще текст книги Откровения, книга Откровения, 3 глава, с 8 стиха. Смотрите, здесь сказано: «Ты немного имеешь сил». Это Бог говорит, как бы обращается к церкви филадельфийской. И Он говорит: «Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего.
И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Посмотрите, да? Что мы здесь видим? Бог говорит, как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя. Понимаете, вот эта сохранность или охрана Божья, которая на 100% надежна, но она основывается или она совершается на основе нашего, то есть того условия, которое мы выполняем, да, если мы сохраняем Божье слово в своем сердце. Если, а вера, вы знаете, от слышания Слова Божьего. Слово Божие должно быть в нашем сердце, или вера это. Мы должны сохранить это Слово, и тогда Господь хранит нас. Когда мы не храним себя, то вот эта защита Божья, она постепенно слабеет, искушение становится все сильнее и сильнее, и в конце концов есть этот риск гибели, потери спасения, как угодно можно говорить. Это все увеличивается в зависимости от того, насколько наша вера постепенно начинает ослабевать. Ну и еще, второе послание Тимофею, 1 глава, с 12 стиха. Смотрите, апостол Павел Тимофею говорит такие слова интересные. Он говорит, ибо я знаю, кого уверовал, и уверен, что он, то есть Бог, силен сохранить залог мой на онный день. Бог силен сохранить залог. И он уверен в Боге. На 100% Бог доведет его. Бог сохранит его. Вот этот залог Духа Святого, который он дал нам. Но дальше там 13 стих есть. И когда мы начинаем читать 14 стих, мы уже забываем про 12 стих. А вот здесь, смотрите, 12 и 14 вместе приведены. Он силен сохранить залог мой. А дальше написано, храни добрый залог. Так подождите, вот вопрос, кто же должен хранить этот залог? Бог или мы? Мы. Написано, храни. Бог силен сохранить, но хранить его должны мы. И вот когда мы храним этот залог, а залог это Дух Святой, которого дал нам Господь, когда мы храним этот залог, когда мы дорожим им, то тогда мы можем сказать, что Бог силен сохранить этот залог до конца. Тогда и Божья охрана работает, когда мы охраняем. Понимаете? Это взаимная ответственность. Бог силен, но ты храни. Недавно прочитал такой тоже афоризм, кто-то сказал, что Бог не сможет благословить ваши шаги, если вы не передвигаете ноги. Ну, давайте такую иллюстрацию приведу. Я размышляю над этими словами, я пытался представить какую-то жизненную ситуацию, которая могла бы, ну, немножко проиллюстрировать ярче, может быть, вот эти истины. Ну, давайте себе представим так. Представьте, что вам через полгода предстоит, врачи сказали, вам нужно сделать какую-то важную операцию. Это жизненно важная операция для вас через полгода. У вас есть время для того, чтобы, ну вы знаете, операции всегда денег стоят. У вас есть время для того, чтобы накопить эту сумму, чтобы совершить эту операцию. Но вы понимаете, вы берете, смотрите ваш бюджет, вы понимаете, что при всем вашем старании, если вы будете откладывать там все деньги, которые возможно, да, вы не сможете накопить эту сумму. И вот один друг или один знакомый ваш говорит вам, что я готов тебе дать гарантию того, что если ты будешь стараться собрать эту сумму, и если ты не сможешь собрать эту сумму, я тебе добавлю так, чтобы ты смог это сделать. И вот теперь у меня вопрос к вам. Представили, да, ситуацию? Как вы будете действовать? Умрете с голода, да? Когда операция не нужна будет, если вы себя кормить не будете. Как вы будете действовать? Ну, давайте, три варианта, я думаю, есть. Я подумал, как здорово, да, такого друга иметь. Он тебе пообещал, то есть ты можешь положиться на него. Ну что, первый вариант. Можно расслабиться, успокоиться, понадеяться, что друг вам все сделает. И не откладывать никаких денег. Ну, друг богатый, он же пообещал. Но условия-то какие были? Он сказал, если ты будешь стараться накопить эту сумму, если тебе не хватит,
я тогда дам все остальное. И когда ты потом придешь к нему, он скажет, ну покажи эту сумму, а у тебя ничего нет. Да? Он может сказать, ну извини, тогда я ничего не дам. Да? Второе, хорошо, вторая ситуация. Ну, мы можем так, знаете, хитро поступить, собрать немножко денег, да, чтобы было что показать, вот, чтобы была какая-то видимость, вот, ну и дальше жить спокойно. Да? И вот как в этой ситуации может поступить ваш друг? Зная то, что ваши возможности финансовые, ну, если уж мы проецируем на Бога, Бог-то все знает, да? Этот друг скажет, слушай, ну, ты как-то, ты же мог больше собрать. Что ж ты? То есть нельзя так. А знаете, когда человеком пользуются или пытаются с него деньги взять, то есть это никому не является приятным, да? Поэтому он скажет, слушай, ну, так мы не договаривались, да? То есть ты же должен был как-то стараться, все. Ну, ты не выполнил свои условия, извини. Риск есть, да? То есть вдруг может отказаться выполнить свое обещание, потому что вы не выполнили это обещание на 100%. И, конечно, третий вариант существует, когда вы делаете все, что возможно. Да? Вы стараетесь изо всех сил, и вот когда вы приходите к своему другу, он видит, что вы сделали все, что могли. И вот тогда он даст недостающую сумму, если ее не хватит. Вот приблизительно. Может, эта история не может показать всего, да, проиллюстрировать всего, но вот подобным образом, наверное, Бог и работает с нами. Он хочет, чтобы мы прилагали все свои усилия в духовной жизни для того, чтобы достичь этого спасения, имеется в виду окончательного спасения, достичь Царства Божьего. Но Бог говорит о том, что не переживай, если чего-то не достанет, если ты где-то не сможешь чего-то, я смогу. У меня есть сила, я способен сохранить тебя. Поэтому гарантия спасения есть только тогда, когда мы делаем то, что в наших силах, когда мы заботимся о нашей вере, когда мы прилагаем усилия, когда мы сражаемся за эту веру. Конечно, окончательного спасения невозможно достичь своими усилиями, невозможно собрать всю эту сумму. Но Бог обещает это сделать со своей стороны, да? И мы должны стремиться к тому, чтобы достичь этого спасения. Потому что, в конце концов, это вопрос жизни и смерти, это вопрос вечности. Ну и возвращаясь к первому отрывку, который мы читали в самом начале, да, 1 Петра, там последняя часть сказана об испытаниях. Очень просто посмотрите на этот текст, не будем подробно разбирать. Там написано, что наша вера, она испытывается в трудностях, в искушениях, да? Но все это ведет нас к чему? Вот когда Бог допускает в нашей жизни вот эти испытания нашей веры, то посмотрите, испытанная вера наша приводит к чему? Или должна привести к чему? Я выделил эти слова. Последняя фраза ключевая. Достигая, наконец, верою нашей, веру, не чьей-то там, да, или Божья вера, или еще как написано, нашей верой спасение душ. То есть мы достигаем спасения нашей верою. И не иначе. Поэтому сатана, он ополчается на нашу веру. Он пытается разрушить нашу веру, потому что это единственная возможность лишить нас спасения. И поэтому это и должно быть для нас драгоценным. Наша вера, мы должны ее беречь. Мы должны, как мы уже читали, сражаться за эту веру. Все, завершение. В завершение хочу сказать несколько таких слов. Как мы получаем спасение? Как? По заслугам? По делам? По благодати. Однозначно, 100%. По благодати мы ничего не заслужили. Бог просто так даровал нам, незаслуженно, по великой своей милости Он возродил нас. Это просто так дается, по благодати. Это дар. Можем ли мы теперь быть уверены, что мы спасены, когда Бог дал нам благодать, спасение, Духа Святого? Можем ли мы быть уверены? Можем. Но в настоящий момент, вот пока мы пребываем в вере, да? В настоящий момент мы можем быть уверенными, но у нас впереди еще жизнь. То есть сколько-то времени, сколько Бог нам назначил, и будут вот эти искушения, испытания нашей веры. И вот тут вопрос, насколько мы, как мы пройдем эти испытания, и, как мы уже сказали, есть этот риск. И дальше Бог ожидает уже теперь нашей ответственности. И два текста прочитаем. Филиппийцам 2 глава 12 стих. Здесь написано, «Итак, возлюбленные мои, со страхом и трепетом совершайте свое спасение».
Мы не должны быть беспечными, братья и сестры. Мы должны со страхом и трепетом что делать? Осуществлять или совершать свое спасение. Спасение, оно еще в процессе. Хотя оно даровано нам, но мы его должны хранить, беречь, охранять для того, чтобы дойти до конца. Это наша с вами ответственность. И Деяния 11 глава, 23 стих, сказано об апостоле Павле. Он, прибыв и увидев благодать Божью там в какой-то церкви, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Посмотрите, он пришел в церковь, увидел благодать Божью. Люди по благодати спасаются, люди обретают спасение, прощение своих грехов. Что ему нужно было сказать в этой ситуации? О, братья и сестры, все, вы навеки спасены. Бог дал вам благодать, вы теперь все, никогда от Бога не уйдете. Это замечательно, все, Господь вас спас, расслабьтесь, спокойно будьте. Нет. Он что делает? Он убеждает. Нет, он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался, да, и убеждает всех держаться Господа искренним сердцем. Вот в чем наша ответственность, держаться Господа искренним сердцем. Расскажу, просто напомню вам историю, которую я всегда рассказываю, вернее, сказку, которую я привожу в пример, для того, чтобы проиллюстрировать этот момент. Помните? Лягушка-путешественница. Прутик, за который она взялась, да, и там утки или гуси, не помню кто, подняли ее в воздух. И вот она летит, держась за эту веточку. Лягушка не летает. Мы с вами не можем обрести спасение, мы не можем достичь Царства Божия. Это невозможно, у нас нет крыльев, как нет крыльев у лягушки. Но Господь это делает. Господь совершает это спасение. Он нас поднимает в Царство Божие. Но наша ответственность в чем? Держаться. И вы помните, что с лягушкой случилось? Кто-то снизу крикнул. О, интересно, кто что такое придумал? И лягушка кричит. Я! И падает вниз. Вот так с нашей верой происходит, когда сатана искушает. Говорит, ты летишь, да? Угу. И начинает на наши слабые места. Да? И нашу веру испытывает. И вот иногда мы нашу веру, да, и что-то происходит с ней. Держаться Господа и, посмотрите, искренним сердцем. Не надо лукавить, не надо вот, знаете, как иногда звонишь человеку, члену церкви, говоришь, брат, что-то тебя давно нет в церкви. Ой, ты знаешь, я так занят, у меня так... Мне кажется, это всегда лукавство. Если мы любим Бога, если мы дорожим своей верой, мы всегда найдем время на Господа, на Библию, на молитву, на братьев и сестер, на изучение Библии, если мы искренне сердце. Вот Господь это видит. Давайте помолимся сейчас и предстанем пред Господом. Давайте вот так с искренним сердцем и откроем Ему наше сердце, нашу душу, двери вот эти откроем нашего сердца, чтобы действительно, может быть, что-то нужно изменить, исправить нашу веру где-то. Если вы видите, вам нужно что-то исповедовать, открывайте свое сердце Господу, свои грехи, свои, может быть, поступки неправедные и для того, чтобы мы снова и снова пребывали в этой вере и двигались к Царству Божьему. Помолимся. Господи Боже, мы прославляем Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты могущественный Бог, и Ты дал нам эту уверенность в том, что Ты доведешь нас до вечности. Твоя сила, она непобедима. Твою охрану невозможно преодолеть. Ты соблюдаешь нас ко спасению. Ты хранишь нас для того, чтобы мы достигли Царствия Твоего. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты крепко держишь нас в руках Своих. Ты ни за что не упустишь нас, потому что мы Твои дети. Ты безмерно любишь нас. Господь, мы славим Тебя за это спасение, которое Ты даровал нам в лице Иисуса Христа через Его жертву. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам это спасение, и мы можем сегодня радоваться, зная о том, что Ты сделал для нас, и что наша душа искуплена Тобою. Господь, благодарим Тебя за эту радость, которую Ты даешь нам. Приходить сюда, славить Тебя, воспевать Тебе хвалу, и знать о том, что мы Твои дети. Но, Господи, прости нас за то, что мы иногда бываем беспечны в нашей духовной жизни. Иногда мы бываем легкомысленны. Иногда мы вот так где-то допускаем какие-то вещи, которые
тебе не нравятся, которые, в конце концов, могут разрушить нашу веру. Господь, я молюсь сейчас о каждом, предстоящем пред Тобою с искренним сердцем. И прошу Тебя, Господь, помоги убрать в своей жизни все то, что разрушает нашу веру. И наоборот, помоги нам позаботиться о том, чтобы наша вера была твердой и непоколебимой. Господь, дай нам осознавать эту ответственность и делать то, что мы можем, то, что в наших силах. Помоги нам, Господь, не забывать об этом. И благослови каждого из нас, так, чтобы мы поистине достигли Царства Твоего, достигли верою нашей спасения наших душ. Слава Тебе, Господи, за все. Аминь.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам передачи «Час решения» и проповедь Александра Бычкова.

0: В эфире «Час решения». Программа с участием доктора богословия Билли Грэма.
1: Наверное, еще многие помнят, как несколько лет назад в передаче по телевидению прозвучало знаменитое утверждение, что в Советском Союзе секса нет. Сейчас уже нет Советского Союза, зато секс появился, и сексуальная революция неудержимо охватывает весь бывший союз некогда социалистических республик, проникая вместе с масс-медиа в самые удаленные уголки нашей бескрайней родины. У нас сексуальная революция легко переросла в сексуальную анархию, где рушатся нравственные устои и ограничения, пропадают границы дозволенности, смывается краска застенчивости, нравственной стыдливости.
2: Ничто вернее того, чего человек стыдится и чего не стыдится, не показывает ту степень нравственного совершенства, на которой он находится. Стыд есть драгоценнейшая способность человека ставить свои поступки в соответствии с требованиями той высшей совести, которая завещана историей человечества, писал Лев Николаевич Толстой.
1: Бог сотворил человека мужчиной и женщиной, поэтому наличие двух полов является неотъемлемым качеством человеческой природы, сотворенной по образу Божию. Как мужчина не может существовать без женщины, Адам без Евы, так и женщина не может существовать без мужчины. Оба должны быть в совершенном духовном и физическом единстве, чтобы исполнить цель своей природы и жизни – достигнуть подобия Божия. Библия говорит:
2: «Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Разве не знаете, что тела наши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Избегайте блуда! Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо куплены вы дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев да судит Бог».

0: Согласно Божьему откровению, отношения полов святы и чисты только в таинстве брака, который в идеале должен быть единственным, так как принадлежит к вечности Царства Божьего. Отношения полов мужчина и женщина в современном мире – это тема сегодняшней проповеди Билли Грэма. Послушайте, пожалуйста, ее перевод на русский язык.
1: Все мы читали о вирусе СПИДа. Это настоящая чума 20 века. Похоже, лекарства от него нет, хотя его поиск ведут многие. Казалось, сексуальное образование, разные пилюли и методы предохранения предоставляют человеку новую сексуальную свободу. Как вдруг появилась эта болезнь? А может быть, это суд Божий, постигший нас за грех любодеяния? Или, может быть, это предупреждение Божие? Что это? Решать вам. Но Писание учит, что Бог судит народы, семьи и отдельных людей, когда они приступают Его нравственный закон. С прилавков, книжных магазинов, с экранов телевизоров и киноэкранов на нас обрушивается лавина секса. Нам все время твердят, что в нем мы найдем и радость, и счастье, и наслаждение, но интимные отношения вне брака влекут за собой смерть, ад и суд. Седьмая заповедь гласит «не прелюбодействуй», иными словами, «не поступай безнравственно». Библия не считает интимные отношения грехом. Наше тело само по себе не зло. Библия учит, что Бог создал людей, мужчину и женщину, и, сотворив их, сказал «вот хорошо весьма». Апостол Павел говорит, что тело наше – храм Духа Святого. Бог освятил интимные отношения и задумал их, и они святы, как и все, что сотворил Бог. Это способ выразить нашу глубокую и всеобъемлющую любовь друг к другу. Секс не развлечение для повесы. Это способ сказать мужу или жене «я люблю тебя и только тебя, я полностью отдаю себя тебе и только тебе». Бог охраняет брак, и любые интимные отношения вне брака – грех. Запомните это. Библия учит «брак да будет честен и ложе непорочно». Брак прекрасен и освящен Богом, но все должно быть на законном основании. Когда Адам и Ева согрешили, у них открылись глаза, сказано в Писании, и они впервые осознали, что они грешники. Грех поражает наш интеллект. Он ограничивает наше духовное знание, потому-то мы и не можем постигнуть Бога разумом. Наш разум поражен грехом, наш ум испорчен, извращен и грешен, так говорит Библия. Грех поражает нашу духовную жизнь. Грех поражает нашу интимную жизнь. Похоть извращает великий дар Божий. Библия делает различие между похотью и любовью. Похоть – это грех. Любовь освящена Богом. Библия осуждает сладострастие, чувственность и непотребство. Слово «сладострастие» говорит о тенденции человека возбуждать в себе похотливые желания. Иисус сказал «коварство», «сладострастие», кстати, в русском переводе слово «непотребство», «завистливое око», «богохульство», «гордость», «безумство» – все это извнутрь исходит и оскверняет человека. Чувственность – это воссоздание притягательного облика, воздействующего на чувства. По этому поводу апостол Петр сказал «удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу. Плотские мысли и желания ведут против нас войну». Непотребство? Непотребными называют людей, чья совесть или мертва, или осквернена. Они потеряли способность различать добро и зло. Библия говорит, как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Но вы можете спастись от всего этого. Христос простит вас, и вы победите безнравственность. Библия говорит «убегайте похоти» и еще. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Иными словами, Когда приходит искушение, Бог всегда дает вам возможность избежать его. Христианина отличают самообладание и самодисциплина. И нет другого пути преодоления искушения, кроме как через Иисуса Христа. Апостол Павел писал юному Тимофею: «Храни себя в чистоте». Он бы никогда не написал этого, если бы это было невозможным. Христианин будет остерегаться даже смотреть на греховное. Все мы грешны перед Богом и нуждаемся в Его прощении. Бог же задумал спасти и оправдать нас. Он послал Иисуса Христа умереть вместо нас на кресте. И Он пришел, чтобы умереть. Он жил безгрешной жизнью, преодолел все искушения. Он не сделал зла и пошел на крест, потому что любит нас. И Он говорит вам: «Я люблю вас, знаю вашу слабость, понимаю, что плоть немощна». Он все это знает, и потому Он простит вас, если вы раскаетесь. Если вы еще не уверовали во Христа, как своего Спасителя, покайтесь в грехах сейчас. Отрекитесь от всего злого, живущего в вашем сердце. Покаяться значит изменить свой образ жизни, значит сказать Богу: «Прости меня». Потом доверьтесь Христу. Довериться значит положиться на Него во всем, а потом следуйте за Ним в послушании. С Его помощью вы сможете жить христианской жизнью. Христос не оставит вас, Он всегда будет с вами.
2: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам, пожалуйста, по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Повторяю адрес: 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, в программе «Радио на пути» звучит проповедь Александра Бычкова.
1: Сегодня вторая проповедь о Давиде и Голиафе. Тема «Великая угроза от Голиафа». В этой проповеди мы увидим, насколько великой была угроза от Голиафа для народа Божьего, а уж тем более для Давида, который пошел на единоборство. Нам в этом сильно поможет сравнение Голиафа с гигантами древности, а также с Давидом и израильтянами, чтобы мы как бы окунулись в ту обстановку и поняли, что же происходило в то время. Также будут развеяны современные заблуждения безбожников и богопротивников относительно Голиафа. Библейские историки считают, что Давид поразил Голиафа в 1055 году до нашей эры, то есть это за 1000 лет до Христа. В числа 1 глава 30 стих говорится, что годными для войны считались мужчины от 20 лет и выше. Соответственно, раз Давида не взяли на войну, то в тот момент ему и 20 не было. До этой победы над народом Божьим была великая угроза. Хорошо знать о результате хорошем, но когда еще не было этого результата, каково было? Сатана через этого огромного язычника хулил Бога и войско его, израильтян. Давид вышел, вдохновленный Духом Божьим, против этой страшной силы. А дьявол хотел посредством Голиафа и филистимлян посрамить Бога и погубить Израиль. Поэтому в духовном плане речь шла даже не о том, кто из единоборцев сильнее, а о том, кто сильнее, Бог или сатана. Война у израильтян считалась не просто войной между народами, но Божьей войной. Когда Израиль жил в соответствии с Божьим заветом, и на него случалось, что нападали враги, то согласно положениям завета, который Бог заключил своим народом, Бог своей стороны выступал защитником и покровителем израильского войска. Поэтому победа была от Господа. И как мы видим из разных случаев сравнений битв, независимо от численности войска израильтян и независимо от их профессионализма, Бог давал победы. Вот как об этом говорит сам Господь. Второзаконие, 20 глава, с 1 стиха. «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы, и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». А уж египтяне какие были могущественные, и Бог их армию мгновенно потопил в водах. Когда же приступаете к сражению, то пусть подойдет священник и говорит народу и скажет ему: «Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими. Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас». Это были не просто слова ободрения, а они соответствовали действительности, и факты говорят об этом. Но смотрите, одна ситуация, когда вооруженные мужчины, сильные и способные к войне, сражается против других таких же вооруженных мужчин. Но совсем другое дело, когда юноша до призывного возраста вышел на сражение с гигантом-профессионалом. В этом случае победа от Господа видна наиболее явно, потому что по-человечески победить такого гиганта невозможно. И это же показывает, что когда праведник сохраняет верность завету с Богом, имеет веру, бесстрашие, тогда Бог через него попирает всю силу вражью, как и Христос дал попирать всю силу вражью и наступать. Может ли Бог помогать тем, кто находится с ним в завете и своей стороны соблюдает этот завет? Да, конечно. И случай с Давидом и Голиафом нам показывает это очень ярко. По внешним данным, слуги сатаны, это Голиаф и филистимляне, имели великое превосходство над слугами Божьими, над Давидом, Саулом царем и войском израильским. И превосходство, если смотреть по плоти, врагов Божьих было просто громадное. И это хорошо будет видно из сегодняшней проповеди. Голиаф, по-еврейски Гольят, был одним из серьезнейших врагов Израиля за всю историю его существования. Ростом Голиаф был 6 локтей с пядью, как мы это уже читали в предыдущей проповеди. Это 2 метра 89 сантиметров, если исходить из небольшого еврейского локтя, 42,5 сантиметра, так как евреи были большей частью низкорослыми. Безбожники, нападая на Библию, говорили, что Библия якобы пишет сказки, что, мол, люди такого роста, как Голиаф, не могли существовать, поэтому Библия полна сказок. На территории древней Филистии археологи нашли глиняный сосуд, содержащий самые древние филистимские записи, которые обнаружены на сегодняшний момент. И там говорилось о поражении Голиафа. Это независимое от Библии свидетельство. Но какие подтверждающие факты можно предоставить скептикам, что такой рост не выдумка? Такой высокий рост – почти реальность даже для самых высоких людей 20 века. После собрания покажу вам фото 1940 года самого высокого человека 20 века – Роберта Уодлоу. Рост 2 метра 72 сантиметра. Вместе с его отцом. Отец его рослый, 1,82 м. Но он выглядит как карлик по сравнению с ним. Этот гигант носил 120-й размер обуви, а длина его ладони с пальцами была 32,5 сантиметра. Голиаф был еще на 17 сантиметров выше его и в несколько раз сильнее, потому что был воином с юности, а слишком большой рост в наши дни это считается болезнью. И размер обуви Голиафа, по всей вероятности, был 130-й. В египетском папирусе 13 века до нашей эры описаны могучие воины из Ханаана. По нашему ростом 2,10 и максимум 2,70. Для сравнения, в 20 веке еще жили 10 великанов. Самым низким из них оказался баскетболист Александр Сезоненко, рост 2,40, а самый высокий из остальных был американец Джон Роган, 2,64. Филистия находилась на западном побережье Ханаана и на юге граничила с Египтом. Филистимляне же воевали с египтянами. Поэтому, скорее всего, в этом папирусе рост был указан самых высоких филистимских воинов, потому что именно с войсками филистимлян им приходилось иметь больше всего проблем. Кроме того, в местечке Телей-Сайдея в Трансиордании при раскопках были найдены 2 двухметровых женских скелета. Для сравнения, в 20 веке, как ни удивительно, самой высокой женщиной мира оказалась китаянка Сен Чуньлинь, 2,47. А самой низкой из 5 современных гигантских женщин мира оказалась баскетболистка Ульяна Семенова, рост 2,10. В 1890 году в Египте археологи нашли каменный саркофаг с глиняным гробом внутри, в котором находились мумии 2-метровой рыжеволосой женщины и младенца. После собрания покажу фотографию. Чертами лица и телосложением она резко отличалась от древних египтянок. И эта находка по виду очень похожа на древнегреческую статую молодой женщины. Похоже, что она была европейкой. В 1912 году в Лавколе, штат Невада, в пещере вырубленной

Чай из Полина нужны здоровые родители соответствующего роста. Голиаф был не только рослым, но и очень сильным. В 2002 году тунисские археологи раскопали скелет женщины-гиганта, рост 2,30. Скелет лежал в каменном саркофаге вместе с двумя ее малолетними гигантскими детьми. На саркофаге осталась надпись по латыни, гласящая, что там захоронены останки женщины-великана. Археологи определили это римским периодом, когда Тунис был под властью римлян примерно с 300 по 150 год нашей эры. Так что при римлянах даже еще жили гиганты и не вымерли. Таким образом, гиганты – это не сказки Библии, а реальность, и приведенные мною факты показывают это. И победа юноши Давида над гигантом Голиафом – это также реальность и свидетельство великой силы Божией, которую Бог явил через верного и бесстрашного юношу. И это нам пример, какими мы должны быть, встречая, казалось бы, непреодолимые внешние преграды и обстоятельства. Итак, великорослые филистимские воины, двухметровые женщины – все это позволяет говорить о филистимлянах как о рослом, физически крепком народе, среди которого встречались исполины. Голиаф же на тот момент оказался самым высоким и лучшим воином. Так что мы видим, угроза от Голиафа была действительно огромной и от войска филистимского. В 1899 году шахтеры Рурской области в Германии обнаружили окаменелые скелеты людей ростом 2,10 и максимум 2,40. Вообще было получено много археологических доказательств, что в древности существовали три вида людей разного роста – великаны, нынешний средний рост и карлики. Причем они все существовали одновременно. Останки гигантских людей были обнаружены практически во всех уголках земного шара. То есть гиганты жили по всей Земле. Но современных ученых-антропологов заставили закрыть на это глаза и отстаивать линейную схему эволюции. От маленькой глупой обезьяны, которая постепенно развивалась, выпрямлялась и стала современным человеком. А тут вдруг, на тебе, совершенно все наоборот. Ученые не хотят потерять свою работу, поэтому проявляют безразличие к находкам, которые идут вразрез с безбожной теорией эволюции. Поэтому многие скелеты гигантов просто закапывали обратно в землю, либо разделяли на части и делали их достоянием частных коллекций, или выбрасывали. А в то же самое время музеи мира тайком пополняют свои коллекции динозавров из громаднейшего природного склада скелетов динозавров в пустыне Гоби-Монголия. Можно еще хоть 100 музеев делать. Там очень много прекрасных сохранившихся скелетов прямо на поверхности. Не надо их и не раскапывать, ничего делать. Но об этом не говорят, потому что же тогда с миллионами лет это не сочетается. Ведь потоп был несколько тысяч лет назад, поэтому они там и целы. Кто-то использовал находки гигантов для личной наживы. Например, в 1869 году в Нью-Йорке был найден гигант ростом более 3 метров. Местный фермер Уильям Ньюэлл, владелец находки, заработал на зрителях 37,5 тысяч долларов. Фото я потом покажу. Библия рассказывает нам и о других великанах. Во Второзаконии сказано, что израильтяне сохранили железную кровать последнего рефаимского царя. В Библии кровать называется Одром. Второзаконие 3.11 читаем. «Ибо только Ог, царь Васанский, оставался из рефаимов. Вот Одр его, Одр железный, и теперь в Равве, у сынов Аммоновых. Длина его 9 локтей, а ширина его 4 локтя, локтей мужских». По-нашему это 3,82 на 1,70 м. Вот такая была металлическая кровать у царя. Представьте его, какие были размеры. Однако великанами были не только отдельные люди, но даже целые поселения. Бытие 6.4 мы читаем. «В то время, то есть это перед потопом еще, были на земле исполины, особенно с того времени,
как сыны Божьи,

стали входить дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные издревле славные люди. Вот и пошли эти исполины рождаться, и стали они заполнять всю землю. Их останки находят во всех частях земного света. В бывшем СССР археологи в различных местах раскапывали громадные скелеты исполинов. Но это скрывалось от народа, потому что это шло вразрез с безбожными эволюционными взглядами. А места раскопок находились под охраной военных, чтобы местное население не могло увидеть и потом в устной форме распространить в народе увиденную информацию. И чтобы лишние вопросы не возникали против безбожной теории эволюции, лучше было все это спрятать. Так это и делалось. И на гору Арарат экспедиции советские отправлялись, ходили, изучали Ноев ковчег, но все про это молчалось. На Украине, близ Ивано-Франковской области, американцы откопали целое поселение великанов, больше 300 скелетов. Также и в наши дни в Антарктиде, в оттаившем месте, она сейчас усиленно тает, обнаружены останки целого поселения исполинов. В древних ближневосточных письменных источниках говорится о племени-гигантах Аад, которые жили на юго-востоке Аравии. Они были не только чрезвычайно сильными, но и очень злыми. Для сравнения, в наши дни самыми великорослыми людьми считается африканское племя тутси из Руанды. Средний рост мужчин 2 метра, средний рост женщин 1,78 м. А теперь давайте сравним Голиафа с самыми рослыми гигантами древности, чтобы сравнить, насколько же гигантским был Голиаф. В 1577 году в одной из пещер Швейцарии были обнаружены кости человека-исполина. Местный врач Плашер восстановил недостающие кости. Скелет оказался высотой 4 метра 60 сантиметров. И долгое время выставлялся в университете города Люцерна в Швейцарии. В 1956 году в городе Кагаяне, Филиппины, был найден скелет самого большого гиганта, который найден на сегодняшний момент, рост 5,18. По оценкам ученых, при жизни этот человек мог иметь рост 5,40. Это на 2,5 метра выше Голиафа. Однако это еще не предел для древних сверхвеликанов. В 1985 году, во время повторных раскопков, австралийские исследователи нашли еще окаменевший человеческий коренной зуб – 67 мм на 42. Ученые рассчитали, что владелец зуба должен был иметь рост по крайней мере 7,5 метров, чтобы иметь вот такой вот здоровый зуб. Так что в пропорциональном отношении мы настолько же меньше Голиафа, насколько Голиаф меньше этого австралийского сверхгиганта. То есть то, что безбожники насмехаются над Библией и говорят, что не может быть человек ростом с Голиафа, было и такое, что и Голиаф не был гигантом по сравнению с тем сверхгигантом. Австралийские гиганты схожи с гигантами Китая, которые были ростом 3-3,5 метра. Со слов специалистов, их вес при жизни составлял до 400 кг. Соответственно, Голиаф весил свыше 300 кг. В 1925 году в городе Уолкертаун, штат Индиана, в Америке, при раскопках обнаружили 8 гигантских скелетов ростом 2,80 и до 3 метров. В тяжелых доспехах они были похоронены, то есть это были воины. Получается, что они жили в Америке еще до индейцев. Индейцы не первые жители Америки. Все эти факты наводят на мысль о том, что Голиаф для древности не был даже уникальным гигантом со своим тяжелым вооружением, а он был лишь средним воином-гигантом. Такие воины-гиганты, кроме неимоверной физической силы, имели большое преимущество в перемещении. В русле реки Палакси в Техасе недавно было обнаружено множество окаменевших следов гиганта, размер ноги 98. Его двухметровые шаги пересекались со слезами бронтозавра.
Используя эти данные, можно вычислить, что у Голиафа размер ноги был примерно 130, и, соответственно, его нормальный шаг составлял где-то 2 метра 30 сантиметров. Значит, для Голиафа шаг в сторону – это 2,30 в сторону. Мог ли он уклониться от камня Давида при таких возможностях? Элементарно, но этого не произошло, потому что Бог на этот момент парализовал его внимание. И таким образом он был поражен. Для евреев было нормально выставлять впереди войско пращников. И филистимляне не первый раз воевали с израильтянами. И воины прекрасно знали возможности и меткость пращников. Однако, мы видим, Голиаф не уклонился, имея сверхспособности уклоняться. Иосиф Флавий, иудейский историк, описывает в своих трудах гигантов времен Иисуса Навина. Вы только послушайте. Тела их огромны, лица отличались от обычных человеческих лиц настолько, что видеть их было удивительно, а слышать, как они говорят, страшно. Ну, представьте себе, такой здоровяка и говорит, у него там как гром голос. Таким образом, к устрашающей внешности Голиафа добавляется еще и устрашающее огромное лицо с большими злыми глазами и с устрашающим голосом. Все же огромное было, это же все давит. А это было очень сильное психологическое оружие против израильтян, так что они в ужасе убегали при виде его и когда слышали его голос. Возможно, у кого-то возник вопрос, почему в древности было много крупных людей и великанов, а сейчас это редкая аномалия? Причем гигантизм в наше время обычно считается формой инвалидности, хотя и встречается крайне редко. Мы не раз слышали о том, что до Ноева потопа жили огромные динозавры. Крупнейший из них был найден в Канаде, длина 50 метров. Но не все знают о том, что многие привычные для нас насекомые, птицы, животные тоже были огромными. Вот некоторые археологические находки. Носорог высотой 6 метров, не на задних лапах, а когда стоит. Измерялось по передней лапе и по макушке головы 6 метров. Стрекоза, размах крыльев метр. Таракан 45 сантиметров. Многоножка 1,80 м. Кузнечик 60 сантиметров. Осел ростом 2,75 м. Бобр 2,5 метра. Акула 27 метров. Зуб такой акулы, я покажу фото, человек держит двумя руками. Крупная нелетающая птица наподобие страуса, 4 метра ростом. Каала, известная сейчас как карликовый австралийский медведь. Ее можно взять на руки и играться как с большой мягкой игрушкой. При жизни ростом 4,30 и вес около 3 тонн. Это объясняется тем, что не только экология до потопа была идеальной, но и давление воздуха было в 2 раза выше, и кислорода в воздухе было в 2 раза больше. Соответственно, дышать было намного легче, организм быстро рос, восстанавливался. Магнитное поле Земли не было нарушено, как сейчас. Все способствовало тому, чтобы живое процветало. И результат – люди не только могли вырасти до гигантских размеров, но в том числе и животные, и насекомые, и рыбы. В наши дни очень редко встречаются подобные громадины. Спрут, то есть гигантский кальмар, 50 метров длины. В Перу удав был найден 45 метров. А в 20 веке зарегистрировано больше 20 тысяч сообщений о динозаврах, которых видели, либо живыми, либо трупы. В разных частях мира на побережье периодически море выбрасывает мертвых морских динозавров. Обычно это плезиозавры длиной 10-11 метров. Большое вытянутое туловище, длинная шея и 4 плавника больших. Фото покажу после. В 1969 году под Нью-Йоркским мостом проплыла неопознанная огромная туша. А в 1994 году в России возле немецкого мыса была выброшена на берег 13-метровая туша динозавра, о чем писали в местной газете. И похожие сообщения приходили из Франции, Африки, Новой Зеландии, Китая. Фотографии потом.
В Центральной Африке, в громаднейшем болоте мира, живет больше всего сохранившихся динозавров. В Южной Америке в болотах иногда встречаются диплодоки. А в Южной Америке, Африке, островах Индонезии, Новой Гвинеи местное население боится огромных летающих ящеров, птеродактилей. Их останки обнаружены даже на берегах Волги. Они без перьев, с крыльями, как у летучих мышей, с зубами в клювах. В наши дни они очень редко уносят людей и любят есть падаль. Их боится местное население. Но безбожники знают об этом и усиленно молчат. Потому что это невыгодно, это разобьет теорию эволюции. Тогда люди начнут в Бога верить, а им это не нужно. Поэтому это все умалчивается. Самый большой птеродактиль был обнаружен в Румынии. Останки его, размах крыльев были 16 метров. Вот мы посмотрели, какие были гиганты огромные, сравнили с Голиафом, лучше поняли, каким был Голиаф, насколько он был опасным и огромным. Но какие были евреи, противники филистимлян? Евреи ростом никогда не отличались ни в древности, ни в современности. Они не могли выставить ни одного высокого воина для единоборства. Это видно как из Библии, так и из современных исследований. Соглядатые, то есть еврейские шпионы, которые ходили разведывать обетованную землю, распространяли худую молву об этой земле, которую они осматривали. И говорили в числах 13:33. «Весь народ, который видели мы, люди великорослые, там видели мы исполинов сынов Янаковых от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча». В любом случае, как бы они ни преувеличивали увиденное по своему малодушию, ясно, что евреи в росте очень сильно уступали народам, которым предстояло их покорить. А на маловерных евреев это наводило страх. Так что тот факт, что низкорослые евреи победили ханаанские народы, победили филистимлян, Давид победил Голиафа, все это говорило о том, что Бог был с ними. И что главная сила не в видимом физическом, а в невидимом духовном находится. В наши дни самые низкие евреи в мире живут в Литве и Польше. Средний рост 1,61 м. А самые высокие в Америке рост 1,71 м. Рост, конечно, зависит еще и от условий жизни. Еще одна особенность, достойная примечания. Среди евреев очень много низкорослых евреев. Наблюдение было сделано на призывных пунктах Европы и Америки. И в нашей стране в прошлом военные признали низкорослость как черту евреев и призывали их к военной службе, даже если призывник на несколько сантиметров не дотягивал до минимальных допустимых норм. Все эти факты говорят о том, что еврейская армия была одной из самых низкорослых армий Ханаана, а Давид отличался лишь красотой, но не силой и ростом. Таким образом, Давид был Голиафу где-то по пояс всего лишь. Да получается, как ребенок, который подходил к такому гиганту. Так что Голиаф мог без труда и даже без оружия одолеть этого невооруженного юношу до призывного возраста. Но получилось все наоборот. Но это еще не все. Давайте посмотрим на тяжелое вооружение Голиафа. Этот филистимский великан был одет в чешуйчатую броню весом примерно 57 килограмм, то есть 5000 сиклей меди, как написано, и в медные наколенники. Броня представляла собой кожаную безрукавку до колен с нашитыми медными пластинами по принципу рыбьей чешуи. На броню для обычного человека уходило от 700 до 1000 таких пластин. Соответственно, для Голиафа их нужно было в два раза больше. На голове Голиафа был медный шлем, в руках медный щит. Наконечник копья Голиафа весил 600 сиклей железа, 6 килограмм 840 грамм. Древко копья, как навой у ткачей. Навой – это катушка в форме толстой палки, на которую наматывают нити основы ткани. Меч Голиафа был большим, плоским, изогнутым и заостренным с одной стороны. Этот меч Голиафа, сохраненный Давидом, сперва хранился в Номбе, а потом был перенесен в Иерусалим.
Ни щиты евреев, ни их доспехи не могли устоять перед таким вооружением. Кроме того, это вооружение было еще очень дорогим, и воины должны были их покупать за свой счет. А в основном люди были бедные, и многие не могли себе такого позволить. Для сравнения, сравним вооружение Голиафа с тем, что было найдено в древности у гигантов. В 1930 году вблизи Басарста в Австралии на разработках яшмы были найдены останки гигантов ростом 2,10 и максимум 3,65. Были найдены их каменные инструменты – ножи, топоры, стамески и дубинки весом от 4 до 9 килограммов. Это рабочие инструменты. Представьте себе топор весом 9 килограмм к ведро воды и им работать целый день. Также в 6 километрах от Софиты, Сирия, археологи нашли ручные топоры весом 3 килограмма 800 грамм. В Марокко обнаружены наконечники копий размером 32 на 22 сантиметра и весом 4 килограмма 200 грамм, а также обоюдоострые топоры весом 8 килограмм. Ввиду огромных размеров этих орудий, с ними могли ловко обращаться только люди огромного роста и огромные силы. Все это говорит о том, что такие тяжелые инструменты для них были такими же привычными, как и для нас, обычные инструменты, которыми мы пользуемся. Соответственно, тяжелое вооружение Голиафа для него было таким же привычным, как и обычное вооружение для обычного воина. А то, что имел Голиаф, все вместе весило примерно 100 килограммов. И для него это было нормально. Вы представляете, какая это громадина? И насколько она вооружена? Ходячая крепость. В наши дни находятся и те, которые хотят очернить подвиг Давида и божественную помощь ему. Они придумали такую версию, что Голиаф якобы имел гормональную опухоль мозга, что позволило Давиду легко его победить. То есть, если не получается назвать сказкой победу Давида, то они начинают очернять это. Я поинтересовался симптомами опухоли мозга. Это отек ткани головного мозга, рвота, психомоторное возбуждение и прочие инвалидные проблемы. Если бы Голиаф был таким инвалидом, который не способен защититься от камня юноши, то он не был бы, как говорит Писание, единоборцем филистимским. А чтобы стать единоборцем, для этого необходимо выйти победителем из всех учебных боев с лучшими воинами филистимского войска. А Голиаф был абсолютным победителем среди своего народа. Поэтому те, кто говорят, что Голиаф имел гормональную опухоль мозга, либо не думают, что говорят, либо хотят очернить Слово Божие и разбить в людях веру в сверхъестественную помощь Божью. Еще нашлись другие, которые считают, что рост Голиафа объясняется опухолью гипофиза, который вырабатывает гормоны роста. Если бы это было правдой, тогда Голиаф был бы рослым и очень болезненным. Он был бы сам себе в тягость, как это наблюдается у современных людей гигантского роста, с этим же самым диагнозом. Такие люди едва могут самостоятельно пройти километр. О каких доспехах можно говорить и о каком сражении? Существует еще одно доказательство, что Голиаф был из рода великанов. Его брат также был таким же воином-гигантом. Об этом мы читаем 1 Паралипоменон, 20 глава, 5 стих. И опять была война с филистимлянами. Тогда Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафова, гефянина, у которого древко копья его было как навой у ткачей. Вот давайте сравним копье Лахмия, у которого древко копья было как навой у ткачей, с копьем Голиафа, 1 Царств 17:7, и древко копья его как навой у ткачей. Мы видим огромные одинаковые копья, которые говорят об одинаково огромных руках, одинаковой силе и, соответственно, о гигантском росте, как Голиафа, так и Лахмия. Воины-гиганты были полноценными и очень опасными противниками для народа Божия. Писание говорит нам и о других сражениях с великанами,
С ними сражались самые храбрые люди из войска Давида. Но об этом лучше говорить в следующей проповеди. Вот смотрите, Саул и его войско смотрели на внешнее положение дел, а не на внутреннее духовное положение дел. В них не было веры и ревности по Боге, как в Давиде. А это вселяло малодушие в сердца войска израильского. С тех пор в народе израильском даже появилось новшество. Ночные кошмары стали называть Голиафами. А произошло вот что. Голиаф 40 дней стращал израильтян. Согласно 1 Царств 17.11, Саул и его войско все это время пребывали в страхе и ужасе. Отсюда, как следствие, им стали сниться ночные кошмары с Голиафом. Думаю, что бесы этому очень сильно способствовали и активно использовали свое наваждение, так как видели, что евреи открыли свои сердца для страхов и ужасов через малодушие. Вот почему ночные кошмары в народе израильском стали называть Голиафами. Мы, христиане, не должны через малодушие открывать свои сердца тому, чтобы дьявол нас стращал и смущал всевозможно. Каждый может за собой сказать: «Было у меня такое». Верою, упованием на Господа надо это все побеждать и противостоять этому. Далее. Я нигде не нашел описания о боеспособных качествах воинов-гигантов в процессе битвы. Однако во времена Древней Руси был случай, когда два необычайно рослых богатыря, став спинами друг к другу, целый день поражали войско монголов. Хан приказал отступить, так как боялся, что потеряет всех воинов, и затем приказал закидать их камнеметными машинами и похоронил их с почестью. А насколько же тогда был боеспособным Голиаф, который был, вероятно, выше их ростом и сильнее? Это просто страшно. Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что Голиаф был конвейером смерти для своих врагов. Это просто страшно. Вооружение филистимлян было тоже сильным. Когда филистимляне вторглись на побережье Ханаана, они были вооружены копьями, круглыми щитами, длинными палашами и трехгранными кинжалами. По тем временам это было хорошим вооружением, а древние греки, которые, как мы знаем из первой проповеди, составляли основу филистимлян, всегда были отличными и нередко рослыми воинами. Позже даже римляне позаимствовали много из их боевого искусства. Теперь вооружение израильтян. Это мечи, копья, щиты и пращи. Пращниками были пастухи и не имели иного вооружения, кроме пращей и палок, как Давид вышел на поле битвы. Денег не было даже у людей меча купить. В то время в Израиле не было постоянной армии, поэтому войско составляли пастухи, земледельцы, ремесленники и торговцы. Хотя их и обучали военному делу, но согласно древним еврейским источникам, большая часть армии израильтян была плохо обученной. Филистимляне же жили грабежом и войнами, и поэтому гораздо более серьезно относились к боевому искусству. Голиаф, как мы видим, не был гигантом среди карликов, а филистимляне были крепкие люди и отличались еще своей агрессивностью и куда более лучшими физическими данными, чем евреи. По плоти, казалось, евреи обречены, да? Просто даже сравнивать нечего. Как можно устоять против такой могучей армии и ее единоборца? И тем более казалось абсурдным выдвигать на поле сражения безоружного юнца с пращой и палкой против громадного опытного воина, вооруженного до зубов. Саул только лишь допустил Давида до сражения, потому что тот всецело уповал на Бога и подтвердил это своими победами над крупными хищниками, когда он охранял стада отца своего. Какое было главное оружие Давида? Упование на Бога. А это несравненно лучше того изысканного вооружения, которым обладал Голиаф. 1 Царств 17.45 мы читаем. А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа,
Бога воинств израильских, которые ты поносил. Вот его оружие. Что, Голиаф, серьезно воспринял это оружие? Нет, конечно. Когда против церкви Христовой восстает сатана в виде сильных и могущественных людей мира сего, они считаются с тем, что мы уповаем на Господа. Нет, но посмотрите, пали империи, страны, государства, а церковь жива. И слава Господу за то, что Он нам дает веру, упование на Бога. Это несравненно лучше изысканного оружия и древности, и современности в том числе. Давид не был сбит с толку сатаной, который хотел запугать и Давида, и народ Божий очень могущественным противником и его злобными выходками. А Саул и его войско были сбиты с толку сатаной, поддались на его крючок, и тем самым лишили себя возможности дать Богу проявить его всемогущество. Таким образом, сегодняшние назидания, примеры, сравнения направлены на то, чтобы мы, дети Божии, не боялись угроз сатаны, угроз плоти, греха, мира сего, которые восстают на душу. Врата ада хотят одолеть церковь, и они периодически выдвигают Голиафов, то есть сильных, могущественных людей мира сего, которые пытаются раздавить и растоптать церковь. И мы даже случаи далеко не все знаем, когда Бог пресекал и наказывал этих Голиафов, которые хотели истребить народ Божий. Я как-то говорил на проповеди, что еще при СССР в правительстве был один человек по фамилии Козлов, ростом на голову выше всего правительства, который, как Голиаф, сказал: «Дайте мне полноту власти на месяц, и вы не услышите ни одном верующем». Его разбил паралич, его вынесли, совещание было закрыто. Все. Голиаф был повержен. И что интересно, ростом на голову выше всех остальных. Вот, пожалуйста, вам сверженный Голиаф. И сколько таких примеров через историю христианства. Не бойтесь, братья и сестры, никакой силы вражьей, какой бы она огромной, злобной и пугающей ни была, наше упование на Господа. Пусть сатана как угодно изощряется со своими угрозами и давлением, не должны мы их бояться. Как написано, Господь говорил: «Страха их не бойтесь и не ужасайтесь». Нельзя бояться силы вражьей. А наше оружие – вера, упование на Бога, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния в жизни. Да благословит нас Господь подчеркнуть это для себя и научиться, что Господь сильнее всех. Упование на Него – самое лучшее оружие. И когда мы столкнемся лицом к лицу с самыми, казалось бы, ужасающими обстоятельствами, не бойтесь, уповайте на Господа. Как это делал Давид. Да поможет нам в этом Господь.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа прозвучит проповедь Андрея Павловича Чумакина. После этой проповеди в конце часа слушайте 15-минутную программу «Слово на сегодня».
2: Итак, мы продолжаем наше изучение послания евреям. В прошлый раз мы сделали вступление, мы смотрели на многие важные вопросы, мы рассматривали, что это за послание, кто написал это послание, кому было написано это послание. Мы смотрели на общие вопросы, которые связаны с этим посланием. И мы также смотрели только на один первый стих, для того, чтобы увидеть этот важный момент, о котором говорит апостол Павел, что Христос – это откровение Бога. Это Слово Бога, это то Слово, которое было сказано в Ветхом Завете, теперь оно исполнилось в Иисусе Христе. Господь сказал свое последнее, окончательное откровение, и нам важно это понимать. Сегодня мы продолжаем, и сегодня в нашем изучении послания мы коснемся следующих двух стихов. Я надеюсь, что, начиная вот со следующего нашего исследования, и потом мы будем стараться, чтобы за один раз проходить всю главу. Но вот сегодня это важный момент, мы коснемся второго и третьего стиха, и потом, как я говорю, мы пойдем немножко быстрее. Итак, вот сегодня мы посмотрим на второй и особенно на третий стих первой главы, и вопрос, который мы можем поставить вот к этой теме, которую будем рассматривать сегодня, это «Кто есть Христос?». Это главный вопрос, и третий стих, на котором мы будем останавливаться, он особо показывает, как Сын открывает Отца. Как, вот как сказано, Бог, говоривший издревле в пророках, в последние дни говорил в Сыне. Каким образом это происходит? Во Христе мы говорим, что Бог явлен в полноте. Кто такой Христос? Задавая этот вопрос, мы можем сами себе сказать, возможно ли ответить на этот вопрос нашими человеческими словами, понять нашим человеческим разумом? Можем ли мы в полноте дать вот такой ясный, полный ответ, кто такой Иисус Христос? Можем ли мы словами описать красоту, например, горы Райнир, там, где мы живем? Мы можем разные слова употреблять для того, чтобы сказать, какая красивая эта гора, насколько прекрасна это при восходе солнца. Можем ли мы описать красоту океана? Мы можем употреблять какие-то слова и говорить, как это красиво, но до того момента, пока сам человек своими глазами не увидит эту красоту, многие наши описания, они не будут полноценны. И поэтому, когда человек не способен вот описать что-то словами, за всю историю человечества люди приходили к поэзии, к музыке, потому что когда слов не хватает, тогда стихами люди говорят, мелодию добавляют, потому что вот недостаточно, чтобы описать всю красоту. Наверное, и в отношении этого вопроса мы сталкиваемся с этой проблемой. Кто такой Христос? Как можно описать словами всю полноту этой великой личности Иисуса Христа? Но это важный вопрос, и нам важно найти на него ответ. И нам важно, чтобы наше мнение об Иисусе Христе, оно было верным, оно было правильным. Сам Христос, вы помните, Он задает этот вопрос ученикам, «За кого почитают Меня люди?» И потом Он спрашивает, «А вы за кого почитаете Меня?» То есть Христос задает этот вопрос, и Он ожидает ответа. И все в нашей жизни зависит от этого ответа, который мы дадим, от нашего мнения, от нашего понимания личности Иисуса Христа. Потому что если в этом ответе мы допустим ошибку, мы можем оказаться в аду. Это очень важный вопрос. От нашего понимания Христа, от нашей веры во Христа, от нашего основания, кто такой Иисус Христос, зависит наша будущность, зависит наша вечность. Именно поэтому есть огромная опасность заблуждений, лжеучений. В прошлый раз мы говорили, заблуждения свидетелей Иеговы, заблуждения мормонов, которые искажают истину об Христе, который представляет ложное учение об Иисусе Христе. Это настолько серьезно, что человек, последуя какому-то заблуждению, в конечном итоге он может оказаться в аду. Но если мы дадим правильный ответ на этот вопрос, тогда мы можем довериться Господу, мы можем уповать на Него, мы можем служить Ему, мы можем поклоняться Ему. И в конечном итоге, веруя в Иисуса Христа, мы оказываемся в вечности. И поэтому для нас этот важный вопрос. Я хочу, чтобы мы посмотрели еще раз на эту схему. Она немножко более сделана теперь, чтобы лучше читать, можно было ее. И в прошлый раз, когда мы касались автора, мы касались получателей, мы говорили о том, что они знают истину Ветхого Завета, и мы остановились вот на этом первом стихе, который является введением к посланию. И мы говорили о том, что Бог говорит издревле отцам в пророках. Сегодня мы будем касаться вот этой части, кто есть Иисус Христос. Потому что эти первые три стиха послания, посмотрите, вот эта стрелка показывает, они являются основанием ко всем главам этого послания. Ответ на вопрос, кто есть Христос, является основанием ко всему, о чем будет говорить апостол Павел. Евреи, которым он пишет послание, не имели ясного, четкого ответа на этот вопрос. У них не было четкого понимания, кто есть Иисус Христос. И поэтому они оказались в этом положении. Они готовы были отойти от христианства, они готовы были вернуться в иудаизм, они готовы были вновь использовать вот те принципы ветхозаветные, которыми когда-то они пользовались. Почему это происходило у них? Они до конца не понимали, кто есть Христос. И поэтому апостол Павел пишет это послание. И с самого начала он четко и ясно говорит о том, кто есть Христос. И потом в последующих главах он подтверждает это, он дает аргументы, он сравнивает все, что происходило в Ветхом Завете, все те важные аспекты жизни израильского народа, он сравнивает со Христом, чтобы они поняли, чтобы они увидели, чтобы они действительно осознали важность верного понимания личности Иисуса Христа. У людей разные есть понимания, мнения о Христе. Давайте вот так вот мысленно мы перенесемся 2000 лет назад, когда Иисус Христос вышел на свое служение. Представьте себе ситуацию. Римская империя, которая правит миром, которая является империей всех известных в то время стран. И в это время Христос, Божий Сын, начинает свое служение. Каково было мнение о Христе? И другой вопрос, который возникает, если мы читаем вот сначала послание евреям, о Христе Бог говорил в Сыне Своем, и Он говорил тогда, когда Христос пришел на эту землю, когда Он вышел на свое служение, когда Он совершал вот все то, о чем пишет Евангелие. Как люди реагировали на это? Как люди относились к этому? Более того, возникает вопрос, есть ли у нас какие-то исторические свидетельства о жизни Иисуса Христа? Многие люди задают этот вопрос и говорят, все, что мы знаем о Христе, это только Библия, вы верующие, вы верите этой книге, мы не верим этой книге, что говорит история, что говорит археология, какого мнения было о Христе? Я хочу только несколько моментов привести как пример о том, что люди говорили, и о тех упоминаниях, которые были, исторические упоминания о Христе. И когда я буду читать вот некоторые моменты, имейте в виду, это мнение врагов христианства. Не тех, кто последовали за Христом или как-то относились к христианам доброжелательно, это мнение врагов христианства. Первое, что мы можем найти, Публий Корнелий Тацит. Это римский сенатор, один из лучших римских историков. Посмотрите, что он пишет в своей работе, которая называлась «Аналы». Он описывает биографию Нерона, римского императора. И он указывает, что вот в этой биографии, что Нерон отдал тайный приказ о поджоге части Рима. У Нерона был план осуществить строительство. И он сделал вот этот тайный приказ, чтобы Рим подожгли. И в 15 книге содержит описание казни христиан, которые он осуществляет. Это было вот это свидетельство, одно из первых независимых свидетельств о Христе и о существовании христианской общины в Риме. И вот что он пишет. Он говорит так: «Но ни средствами человеческими, ни щедротами принципса невозможно было пресечь бесчестнейшую его молву, что пожар был устроен по его приказанию. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виновных и предал изощреннейшим казням тех, которые своими мерзостями навлекли на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах, обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. Для этого зрелища Нерон предоставил свои сады». Это исторический документ. И мы видим, что вот этот историк римский, он конкретно указывает на Христа, который при Тиберии прокуратором Понтием Пилатом был распят. Это историческое подтверждение существования Иисуса Христа. Второй историк – это Иосиф Флавий, это иудейский священник, аристократ, который вначале был во время восстания иудеев, и потом он сдался римлянам, был помилован, и он начинает писать историю. И вот в своей книге «Иудейская война, иудейские древности» он описывает веру иудаизма. И вот посмотрите в «Иудейских древностях», как он пишет: «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он творил удивительные дела и учил людей с удовольствием, принимавших истину. Он привлек к себе многих иудеев и многих эллинов. Это был Христос. По доносу первых у нас людей, Пилат осудил его на распятие, но те, кто с самого начала возлюбили его, оказались ему верны. На третий день он явился им живой». Пророки Божии предрекали это и множество других его чудес, и поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по его имени. Это тоже исторический документ. Более того, Иосиф Флавий, еврей, который вовсе не был дружелюбен к христианам, он записал в своей истории указания на существование Христа, более того, на его смерть и на воскресение. Третий документ, который мы находим, это Плиний-младший. Плиний-младший был древнеримским политическим деятелем. Он был писателем, историком, адвокатом. В одно время он был наместником Вифинии и Понта. И вот в то время, когда он был наместником, он пишет письмо императору Траяну. И в этом письме он пытается найти совета, что делать с христианами. Как их казнить? Нужно ли их казнить? Посмотрите, несколько цитат я хочу прочитать из этого письма. Он пишет так: «Я никогда не присутствовал на следствиях по делу о христианах, поэтому я не знаю, чем и в какой степени их следует наказать или как вести дознание. Я очень колебался, надо ли, вынося приговор, делать разницу между возрастами или же ничем не отличать нежный возраст от людей взрослых, прощать ли раскаявшийся или же человеку, который был христианином, отречение не идет в пользу». И следует наказывать само имя, даже при отсутствии преступления, связанного с именем. Пока что с теми, кого приводили ко мне в качестве христиан, я придерживался такого образа действий. Я спрашивал их самих, христиане ли они. Сознавшихся спрашивал второй и третий, угрожая им казнью. Упорствующих велел уводить на казнь. Тех, кто отрицал, что они являются христианами или были ими, я решил отпустить, когда они вслед за мною призывали богов, совершали пред изображением твоим, которое я с целью велел принести вместе со статуями богов жертву ладаном и вином, а кроме того обругали Христа. Настоящих христиан нельзя принудить ни к одному из таких поступков». И дальше он продолжает: «Другие, названные доносчиком, сказали, что они христиане, а затем отказались от этого, сказав, что они были христианами, а затем отпали, некоторые за 3 года, другие за много лет назад, некоторые даже за 20. Все они почитали и твое изображение, и статуи богов, и обругали Христа. Они утверждали, что вся их вина или заблуждение состояли в том, что они обычно по определенным дням собирались до рассвета, воспевали, чередуясь, Христа как Бога». Посмотрите, что пишет историк. Он пишет о наказании христиан, о смерти. Они готовы были, некоторые отказывались, но некоторые шли на смерть. И они говорили, что они почитали Христа как Бога. Это историческое свидетельство. Еще один документ – это Гай Светоний Транквилл, это римский историк. Он написал книгу, которая называется «Жизнь 12 Цезарей». И в этой книге он описывает жизнь вот всех цезарей того времени, или кесарей, как мы называем. Посмотрите несколько фраз. Из описания жизни Клавдия. Он говорит: «Иудеев, постоянно волнуемых Христом», так он пишет, «Христом, он изгнал из Рима», то есть Клавдий. А мы помним, что в книге «Деяния апостолов» об этом написано, что Клавдий изгнал из Рима христиан. И получается, что этот историк Светоний, он упоминает этот момент в отношении Христа. В описаниях жизни Нерона он пишет: «Были наказаны христиане, приверженцы нового и зловредного суеверия». То есть мы тоже видим здесь указания на христиан, на Иисуса Христа. Это мнение людей, мнение историков. Для нас важно, что у нас есть исторические указания, не христиан, которые показывают на существование и на жизнь Иисуса Христа. Мнение людей различное. И когда мы смотрим сегодня на мнение людей об Иисусе Христе, мы тоже можем увидеть самые разные мнения. Я хочу привести только несколько, можно много приводить мнений. Блез Паскаль, говоря о Христе, он говорит: «В сердце каждого Бог создал вакуум, который невозможно заполнить сотворенными вещами, но только самим Богом, познав его через Иисуса Христа». Авраам Линкольн, он говорит: «Я знаю, что есть Бог, которому ненавистны несправедливость и рабство. Я знаю, что истина в свободе, поскольку этому учил Христос, который есть Господь». Джеральд Форд, президент Америки, он говорил так: «На протяжении почти 2000 лет несовершенные человеческие существа черпают вдохновение из единственно совершенной жизни всех времен. Сегодня мы как никогда нуждаемся в том, чтобы слышать проповедь Иисуса о безграничной любви и мире. Он мой Спаситель и величайшая надежда всех времен». Джимми Картер, тоже президент Америки, он говорит так: «Иисус Христос – важнейший фактор в моей жизни. Кроме того, что Он Сын Божий, источник вечного спасения, Иисус всегда будет выдающимся защитником мира и человеческих прав высшей степени». Николай Гоголь, известный писатель, он говорит так: «Не будьте мертвыми душами, но живыми. Есть только одна дверь к жизни, и это дверь Иисус Христос». Альберт Эйнштейн, он писал так: «Правда, я иудей, но лучезарный опыт Иисуса Назарея произвел на меня потрясающее впечатление. Никто так не выражался, как он. Действительно, есть только одно место на земле, где мы не видим тени, и это личность Иисус Христос. В нем Бог открылся нам в самом ясном и понятном образе. Его я почитаю». Иоганн Гёте, он писал так: «Я считаю, что все четыре Евангелия, безусловно, истинными, ибо в них проявляется отблеск величия личности Христа и в такой форме, как только Божество могло явить себя на земле». Для чего я все это перечисляю? Можно еще много приводить разных цитат. Известных людей, неизвестных людей. И это все мнение людей об Иисусе Христе. Мнение человека может быть верным, или может быть неверным. И у каждого из нас должно быть мнение об Иисусе Христе. И оно также может быть верным или неверным. В зависимости от того основания, на котором наше мнение базируется. Если это основание самого Бога, Его Слова, тогда наше мнение о Христе и наша вера в Иисуса Христа, она будет верным. Если это просто слова, если это просто понимание человека, есть большая уверенность, что это мнение будет неверным. Итак, сегодня, когда мы касаемся темы послания евреям, давайте прочитаем еще раз первые три стиха, потому что в этих первых трех стихах стоит это основание, явное указание на то, кто есть Иисус Христос. Евреям 1 глава, первые три стиха. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы, и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Мы видим, вот в этом тексте дается описание Иисуса Христа, кто Он есть. Причем это описание дано с определенной целью, для того, чтобы было сравнение с пророками. Потому что в первом стихе, который мы рассматривали в прошлый раз, мы говорили, Бог говорил отцам издревле в пророках. И теперь Павел показывает, насколько величественнее Иисус Христос, нежели ветхозаветные пророки. Евреи уважали пророков. Они знали, что это Божье Слово, это Божье откровение. Но теперь Павел перечисляет Христа. И посмотрите, в этом тексте мы находим несколько важных моментов, кто есть Христос. И поэтому для нас сегодня, когда мы будем останавливаться, нам важно увидеть все эти моменты, основания, на котором должно строиться наше мнение, кто есть Христос. Что мы видим первое? Писание говорит, которого Бог поставил наследником всего. Первое, что мы видим о Христе, это божественное право, которое имеет Христос. Он поставлен Богом наследником. Никто из ветхозаветных пророков не является наследником. Никого из них Бог не поставил и не дал ему это право быть наследником. Христу дано это право. Христос назван наследником. И мы начинаем думать, о каком наследстве говорится здесь речь. В каком смысле Бог поставил Христа наследником? Мы можем найти ответ этому вопросу в Ветхом Завете. Второй псалом, в котором упоминается слово «Сын Божий», он же говорит и о наследстве. Посмотрите, второй псалом, я читаю 7-8 стихи. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Второй псалом, который является мессианским, то есть он указывает на Мессию, он указывает на Христа. И здесь мы видим, что Господь говорит, ты сын мой, я ныне родил тебя. Это о Сыне Божьем идет речь. И здесь мы видим слово «наследие». «Дам народы в наследие тебе». В человеческом понимании, когда речь идет о наследстве, есть как бы порядок. Чтобы наследник получил наследство, необходимо, чтобы умер завещатель. Но Отец, Бог Отец, Он не умирает. И поэтому мы видим, что вот в этом смысле нам важно понять, как же Бог Сын становится наследником. В чем это божественное право, о котором сказано, Бог поставил его наследником. Во втором псалме сказано, народы дам тебе в наследство. Он становится наследником, когда совершает искупление. Он пришел на эту землю, и Он умер, и Он взял на Себя грех всего человечества. И поэтому во втором псалме дается это обещание, обетование за то, что Господь наш стал Спасителем. Он умирает за грех человечества. Господь дает ему это обетование, наследство искупленных, наследство того, тех, кто уверует в Иисуса Христа. Он является наследником, потому что он смертью своей, страданиями своими, он получает вот это наследство. И для нас это очень важный момент, потому что Писание говорит, что мы можем стать наследниками. Мы можем стать детьми Божьими. Есть только один единородный Сын Божий, Иисус Христос. Но когда мы принимаем Его верою, когда мы оказываемся во Христе, мы становимся детьми Божьими. И на основании этого мы становимся сонаследниками. Господь нам обещает теперь наследство. Это небо, это вечность. Он обещает нам дать наследство, потому что Сын Божий, Иисус Христос, является наследником. Второе, что мы видим из этого текста, сказано,

Первая глава послания Колоссянам сказано: «Им создано все». Он является Творцом. И мы видим, что вот в этом основании Павел показывает превознесенность Христа над всем. Все остальное является творением. Есть только один Творец. Христос является Творцом. Все остальное, оно никаким образом не сравнимо со Христом. Он является Творцом всего. Мы задаем вопрос, что значит «веки сотворил». В нашем синодальном переводе мы прочитали именно так сказано: «через Него и веки сотворил». В New American Standard Bible написано: «через Него мир сотворил». Но я думаю, что вот тот перевод, который у нас в русской Библии, он более правильный. Именно так стоит в греческом «веки». Речь идет о том, что Бог сотворил не только материю, и время сотворено Богом. Бог сотворил все, что существует в этой вселенной. И Он один является вечным. Он сотворил материю, и Он сотворил время, потому что Он является вечным. И вот давайте представим себе это величие Бога-Творца, Его превознесенность над всем. Наша галактика, где находится наша планета, имеет протяженность 100 тысяч световых лет. Это огромное расстояние. Это 600 триллионов миль. Представьте себе это расстояние. Это одна наша галактика. Современные телескопы видят 100 миллиардов таких галактик. И в каждой из этих галактик 100 миллиардов звезд. А в книге Псалтырь написано: Бог каждой сотворенной звезде дает свое имя. Каждую звезду Бог называет по имени. Вы можете представить Творца, который творит огромную вселенную с этим огромным количеством звезд, и каждую звезду Он называет по имени. Никто из пророков не мог сравниться со Христом. И мы видим, Павел показывает, он Творец. Дела пророков, они были прекрасны. Они сделали свое дело. Но то, что Христос сделал, оно ни в какое сравнение не идет ни с одним из пророков. Третье, что мы видим, он является сиянием славы. И в этом нам открывается божественная слава, будучи сказано сиянием славы. О чем идет речь? Как нам понять, что Христос является сиянием славы? Чтобы понять нам вот эту характеристику или эту фразу, нам важно пойти в Ветхий Завет, потому что именно в Ветхом Завете много говорится о славе Бога. В Ветхом Завете употребляется еврейское слово «шехина». Слово «шехина» означает «слава». Когда Бог являлся, и особенно это было, когда был исход народа израильского из Египта, когда было, помните, когда Соломон построил храм, явилась слава Господня. Это вот шехина, это слава, которая видима, которую люди видели, и она была всегда в этом сиянии, в этом свете. Это было какое-то лучезарное сияние, которое указывало на присутствие Бога. Само слово «слава», оно означало «то, кто есть Бог». Божья слава указывала на то, кем является Бог. И посмотрите, здесь мы видим, сказано, Христос назван «сияние славы». Что это значит? Как нам понимать вот эту фразу? Мы иногда думаем, что, наверное, Христос был отражением этого света. Наверное, Он был отражением, вот как луна, она отражает солнечный свет. Но проблема, что когда мы говорим об отражении, мы всегда понимаем какую-то подчиненность. Есть источник света, и есть тот, кто отражает свет. О Христе здесь так не сказано. О Христе сказано, Он является сиянием славы. Он есть сама слава. Подобно как есть солнце, и для того, чтобы человек увидел это солнце, необходимы эти солнечные лучи, которые идут от солнца, и благодаря этим лучам мы только понимаем, что существует солнце. Христос сам является сиянием славы. Он сам является, как сказано, единородным от Отца. Он является, подобно как мы, смотря на эти лучи солнца, мы понимаем, что есть солнце. Смотря на Христа, мы понимаем, кто есть Бог Отец. Мы понимаем, кто есть Бог. Иоанна 1:14, вы помните, написано: «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
смотря на Христа,

Да, мы понимаем, кто есть Бог. И когда мы хотим познать Бога, нам нужно смотреть на Иисуса Христа. И подобно как сияние, оно неотделимо от солнца, так и Сын Божий, его невозможно отделить от Бога Отца. Там, где свет, там и сияние. И поэтому вот это определение, что Христос сияние славы, вместе со следующим, которое мы будем сейчас рассматривать, оно является подтверждением Троицы, подтверждением триединства Бога. Четвертая характеристика. Христос назван образ ипостаси. И здесь нам открывается божественный образ. Он есть образ ипостаси. Слово «образ» буквально в греческом употребляется слово «характер». И слово «характер» оно означало как отпечаток перстня или печати. Вот подобно как те в древние времена перстнем накладывалась печать где-то в мягкой глине, печать ставилась, и этот отпечаток в этой мягкой глине, он показывал точную копию вот самого перстня. И вот здесь вот как раз употребляется это слово «отпечаток», потому что слово «ипостась» буквально означает «сущность». Христос, сказано, образ ипостаси, то есть Он точный образ сущности Бога. И нам сложно это понять, потому что слово «сущность» означает то, что существенно для Бога, то, без чего Бог не может быть Богом. Без чего Бог не может быть Богом? Какие сущностные характеристики есть у Бога? Вездесущность, всемогущество, всезнание, святость, вечность. Какую бы характеристику мы ни употребляли, у Бога нельзя что-то забрать. Они все для Него существенны. Бог обладает всеми этими божественными характеристиками. И написано, у Христа они есть. Он образ ипостаси, Он обладает полнотой божественной природы, Он обладает полнотой вот этого, вот этой сущности Бога, Он обладает всем, что необходимо, чтобы быть Богом. Это значит, что Христос – это точное выражение природы и сущности Бога. В Нем нет ничего, чтобы умаляло Бога. Он Сам является Богом. Он является вторым лицом Троицы. Он имеет ту же самую природу, которую имеет Отец. И в этом Божий Сын отличается от обычного человеческого Сына. Потому что никакой Сын на земле, Он не является точным представлением Своего Отца. Любой Сын, который на земле, у него есть близкие родственные отношения, но Сын не является полным отражением Отца. Но Христос является образом ипостаси Бога. И Он Сам говорит, «Я и Отец одно». Он Сам говорит, «Видевший Меня, видел Отца». И все эти указания Христа – это подтверждение Троицы. Он открывает нам Бога, который является Троицей. Колоссянам 1:15 сказано, Он есть образ Бога невидимого. Интересно, что в Колоссянам в этом тексте употребляется греческое слово «ойконос» – образ. От слова «ойконос» происходит русское слово «икона». И на основании этого текста мы не используем иконы. Почему? Потому что истинной иконой Бога, истинным образом Бога является только Иисус Христос. Никакая икона, никакой образ, Он не может указать или показать Бога. Христос пришел на эту землю. Он образ невидимого Бога. И для нас это важно. И когда мы с вами смотрим вот на эту схему, мы сейчас касаемся вот этих двух моментов. Посмотрите, Христос является сиянием Божьей славы, и Он образ Божьей ипостаси. И когда мы смотрим и пытаемся понять, что это означает, для нас очень важно в этой ситуации, что эти два момента являются полным отождествлением Бога и Христа. Это подтверждение божественной личности Иисуса Христа. Итак, мы с вами идем дальше, и пятая характеристика, которую мы находим с вами в этом тексте, это сила. Написано о нем, держа все словом силы своей. Христос обладает божественной силой. И мы начинаем думать о том, что Христос это не только автор творения, Он не только создал эту вселенную, но Он и держит эту вселенную. Своей силой, написано, держа все словом силы. Его слово обладает силой. И когда он говорит слово, сила проявляется. Это было в его
земном служении, и это проявляется на протяжении всей истории существования Вселенной. Словом силы Христос держит эту Вселенную. И если бы Христос перестал это делать, вся Вселенная перестала бы существовать. Она бы развалилась. Он является причиной жизни в этой Вселенной. И Колоссянам 1:17 сказано, им все стоит. Не просто сотворено, как есть некоторые религиозные представления, что Бог создал Вселенную, и Он отстранился от нее, и она просто сама работает по тем законам, которые в этой Вселенной, как в механизме заведены. Написано, им все стоит. Вся Вселенная, она существует только благодаря этой силе Иисуса Христа. И мы задаем вопрос, как атом держится сам по себе? Каким образом все в этой Вселенной существует? Движутся планеты, движутся электроны и нейроны. Каким образом все это не распадается? Почему вся эта Вселенная не улетела куда-то в черную дыру Вселенной? Откуда взялись законы логики, которыми мы пользуемся? Откуда взялись эти законы, которые открывают ученые? И они сами говорят, мы открытие сделали, мы открыли эти законы. Откуда существуют эти законы? Когда мы смотрим с вами на то, что происходит, и мы знаем, что вся Вселенная состоит из атомов, а потом атомы делятся на нейроны, протоны, электроны, а эти все элементы держатся потом на кварки, и скорость движения протонов и электронов, она близка к скорости света. И это на протяжении всей истории существования Вселенной. Электроны и протоны движутся с одной скоростью. Почему они не улетают? Почему они все вместе? Ученые изучают эти вопросы, и они ставят вопрос, что держит материю вместе? Каким образом все эти атомы существуют вместе? И они пришли к выводу, что это комбинация четырех сил. Это четыре фундаментальные силы или взаимодействия в природе. Это сильное взаимодействие, электромагнитное взаимодействие, слабое взаимодействие и гравитация. Вот эти четыре силы, они держат все вместе. Ученые только не знают, а как работают эти силы. Почему эти силы существуют? Почему эти электроны, атомы, они не разлетаются? Как это происходит, что Вселенная на протяжении всего этого времени существует? Доктор Коттард сказал так. Наш вывод, что творение не только было создано, но оно и было создано в соответствии с планом и волей личности, обладающей высшим интеллектом или всезнанием. И сила творения, и сила поддержания Вселенной или всемогущества всегда присутствует везде, как вездесущность. То есть ученые понимают, что-то держит Вселенную, что-то каким-то образом сохраняет ее от распада. И Писание в этом тексте, который мы изучаем, оно открывает. Он держит. И мы прочитали этот текст. Он, держа все словом силы своей. Следующая характеристика в этом тексте мы с вами находим. Он является Спасителем. О нем сказано, совершив собою очищение грехов наших. И в этом тексте мы видим указание на совершение очищения. Не только спасение, но и очищение. Очищение – это как бы следующая ступень спасения. Христос не только умер за грехи наши, Он не только принес Себя в жертву, Он очищает нас. Он как бы смывает всю эту грязь последствий грехов. Он дает нам чистоту. И мы видим, что в этом тексте апостол Павел употребляет это слово, которое потом он много будет использовать, особенно 9-10 главы, когда он будет говорить о служении Христа как первосвященника, который приводит к очищению. Он совершенный, и поэтому Христос совершает это единственный раз, принеся Себя в жертву. Мусульмане, буддисты, иудеи, они каждый день совершают ритуальные омовения. Они каждый раз пытаются своими обрядами как-то очистить себя. Но Христос это сделал один раз. Он очистил нас от греха. Он дает нам это очищение. И поэтому, когда мы рассуждаем о том, что необходимо, чтобы быть чистыми, мы поем гимн «Что вину мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса».
И в этом вопросе Павел сравнивает Христа с пророками. Никто из пророков, он не был творцом. Никто из пророков не держит эту вселенную в своих руках. Никто из пророков не даровал очищения народу своему. И, наконец, последняя, седьмая характеристика, которую мы находим. Он воссел одесную престола величия на высоте. Это указание на божественную власть Иисуса Христа, которой не обладали пророки. Это авторитет Бога Сына, потому что одесную означает с правой стороны. Это указание на власть. Он одесную престола. Это престол величия на высоте. И он там находится. Для нас интересный момент, который мы должны вспомнить, когда думаем о ветхозаветней скинии. В скинии не было места для сидения. То, как Бог сказал Моисею, как построить скинию, и он сказал, все предметы, которые должны там быть, там не было места, чтобы священник сидел. И это говорит о том, что первосвященник и каждый священник, который совершал свое служение, он не заканчивал свое дело. Каждый день, каждый месяц, каждый год он входил туда, ему нужно было повторять и повторять свое служение, приносить жертвы, брать хлебы предложения, кропить кровью, зажигать курение, работать вместе там на жертвеннике. Он никогда не заканчивал свое служение. Что произошло, когда Христос совершил единственную жертву? Написано, он воссел одесную престола величия на высоте. Он совершил жертву, и он закончил это служение. Уже нет необходимости повторять эту жертву. Нет необходимости еще раз приносить какие-то жертвы. Он совершил дело спасения нашего. И поэтому он находится там. Но то, что он восседает на престоле, вовсе не значит, что он ничего не делает. Мы с вами сказали, он держит вселенную. Он управляет историей. Он заботится о церкви. Он заботится о своем народе. Он ходатайствует за нас. В 7 главе сказано, он может всегда спасать приходящих через него Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. И мы с вами посмотрели вот на все эти моменты, кто есть Христос. Это наш фундамент. На этом фундаменте мы должны строить наше мнение о Христе. И посмотрите, когда мы смотрим только на эту часть, на введение послания евреям, мы находим 6 важных библейских учений. Мы находим истину об откровении, истину о творении, истину о Троице, истину об отношении Ветхого и Нового Заветов, истину о христологии, то есть учение о Христе, истину об искуплении. Это все в этих 3 стихах 1 главы послания евреям. Это там Павел с самого начала дает такой важный фундамент, на котором он будет строить все свое основание. Итак, мы с вами рассуждали над вопросом, кто есть Христос. И мы увидели, как много здесь сказано об этом. И для евреев это было важно. Почему апостол Павел дает вот это введение, и потом, как я сказал, на основании того, кто есть Христос, он начинает рассуждать во всем послании. Готовы ли мы сегодня дать правильный ответ на вопрос, кто есть Христос? Возможно, иногда и в жизни христиан получается, что мы, как эти евреи, которым писал апостол Павел, мы знаем что-то о Христе, но наша жизнь не строится на основании нашего понимания и веры, кто есть Христос и что Он сделал. Оно где-то у нас есть, подобно как у этих римских историков, запись о том, что-то произошло, где-то был Христос, где-то что-то Он совершил, но наша жизнь никак не соответствует тому знанию и вере нашей о том, кто есть Христос и что Он сделал. И поэтому, когда мы смотрим с вами вот на это откровение, мы видим, что во всем Ветхом Завете нам показаны 3 важных служения, когда совершалось помазание, когда Бог присутствовал. Это служение пророка, это было служение первосвященника, это было служение царя. И мы видим вот в этих 3 текстах, Христос исполнил каждое из этих служений. И мы можем, вот подводя итог этим 3 стихам, мы можем сказать, что вот это слово, Библия, которую мы имеем, это окончательное слово Бога. Он дал нам свое слово, оно достаточно для жизни, благочестия, оно достаточно для спасения. И если мы хотим знать Бога, только через это слово мы получаем это откровение, потому что Христос стал Богом.
пророком выше всех остальных пророков. Он стал этим откровением Бога, он открыл Бога, и на страницах этого слова нам дано откровение. С другой стороны, мы можем сказать, что Иисус – это последний священник. Через его заместительную смерть грех удален, нам дано спасение. И поэтому, если мы верим в это, что он стал первосвященником, он принес себя в жертву, мы имеем спасение. И, наконец, третье. Иисус есть царь царей. Он воссел одесную престола величия. Он там царствует. И тогда мы задаем вопрос, царствует ли он в нашей жизни? Можем ли мы сказать, что мы строим жизнь свою на основании нашей веры в то, кто есть Христос и что он сделал? Поэтому дай Господь, чтобы мы понимали это, и у нас было правильное мнение. И не только мнение, истинная библейская вера, поставленная на основании Божьего Слова о том, кто есть Иисус Христос. Аминь.

0: В эфире передача «Слово на сегодня».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
2: Я рад приветствовать вас, дорогие радиослушатели, на волне программы «Слово на сегодня». Надеюсь, вы пребываете в мире и благополучии, радуетесь Господе и имеете хорошие отношения с ближними. К сожалению, в современном мире отношения между государствами, обществами, отдельными людьми основаны на жестком соперничестве и конкуренции. Все построено на точном и тщательном расчете. Все меньше и меньше остается места для проявления в людях любви, милосердия, сострадания. А ведь это именно то, для чего Бог сотворил человека и поставил его на земле. Сегодня я хотел бы поговорить с вами об одном из таких качеств, которое непременно должно присутствовать человека. Это доброта. Прочитаем из 6 главы послания апостола Павла к Галатам стихи с 7 по 9. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». В этих стихах сокрыт древний, великий и мудрый закон. Его действие подтверждается в жизни каждого человека, без исключения. Но сегодня я хотел бы обратить особое внимание на стих 9. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Первая часть этого стиха – закон сеятеля. Бог призывает верующих сеять добро везде, при любых обстоятельствах, где бы они ни находились. Вторая часть – ибо в свое время пожнем, если не ослабеем, то есть если не сдадимся, это обещание вознаграждения. Жатва наступит в свое время, во время, предусмотренное Богом. Она частично уже происходит в нашей земной жизни, а полностью мы соберем плоды в жизни будущей, когда предстанем пред Христом. Если в первой части говорится об ответственности человека, то во второй – ответственности Бога. Как мы знаем, Бог всегда остается верным своему слову, своим обетованиям. Поэтому мы должны особенное внимание уделять нашей части ответственности. Мы, христиане, являемся последователями уникального учения добра, правды и мира, фундамент нашего учения – любовь к Богу и ближним. Доброта и милосердие нашего Бога – это то, что вызывает наше поклонение Ему. Доброта и милосердие человека – это нечто достойное восхищения, привлекательное. Обладая этими качествами, человек показывает, что он создан по образу Божьему. Называя Бога благим, то есть добрым, милосердным, Библия имеет в виду его нравственные качества, которые его делают совершенным в глазах верующих. Мы никогда не устанем замечать милости нашего Бога к нам, которые побуждают называть его добрым, снисходительным, любящим. Давайте попытаемся рассмотреть закон сеятеля и вознаграждения именно с точки зрения благости Бога ко всем людям и нашей благодарности Ему. Наш Бог благ по своей вечной сущности. Вот что говорит о нем пророк Исаия в 63 главе, стих 7. «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих». Весь Новый Завет – это повествование о спасении человека, который совершил Сын Божий Иисус Христос. В самом начале Евангелия от Луки говорится о младенце Иисусе, которого Бог послал дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего. Эти стихи показывают, что Бог благ, милосерд и многомилостив. Как различать добро и зло? Бог дал для этого народу израильскому заповеди – большинство заповедей – «не убей», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не прелюбодействуй» и другие – носят запретительный характер. Кажется, они не требуют от человека особых стараний. Просто нужно оставаться пассивным и не делать зла. Но неужели так трудно человеку быть добрым, приветливым, любезным, отзывчивым? Ведь доброта приносит самому человеку несравненное внутреннее удовлетворение – Все было бы гораздо проще, и человек был бы добрым, если бы в мир не проникли противники всякого добра, грех и зло, которые принес сатана. Они настолько пропитали всю сущность человека, что все помышления человека – зло от юности его. Чтобы спасти человека, наш Господь Иисус Христос добровольно, из любви к людям, взял на себя вину греха нашего и согласился умереть вместо нас. Величайшее зло Он победил добром. Нечестие – чистотой и святостью. Ненависть – любовью. Насилие – кротостью. Непокорность людей Богу – послушанием до смерти и смерти крестной. Теперь каждый человек стоит лицом к лицу с добротой Христа. Как же мы должны поступать? Христос сказал, что все заповеди сводятся к двум наибольшим. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». А это уже призыв к активным действиям. Как же иначе мы можем показать, что мы любим, если мы не будем делать? Эти заповеди Христа – прямое повеление делать добро. Но на такую любовь к Богу и ближнему способен только человек, которого коснулся сам Бог, который возрожден Святым Духом. Апостол Павел рекомендует нам сеять добро. В своем письме к молодому пастору в Ефесе, Тимофею, он 12 раз напоминает о доброте. Наши действия должны быть добрым исповеданием, то есть практическим подтверждением того доброго учения, которому мы последовали. Великий русский писатель Лев Толстой вспоминает, как однажды он шел по улице и увидел нищего. Толстой потянулся за кошельком, чтобы подать ему. Но в карманах у него было пусто. Тогда Толстой обратился к этому человеку со словами: «Брат, не сердись, но у меня нет с собой денег». Нищий просветлел лицом и сказал: «Ты дал мне больше, чем я просил. Ты назвал меня братом». Если для наших возлюбленных ласковое слово привычно, для изголодавшихся по любви оно – пиршество. Одного доброго слова порой достаточно, чтобы явить Божью любовь. Но христианин также должен уметь оценивать доброту, которая оказывается ему. Давайте размышлять о благах и привилегиях, дарованных нам. Давайте учиться не принимать как должное все материальные блага и ценности. Будем учиться от всего сердца благодарить за них Бога. И хотя это иногда бывает трудно, будем сеять добро повсеместно. Будем помнить, что в свое время мы получим наши добрые плоды сполна. А первый плод мы уже получаем в земной жизни. Это то, что производит в нас дух благого Бога. Послание к Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Здесь перечислены качества, которые проявляются в возрожденном человеке. Первые три слова отражают состояние души человека и источник их в Боге. Следующая тройка – это качества, направленные на других людей. И последние три – отражает общее поведение христианина и его хождение. Заметьте, как в порядке этих качеств прослеживаются приоритеты. Вначале – Бог, затем – окружающие люди, и только в конце – сам верующий. Давайте будем всей нашей жизнью утверждать доброту в нас и вокруг нас. Будем нести погибающую миру благую весть об Иисусе Христе, как это делали первые христиане, верные последователи благого Господа. Я желаю всем вам, дорогие слушатели, глубокого размышления над этими словами апостола Павла: «Делая добро, да не унываем». И понимание, насколько это важно, показывать своей жизнью и делами, что мы являемся детьми благого и милосердного Небесного Отца, чьи главные качества – любовь, благость и милосердие. Да благословит нас в этом Бог!

Наша передача подошла к концу. Пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Начинаем этот час программой «Открывая Писание». В ней на основе Священного Писания Александр Осадчий, ведущий этой передачи, размышляет на различные темы. После этой программы выйдет в эфир «Малый библейский колледж», затем «Духовная беседа» и в конце часа «Духовные мысли», передача, подготовленная Германом Бемом.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
2: Надежда – мой компас земной. Что такое надежда? Надежда – это чувство, это эмоции, это все в одном, направлено на то, чего мы ожидаем и к чему мы стремимся. Позвольте сначала сказать о том, когда у человека нет надежды. Сначала о плохом. Когда у человека нет надежды? Когда говорят, его состояние безнадежно? Когда? Есть в Библии много примеров такого. Например, давайте посмотрим сразу, говоря о плохом. Когда у людей нет надежды. Деяния, 27 глава, стих 20. Мы будем читать с 18 по 20 стих. «На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз, а на третьем и своими руками бросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению». Книга «Деяния апостола», 27 глава, описывает путь Павла в Рим от Кесарии до Крита. И вот в этом путешествии на море Павел попал в серьезный, очень большой шторм. Шторм и корабль, написано 15 стих, схватил так, что он не мог противиться ветру, мы носились, отдавшись волнам. Очень сильный шторм. Корабль стал как игрушечный. Что мы видим в этом тексте? Буря продолжалась. Наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. Вот это чувство, говоря о плохом. Это чувство или это эмоция, когда нет надежды. Это одно из самых трагических чувств и эмоций у человека. Когда человек находится в безнадежном состоянии, по его мнению. Человек это может находиться в таком состоянии не только в каком-то шторме. Он может и без шторма находиться в таком состоянии. Когда? Когда человек, например, не видит будущего. У него нет надежды, что будущее будет лучше, чем настоящее. Но Библия говорит о другом. Библия говорит, что надежда – это действительно наш земной компас. Давайте посмотрим, почему. Почему для нас, для людей, никогда не будет тупикового, безнадежного состояния? Потому что в Библии сказано о главной надежде, которая у нас есть. Давайте посмотрим вторую книгу Царств, 22 глава, и прочитаем 31 стих. «Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него». Очень много в Библии посвящено теме надежды. И прежде всего, это надежда на Господа. Надежда на Господа, потому что сам Бог представляется надеждой для нас. Надежда на Господа. А на кого же надеяться еще? Кто же еще способен разогнать тучи в жизни? Кто способен воскресить мертвых? Кто способен превратить землю, когда ребенок будет находиться над гнездом гадюки, это будет безопасно. Способен только Бог. Еще одно место, Иеремия 17 глава, стих 5. Так говорит Господь, проклят всяк человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, которую сердце удаляется от Господа. Проклят всякий, который надеется на человека. Почему? Потому что если мы надеемся на человека, значит, мы не надеемся на Господа. Все очень просто. Если Бог — это надежда, это единственная альтернатива в безнадежном состоянии, когда кажется, что все уже потеряно. Надежда есть, и эта надежда — Бог. Бог — наша главная надежда. Бог — надежда на то, что сказано в Его Слове, все обязательно исполнится. А с чем вообще связана надежда? Вот это само слово «надежда». Оно связано с будущим. Кто надеется? Например, идут соревнования спортивные. Там участвует много команд. На что надеются команды? Победить. Они еще не победили. Они надеются победить. На что надеются люди, которые давно не виделись с родными, друзьями? Люди надеются, что придет час, когда состоится долгожданная встреча. Много еще на что надеются люди. На то, что прекратятся войны, например. Или конкретная война. На то, что, например, зима скоро пройдет она, и наступит лето, тепло. Надежда — это в человеке качество, сопряженное с эмоцией от Бога. Безнадега, безнадежность — это не от Бога, это от дьявола. Он толкает людей в это. И после этого люди совершают самоубийство. У них жизнь стала какой-то безнадежной. Таких примеров много. Но Бог сам из себя представляет надежду. Дает надежду всем другим. Всем другим, кто следует за Ним по Его слову. Римлянам 8 глава, стих 24. И мы прочитаем с 24 по 25 стих. В этой надежде мы и спасены. Но надежда не бывает направлена на то, что уже видимо. Если что-то уже видимо, то на что же надеяться? Мы надеемся на то, чего не видим, и терпеливо это ожидаем. В синодальном переводе написано: мы спасены в надежде. Я прочитал современный перевод. В этой надежде мы и спасены. А какой надежде? А перед этими стихи, смотрите, с 22-го. Мы знаем, что все творение до сих пор стонет и мучается, как женщина при родах. И не только оно, но и мы, получившие Духа, как залог того, что нас ожидает, тоже внутренне стонем, с нетерпением ожидаем полного усыновления, искупления наших тел. Ожидаем полного усыновления, искупления наших тел. В этой надежде мы и спасены. Означает ли это, что спасение — это не факт? Что мы не получили еще его? Безусловно, нет. Ведь мы получили спасение по вере в Иисуса Христа. В этот самый момент. О какой же надежде идет речь? Почему в этой надежде мы спасены? В какой надежде? Посмотрите, ожидая полного усыновления, искупления наших тел. Сегодняшнее наше спасение, наше состояние спасенных людей отразилось на нашей жизни. Почему? Потому что в голове поменялось все. Произошла та самая метаноя, перемена сознания при покаянии. Жизнь стала другой. Но есть одно но, что мы продолжаем жить в этих же самых телах, которые склонны ко греху. Хоть мы и спасены, хоть мы и находимся в руке Господа, мы живем в смертном грешном теле. Поэтому Писание говорит: в этой надежде мы спасены, ожидая полного установления искупления наших тел. Мы ожидаем тело, которое не будет больше склонно ко греху, которое больше не будет смертным, но будет телом новым, бессмертным, и об этом сказано в Писании. Мы прочитаем первое письмо Коринфянам, 15 глава, 51 по 53 стих. «Послушайте, я открою вам тайну. Не все мы умрем, но изменимся. Внезапно, в мгновение ока, когда прозвучит последняя труба, по сигналу трубы мертвые воскреснут нетленными, а мы будем изменены. Все тленное должно облачиться в нетление, а все смертное – бессмертное». Спасение, которое мы уже получили, оно еще до конца раскроется именно в этот момент. Когда тленное облачится в нетленное, а смертное – бессмертное. Когда мы получим новые тела. Новое прославленное тело, о котором также сказано в Писании. Письмо Филиппийцам, 3 глава, 20 по 21 стих. «Наша же Родина на небесах, и оттуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Ему дана сила покорить себя все, и действием этой силы Он изменит наши униженные тела так, что они будут подобны Его прославленному телу». Вот, дорогие друзья, мы были спасены Господом. И Бог — это наша главная надежда. Надежда, которая не только связана с этой жизнью, но большей части с жизнью будущего века. Потому что 1 Коринфянам 15, глава стих 19, «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех других людей». Нет. Исходя из Библии, мы сегодня надеемся на Господа, потому что Он наш настоящий компас, который ведет по своему пути, показывает, как по нему идти через свое слово. Мы не только в этой жизни, уже будучи спасены Господом, но и самое главное, в будущем, которое неимоверной скоростью приближается, и оно непременно наступит, когда смертное облечется в бессмертное, а тлеющее в нетлеющее. Надежда. Это действительно сладостное слово. Надежда. Ему нет аналога. И она, это слово, прямая противоположность слову безнадега или отсутствие надежды. Все это дает сатана, отсутствие надежды. Он толкает людей в это. Но Бог — это истинная надежда не только в этой жизни, но и в жизни будущего века. А вы знаете, что в Библии есть книга надежды? Книга надежды. Надежды, которая будет уже не надеждой, но будет фактом. Мы сегодня надеемся на то, что будет в ближайшем будущем. А тогда это уже будет конкретным фактом того, что произошло. На что мы надеялись, то и произошло. И в Библии есть такая книга, книга надежды. Это не официальное название этой книги. Официальное название этой книги – книга Откровения. Там очень много сказано о надежде. Что еще ожидает нас в ближайшем будущем? что сегодня мы этого еще не имеем, но это ожидает нас. Так сказано в Божьем Слове, это непременно будет. И мы не напрасно надеемся на это. Книга Откровения и ряд других мест. Мы рассмотрим это в следующей программе, которая будет называться «Книга надежды». А сегодняшняя передача по теме «Надежда – мой компас земной». Надежда, которая кроется в Господе, подошла к концу. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывая Писание». До свидания.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Малый библейский колледж. Духовные беседы». И в конце часа выйдет в эфир передача Германа Бема «Духовные мысли».

0: и предлагаем вашему вниманию передачу «Малого библейского колледжа». Сегодня вы услышите продолжение беседы о ценностях Иисуса Христа. Тема сегодняшнего разговора – «Отношение Иисуса к Писанию».
1: Утверждая, что Иисус ценил Писание, мы, конечно, имеем в виду Ветхий Завет, поскольку Новый Завет в то время просто не существовал. Поэтому, ссылаясь на Писание, Иисус говорил только о Ветхом Завете. Надо сказать, что в определенном смысле Он сам был для людей Словом Божьим. Каждый раз, когда Он открывал уста и учил людей или говорил о Своем учении, это было Словом Божьим, которое в конечном итоге стало сердцем Нового Завета, величайшим Божьим откровением истины, явлением миру был сам Иисус Христос и Его учение. Подумайте сами, когда Иисус Христос был здесь, Он был Эммануилом, Богом с нами, Он был Богом во плоти. Однако, я бы хотел обратить ваше внимание на то, сколь важно было Писание для Иисуса как для человека, как для Мессии, как для Спасителя мира. Он испытывал большое уважение, или даже, можно сказать, глубокое почтение к Слову Божьему. Если вы хотите понять, насколько важно оно было для Иисуса, то внимательно отнеситесь к тому, что одним из первых слов Иисуса в синоптических Евангелиях было слово «написано». Когда Иисуса искушали в пустыне, Он трижды отвечал «написано». «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». «Написано, не искушай Господа Бога твоего». И написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Разве не показательно то, что, став человеком и начав служение, этот Бога-человек, единородный Сын Божий, Спаситель мира, Мессия, проявил большое уважение к Писанию в первых же произнесенных им словах? В Евангелии от Луки сказано, что Иисус начал свое служение с воззвания или манифеста. Он вошел в синагогу в своем родном городе. Сделать признание в церкви, в которой ты вырос, труднее всего. Итак, придя в синагогу в родном городе, как написано по обыкновению своему в день субботний, он попросил, чтобы ему позволили прочесть Писание. Он попросил, чтобы ему принесли книгу Исаии, и открыл ее там, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». У Исаии далее говорится: «И день мщения Бога нашего». Но этих слов Иисус читать не стал. Он остановился в середине стиха, закрыл книгу и вернул ее служителю. Он сел, и глаза всех были устремлены на него. Он сказал: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Вы понимаете, насколько велико значение Писания, Слова Божьего, если Иисус начал свое трехлетнее земное служение просьбой принести ему священную книгу? Обратите внимание также и на то, что последние слова Иисуса в земной жизни также были связаны с тем, что написано в Писании. В конце своего служения Иисус показал, что Он очень ценит записанное Слово Божье, и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». И еще Он говорил: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. Это удивительный отрывок. Оказывается, Иисус открыл Писание перед своими учениками и поделился с ними истиной о Писаниях. А истина заключалась в следующем. Писания целиком посвящены мне. Писание – это не учебник, описывающий творение. Это не научная книга и даже не книга по истории цивилизации. Предназначение Писания – показать историю искупления и Искупителя, который приносит искупление. Предназначение Писания – показать историю спасения и Спасителя, который дает это спасение. Вот ключ к пониманию Писания. В главе 5 Иоанна Иисус сказал: «Писание свидетельствует обо мне». Некоторые считают, что этот стих является ключом ко всей Библии. Открыв эту истину некоторым ученикам, он отверз им ум к разумению Писания. Он, по сути, распахнул перед ними Библию. И все же, его слова могут распахнуть Библию перед вами. Просмотрите Евангелие еще раз и обратите внимание на то, что Иисус начал и закончил свое служение словом «написано». Следуйте за Иисусом и следите за тем, как Он открывает нам свои ценности. Обратите внимание на то, как

разбойников. Право Иисуса говорить об этом основывалось все на том же слове «написано», каким должен быть дом отца моего. В главе 11 Матфея Иисусу задают вопросы об Иоанне Крестителе. Очевидно, Иоанн Креститель, находясь в тюрьме, испытывал некоторые сомнения. Он, вероятно, осознал, что его казнь неминуема, и послал к Иисусу учеников с вопросом: «Ты ли тот, которого мы ждем? Ты ли тот Мессия, которого мы до сих пор ищем?» Иисус не обиделся на то, что у Иоанна появились сомнения. Когда человек находится долгое время в тюрьме, его сознание может сыграть с ним злую шутку. Апостол Павел, испытав это на себе, сказал, что даже если мы будем отрицать Иисуса, Он не отринет нас. Бывают времена, когда мы настолько угасаем, или нас настолько поражает болезнь, или мы испытываем такую сильную боль, что мы перестаем видеть Бога. Но Бог не перестает видеть нас только потому, что наше сознание сослужило нам дурную службу. То же самое произошло и с Иоанном Крестителем. Он послал к Иисусу учеников, а Иисус передал для него следующие слова: «Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен тот, кто не соблазнится о мне». Затем Иисус повернулся к народу и сказал об Иоанне Крестителе замечательную вещь. Он сказал им так: «Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка». И далее Иисус говорит: «Ибо Он тот, о котором написано». И приводит здесь слова, написанные об Иоанне Крестителе. Он говорит: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя». Иисус цитировал то, что было написано в Писании об Иоанне Крестителе. Я думаю, что, следуя за Иисусом по страницам четырех Евангелий, вы неоднократно будете встречать слова «написано, написано, написано». Ясно написано, каким должен быть дом отца моего. Ясно написано, каким должен быть Иоанн Креститель. Я думаю, что, обратив внимание, как часто Иисус повторяет слово «написано», вы поймете, что Он придавал огромное значение тому, что написано в Слове Божьем, в Библии. И снова я спрашиваю вас: исповедуете ли вы ценности Иисуса Христа? Высоко ли вы цените записанное Слово Божье, Ветхий Завет? Насколько важен для вас Ветхий Завет? Цените ли вы Писание так же высоко, как Иисус, и принимая ответственное решение, например, как провести время, израсходовать деньги, на что направить свою энергию, чему отдать предпочтение? Объясняете ли вы свой выбор словами из Писания? В Слове Божьем написано –

Вы слушали очередную беседу о ценности Христа. Мы говорили о том, насколько важным было для Иисуса записанное Слово Божие, о том, что нам также необходимо осознать важность Писания, и о том, что свои помыслы и дела нужно подкреплять тем, что написано в Библии. В следующий раз мы продолжим разговор о ценностях Иисуса. До новых встреч! Наша передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Наш адрес 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир одна из духовных бесед, и после нее программа «Духовные мысли», автор и ведущий которой Герман Бем.
1: Выслушайте со вниманием несколько мест из Священного Писания. Первое место из Евангелия от Матфея, из 1 главы, 21 стих. Извещение ангела Иосифа, мужа Марии, о рождении Иисуса Христа. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Второе место из Евангелия от Иоанна, из 1 главы. «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Третье место из послания к римлянам, из 1 главы. «О Иисусе Христе, Господе нашем, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя его покорять вере все народы». Четвертое место из послания филиппийцам, 2 главы. «Он, Иисус Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Великое значение само по себе имеет имя Иисус. В глазах Бога, как мы прочитали, оно выше всякого имени, и значит, оно приятно ему, и он дорожит им. Имя Иисус означает «спаситель», как ангел и объяснил Иосифу причину дать имя младенцу от Марии. Иисус – Сын Божий. Спасение совершил на Голгофе для всех раз и навсегда. Поэтому для каждого покающегося грешника и принявшего его своим спасителем, имя Иисус стало самым дорогим, самым близким, невыразимой драгоценностью, которую он не сменяет ни на все богатства мира, ни на положение властителя мира. В своей горячей искренней любви к Иисусу каждый спасенный грешник с радостью и с благодарностью преклоняется перед его именем и перед всеми исповедует его своим спасителем и Господом. Придет время, и, наверное, очень скоро, когда сегодняшние хулители Иисуса, все пренебрегающие его имя и все спекулирующие его именем из всех народов преклонят свои колена перед именем Иисуса. Отметим кратко, что сделало и делает имя Иисуса для человека и почему оно дорого нам. Для человека существует только два пути к окончательной цели. Широкий путь, путь жизни мира сего без Христа, ведущий человека на вечную погибель. И узкий путь, путь спасения во Христе, о котором Христос говорит: «Я есть путь». Иисус – единственный путь и дверь для входа в Царство Небесное. Некоторые пытаются доказать иные пути, другие пытаются дополнить обрядами, исполнением закона, еврейской субботы и тому подобное. А Христос говорит: «Только Я и ничто другое». Это подтверждается всем Священным Писанием. Деяния апостолов, 4 главе, читаем: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Ответь, дорогой друг, искренне. Стоишь ли ты на этом пути? Спасен ли ты этим именем? Если да, то я верю, тебе дорого имя Иисуса. Человек, увидев себя погибшим грешником, признавая свою вину перед Богом, обязательно будет искать способ получить прощение грехов. И Священное Писание отвечает, Деяния апостолов 10:43, так: «О нем, о Иисусе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его». Дорогой друг, увидел ли ты себя погибшим грешником? Покаялся ли ты со слезами перед Богом и просил ли ты прощения во имя Иисуса? Если ты знаешь, что ты прощен, то тебе, конечно, дорого имя Иисуса. По Слову Божьему, все люди на земле делятся только на две группы. Первые – дети Божии, сыны Царствия Божия. И вторые – это дети, сыны лукавого, чада гнева, сыны противления Богу. Третьего положения нет, и ты принадлежишь к одной из этих групп. Прослушайте еще раз, из кого образуется первая группа. «А тем, которые приняли Его, верующие во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Как ясно. Итак, верующий во имя Иисуса, который означает «спаситель», а он может быть твоим спасителем только тогда, когда ты поверишь и примешь для себя совершенное им спасение. И по твоей вере во имя Иисуса, спасителя, ты получаешь рождение от Бога и становишься его чадом. Можешь ли ты, дорогой друг, ответить на вопрос, рожден ли ты от Бога? Если да, то ты чадо Божие, и тебе дорого имя Иисуса. Имя Иисуса творит много больше, чем мы отметили. Писание открывает нам, что мы можем и должны делать во имя Иисуса. Чадом Божьим дорого имя Иисуса, и они должны ежедневно, непрестанно славить Его устами и делами своими. В евангельском гимне поется «Иисуса имя сладко мне, люблю твердить Его везде, то имя Иисуса. Славьте, славьте все уста, то имя Иисуса. Прославлю в пламенной хвале я имя Иисуса». Истинное чадо Божие не может не славить своего Спасителя, ибо в нем он каждый день черпает силу и утешение. Поэтому каждому легко проверить свое отношение к Иисусу. Если ты его непрестанно не славишь, если тебя не тянет, где собирается во имя его, и где он сам находится по своему обетованию, не обманывай себя, дорогой, тебе недорого имя Иисуса, тебе дороже друзья мира сего и его дела. Ты получил прощение грехов во имя Иисуса, то научись и ты просить прощения и прощать ради Иисуса. Послание Ефесянам 4 главе призывается «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Из опыта знаю, как легко прощать, когда обидчик просит простить во имя Иисуса. И как страшно смотреть на человека, когда он не прощает, помнит обиду, просящему у него простить во имя Иисуса. Этим он доказывает, что имя Иисус ему недорого. Нам дано право просить молиться во имя Иисуса. Сам Иисус призывает: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Иоанна 14:13. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, Он даст вам». Иоанна 16:23. Так может просить только тот, кому истинно дорого имя Иисус. Верующим во имя Иисуса дано привилегированное право трудиться и страдать за имя Иисуса. В послании Евреям 6 главе читаем: «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым», то есть таким же верующим. В послании Филиппийцам в 1 главе сказано: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Сам Христос говорит: «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Но все то сделает вам за имя Мое». Страдавший апостол за имя Иисуса радовались. Сегодня может пострадать за имя Его каждый, кто бесстрашно в любви к Иисусу будет Его исповедовать. Все чада Божие на опыте знает, что все утешение при всяком горе и испытаниях, получение всех благ – это у ног Иисуса. Отмечая достоинство имени Иисуса, мы должны напомнить всем, что имя Иисуса имеет злейших врагов, действующих сегодня скрытно. Основной враг Иисуса – дьявол, применяющий все средства – не допустить людей непосредственно обратиться к Иисусу. Дьявол имеет в своем распоряжении великое множество бесов, которые обладают сердцами грешников, толкая их на грех, их к противлению Слову Божьему. Многие люди, обманутые дьяволом, совершают его работу, прикрываясь именем Христа. Это ворожьи, заклинатели, вызывающие мертвых и тому подобное. В 19 главе Деяний апостолов говорится о неудачных результатах заклинателей, действующих именем Иисуса. Апостол Павел в послании к Коринфянам всех предупреждает: «Сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды». Их легко узнать и разоблачить. Свидетельство о Иисусе по Евангелию приводит их к раздражению и даже в бешенство. Наша задача прославлять имя Иисуса непрестанно, все делать во имя Иисуса и как для Него. благоговеть и преклоняться перед Его именем и сказать по Псалму 113: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей».

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовные мысли». Ее автор и ведущий Герман Бем.
1: Миром Божьим ко всем, дорогие друзья! Есть один стих в Евангелии, на который есть разные толкования. Я прочитаю этот стих. «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Я услышал одно из толкований, и мне это толкование очень не понравилось. Поэтому я и решил поделиться с вами тем, как мне это понятно. Нахожу это немаловажным. Вообще наша вера, она состоит из чистого слова Божьего, которое ни в коем случае нельзя искажать по незнанию, по неведению. Мы где-то что-то недопонимаем, это не так страшно. Но, однако, это не есть такое, что можно отнестись поверхностно, неважно, тут не понимаю, там не понимаю. Ничего страшного, все куда-то когда-то уляжется. Нет, конечно же, мы должны вникать, углубляться, рассуждать, молиться, чтобы Бог нам открывал свое чистое слово, дабы наша вера на самом деле оставалась драгоценной, потому что спасение, оно зависит именно от чистоты того слова, в которое я уверовал, так как ложь и искажение может привести меня действительно к падению. Итак, вот это место Писания, «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Возможно, многие даже понимают так, что здесь Христос сравнивает это со своим пришествием. Так как вот вся 24 глава, мы, конечно, не будем ее читать, здесь Христос предсказывает о том, как все будет и когда придет конец. И тут вот он приводит этот пример. Вот я прочитаю буквально несколько стихов. «Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Также параллельное место Луки 17 глава. «И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержен родом сим. И как было во дни Ноя, так будет во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, никто не думал, раз и пришел конец». То же самое было с Содомом и Гоморрой. Не думали, не представляли, в один миг пришел конец, огонь с неба, и все погибли. И он говорит, так будет в тот день. И еще, когда он перед учениками он возносился, помните, ангелы сказали, что вы, мужи, стоите и смотрите. Вот таким же образом он придет. Значит, он придет, увидит знамение его. Вот сравнение. Так зачем же Христу теперь еще сравнивать себя с трупом и, значит, нас, получается, с орлами? Вы понимаете вообще картину, как она выглядит, когда орлы слетаются на труп? Это явление такое не очень-то приятное, смотреть на него, да? А его видно издалека. Орлы кружат над небом, и они появляются именно там, где тухлятина. Вот этот вот трупный запах, он их влечет, тухлятина. И они издалека собираются большой кучей, стаи нападают и рвут куски вот этой тухлятины, отнимают друг у друга, там у них идет целая борьба. Разве мог Христос сравнить свое явление величайшей славы вот с этим вот? Мне это никак не ложится, просто не могу в это поверить, что Христос будет это делать. Тем более он же сравнил себя, он сравнил свое явление с молнией. Получается, этот пример он приводит для чего-то другого. Понятно, для чего. Вот ученики спрашивают его, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Получается, когда он рассказывал им все ученикам, а рассказывал он им много. И особенно, что он им говорил. Обратите внимание, как и от Луки в 17 главе, так же и тут, он говорит, тогда если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте. «Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам». То же самое от Луки. «И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь». Речь о лжехристах, о лжепророках, которые дадут великие чудеса, великие знамения. И их будет много, и будут говорить, вот там Христос, вот здесь Христос. Вот это и есть трупы. И возле этих трупов обязательно соберутся орлы. Те люди, это речь ведь идет все о людях. Получается, что просто так, где появляется тухлятина, туда обязательно слетаются орлы. Где появится лжехристос, лжепророк, лжеучителя, которые будут прельщать великими знамениями, чудесами, туда обязательно соберутся вот эти вот грифы, которые любят это. И поэтому Христос и сказал этот пример, что это не останется незамеченным, там будут толпы. Вот точно как у грифов. Посмотрите, есть документальные фильмы, много таких есть, где это показано. Пример очень наглядный. Давайте теперь посмотрим сегодня, что происходит в мире. Точно это все явление есть. Обратите внимание, то там появился какой-то пророк, который вам там рассказывает, что будет в 2020 году наперед. Посмотрите, сколько там орлов. Ведь насколько это явно. То там кого-то воскрешают, конечно, проверить это тоже невозможно, воскрешают ли или это опять сказки. То там, значит, на камеру снимают чудо, опять толпы. И вот именно это явление, Христос сказал, где труп, там это будет все происходить. Точно так все и есть. Не ходите и не гоняйтесь. Притом, ведь речь не о том, что будут говорить, Христос пришел там, или вот Христос пришел там, или вот он здесь именно как сам Христос. Нет. Просто будет именно так, что будут говорить, у нас Христос, вот его сила здесь, вот его явление. И все туда побежали, например. То где-то там в Латинской Америке чудеса начали проявляться, там что-то кто-то летать стал, кто-то стал воскрешать, все туда рванули. То какие-то белые корабли, куда-то надо, то надо куда-то переезжать, какие-то земли нужно осваивать. Что только сегодня нет. Где труп, там и соберутся орлы. Вот рассудите сами, посмотрите, повникайте, и вы убедитесь, что о чем здесь речь. Вот, что я и сказал. Труп — это лжепророки, лжехристы, лжеучения. За этим стоит дьявол, это его работа, это его действие. И орлы, которые вокруг собираются, это люди, которые любят это, которые избирают себе учителей, которые льстили бы ихнему слуху. Поэтому, дорогие друзья, очень важно понимать такие вот моменты в Писании, которые говорят действительно очень коротко, просто такое сравнение, но нужно это правильно понять, о чем это, чтобы нам бодрствовать всегда, не вестись на какие-то уловки дьявола и хранить веру, хранить себя в полной чистоте, надеясь, что послужит это кому-то в назидание. Аминь.

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В течение этого часа предлагаем вам послушать проповедь из церкви «Дом Евангелия», которая находится в Санкт-Петербурге.